0: Это существо, поднявшееся как будто со дна моря, а это была ближайшая земля от нашего судна, это существо пожелало только узнать, который час. Я сказал ему. Он спросил нерешительно: «Должно быть, ваш капитан спит?» «Уверен, что нет», — сказал я. Казалось, он боролся с собой. Мне послышался тихий горький шепот. «Что толку?» Следующие слова он произнес с заметным усилием. «Слушайте, старина, не можете ли вы тихонько его вызвать?» Я решил, что наступил момент раскрыть свое инкогнито. «Я капитан». «Ах, ах, бог мой!» Вторая рука схватилась за трап. «Моя фамилия Легет». Голос звучал спокойно и решительно. Приятный голос. Самообладание этого человека каким-то образом передалось и мне. Я заметил очень спокойно: «Вы, должно быть, хороший пловец». «Да». Я был в воде с 9 часов. Теперь передо мной стоит вопрос: отпустить ли мне этот трап и плыть до тех пор, пока я не утону, или подняться на борт. Я чувствовал, что это не просто слова отчаяния. Нет, сильный человек решал серьезную, крайне важную для него проблему. Отсюда я мог бы заключить, что он молод. В самом деле только молодость не боится стать лицом к лицу с подобным исходом. Но в тот момент я это чувствовал чисто интуитивно. Между нами двумя уже наладилось таинственное общение перед лицом молчаливого, темного тропического моря. Я тоже был молод, достаточно молод для того, чтобы не делать никаких замечаний. Человек в воде стал неожиданно взбираться по трапу, а я поспешил отойти от перил, чтобы принести ему одежду. Прежде чем войти в каюту, я остановился у последней ступеньки и прислушался. Из-за двери каюты старшего помощника доносилось слабое похрапывание. Дверь каюты второго помощника была открыта и закреплена на крюк. Там царила абсолютная тишина. Он тоже был молод и мог спать мертвым сном. Оставался еще стюард. Но можно было думать, что он не проснется, пока его не позовут. Я взял из своей каюты вторую пижаму и, вернувшись на палубу, увидел нагого человека из моря. Его тело слабо светилось в темноте. Он сидел на люке, упершись локтями в колени и опустив голову на руки. В одну секунду он надел на мокрое тело такую же серую полосатую пижаму, какая была на мне, и последовал за мной, как мой двойник, на корму. Мы оба шли молча, босиком. «Что это значит?» — спросил я заглушенным голосом, вынув из ноктоуза зажженную лампу и подняв ее к его лицу. Скверное дело. У него были довольно правильные черты лица, красивый рот, светлые глаза под несколько тяжелыми темными бровями, гладкий четырехугольный лоб, никакой растительности на щеках, темные усики и хорошо очерченный круглый подбородок. Свет лампы, который я держал в руке, падал на его серьезное, сосредоточенное лицо. Такое выражение бывает у человека, размышляющего наедине с самим собой. Моя пижама пришлась как раз по нем. Хорошо сложенный парень, лет 25, не больше. Нижнюю губу он закусил белыми ровными зубами. «Да», — неопределенно сказал я, оставив лампу в ноктоус. Тяжелая, теплая тропическая ночь снова сомкнулась над его головой. «Там, за островами, стоит на якоре судно», — прошептал он. «Знаю. Я знаю. Сефора. А вы о нас знали?» «Нет, я не имел ни малейшего представления. Я помощник нас...» Он запнулся и поправился. «Следовало бы сказать, я был помощником». «Так, а что-нибудь неладно?» «Да, да, очень, очень неладно. Я убил человека». «Что вы хотите сказать? Только что?» «Нет». Я его убил во время плавания несколько недель назад. На 39-й Южной, если я говорю человека, в припадке бешенства, уверенно подсказал я. Затененная темная голова, похожая на мою, едва заметно кивнула над моей призрачно-серой пижамой. Казалось, я стою в ночи перед своим собственным отражением в глубине мрачного необъятного зеркала. «Недурное признание для конуэйского питомца», — прошептал мой двойник. «А вы учились в Конуэе?» «Да», — сказал он, как будто слегка встревоженный. Потом медленно прибавил. «Быть может, и вы так же?» «Да, да, и я. Но, будучи года на два старше, я окончил раньше, чем он поступил. Мы быстро обменялись датами, затем наступило молчание. Внезапно я вспомнил о своем нелепом помощнике с его страшными бакенбардами и характерным восклицанием «Помилуй Бог, что вы говорите!» Мой двойник дал мне нить к своим мыслям, сказав вслух. «Мой отец — священник в Норфолке. Вы представляете себе? Вы представляете себе меня перед судом присяжных по такому обвинению? Я лично не вижу никакой необходимости. Бывают такие парни, которые ангел доведут до... Он был одной из тех тварей, которые напичканы всякой дрянью. Таким негодяям незачем жить. Он не исполнял своего долга и мешал другим. Да, и что говорить? Что говорить? Вам достаточно известна эта порода злостных, брюзгливых собачонок». Он взывал ко мне, словно наш опыт был сходен так же, как и наши костюмы. И действительно, я понимал всю опасность, когда сталкиваешься с подобными типами и не имеешь возможности воздействовать на них путем законных репрессий. Я знал также хорошо, что мой двойник — не зверский убийца. Я не подумал расспрашивать его о деталях. Он рассказал мне свою историю в общих чертах резкими отрывистыми фразами. Больше мне не было нужно. Я видел все происшедшее с такой ясностью, словно сам находился в пижаме того другого. Это случилось в сумерки, когда мы ставили зарифленный фок. Вы представляете себе, что было на море? У нас остался один этот парус. Вам нетрудно догадаться, что это длилось уже много дней, и работа была адская. Он швырнул мне какое-то ругательство, а меня доконала эта погодка. Казалось, ей и конца не будет. Ужас! А судно глубоко сидело в воде. Должно быть, парень был вне себя от страха. Мне было не до вежливых увещаний. Я повернулся и налетел на него, как бык. Он вскочил и на меня. Мы сцепились как раз в тот момент, когда гигантский вал шел на судно. Вся команда бросилась к снастям, а я схватил его за горло и стал трясти. Трясти, как крысу. Люди над нами вопили: «Берегитесь, берегитесь!» Потом раздался треск, словно небо обрушилось на мою голову. Они говорят, что 10 минут судно было под водой, только 3 мачты, кусок бака и кормы торчали из кипящей воды. Каким-то чудом нас не смыло. Они нашли нас прижатыми за бимсами. Ясно, что дело было нешуточное. Я все еще держал его за горло, когда они нас подобрали. Лицо у него почернело. Этого они не вынесли. Кажется, они потащили нас, сцепленных вместе, на корму, потом с криком «Убийство!», как помешанные ворвались в кают-компанию. А судно тем временем неслось навстречу смерти, и каждая минута могла стать последней. Волосы могли поседеть от одного вида волн. Мне говорили, что шкипер тоже стал бесноваться, как и все остальные. Человек больше недели не смыкал глаз, а этот удар обрушился в самый разгар шторма и чуть не свел его с ума. Удивляюсь. Я удивляюсь, как они не швырнули меня за борт после того, как вырвали из моих рук этот труп их драгоценного помощника. Говорят, им нелегко было нас расцепить. Страшный рассказ заставит подпрыгнуть какого-нибудь старого судью и достойных присяжных. Первое, что я услышал, придя в себя, было все то же завывание шторма. Оно сводило с ума. А над ним вздымался голос старика. Он стоял в своей изюитвестке, стоял над моей койкой и смотрел мне в лицо. «Мистер Легет», — Вы убили человека. Вы больше не можете служить старшим помощником на этом судне». Его старания понизить голос делали рассказ монотонным. Одной рукой он опирался о край люка, и, как я мог заметить, за все это время он не пошевельнулся. «Славная историка. Приятно рассказать за чашкой чая». Закончил он тем же тоном. Моя рука тоже лежала на краю люка. И я не шевелился. Внезапно мне пришло в голову, если бы старший помощник выглянул из люка и заметил нас, он констатировал бы у себя раздвоение зрения или вообразил бы, что наткнулся на жуткую сцену колдовства. Новый капитан спокойно болтает со своим собственным серым призраком. В моих интересах было предупредить его появление. Я снова услышал шепот. «Мой отец — священник в Норфолке». По-видимому, он забыл, что уже сообщил мне этот важный факт. Поистине славная историка. «Лучше пробраться сейчас в мою каюту», — сказал я, осторожно пускаясь в путь. Мой двойник последовал за мной. Наши босые ноги ступали бесшумно. Я впустил его, неслышно запер дверь и, разбудив второго помощника, вернулся на палубу ждать смену. Пока никаких признаков ветра, заметил я, когда подошел помощник. «Да, сэр, никаких», — подтвердил он сонно своим хриплым голосом без особого почтения и с трудом подавил зевок. «Только за этим вы и должны следить. Распоряжение вы получили?» «Да, сэр». Я прошел еще раз другой каюту и только тогда спустился вниз, когда он занял свой пост, став лицом вперед и облокотившись на ванты бизани. Снова донеслось до моего слуха мирное похрапывание старшего помощника. Я прошел в кают-компанию. На судне все было как и раньше, за исключением того, что две пижамы его капитана находились в употреблении одновременно. Одна неподвижно застыла в кают-компании, другая притаилась в капитанской каюте.
1: Среди исполнителей певцов, выросших на украинской земле, обязательно называют имя Оксаны Андреевны Петрусенко. Помню, наше знакомство с ней началось после концерта, в котором Оксана исполнила свою знаменитую «Ганзю». Сколько восторга вызвала эта песня у публики, как полюбилась! Оксана Петрусенко была жизнерадостная, молодая, обаятельная и очень веселая. Нельзя забыть ее смеха, звонкого, искреннего, заразительного. Ни одна наша встреча не заканчивалась без народной песни. Пела Оксана, пела я. А когда, засидевшись допоздна, мы торопились проститься, Оксана обычно говорила: «Посидите еще, спать мне не хочется». И пела, пела, пела.

Нигде я не встречала в лесах такой крупной, сладкой и душистой земляники, как в лесах Белоруссии. И нигде не слышала таких песен, как в этом краю, где родилась и выросла. Когда я слышу голос Ларисы Помпеевны Александровской, передо мной вновь всплывают картины, виденные в детстве. Раскинувшиеся среди тихих лесов поляны и луга, рощицы березок и опять леса, темные, дремучие. «Александровская – это одно из самых ярких явлений белорусского народа», говорил об этой певице поэт Дмитро Гбядуля. «В исполнении народных песен Ларисы Александровской мы ощущаем кристальное, чистое и возвышенное сердце белорусского народа. Благородная сдержанность, глубокая задушевность и редкое умение донести до слушателя характер песни – вот черты исполнительского мастерства Ларисы Александровской. Мне, ее землячке и сестре по искусству, особенно дороги ее песни, в которых столько силы и вдохновений, и так много любви к человеку.

Латышский народ говорит, все в жизни умирает. Вечны только солнце, море и песни. Незадолго до Великой Отечественной войны на одном из концертов в Риге я познакомилась с молодой певицей, солисткой латвийской оперы Эльфридой Пакуль. Наряду с классическими произведениями она пела французские, итальянские и родные ей латышские народные песни. Красивый мягкий голос, полный теплоты. Артистичность и обаяние Эльфриды Пакуль находили самый живой отклик у слушателей. Взволнованная я ушла с концерта. В ушах долго звучал нежный голос и знакомые слова песни. Обувала беленькие ножки, побежала в сад, нарвала белых роз, свела себе веночек. Что же так привлекает в этой певице? Прежде всего, глубокое чувство художественной правды, простота, задушевный лиризм. И все это в сочетании с виртуозным мастерством –

Эстония, песенный край. Здесь любовь и уважение к песне воспитываются с детства. Вот в таком крае родилось и выросло дарование Георгия Карловича Отца. Он одинаково интересен в оперном и в камерном репертуаре. Он прекрасный исполнитель советских композиторов. А как выразительно поет он народные песни. Красивый, необычайно мягкий, я бы сказала, индивидуальный тембр голоса, который сразу запоминается. Тонкий юмор, чарующая простота, высокий художественный вкус этого артиста завоевали сердца слушателей. Искренность и правда, которую несет певец в своем исполнении, всегда трогают слушателя и оставляют неизгладимое впечатление. Вот почему имя певца всегда произносится с доброй и благодарной улыбкой.

Мне неоднократно приходилось выступать с концертами на земле Калевалы. Знакомясь с искусством певцов и хоровых коллективов, я всегда восхищалась песнями этой земли, своеобразием, свежестью и красотой мелодий. В них как бы отражалась природа этого края. С Сиркой Андреевной Рикой я познакомилась в Москве в дни декады карельского искусства. Я встретила певицу, влюбленную в народную песню, пропагандирующую творчество народов мира. Секрет успеха Сирки Рики в том, что она умеет найти и передать те неуловимые элементы, которые заставляют песню ожить, засверкать красками подлинного искусства. Рассказывая мне о своей жизни, о своем творчестве, Сирка Рика в заключении сказала: «Песня должна быть крылатой, как облака, вольной и широкой, как наши реки, чистой и прозрачной, как небо над нашей Родиной».

С Тамарой Савельевной Чабан у меня связаны воспоминания о первом международном фестивале молодежи и студентов. Это было в 1947 году. Предварительный отбор артистов для поездки в Прагу проходил в Москве. Я была членом жюри смотра. На сцену вышла миловидная девушка в живописном молдавском костюме. Почему-то запомнился ее передничек с красочно вышитыми кистями винограда. Но вот девушка запела, и все мы встрепенулись. Чистый хрустальный голос, теплый, волнующий, и мелодия Дойны. Исполненная Тамарой Чабан Дойна покорила всех. Было решено послать певицу в Прагу на фестиваль молодежи. Мне было поручено отобрать ее из репертуара Тамары Чабан лучшие молдавские песни. Наши встречи вылились для меня в настоящие творческие праздники. Я знакомилась с замечательной народной молдавской музыкой и слушала эту певицу. В первые дни наших встреч я записала чудесную народную песню «Мерюара», которая в исполнении Тамары получила огромную популярность. Тамара Чабан

0: Think folk in ye nyore of.
1: У нас в стране, в разных республиках сейчас выступает много талантливых исполнителей народных песен. Но мне бы хотелось видеть именно среди молодых певцов побольше энтузиастов народной песни, таких, которые пойдут на поиски подлинных сокровищ, не смущаясь тем, что путь этот не сулит скорых и легких побед. Заканчивая свое выступление, хочу сказать, мечтаю, чтобы каждая прекрасная народная песня находила самую широкую аудиторию. Мечтаю, чтобы больше становилось людей, влюбленных в народное творчество, исследователей, исполнителей, пропагандистов. А подлинно народная песня – это действительно настоящее сокровище.
2: Кажется, это было совсем недавно, в мае. В номерах газет, журналов, поздравления, адресованные Леониду Максимовичу Леонову в связи с 95-летием со дня его рождения. Статьи, рассказывающие о литературном пути писателя, юбилейное телевизионное интервью с ним. И вот на страницах периодических изданий, на голубом экране, то же имя, то же лицо, но уже в траурной рамке. Увы, природа неумолима. Даже в судьбе великих есть пора юности, есть время мужания и существует неизбежный порог земного существования. Из 95 лет жизни Леонид Леонов более 70 отдал русской литературе. Готовясь к этой передаче, я зашла в библиотеку Дома радио. Долго стояла у стеллажа с грифом «Л». Книгам Леонида Максимовича тесно даже на нескольких полках. 4 собрания сочинений, 6 9-томники, 2 10-томника. Они выходили в 1953, 1960, 1972, 1984 годах. Сборники пьес, отдельные издания романов «Барсуки», «Соть», «Вор», «Нашествие», «Русский лес», «Евгений Ивановна», публицистика. Произведения, известные каждому читающему человеку со школьных лет. К сожалению, в последние годы читательские автографы реже появляются в библиотечных формулярах этих книг. Литература, главенствующая сегодня на книжных прилавках, если и не отделила, то отдалила широкого читателя от русской и советской классики. Но хочется думать, детективная лихорадка пройдет, и серьезная литература вернет себе подобающий ей авторитет. Однако писатель оставляет на память о себе не только свои книги, но и то, что я определила бы как пример жизни. И это не только достояние историков литературы, но и читателей, всех нас, живущих сейчас и будущих. Леонид Леонов не раз высказывался на эту тему. Это его слова. «Писатель – это мысль, а мысль – это производная от сердца, разума и гражданской совести». Это желание не получать, а давать. Это путь человека, на которого с особой, ревнивой надеждой смотрят его сограждане. Человек, думавший так, не обманывал эту надежду никогда. О Леонове в разные годы

0: Года было и написано, и сказано много, и его коллегами, и критиками, и специалистами литературы. Эта передача не литературоведческое исследование. Это прощальное слово о писателе. Слово, сказанное человеком, который несколько десятилетий был связан с Леонидом Максимовичем, который занимался изучением его творчества, перед которым много раз гостеприимно распахивались двери Леоновской квартиры в писательском доме на улице Герцена в Москве. Мой собеседник, заведующий отделом новейшей литературы Института русской литературы Академии наук СССР Пушкинского дома, доктор филологических наук Наталья Грознова. Я должна признаться, Наталья Александровна, что очень волнуюсь сейчас, начиная этот разговор. Так высок человеческий авторитет писателя, памяти которого посвящена наша передача.
1: Да, точно такое же ощущение владеет и мною. Хотя я занимаюсь давно творчеством Леонида Максимовича Леонова. Около четверти века я встречалась с ним. У нас было много очень интересных и очень важных для меня бесед о литературе, о жизни, о судьбе нашего Отечества. И тем не менее, сегодня мне тоже как-то страшно говорить о Леонове, не умалить значение этой личности как художника, как мыслителя. Все началось с того, что в Пушкинском доме, куда я пришла после университета, профессор Валентин Архипович Ковалев, один из самых первых, если не первый, в конце 40-х годов занявшийся изучением творчества Леонида Леонова, создал школу
2: Леоноведов,
1: специалистов, которые стали вместе с ним, вслед за ним, заниматься изучением наследия, творческого наследия Леонида Максимовича Леонова. Вот одной из таких учениц стала я. В конце 60-х годов написала статью, которая была опубликована в академическом журнале «Русская литература». В 70-м году впервые встретилась с Леонидом Максимовичем Леоновым. А спустя 10 лет, после того, как вышло несколько моих работ, была опубликована монография о творчестве Леонова и традициях Достоевского в творчестве Леонова. Я защитила докторскую диссертацию и считаю, что в этом состоит одно из самых важных событий в моей жизни.
2: Наверное, это очень большое дело для человека, который свои научные интересы соединяет с человеческим уважением и с человеческими пристрастиями в лучшем смысле этого слова.
1: Да, вы совершенно правы. Но не переживать и не выражать пристрастий к личности Леонида Максимовича Леонова просто невозможно. Но прежде всего, это был красивый человек. Я его увидела, когда ему было 70 лет. И то он сохранял и статность, и быстроту в движениях. Точно так же, как красивой и удивительной была его супруга Татьяна Михайловна из рода, известного рода книгоиздателей Собашниковых. Он прежде всего был очень глубоким и ярким мыслителем.
2: Как названа была одна рецензия о нем: «Человек творящий».
1: Да, это верно. Это верно, человек творящий. Я думаю, что глубину и полет его философской мысли мы, наверное, только с годами сможем по достоинству оценить. Я думаю, что личность Леонова как философа, как художника, она выстраивается где-то вот в ряд в 20 веке за Лосевым, Федоровым, Платоновым, Львом Николаевичем Гумилевым, вот где-то в этом ряду.
2: А кто продолжает этот ряд сегодня?
1: Мне трудно об этом сказать.
2: Трудно, да?
1: Трудно уже сказать. Я думаю, что такой художник еще не родился.
2: Даже
1: и,
2: так?
1: Да. Или еще
2: не смог, проявил себя.
1: Не проявился, да? Не смог выразить себя. Угу. Может быть, время еще такое не подошло. Ведь Леонов прожил, он как бы прожил весь 20 век. Он родился в 1899 году. И его личность прошла по таким взлетам и катастрофам эпохи, что это надо было пройти, прежде чем стать, наверное, такой сильной и глубокой личностью.
2: Но вы ведь ездили к нему и со своими сотрудниками из отдела, да, из Пушкинского дома.
1: Да, несколько лет тому назад Леонид Максимович дважды принимал сотрудников вот отдела нашего.
2: Скажите, вы его воспринимали как мэтра?
1: Вот как раз как-то не получалось воспринимать его как мэтра при всей значительности вот этой личности. Он был очень беззащитным, мне так казалось.
2: А чем дети занимаются?
1: У него две дочери. Одна из них художница, другая архитектор. Живут отдельно, хотя и недалеко друг от друга. Но в этой квартире на Герцена 37, куда я приходила, он оставался один. Он жил чрезвычайно скромно. Он тяготился, он не любил, он гнал от себя всякое богатство, роскошество в жизни, весь его быт, его дом. Все это было удивительно скромно, просто. И только фотопортрет Татьяны Михайловны 20-х годов, который он делал сам, а ведь Леонов и занимался фотографией 20-е годы, который висел в этом кабинете, он вот создавал впечатление какой-то красоты жизни, потому что это очарование, женское очарование, какое являла собой Татьяна Михайловна на заре своей молодости, оно не могло не обратить на себя внимание. Мне хотелось бы подчеркнуть, что Леонид Максимович был ведь не просто литератором, он был известным ботаником. К нему обращались специалисты самого высокого ранга за познаниями в области жизни растений. И на даче в Переделкино, где мне тоже посчастливилось не раз бывать, я видела, что весь сад был ухожен его руками.
2: Русский его... сад, можно сказать,
1: русский
2: продолжая
1: сад, да.
2: Русский лес.
1: Русский,
2: да?
1: Лес, да. Он очень любил каждое растение, знал, что нравится этому растению, как ему лучше жить. У него была великолепная совершенно коллекция кактусов, которые потом, когда уже силы оставили художника, он передал многое ботанический сад и раздал специалистам. Так что это был ботаник, это был фотограф. И Леонид Максимович обладал удивительными, совершенно удивительными актерскими данными. Это было очень ярко, незабываемо. Я повезла туда молодежь. Мне очень хотелось, чтобы память об этом человеке, личные впечатления о нем как можно дольше жили в последующих поколениях. И я не ошиблась. Те, кто ездили с нами, были поражены и покорены личностью этого уже совсем старого художника.
0: За несколько месяцев до кончины Леонид Максимович Леонов опубликовал новый роман «Пирамида». Историкам литературы еще предстоит оценить уникальность этого факта. Публикация романа была осуществлена редакцией журнала «Наш современник», целиком три номера роман, при финансовой поддержке правительства России. Собственно, необычность даже не в самих обстоятельствах публикации. Самое удивительное заключается в том, что писатель, немного не доживший до своего столетия, в последний год жизни подарил читателям самое глубокое и самое зрелое свое сочинение. Успел подарить, успел увидеть свое детище напечатанным.
1: Да, Леонид Максимович успел взять этот роман в руки, и мне кажется, в этом особое событие. Ведь он писал этот роман на протяжении полувека. Даже больше.
2: Роман всей жизни почти.
1: Да, роман всей жизни. Он мне говорил о том, что вот он от этого романа возвращался к роману «Русский лес», ко второй редакции «Вора», повести Евгения Ивановна. Все еще до последних дней хотел дошлифовывать, отрабатывать текст этого романа. Но, к сожалению, он переживал очень тяжелую драму. Вышли из строя глаза, не мог уже ни читать, ни писать сам. Затем ослабли руки, он уже не мог пользоваться своей машинкой.
2: А кто ему помогал?
1: Ему помогали почти случайные люди. Он страшно от этого страдал. и не верил в то, что при его жизни эта книга выйдет. Он называет это роман-черновик в какой-то мере. У него даже было в какой-то момент намерение издать этот текст как том литературного наследства, известная серия наша литературоведческая, где публикуются документы, незаконченные художественные произведения. Но в мае 92 года он мне сказал, что Ванга, а вы знаете...
2: Ванга, да?
1: Ванга, да. Это македонская прорицательница, человек, с которым он встречался не однажды, очень верил ей и был покорен ее чудодейственной силой.
2: Что вы говорите, да?
1: Да. Когда я в 70-м году вот первый раз приехала к Леониду Максимовичу, он мне рассказывал, что когда он появился впервые у нее, то она рассказала из его биографии такие моменты, которые не знала даже жена. И он был...
2: Поразительно вообще.
1: Да, поражен этим и сказал, что такое может менять мировоззрение. И вот Ванга, которая как бы продолжала помогать ему идти по жизни после встречи с ним, а встреч их было несколько, я знаю, она в 92-м году дала знать Леониду Максимовичу, передала, чтобы он срочно публиковал роман таким, какой он есть.
2: Войдет ли этот факт в историю литературы последующей?
1: Ну, это уже зависит от тех, кто будет изучать его творчество. Как я понимала, у них установилось какое-то взаимное тяготение друг к другу.
2: Душевное единение какое-то.
1: Да, душевное единение. И ведь роман «Пирамида», он как бы... Леонов как художник, как мыслитель пытается проникнуть и воспроизвести вот те невидимые миры, которые доступны Ванге. И вот мы видим, сколько здесь этих слоев этой невидимой для нас жизни воссозданы и воспроизведены в романе. И я думаю, что вот эти встречи с Вангой помогали ему в работе, открывали ему такие тайники жизни, которые, может быть, без встреч с Вангой и не оказались бы доступны ему как художнику. Ведь Леонов в «Пирамиде» пошел на большой риск. Он выбрал место действия кладбища большого города Москвы. И вот там, в маленьком домике, отлученного, по сути, от церкви священника, он разворачивает философские битвы, можно сказать. Он говорил мне, что существует такое предание, что раз в тысячелетие ангел и дьявол должны выйти на противостояние, чтобы понять и оценить, что же побеждает в человеческой жизни, добро или зло. И Леонов решился вот это противостояние и эту встречу ангела и дьявола организовать в доме священника. В этом романе есть удивительно лирические, удивительно проникновенные герои, судьбы, сюжеты. В уста этих замученных жестокой историей людей Леонов вкладывает очень сложные размышления о Вселенной, о Боге, о человеке на Земле.
3: Поздней осенью предвоенного года меня постигло очередное огорчение ремесла с мотивировкой, сулившей на сей раз наихудшие последствия. В письме вождю, объясняя уже состоявшуюся премьеру опальной пьесы перед доверием театра к литературному имени автора, последний просил взыскивать с него одного. Неделю спали, не раздеваясь, в ожидании ночного стука в дверь, поневоле мирясь с тишиной, пока опережают более срочные кандидаты на возмездие, и длится сезонно-ведомственная перегрузка. Опасаясь заразить друзей самой прилипчивой и смертельной хворью лихолетия, сидел в своем карантине до поры, когда вдруг потянуло отдохнуть от судьбы. После нескольких проб на удачу наметился постоянный маршрут вылазок за горизонт зримости. Стояла туманная погода с таинственно призывающей миражностью. По трамвайно с пересадками ехал до последней остановки и потом вдоль всяких новостроек, обреченные на снос деревенской ветоши и зеленых заборов птицефабрики, мимо пустыря с горелыми бараками. И, помнится, сквозь смрад и ляск дорожных машин выходил, наконец, в моросящий загородный простор. Для надежности еще чуток тащился по раздолбанному грузовиками проселку, чтобы у сворота на Старо-Федосеево подняться на высокую насыпь древнего царской булыгой крытого тракта. Отсюда полчаса ходьбы оставалось до облюбованного мною уголка на земле. Так к сумеркам добирался я до старинного в черте окружной железной дороги Старо-Федосеевского некрополя. Основанный в екатерининскую пору, он стал у позднейших москвичей заветным местом для раздумий о потустороннем, а там, глядишь, и самого погребения, где вдали от городской суеты, под сенью сирени и среди скромных современников покоились со своими супругами забытые ныне столпы отечественной коммерции, медицины, адвокатуры и сцены, а также их усопшие малютки. Снаружи к дремучему тамошнему древостою примыкала опрятная березовая рощица, освоенная окрестными жителями под бытовую надобность выходного дня. Подтверждалось, как обожает молодая жизнь резвиться у гробового входа. К шелесту палого листа под подошвой то и дело примешивался хрустящий отзвук недавних гулянок, компанейских общений с возлияниями. Здесь, на пятачке моей пустыни, под утешный скрежет битого стекла кружил я, слагая мысленное с отказом от ремесла послание потомкам. Меня приманил туда слабый загадочный свет меж обнаженных ветвей в глубине. Через подвернувшийся лаз в кирпичной кладке кладбищенской ограды с холодком в спине двинулся я на ощупь среди крестов и статуи. Удача вывела меня к древнему храму, смутно белевшему сквозь изморось под пологом низких лохматых небес. Судя по благостному сиянию в глубине оконных амбразур, там внутри шла прощальная вечерняя служба. В воображении моем косяком вытянутая на восток обитель мертвых удивительно походила на корабль перед уходом в невозвратное плавание. Все было готово к отплытию. Провожатые давно разошлись, пассажиры мирно почивали по каютам. Стая предзимнего воронья шумно кружила над погостом, устраиваясь на ночлег. Словно ветер иной запредельной непогоды клокотал в черных рваных парусах. И уже на паперти опознанный отрывок церковного напева отозвался во мне гулом целительных детских воспоминаний, и не было сил сопротивляться их властному зову. Не обошлось без колебаний, как могло состояться богослужение в храме, закрытым 2 пятилетки назад ввиду упразднения православного кладбища под центральный стадион с воинствующим на фронтоне девизом «Безбожия» «В здоровом теле здоровый дух», который по ювеналу, кстати, достигается лишь упорной молитвой богам. Я перешагнул порог и, отойдя в сторонку, потемней оглянулся. Всеночное подходило к концу, и близился тот умиротворяющий момент, когда корабельщик в алтаре поручает Всевышнему довести его утлое суденышко на вечное пристанище в скрай моря. После знобящей осенней мглы в лицо повеяло приветным теплом горящего воска. Храм представился мне просторнее своих истинных размеров за счет полупотемок и той гулкой тягостной пустоты, что наступает в таких зданиях перед уходом божества. 2 мощных столба сводчато подпирали нависавший сверху сумрак ночи. Чем жарче вера, тем проще требуется ей жилище. Невеселая скудость сияла вокруг. Осенняя сырость сползала из дырявого купола, и ветерок запустения раскачивал пламя свечей. Некому стало залатать кровлю, прибрать сизый и плоский, невесть откуда взявшийся и как бы приступкой служивший камень у подножия колонны. Апостолов и патриархов на фресках виднелось больше, чем молившихся внизу понурых богомолок. Теснимые плесенью праведники на верхних ярусах по частям покидали обреченную обитель. От иных только и сохранилось осеняющее троеперстие, развернутый свиток в руке. Уцелевшие, похоже, вопросительно, как в неминучую судьбу свою, вслушивались доносившиеся к ним с левого клироса чистый, глухим стариковским дребезжанием сопровождаемый девичий дисконток, потому что лишь на той серебряной ниточке и удерживался весь корабль у причала. Трудно было уловить смысл исполняемого Ирмоса, звучавшего подобно вокализу, куда каждый вправе вкладывать свое содержание. Пленительный голос принадлежал совсем юной девушке, венчике из плетеных косичек. Ей вторил старик в округлой, неухоженной бороде. Втроем со священником в алтаре они составляли церковный причт бывшего старофедосеевского погоста.
0: С артистом Эрнстом Романовым мы открыли первую главу романа «Пирамида». Уже с начальных абзацев ощущаете вы незаурядность этого произведения. Не случайно, конечно, и автор определил его жанр как роман наваждения. В этот роман погружаешься как в океан и неизмеримой глубины философского мира большого художника. Я, наверное, даже не помню в последние десятилетия другой столь сложной по композиции, по содержанию, по философским концепциям, по сгущенности материала книги.
1: Да, роман читать трудно, и, наверное, сегодня рядом с ней мы не можем поставить никакое другое произведение.
2: Какой смысл вкладывал автор в название «Пирамида»?
1: Я знаю, что было несколько названий. И «Ангел» был такое название, и «Ангел-невозвращенец». Но я еще для себя не решила и до конца не могу судить о том, почему именно это выбрал Леонов для своего последнего романа.
3: Поющая девочка на клиросе сразу привлекла мое внимание. Худенькая и простенькая, она могла показаться дурнушкой, однако не мне. Сияние пылающих свечей поблизости придавало юной певице призрачную ореольность, усиленную наброшенным с затылка газовым шарфиком. Кроме того, во всем ее облике читалась та кроткая со скорбной морщинкой у рта отрешенность от действительности, возмещаемая ранним прозрением вещей, недоступных ее ровесницам, что в простонародной среде всегда служило приметой особого благоволения небес, а в науке – проявлением душевного расстройства. Время от времени, склонив голову на бочок, она не по возрасту озабоченно внимала кому-то прямо перед собою, и я осторожно сменил место, узнать, кто ее незримый собеседник. Сквозь плывучее свечное мерцание виден был по каменному своду колонны, изображенный в полный рост узкоплечий, скорее долговязый, нежели просто высокий, и чем-то не по-земному привлекательный юноша. И хотя без обычных примет небесности, сразу в нем опознавался ангел. Непостижимо, как было ему канонически, дозволено вместе с высшими чинами архангельского звания оказаться на церковной фреске дальше паперти, где по обе стороны от входа белоснежно-крылатые вестники записывают на длинных свитках имена нерадивых прихожан, досрочно покидающих богослужение. В отличие от них, здешний был в холщовой по колено рубахе, и с опояски на ремешке у него свисала связка крупных старинных ключей, что указывало на охранительную должность у кованной двери, входом неведомо куда. Какая-то сокровенная эпопея из тех, что заслоняются от нас шумной повседневностью, разыгралась тут незадолго до моего прихода. Она еще излучалась из самих стен. И тотчас, повинуясь навыку ремесла, я понял свою чудесную находку. Меня пронзил озноб открытия. Напрасно прежние, в порядке очередности, созревавшие души ненаписанных книг ломились из меня наружу, как из горящего дома. Им приходилось посторониться, пока через кончик пера, как по трапу, не сойдет на бумагу скромная, с веснушками и в ситцевом платьице снаружи ничем для глаза непримечательная девочка со старофедосеевской окраины. Отсюда смутная, пока столь заманчивая на дальнем прицеле, оказалась впоследствии неосуществимая тема размером в небо. Мне предстояло уточнить трагедийную подоплеку и космические циклы большого бытия, служившие ориентирами нашего исторического места пребывания, чтобы примириться с неизбежностью утрат и разочарований. Ибо здесь, с моею болью, обитаю я.
0: Ибо здесь, с моею болью, обитаю я. Последние слова прочитанного литературного фрагмента мы вынесли в название передачи. Наталья Александровна, давайте продолжим беседу. Вот скажите, пожалуйста, конечно, время меняет каждого человека, оно меняет и писателя. И интересно, как Леонов 90-х годов относился к Леонову 20-х-30-х?
1: С одной стороны, Леонов действительно менялся, а с другой, может быть, и не очень менялся. Даже он мне говорил о том, что вот первые какие-то проблески вот этого романа «Пирамида», вот они появились в одном из самых первых его рассказов 22-го года «Бубновый валет».
2: «Так далеко»?
1: «Так далеко».
2: «Уходят корни», да?
1: Да, уходят корни Леонова последних лет. И я думаю, что когда мы все-таки проникнемся этим последним романом «Пирамида», и когда мы начнем заново как бы читать все то, что было написано Леоновым до этого романа, то я думаю, что мы увидим, что он всю жизнь писал одну книгу. Хотя, конечно, он пережил очень много драматических поворотов в своей творческой судьбе. И в беседах со мной он мне многое рассказывал. С одной стороны, вот в октябре 88 года он мне сказал: «Мне Бог дал хорошую судьбу. Я выжил в страшное время. Смерть стояла со мной рядом раз 15». А с другой стороны, у него были такие трудные и такие отчаянные моменты в жизни. И в разговоре со мной, это был март 78 года, он сказал слова, которые мне бы хотелось, чтобы они прозвучали в этой передаче. Может быть, их услышат не только читатели Леонова, но и критики, историки литературы, которые сегодня с какой-то легкостью, вульгарной легкостью судят, именно судят художников прошлого, 20-х, 30-х годов. Так вот, Леонов сказал мне в марте 78 года: «Нам было трудно. Надеюсь, что литературоведы будущего будут оглядываться на прошлое с чувством сострадания и отчаяния. Разговор идет в наших книгах наполовину на коленях».
2: Скажите, пожалуйста, вот как писатель такого ранга, защищенный, казалось бы, таким незыблемым авторитетом, как он ощущал давление общественное на себя?
1: Здесь было очень много сложного. И прежде всего, его взаимоотношения со Сталиным.
2: А каковы они были?
1: Как мне рассказывал Леонид Максимович, к нему не один раз приглядывались, пытались его подчинить себе, что выгодно иметь в своем активе, в своем распоряжении эту личность. Сталин несколько раз защищал Леонова, когда громили пьесу «Метель», когда он написал «Нашествие». А с другой стороны, Леонов рассказывал мне о некоторых встречах, об общих застольях, когда приглашались писатели. И он мне говорил, что Сталин, у него был очень тяжелый, пристальный взгляд. Он умел страшно и тяжко смотреть собеседнику в глаза. И тот, кто не выдерживал этого взгляда, тот, в конце концов, погибал. Леонову вот удалось этот взгляд однажды выдержать. И, может быть, это в какой-то мере и в трудные моменты спасло его жизнь. В сентябре 70-го года он говорил мне, а затем не однажды возвращался к этой теме, что мы еще не изучили и не поняли, на каких координатах прошло это страшное и очень серьезное явление, он имел в виду фигуру Сталина. «Сталин – единственная шекспировская фигура в нашей революции. Это явление заслуживает большой литературы». И за этим стояло многое в судьбе народа, в судьбе Отечества, и это надо изучать и понять. Леонов очень любил Россию, очень страдал за положение, в котором она оказалась в 20 веке. И в то же время он был беспощаден к реалиям русской истории в 20 веке. Мы на самом большом перепутье человеческой истории. Живем на взлете всех кривых. Где-то они соприкоснутся. И Бог весть, это, как это обрушится на наши головы. А в мае 92 года, то есть совсем недавно, он встретил меня такими словами. «Россия в обмороке. Мародеры шарят в ее карманах. Была совершена гениальная операция, он говорил это с отчаянием, по уничтожению нации. Все тонкие жилки подрезаны, испорчен ген». Он размышлял об этом очень много. Это не было ни любование, ни сентиментальные поверхностные патриотические эмоции. Нет, это были размышления бесстрашного художника, который видел и все слабое, и неприятное в истории, и надеялся на то, что все-таки Родина выберется из этой трудной исторической ситуации. Он говорил в апреле 93 года, «Все происшедшее в мире, происшедшее с Россией, одной экономикой не объяснить. Надо искать философский, религиозный ключ, переводить происходящее в высший регистр». И вот на этом высшем регистре он и пытался работать сам как художник, потому так мучился каждым словом, которое выходило из-под его пера. Он очень страдал, что русская культура оказалась под прессом и в таких жестоких политических тисках и не смогла развиваться спокойно, выйти на те исторически выверенные пути, которые были как бы предугаданы и намечены в XIX веке.
0: Леониду Максимовичу Леонову еще посчастливилось прикоснуться в юности к живительному источнику той прежней культуры. И не от нее ли его беспредельная требовательность к себе, это желание не получать, а давать, это ощущение собственной гражданской и человеческой ответственности до конца жизни? Последние магикане, чья дата рождения начинается с цифр 1800.
1: Да, Леонов последний. Леонов последний. Больше не осталось художников, которые бы прожили такую долгую жизнь. Кто примет груз всех проблем, которые сумели художники 20 века обнажить в нашей истории? Не знаю, это время только покажет.
2: А как вы считаете, подводя черту под нашим разговором, что главное возьмет для себя в книгах Леонова читатель 21 века?
1: Я думаю, что самое главное состоит в том, что Леонов заставляет задуматься, какое же место человек занимает во Вселенной. Он пытается в своих книгах, особенно в этом последнем романе, как он мне говорил, понять кварки бытия, черные дыры и горизонты Вселенной и возложить на человека всю ответственность за то, что вот ему дарована жизнь на Земле.
0: Интересно, что ответ на этот вопрос мы находим и у самого писателя в одной из его публикаций.
3: Такова судьба книг. С годами на бумаге, подобно водяным знакам, проступает ограничительная дата их создания. Художнику и незачем отбивать хлеб у летописца. Потомкам легче и безопаснее будет разобраться, как оно происходило на генеральнейшем перекрестке истории. Им будет видней с горы, на которой мы только взбирались. Они разлинуют дорожками бывшие минные поля, возложат монументальные исследования на братские могилы. Но сквозь те полированные плиты трудно бывает различить лицо современника, подсвеченное то вдохновением и болью, то разочарованием и яростью. Также некоторые другие мнимо второстепенные мелочи эпохи. Одна горсть сохраненных подробностей даст оправдание книге. Не присваивая себе свершения и подвиги своих героев, тем не менее готов держать ответ перед суровым судьей, который однажды возьмет на себя труд и смелость вынести приговор их ошибкам и заблуждениям.
4: Свободой Рим возрос, а рабством погублен.

Великий Рим, уничтоживший Карфаген, покоривший Македонию и Грецию, разгромивший племена кимвров и тевтонов, упивался своими победами –

Римляне привыкли повелевать, с холодной и обдуманной жестокостью судить пленных, морить их голодом в темницах, тащить за собой целые народы и обходиться с ними, как со стадами скота.

Пленники становились рабами римлян. Рабов было столько, что римский сенат не рискнул предписать им ношение одежды, которая отличала бы их от свободных. Рабы могли увидеть, как мало господ и как много рабов.

На западе в Испании Квинт Сарторий поднял против Рима иберийские племена. На востоке в Малой Азии снова начал войну понтийский царь Митридат. Но римские легионы шли на запад и на восток, твердо веря, что новые войны несут вечному городу только новую славу.

широк простор земной, и в шумных городах рабы товар живой, рабы гниют в цепях.

рудниках и на мельницах, на полях и в кузницах трудились эти люди. Великие боги, что это были за люди? Кожа у всех была испещрена синяками, драные лохмотья едва прикрывали исполосованные спины. Клеймо на лбу, наполовину обритая голова, на ногах цепи.

На потеху римлянам мужественные фракийцы и отважные самниты убивали друг друга в цирках и амфитеатрах.

Безоружный рыбак Ретиарий с трезубцем и сетью выходил на изображавшего рыбу тяжело вооруженного Мирмелона. Андабаты в шлемах с глухими забралами, словно играя в жмурки, на ощупь искали противника, чтобы вонзить в него короткий клинок.

Ликует буйный Рим, торжественно гремит рукоплесканьями широкая арена. А он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена. И молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор.

Римляне знали, сколько у них рабов, столько и врагов. Они помнили слова грека Платона: «Всякий город, как бы он ни был мал, всегда имеет в себе два враждебных города. Один город бедных, другой город богатых. Ибо в любом государстве, где только существует богатство и бедность, есть два враждебных лагеря. Один богачей, другой бедняков».

Фригийцы и мавританцы, греки и сирийцы, рабы были оторваны от родной страны. У них отняли отцов и матерей. Они обречены были на вечную неволю.

В это время в Италии среди гладиаторов, которые обучались в Капуе для выступлений в цирке, был фракиец Спартак. Он раньше воевал с римлянами, попал в плен и, проданный в рабство, попал в гладиаторы. Этот Спартак уговорил около 70 человек своих товарищей-гладиаторов пойти даже на крайний риск ради свободы.

вот луч воображенья сверкнул в его душе. Пред ним шумит Дунай, и родина цветет, свободной жизни край. Он видит круг семьи, оставленный для брани, отца, простершего немеющие длани, зовущего к себе опору дряхлых дней.

пусть же и римляне поймут, что у рабов, у гладиаторов, у обездоленных бьется в груди человеческое сердце, что солнце светит для всех, а земля приносит плоды всем людям без изъятия, и что все люди без исключения имеют право быть счастливыми.

Случайно встретив по дороге несколько телег, везущих в соседний город мечи для гладиаторов, они захватили их и вооружились.

Претор Клодий, присланный из Рима с 3000-ным отрядом, осадил их на горе, имевшей только один крутой и узкий спуск, который он и стал сторожить. В остальных местах склоны горы были отвесные и гладкие. На горе росло много дикого винограда. Гладиаторы срезали виноградные лозы и сплели из них крепкие и длинные лестницы, такие, что, спускаясь вдоль крутизны, лестницы эти достигали подошвы горы. По этим лестницам гладиаторы все, кроме одного, благополучно сошли вниз. Оставшийся наверху, чтобы сторожить оружие, после того, как все спустились, сбросил его вниз и затем спустился сам. Римляне ничего об этом не знали. Поэтому, зайдя им в тыл, гладиаторы неожиданным ударом обратили их в бегство и овладели лагерем.

Теперь уже к Спартаку сбегались беглые рабы и кое-кто из свободных крестьян с полей. Скоро войско гладиаторов достигло уже 70 тысяч. Те, которые соединились с Криксом и Спартаком, были не из той же страны, из которой происходили эти предводители, и не принадлежали все к одной и той же нации. Но общность их судьбы и благоприятный случай сплотили их воедино в общем предприятии. Это естественно, ибо всякий раб есть враг своего господина, когда он вдруг возымеет мысль победить его.

0: И Спартак побеждал. Он был теперь велик и грозен. Даже враги его римляне должны были согласиться, что предводитель восставших рабов – великий знаток военного дела.
1: Огнем и мечом бушевал он вдоль всей Италии. Битвы открыты, не раз он сходился с консульским войском, у слабых владык отнимая их лагерь. Доблесть свою потерявших орлов в позорных разгромах, часто оружием восставших рабов разбивал он.
0: Еще в Риме не хотели себе до конца признаться в происходящем. Еще свысока судили разбитых рабами преторов и консулов. И великий город жил обычной своей жизнью, разве что не было тогда гладиаторских игрищ, ибо не было гладиаторов. В великолепных триклиниях по-прежнему принимали гостей. При свете факелов, среди благоухающих цветов, сладострастных улыбок, манящей прелести полуногих танцовщиц и веселых звуков флейт, лир и цитр –

пьяной горечью фалерна, чашу мне наполни, мальчик. Так постумья велела председательница оргии. Вы же воды, прочь теките, и струей вину враждебны строгих постников поите. Чистый нам любезен Бахус.

Облокотясь на пуховые пурпурные подушки, пировали хозяева и гости в белых пиршественных одеждах с венками из роз на головах. И легко ступая босыми ногами по мягким коврам, кружились, гремя кроталами, стройные и гибкие плесуньи.

стройный стан, кругом обвитый хмеля желтого венцом, и пылающие ланиты розы ярким багрецом, и уста, в которых тает пурпуровый виноград, все в неистовой прельщает, в сердце льет огонь и яд.

и прекрасные танцовщицы из бесстыдного Гадеса, бесконечно движущие бедрами, замирающие и трепетные, заставляли, казалось, забыть обо всем на свете –

Казалось, что не будет конца шумному празднеству и неукротимой оргии. Сквозь прозрачные ткани легко было разглядеть юные тела танцовщиц, похожие на раскрывшийся цветок с грудью Дианы.

Звонок в пустую квартиру. Сцены из спектакля Московского академического театра имени Маяковского. Комедия Дмитрия Угрюмова. Постановка народного артиста республики Бориса Толмазова. Это случилось совсем недавно. Я приехала в один областной город работать в редакции молодежной газеты. Я тогда только что окончила институт журналистики и была полна самых смелых и дерзких планов. Как буду писать гневные обличительные статьи о человеческих пороках, как будут читать мои возвышенные очерки о передовых людях области. Словом, возомнила себя настоящей журналисткой. Еще студенткой. В розовых снах я видела этих настоящих журналистов. Я видела человека в очках небольшого роста, он виделся мне всегда в людской гуще. На борту самолета, за рулем такси, на баррикадах Мадрида. Как я мечтала хоть чуточку быть на него похожей. Михаил Кольцов говорил: «Я чувствую себя легко у людского жилья. Там, где слышны веселые голоса, где пахнет дымом очагов, где строят, борются и любят». Словом, размечталась девчонка и заварила такую кашу, что чуть не выгнали из редакции. Впрочем, все по порядку. Началось это в небольшом старинном домике, в тихом переулке, где в большой просторной квартире жила вдова знаменитого профессора-филолога Екатерина Капитонна Успенцева.

0: пожалуйста. Вот эта комната и будет ваша. Вы не думайте, она светлая. Солнце здесь появляется очень рано и почти весь день смотрит в окно. Профессор любил заниматься ночью. Он говорил, что в присутствии солнца ему как-то неудобно погружаться во тьму прошедших веков. Последние годы он занимался наречиями древних хеттов. А днем он сидел вон там, на том месте. И так больше для себя переводил Данте. А к двум канцонам он даже сочинил музыку. Вы любите музыку?
1: Да, конечно.
0: Ой, прошу прощения. Я ж не знаю ваших имен.
1: Меня зовут Анатолий.
2: Меня Ира, а вас как?
0: Екатерина Капитоновна. Или просто бабушка Катя. Ну, что же мы стоим-то? Садитесь, пожалуйста. У вас сегодня такой день. Вы должны сидеть в центре, на самых почетных местах.
1: Ничего, мы постоим. У вас тут прям как музей.
0: Да, одно время мы думали сделать квартиру музей, хлопотали. Но потом как-то не получилось. Но вся эта квартира пожизненно предоставлена мне с Наташей. Как вам нравится у нас?
2: Очень. Какие у вас картины?
0: Ну, это только малая часть. Почти всю нашу коллекцию я отдала в дар Центральной галереи. И книги тоже. А вы что, любите живопись?
2: Да, очень.
0: Что же вы молчите?
3: Ну, скажи, Иринка.
2: Я не знаю, скажи ты.
3: А я чего? Я тоже не знаю.
0: Милые мои, вы, вероятно, опасаетесь, что докучливая бабка станет вас донимать своими воспоминаниями, тоской, нытьем.
1: Да что вы, мы никогда...
0: Так вот что, Толя, Ирочка, я вам должна сказать, что я еще довольно разбитная. И как это говорится, общественно полезная старушка, да-да. Я люблю людей, театр, музыку. А если я не играю в волейбол, то это только потому, что молодежь меня не зовет. А собрать команду из моих сверстников довольно трудно. Ну вот, вы рассмеялись. Значит, мы с вами договоримся. Как вам кажется, Ирочка?
2: Мне кажется, что все это вроде как сон. Что я проснусь, и ничего этого не будет. Ни вас, ни этих картин, ни комнаты.
0: А что же будет?
2: Будет моя кровать, тумбочка, общежитие. Я расскажу девочкам про мой сон, они станут смеяться. Скажут, в жизни так не бывает. Это только в сказках людям помогают добрые феи. А когда там в ЗАГСе на лестнице вы подошли к нам и сказали, я даже испугалась. Мне показалось, что вы вот-вот растаете или как фея превратитесь в облако.
1: А я так нисколько не удивился. Я сразу подумал, наверное, вас уплотняют. Что не так?
0: Насколько мне помнится, феи никогда не подлежали уплотнению. Милые мои, помогать людям – это не только специальность добрых фей. Это долг каждого человека. А в моем предложении вам ничего чудесного, ничего загадочного нет. Все весьма просто. Последнее время нам с Наташей стало очень одиноко в этом доме. Родных у нас никого не осталось. Друзья? Иных уж нет. Другие нас забыли. Вот мы и понадумали пригласить сюда поселиться в этой комнате двух молодых супругов. Счастливых, радостных, которым принадлежит весь мир, но пока нет комнаты. И вот я уже целый месяц, как каждое воскресенье, в любую погоду отправляюсь во дворец бракосочетаний в надежде встретить таких молодых людей. У меня уже были до вас две пары. Каждой комнате очень нравилась. Каждая обещала переехать на следующий день. И исчезала. Почему, я не знаю. Но вы-то, надеюсь, меня не оставите? Вы согласны к нам переехать?
2: Нам комната очень нравится.
1: Да, мы хоть завтра могли бы переехать.
0: Ну, и в добрый час. Что же вам мешает?
1: Да то, что мы, ну, как сказать, Мы с Иринкой еще мало зарабатываем. Я только сейчас закончил техникум и живу пока у тети, а Иринка, она телефонистка, на Междугородне работает. У нас есть небольшие сбережения, но мы хотели сразу после свадьбы купить этот магнитофон. Но я понимаю, что комната важнее, с магнитофона можно повременить или совершенно отказаться, правда?
0: Нет, нет, обязательно купите. В ваши годы без магнитофона не проживешь.
2: У нас расходов очень много, мы боимся, что на все не хватит. Мы еще не знаем ваших условий.
0: Ах да, условия. Мои условия, чтобы вы были всегда веселы, чтобы вы радовались всему и были счастливы. Я надеюсь, что эти условия не повлияют на ваш бюджет.
1: Ну что вы, спасибо большое. Но как же так? Все-таки платить надо за воду, за свет, за газ.
0: И свет, и вода, и солнце, и воздух, и все прочие коммунальные услуги, все входит в эту оплату. И давайте больше не будем говорить об этих условиях. Завтра вы к нам переезжаете. Ну, надо было бы как-то отметить этот день. Как жаль, что у меня в доме давно уже не водится вина.
1: Я сбегаю и принесу. Хотите?
2: У нас есть шампанское. Нам девочки из общежития подарили.
0: Нет, нет, это потом, потом. Мы отпразднуем и ваш союз, и новоселье. А пока я вам на дорожку приготовлю по чашечке кофе. А вы тут вот смотрите книги, рассматривайте картины. А впрочем, сегодня вам лучше всего смотреть друг другу в глаза. Вы там многое и увидите, и прочтете. Я сейчас.
2: Какая чудесная женщина.
1: Да, мировая старушка.
2: Вот видишь, я говорила тебе, что я счастливая. Как только поженились, сразу удача.
1: Да это не то, что удача. Это фантастика наших дней.
2: Тише, сюда кто-то идет.
1: Да что тебе все мерещится?
2: Я слышала, щелкнул дверной замок.
1: Это, наверное, внучка пришла, Наташа.
2: Толик, ты веришь в привидения?
1: Вот еще. Начитала всякой ерунды.
2: А злые духи есть?
4: Екатерина Капитонна у себя?
2: Она вышла и просила нас подождать. Сейчас придет.
4: А, ну мы тоже подождем. Отличный нынче день. Да, если не ошибаюсь, вы молодожены, да? Или, как говорят студенты, женатики, да?
2: Да, мы сегодня расписались.
4: А, поздравляю вас, поздравляю вас. Вот, о, конфеточки.
2: Спасибо.
4: Вот, поздравляем, так. Ну, а где же мы будем жить? У папы-мамы? Или построим себе на заграничный манер коттедж?
2: Да у меня мама в Тюмени, а у него нет родителей.
4: Ай-яй-яй.
2: Екатерина Капитонна предложила нам у нее поселиться, вот в этой комнате. Мы, конечно, согласились и завтра хотим переехать.
4: Ах, так, значит, завтра переехать. Ну что ж, я должен вас огорчить при всей моей симпатии к молодежи. Я ведь не только сосед Екатерины Капитонны, я опекун, я ее опекаю на общественных началах. Знаете ли, я должен вас огорчить, у нее не все дома.
1: Да, внучка Наташа еще не пришла.
4: Да я не буквально. Дело в том, что она психически больна, душевно больна.
2: Да что вы?
4: Да, да,
2: да. Не может быть.
4: Да, да, да.
2: Это ужасно.
4: Мы за ней наблюдаем, и людей, которые с ней общаются, мы пытаемся оберегать от возможных неприятностей.
2: Какие же неприятности? Она такая добрая, милая женщина.
4: Конечно, она достойнейшая особа, но, увы, врачи единодушны, она безумна. Это видно из ее поступков и поведения.
2: А Екатерина Капитонна давно болеет?
4: Да давненько. Но ведь хуже-то всего, что болезнь-то прогрессирует. Вы сами посудите. При нынешней нехватке жилья, когда каждый квадратный метр, это же золото, это же государственное достояние, его беречь надо. Она предлагает вам незнакомо. Вы же посторонние молодые люди. Она вам предлагает заселить эту площадь безвозмездно. Нет, тут явно, тут что говорить? Ну, диагноз точный. Она безумна, ее надо изолировать. Не сегодня, завтра мы ее отправим в спецбольницу. Вот. А внучке и общественность позаботится, у нее внучка есть. Ну, ей комнатку предоставят в черте города. А эту площадь опечатает райжилотдел. Там мы в кухне ремонт производим. Вот, вам повезло, что мы с вами столкнулись. А то бы пришлось вам завтра бы с чемоданами звонить в пустую квартиру.
2: Как ужасно, такая благородная, добрая старушка.
4: Да ну, что же тут говорить?
2: Можно будет ее навестить в больнице?
4: Ну, кто же знает, я же не доктор. Кто?
1: Это что ж такое выходит? Добрая только фея да сумасшедшая? Нет, тут что-то не так.
2: Пойдем, Толик.
1: Пойдем.
2: Пожалуйста, передайте ей эти цветы.
4: Да, охотно, охотно.
5: Надеюсь, вы не соскучились? Я вам еще сюрприз приготовила.
4: О, слышите, что делает? О, что делает? Уходите, ребята, уходите, а то мое присутствие она воспринимает болезненно, может, припадок случится.
1: Я могу за доктором сбегать?
4: Не надо, не надо, уходите.
2: Ну, вы, пожалуйста, передайте ей, что мы ей очень благодарны.
4: За что?
2: За то, что она... Ну, за то, что... Пойдем, Толик, прощай.
4: Да, да. Ну, вот так. Так.
0: Я завозилась на кухне, но зато кофе будет.
4: Спасибо.
0: Ах, это опять вы?
4: Ну, а кто же, как не старый друг, навестит соседку? Вот вам цветочки. Ну, как вы себя чувствуете? Позвольте. Как спалось-то без сновидений?
0: Позвольте, позвольте. А где же молодые люди?
4: Какие молодые люди?
0: Ну, вот тут на диване сидели юноша и девушка.
4: Ах, молодые люди, я с ними там на лестнице столкнулся. Они просили передать, что комнатка их не устраивает. Темновата комнатка.
0: Очень жаль.
4: Ну, зачем они вам нужны, Екатерина Капитонна?
0: Когда порой томит меня страдание, в безмолвный час перед закатом дня...
4: Я к вам с открытой душой, а вы ко мне со стихами. Нехорошо. Нехорошо. Нехорошо.

0: Помню, как сейчас, чудесное летнее утро того страшного дня. Это был, конечно, обычный день в редакции, но для меня-то он был совсем особым, потому что я в тот день впервые заменяла своего начальника.
1: Ксан Георгиевна, там один человек, редактор, спрашивает.
0: А ты что, Шур, не знаешь ни редактора, ни замредактора?
1: Он спрашивает, ну, может, секретарь есть?
0: Скажи ему, что все в разъезде.
1: Он говорит, что мне ждать нельзя.
0: Ну, хорошо, пусть войдет.
1: Пожалуйста, да. Пожалуйста, проходите.
2: Спасибо, спасибо.
1: Пожалуйста, проходите.
2: Спасибо. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.
2: Спасибо, спасибо. Такая у нас руководителей участь. И на работе, и дома всегда с народом, всегда с людьми. Вот и сейчас я от коллектива жильцов дома номер 9 по улице писателя Короленко. Усилиями общественности и дружного актива дом наш вышел на первое место по благоустройству, озеленению, культурному обхвату, а главное, по работе с людьми. Вы знаете, у нас отошли в прошлое. Я бы сказал, на свалку истории все эти там квартирные дрязги, склоки соседские, эти, знаете, эти неурядицы. Вот вы бы прислали бы к нам корреспондента поделиться опытом, потолковать с людьми, обобщить.
0: А в чем проявляется у вас эта работа с людьми и рост культуры?
2: Коллективно ходим в театр, выписываем вашу газету. Должен вам сказать, я лично, как и все советские люди, я не люблю о себе много говорить. Вот приходили на днях ко мне, с телевидения приходили, да. Просили выступить, я сказал, товарищи, не надо меня показывать, меня и так весь город знает. Вы лучше вот транслируйте рядовых жильцов, вот покажите их мысли, чаяния, заботы, думы.
0: Ну что же, ну, мы можем выступить с рассказом о вашем корпусе под рубрикой «Черты нового».
2: Так великолепно.
0: Напомните, пожалуйста, ваш адрес.
2: Улица писателя Короленко, дом номер 9, квартира 99. Спросить Жилвакова Андрей Гаврилович.
0: Хорошо. В ближайшие дни к вам будет направлен сотрудник редакции. Может быть, даже я сама.
2: Ну, будем весьма рады. Пожалуйста. Да, и вот еще у меня к вам небольшая просьбица. Видите ли, живет в нашем доме старушка одна. Одинокая, больная. Годы берут свое, жаль человека, а помочь некому. Вы не поверите, я вот 3 недели потратил на то, чтобы добиться направления из поликлиники в больницу. Но, учитывая занимаемый мной пост, я добился. Так теперь вот мне эта самая больница все время палки в колеса вставит. То, понимаете, мест нет, то я документы не так оформил. Ну, такую канцелярщину развели. Вот вы, ну, позвонили бы им и от имени редакции. Дожмите этих сухарей.
0: Это какая больница?
2: 4-я городская.
0: Хорошо. Я позвоню в горздрав.
2: Ну, большое дело сделаете.
0: А как фамилия этой больной?
2: Екатерина Капитонна, а фамилия? Тьфу, ты забыл фамилию. Забыл, забыл. Да, знаете, это не мудрено, потому что за один день у меня столько народу через кабинет проходит. Столько хлопот, директивы, заседания. Вы только не беспокойтесь, потому что направление у этой бабушки и документы все оформлено как надо. Все.
0: Хорошо,
2: так что
0: хорошо.
2: Не беспокойтесь.
0: До свидания.
2: До свидания. До свидания. Ждем вас, как дорогих гостей.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Не узнаете?
1: Нет.
0: Представьте, я тоже. С некоторых пор стал похож на призрак. Страшно?
2: Мне тоже.
1: Вы кому? Приема еще нету.
0: Это не важно.
1: Вот, заведующий Оксана Георгиевна.
3: Шурочка, вы сказали, что у нас прием с 12?
1: Да сказали я ему, а не...
0: Простите, виноват я. Я приезжий. Для встречи с вами я покрыл сотни километров в комбинированном жестком. По некоторым причинам я отверг услуги городского транспорта, пришел с вокзала пешком. Вы меня не знаете?
3: Знаю. Вы один раз уже были в редакции. А сегодня я узнала вас даже по голосу из соседней комнаты, когда вы тут шумели.
0: Очень приятно, что меня узнают по голосу, как Муслима Магомаева. Но, как видите, я не юноша и, как вы знаете, не певец. Я незаслуженно оскорбленный деятель культуры Дубровский. Богдан Дубровский.
3: И что же вы хотите?
0: Видите ли, мой тезка в одноименной опере в трудные минуты жизни обращался к маме. О, дай мне забвение, родная. Ну, я сирота, мне не к кому обращаться. Но я рос в коллективе, и я имею все основания обратиться к общественности. Я не прошу забвения, нет. Но я прошу справедливости. После выступления вашей газеты я морально растоптан, я разбит творчески. Иногда мне кажется, что я уже не существую, что вместо меня движется мемориальная доска с надписью «Здесь жил, дышал и боролся Богдан Дубровский».
3: Да послушайте, Дубровский, никто не собирался вас уничтожать. Ни морально, ни тем более физически. Это все чепуха и пустые разговоры.
0: То есть как это чепуха? Позвольте. Печать – это оружие, я не спорю, но со всяким оружием надо обращаться осторожно, иначе может быть катастрофа. Перед вами жертва неосторожного обращения с печатью.
3: Вы так думаете? А вот наш корреспондент по заданию редакции еще раз на месте очень тщательно проверил все факты. Ну? И ведь выяснилось, что это вы, директор гастрольной труппы «Лилипутов», неосторожно обращаетесь с печатью Среднереченской филармонии.
0: Не понимаю.
3: Да нет, я же не собираюсь с вами спорить о задачах искусства, но просто ваша предпринимательская деятельность. Да-да-да.
4: Вот где ошибка. Слушайте, какой я предприниматель. Боже мой, если бы я все это мог предвидеть. Я бы застрелился в день конфирмации.
3: Успокойтесь, все это совсем не так трагично. Если вы захотите работать по-настоящему, вы же человек не без способностей.
4: Благодарю вас за устный комплимент. Но я-то предпочел, чтобы он был напечатан. Ведь вот миллионы людей вы оповестили через печать, что Богдан Дубровский хапуга, ловкач и последний там черт его знает что на континенте. А о том, что он способный, вы сообщаете с глазу на глаз. Вы меня извините, но это неадекватно.
3: Дело в том, Дубровский, что ваши способности вы же направили не в ту сторону, не на добрые дела.
4: Я извиняюсь, я не баптист.
3: Вы меня не поняли. Я имею в виду дела нужные и полезные обществу и людям, а не только вам одному. Короче, поскольку все факты подтвердились, никаких опровержений мы вам не дадим.
4: Боже упаси, зачем опровержение? Ну, обыкновенную бумажку, справку в несколько строк, где периодической печати удостоверяется, что предъявитель всего, Богдан Дубровский, действительно есть простой советский человек. И все.
3: И справок таких мы тоже не даем. Вот когда вы займетесь настоящим полезным делом, вам дадут характеристику по месту работы.
4: Боже мой, где я? В редакции или в детском саду? Ну, вы же дитя. Я бы мог достать себе такую характеристику с места работы, что вы поставили бы мне при жизни памятник с двумя фонарями по бокам. Но я Богдан Дубровский. Поймите, я не хочу зеленять свою биографию пышными липами. Если верить этим характеристикам, то все человечество делится на две категории. Морально устойчивых и неустойчивых. Да, я пока что неустойчивый. Ну и что с того? А может быть, во мне спит Коперник?
3: Вот когда вас проснется Коперник, тогда вас от очень многого освободят. Ну, а пока?
4: Пока мне очень плохо. Я могу говорить с вами, как с младшей сестрой.
3: Говорите, хотя и не вижу вас старшего брата.
4: Я вам так скажу, Ксаночка.
3: Ксана Георгиевна.
4: Возьмите перо, я продиктую вам некролог. Он будет начинаться так. В расцвете творческих сил Советское искусство потеряло...
3: Довольно, Дубровский. Я не знаю, что потеряет искусство, но я уже потеряла с вами много времени.
4: Минуточку.
3: И хватит. Меня ждут.
4: Ну, постойте. Ну, еще 3 минуты. Когда звучит реквием, не смотрят на секундомер. Я вам говорю, что мне плохо. Я затравлен, загнан, как бильярдный шар, сильным ударом в угол. Стоит только думать, я упаду в лузу. Мне нужна поддержка. Поймите, мне никто не верит.
3: Почему? Я верю.
4: А вы?
3: Ну, вот что. Я ничего не могу вам обещать. Но я верю вам, и мне правда хочется вам помочь. Я подумаю, через несколько дней вызову вас. Вы где остановились?
0: Да, где остановился? Пока горсовет не отвел для меня резиденции, мой адрес – вокзал, комната матери и ребенка.
3: У вас что, в городе никого нет?
0: Никого в городе и ничего в кармане.
3: Да, это действительно плохо. Надо что-то придумать. Ну вот что, Дубровский, я вам дам письмо. Вы пойдете с ним в общежитие техникума. Это, знаете, тут на Первомайской за углом, к товарищу Клюеву. На несколько дней он вас устроит. В самом необходимом ребята выручат. Отдохните и подумайте, как вам начать новую главу своей биографии. А в четверг придете ко мне в редакцию, мы вместе и порешим. Идет? Вот вам письмо, только... Вы уж меня не подводите.
4: Вас подвести? Нет, это все равно, что продать молитвенник матери. Это невозможно. Боже мой, я никогда не думал, что наша встреча выльется, как это пишут в газетах, в яркую демонстрацию.
3: Чего?
4: Как чего? Гуманизма, доверие к личности, о которой кроме актов и протоколов ни одного доброго слова. Ведь это какая смелость! Вы же дико храбрая девушка. Убей меня гром, с такими можно ходить не только в кино, но и в атаку. Я очень благодарю вас, Ксана Георгиевна.
0: И до скорой встречи! До четверга!
3: До свидания!

0: Прошу.
1: Извините, вы возглавляете отдел разоблачений.
0: У нас нет такого отдела. А вы по какому вопросу?
1: Как вам сказать, по наболевшему.
0: Ну, а более конкретно?
1: Я вам скажу все, но при одном условии. В прессе должна фигурировать, как Вероника С., не больше. Я сама хотела написать статью под названием «Раздумье перед разводом». Неплохо, правда? Сейчас газета охотно печатает всевозможные раздумья. Раздумья педагога, фармаколога, художника. Почему же раздумья оскорбленной женщины не может служить предметом дискуссии? Потом решила, что нет. Тут нужен бич сатирика, разящий меч публициста. У меня ни бича, ни меча, я только женщина, вы меня понимаете?
0: Начинаю понимать.
1: Так вот, возможно, вначале вам моя история покажется банальной, возможно. Но если копнуть глубже, если сорвать мозг и обнажить всю низость этого человека, то я убеждена, к вам хлынет такой поток писем. Вы меня понимаете?
0: Я уже поняла. Прошу вас, только если можно покороче.
1: Так вот, когда я впервые встретила этого человека, назовем пока Ричард Б.
0: Простите, позвольте, вы же сами меня отнесли к числу доверенных лиц. Ну что же вы скрываете имена?
1: Хорошо, я вам скажу. Его фамилия Буханкин. Ему 41 год, место рождения Сухуми, профессия эксперт. Ну, все это я узнала уже потом из книг.
0: Каких книг?
1: ЖЭК, где он прописан. Но когда я познакомилась с ним впервые, я совсем не знала жизни. Я была рабка, наивна, доверчива, как ребенок.
0: Простите, когда это было?
1: Это в декабре прошлого года. Я не знала жизни. Открываю энциклопедию, прочла. Эксперт, сведущее лицо. Ой, извините, у вас Боржоми нет?
0: К сожалению.
1: Мы стали встречаться. Ну, пока наши отношения не выходили из круга кафе, театров, мелких сувениров, я не строила никаких иллюзий. Мы, женщины, понимаем, что так обычный флирт, не больше. Но, дорогая моя, но постепенно его отношение резко изменилось. Я поняла, что это глубокое чувство. Ну, когда почти каждый день в своем доме я находила такие знаки внимания, как холодильник, японский транзистор, канадскую шубку. Ну, когда, наконец, появился гарнитур финской мебели, я сказала себе, Вероника, это любовь.
0: Все это трогательно, но мне думается, что вы напрасно теряете время. Но мы же не печатаем святочных рассказов.
1: Ой, да слушайте дальше, вы же содрогнетесь. Ранней весной он заботливо отправляет меня на курорт. Одну. В моем саквояже халат, купальник, пижама, не больше. Все ценное и дорогое остается там, с ним. Ну, перрон, взмах руки, нежное прощание. Я под южным солнцем. Когда через 26 дней я возвратилась, мой дом был пуст. Ни вещей, ни Буханкина не было. Все, что он принес в мою жизнь, он забрал с собой.
0: Включая холодильник.
1: Да, откуда вы знаете?
0: Догадалась.
1: Умница. Ну, первым делом я бросилась на поиски Буханкина. И вскоре я узнаю, что ищу его не я одна. Его разыскивают еще две женщины и одна организация. Вы меня понимаете? Но первым обнаружила его я. Я узнала, что его видели живого в Геленджике. Он опять женат и работает по специальности оценщиком комиссионного магазина. Вы меня понимаете? Ну, я стала метаться. Куда бежать? Ну, на аэродром, в трибунал. Друзья мне сказали, Вероника, не безумствуй, только в редакцию. Там его разоблачат.
0: Ну, так вот что. Но, по-видимому, вашим экспертом займется та самая организация, которая его разыскивает. Мы в подобные дела не вмешиваемся. Ну, что же касается вас, ну, вам мы можем выразить сожаление, не больше. Вы женщина, и я надеюсь, вы меня понимаете.
1: То есть, как? Вы не будете печатать такое дело?
0: Нет. Ваша история – это мелкое происшествие в большом городе, ну, неприятное, досадное происшествие, но не представляющее общественного интереса.
1: Ну, позвольте, ну как же так? Ну, разве об этом не должна кричать печать?
0: Ну, видите ли, мне не совсем ясно, чего вы, собственно, добиваетесь-то. Ну что, возврата вещей?
1: Да нет, ну что вы, я не мелочно, не корыстно, я вам докажу.
0: Значит, наказание вашего бывшего супруга?
1: Да, только наказание. Одно сознание того, что он еще на свободе, что может обмануть еще одну женщину, мне просто невыносимо.
0: Ну ладно, ну хорошо. Ну что ж, ну я постараюсь узнать, ну, как обстоят дела с розыском. Как ваша фамилия?
1: Какая последняя?
0: Ну, разумеется, разве у вас их много?
1: Сквержневская.
0: Зайдите ко мне в четверг.
1: Ой, я благодарю вас, благодарю. Вы чуткий, вы отзывчивый, вы редкой души человек. Я зайду в четверг. Всего доброго.
0: До свидания.

0: Здравия желаю, сударыня. Простите, известно, что снимать сапоги при дамах некрасиво, но только они, извините, сударыня, семимильные.
1: Да, я это заметил, капрал, а зачем их надели?
0: Чтобы поймать невесту принца, сударыня.
2: Невесту принца поймать.
0: С этими семимильными сапогами мы просто извелись. Они, черти, проносят нас, бог знает куда, мимо цели. Вы не поверите, сударня, мимо какого количества девушек мы проскочили с разгона, а еще большее количество напугали до полусмерти. Однако приказ есть приказ, сударня. Разрешите примерить вашим дочкам эту туфельку.
1: Какой номер?
0: Не могу знать, сударня, но только кому туфелька как раз, та и есть невеста принца.
2: Ой, мне, матушка, мне.
1: Капрал, капрал, зовите короля. Туфелька как раз по ноге одной из моих дочек.
0: Но, сударыня...
1: Зовите короля. Я вам буду очень благодарна, очень, вы меня понимаете? Озолочу.
0: За это спасибо, но как же без примерки?
1: Водка есть, 2 бочонка, слышите?
0: Еще бы. Однако не могу, приказ есть приказ.
1: Дайте туфлю. Анна,
3: матушка,
1: надень.
3: Не лезет.
1: Марианна!
4: Ну-ка.
3: Так. Ой. Ой. Ой.
1: Никак. Других размеров нет?
0: Никак нет, сударня.
1: Что вы такое придумать?
5: Золушка!
6: Да, матушка.
1: Золушка, мы иногда ссорились с тобой, но ты не должна на меня сердиться. Девочка, я всегда хотела тебе добра. Отплати ты мне добром. Ты все можешь. У тебя золотые руки. Надень эту туфельку Анне.
6: Матушка... Я...
1: Я очень тебя прошу. Крошка моя, голубушка, дочка моя, любимая.
6: Ну, я попробую. Анна, давай ногу.
7: На.
6: Ой, ой. Надела.
7: Надела.
1: Готово. Кончено. Поздравляю тебя, Анна, ваше королевское высочество. Готово. Все. Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я там заведу свои порядки.
4: Ой-ё!
1: Марианна, не горюй. Король-вдовец, я и тебя пристрою. Жить будем, солдаты! Ну что вы стоите, рот раскрыли? Кричите ура в честь королевских невест!
8: Ура! Ура! Ура!
1: Зовите короля!

0: красив маркиз, вот и два.
1: Где она, дорогая? Где она, моя дочка?
2: Вот она, ваше величество, дорогой зятёк. Анна, покажись.
1: Ну вот еще глупости какие.
2: Взгляните на ее ножки, государь.
1: Чего мне смотреть на ножки? Я по лицу вижу, что это не она.
2: Но хрустальный башмачок пришелся ей в пору.
1: И пусть все равно это не она.
2: Государь, слово короля, золотое слово. Хрустальная туфелька ей в пору. Пору, следовательно.

0: Количество, конечно, танцевать. Разрешите пригласить вас на танец, барышня?
1: Анна, ну иди же, иди же.
0: Что это с вами, красавица? Вы прихрамываете, красавица? Петухенька убежала от вас, красавица. Нет, ну-ка, мы сейчас попробуем надеть ее снова. Да. Да она вам невозможно мала. Какой-то чудодей ухитрился обуть вас. Может быть, она вам подойдет?
1: Ульяна, Ульяна, примеряй.
2: Сейчас, матушка.
0: Ну-ка. Увы, она и вам мала, барышня.
1: Ну, это ничего не значит. Неизвестная невеста ведь тоже потеряла эту туфельку во дворце.
0: Нет. Неизвестная красавица. Туфелька была чуть-чуть великовата.
1: Боже мой!
3: Ничего, это бывает. Не расстраивайтесь, сударыня. Больше здесь нет девушек.
4: Есть, государь. Моя дочка Золушка. Золушка, иди сюда.
5: Не пойду.
4: Ну, не упирайся, иди сюда, иди.
3: Приказываю не хихикать. Не смущайтесь, бедная девочка. Посмотрите мне в глаза. А что такое? Какой знакомый взгляд. Примерить ей немедленно туфельку.
0: Сию минуту, ваше величество, сию минуту. Ну-ка. Ваше величество, ей впору туфелька. А это что? Смотрите, государь, в кармане ее фартука вторая туфелька. Государь, это она.
3: Вот моя дочка нашлась. Где принц? Принца, сюда, скорее.
6: Что угодно, ваше величество.
3: Где принц?
6: Его высочество, чтобы рассеять грусть, тоску, изволили бежать за 39 земель в 11 часов дня по дворцовому времени.
5: Боже мой, это я виновата? Почему я не заговорила с ним в лесу? Он погибнет теперь из-за моей застенчивости. Принц! Милый принц! Где ты?
0: Маленький Паш, как ты его нашел? Ты волшебник.
7: Я не волшебник, я только учусь. Но ради тех, кого я люблю, я способен на любые чудеса.
3: Венчаться, скорее венчаться во дворец.
8: Но Золушка так и не сказала, любит ли она меня.
5: Милый принц.
3: Прошу не смотреть. Не люблю признаться, когда людям мешают выяснять отношения. Ну, вот, друзья, мы и добрались до самого счастья. Все счастливы, кроме старухи-лесничихи. Ну, а она, знаете ли, сама виновата. Связи связями, но надо же и совесть иметь. Когда-нибудь спросят, а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым.

0: последние 10-15 лет своей жизни, вспоминает писатель Пантелеев, Евгений Львович работал буквально с утра до ночи. Но это никогда не было каторжной работой. Наоборот, работал он весело, со вкусом, с аппетитом, с удивительной и завидной легкостью. Он обижался и даже сердился, если видел из окна, как я проходил мимо и не свернул к его калитке. Шел утром на почту и не заглянул. Я и в самом деле был нужен ему утром, чтобы послушать из его уст новые страницы мемуаров или последний, 24-й вариант третьего действия его новой пьесы. Он был мастером в самом высоком, в самом прекрасном смысле слова. Если в молодости он мог написать пьесу за 2-3 недели, то на склоне дней на такую же трехактную пьесу у него уходили месяцы, а иногда и годы.
1: Комарова, 21 октября 1949 года. Мой приезд зависит от того, когда я кончу пьесу. А пока пишется она не с той быстротой, к которой я привык. Страшно портить. До сих пор сижу над первым актом. День проходит интересно, как всегда, когда работа уже двинулась. В город езжу неохотно. В лесу сейчас необыкновенно хорошо. И после каждой прогулки у меня ощущение, как после важного разговора.
2: Как соприкасается сказочник с жизнью, с действительностью? Все ли, что он сочиняет, есть плод его фантазии, вымысла, придумывания из головы? Вряд ли сказки Шварца находили бы такой отклик в нашем сердце, если бы мы не чувствовали, как пристально вглядывается сказочник в жизнь, как он берет из нее главное, переплавляя потом в своем сказочном горниле. Когда-то Евгений Шварц завел с друзьями-актерами журнал, который должен был стать зеркалом жизни его участников. Шварц своей рукой вписал в него несколько девизов. Писать ежедневно. Не вырвать ни одного листка. Черновики запрещаются. Вычеркивать прозрачно. Писать можно о чем угодно и как угодно. И, наконец, главный. Все на свете интересно. Одну из своих записей Шварц озаглавил. Я все вижу.
1: Когда я ездил в Псков, я поумнел. В дороге человек умнеет. Пока он сидит на месте, любой пустяк, скверный разговор, корректура, заседание могут заслонить от него весь мир. В дороге ты оторвался от всего и все видишь. Я понял все, что нужно делать, как быть, как интересно стоят вагоны на рельсах, какая трава, как стоят вагоны. Если смотреть издали, ясно видишь, до чего легко стоит вагон на рельсах. Колесо касается рельса только одной точкой. Даже на самых больших станциях между путями растет трава. А в Пскове курица привела на траву цыплят. Цыплята прыгали по рельсам и шпалам, и когда подходил паровоз, цыплята бежали во всю прыть опять на траву. Рельсы и паровоз железные, цыплята пуховые, но они существовали вместе, и приятно было на них смотреть. Один цыпленок попробовал напиться из лужицы нефти и закашлялся. Как быть? Человек ждет событий, ясно выраженных указаний, чистого цвета и полного счастья. Начитанный, мечтательный человек. Все в мире замечательно и великолепно перепутано. Это Это же форменная ткань. Это такой ковер, что хоть плачь. Но начитанный мечтательный человек обижается, ловит мир на противоречиях, устает от сложности и засыпает. Он плюет на этот ковер. Он себе его не так представлял. Он вообще не верит, что на свете есть вещи, достойные внимания, то есть ясно выраженные. Но они есть, о мечтательный человек. Правда, концы и начало замечательных вещей прячутся в серединах и продолжениях других замечательных вещей. Правда, очень легко человеку сбиться. Но есть один чудесный способ не сбиться. Я продам тебе этот способ, о мечтательный человек. На, бери его. Вот он. Смотри. Смотри. Вот и все. Смотри и все. Смотри, даже когда хочется щуриться. Смотри, даже когда обидно. Смотри, даже когда не похоже. Помни, мир не бывает неправ. То, что есть, то есть. Даже если ты ненавидишь нечто в мире и хочешь это нечто уничтожить, смотри, иначе ты не то уничтожишь.
2: Каждый писатель живет в том, что он написал. И потому, когда мы смотрим пьесы Шварца, смеемся или негодуем, следя за поступками его героев, мы чувствуем жар души сказочника, слышим его голос. И нам хочется знать о нем больше и больше. И мы говорим спасибо тем, кто сохранил для нас его живой облик, его живое дыхание, его слово. Его словом, которое донес до нас Николай Корнеевич Чуковский, и хочется закончить эту передачу.
0: На одном писательском собрании в Ленинграде к середине 30-х годов выступил Евгений Львович Шварц и, между прочим, сказал: «Конечно, никому не возбраняется втайне, в глубине души надеяться, что он не дурен собой и что кто-нибудь, может быть, считает его красивым. Но утверждать публично «я красивый» непристойно. Так и пишущий может в глубине души надеяться, что он писатель. Но говорить вслух «я писатель» нельзя. Вслух можно сказать «я член Союза писателей», потому что это есть факт, удостоверяемый членским билетом, подписью и печатью. А «писатель» – слишком высокое слово. Он так действительно думал и никогда не называл себя писателем. В советской литературе проработал он лет 35. Но только к концу этого периода стали понимать, как значительно, важно, своеобразно и неповторимо все, что он делает. И с каждым годом становится все яснее, что он был одним из замечательнейших писателей России.
3: Степь под ветром могуче и мерно дышала во всю свою широченную грудь пьянящим и немного грустным ароматом скошенной травы. От такого запаха обычному человеку всегда становится не очень весело, так как-то не по себе, особенно тогда, когда он остается сам с собой наедине. Но не таков был дед Щукарь. На гребне бугра лишь только завиднелась полевая будка и стан второй бригады, он остановил лениво бежавших жеребцов и принял решение. «Я им покажу, что не водовоз едет, а как-никак кучер правления колхоза!» Чертыхаясь от ноющей боли в щиколотке, он встал во весь рост на линейке, широко расставил ноги и, туго натянув вожжи, молодецкий гикнул: «Ух ты! Жеребцы с места в карьер понесли с рысью, и вскоре от встречного ветра неподпоясная рубаха щукаря вздулась на спине пузырем, а он весело помахивал кнутом и кричал своим тоненьким голоском. «Но-но, родненькие мои, не теряй форсу!» Первым его увидел Агафон Дубцов. «О, какой ты черт по-таврячански правит стоя!» — сказал он. «Приглядись-ка, прянишников, кто это к нам жалует?» Тот весело прокричал. «Агитбригада едет, дедушка Щукарь!» «А-а-а, дело!» — довольно улыбаясь, сказал Дубцов. «А то мы тут уж все прокисли от скуки. Вечерить старик будет с нами, и таков уговор, братцы, в ночь его никуда не пущать». А сам достал из-под будки свой мешок, деловито порывшись в нем, сунул в карман початую четвертинку водки. Опорожнив вторую миску жидкой пшенной каши, лишь слегка сдобренной салом, дед Щукарь пришел в состояние полного довольства и легкой сонливости. Благодарно глядя на щедрую стрепуху, он сказал: «Спасибочки всем вам за угощенницы и водочку, а тебе, Куприянна, нижайший поклон. Ежели хочешь знать, то ты ничуть даже не баба, а сундук с золотом. С твоим умением варить кашу тебе б не этим вахлакам стряпать, а самому Михаилу Ивановичу Калинину. Голову отсеки мне, а уж через год на твоих грудях висела б медаль за отличное усердие. Уж я-то до тонкостей знаю, что есть главное в жизни». «А что?» — с живостью спросил Дубцов. «Что, дедушка, главное, по твоему разумению?»
4: «Жратва!»
3: «Да, фактически, говорю вам, хлопцы, что только жратва и боль ничего главнее нет». «Ошибаешься ты, дедушка», — сказал Дубцов, сохраняя серьезный вид. «Жесток ты ошибаешься. А все потому, что у Мишка-то у тебя на старости лет стал такой же жидкой, как вот эта каша, которой ты только что хлебал. Пока неизвестно, у кого мозга круче замешана, у тебя или у меня. А по-твоему, что есть главное в жизни?» — спросил Щукарь. «Любовь!» — скорее выдохнул, чем проговорил Дубцов. «Ха-ха-ха! Любовь! Да чего она стоит, твоя любовь, без хорошего харча? Тьфу! И боль ничего! Не покорми тебя с недельку, так от тебя не то ж Куприянна, а и родная жена сбегет. Вот я вам зараз, хлопцы, расскажу про одну оказию, какая получилась у меня тады из этой самой любви без положенного корма. И все придет в ясность». Он уселся поудобнее, согнул ноги калачиком и, расправив свою реденькую бороденку, начал. «Так вот, как оно дело-то было, братцы. Прошлой весной призывает меня к себе Давыдов и говорит: бери, дедушка, два мешка овсяца у кладовщика, себе выписывай харчишек и дуй на жеребцах прямым ходом в конец сухого логу. Там наши кобылки пасутся, и ты туда в аккурат явишься со своими женишками. Пасет табун глухой Василий Бабкин. Разобьете его на два косяка. С одним будет Василий, с другим ты. Только за производителей ты будешь в ответе». А я, братцы, не знал, что такое производитель. Слова такого не слыхивал. Жеребец знаю, кобылка знаю. Само собой знаю, что такое за штука мерин. Тогда я его спрашиваю: «А чё такое производитель?» Он ответствует: Кто, дескать, производит потомство, тот и есть производитель. Одним словом, братец, так получается. Будь ты хоть малый воробей, хоть какая-нибудь огромадная скотиняка, а ежели ты мужеско пола, ты и есть самый настоящий без подмеху производитель. Выходит, что и ты, дедуня, производитель, спросила Куприянна. А кто же я, по-твоему, с гордостью сказал дед Щукарь. О, Господи! Застонала Куприяновна и уткнулась от смеха в передник. Ты, дедушка, не обращай на нее внимания, ласково сказал Кондрат Майданников. Ты гни свою линию. А я и так, наев тех самых баб, всею жизнью не обращаю никакого внимания. А коли обращал бы, может, я до таких древних годков ни хрена бы не дожил. Ну, хорошо, братцы, прибыл я к табуну, гляжу вокруг, и душа не нарадуется. Кругом, братцы, такой ажиотаж, что целый век бы оттуда не уезжал. Лазоревые цветки по степи, травка молоденькая, кобылки пасутся и солнышко пригревает. Одним словом, полный тебе ажиотаж. Ну, хорошо, разбили мы с Василием Бабкиным табун на два косяка, пасем. Мои женишки, гляжу, цельный день травку стригут своими зубками, а на своих невест, фу, круглый ноль внимания. День не глядят, другой не глядят. Мне уж возле этих бедных кобылок ходить неудобно. Иду мимо и отворачиваюсь от стыда, не могу им в глаза смотреть. Господи ты, Боже мой! И сколько ж я тогда срамоты принял из-за этих самых производителей, не с числа. Теперь, значит, так. На третий день на моих глазах делается такая картина. Молоденькая кобыленка начинает ухаживать за моим жеребчиком, у которого прозвисть на лбу. Я его цветком кликал. И вот она перед ним вьюном вьется, и так, и этак лавирует. И зубами его так легочко похватывает. А он, милые мои, положит ей голову на спину, глаза зажмурит и вздыхает. Я весь от злости трясусь, соображаю, что же обо мне бедные кобылки подумают. Небось, скажет, привел старый черт каких-то вахлаков, а может, что и похуже подумает. И не выдержал тут бедная кобыленка, повернулась к маму цветку задом, да как рахнет его со всей силой задними ногами по боку. У него уж внутри что-то ёкнуло. Он же, бедный мой страдалец, отбег в сторону, сажен 20, остановился и так жалобно заржал, что меня аж за сердце схватило. Подошел я к ему без кнута, глажу его по храпу, а сам говорю: поедем, мой цветок, домой. Нечего нам без толку тут околачиваться и лишнюю срамоту на себя принимать. С тем запряг их и поехал домой. Приехал в хутор, доложил обо всем Давыдову, он и за голову хватился. Орет на меня: ты, говорит, за ним старый черт плохо ухаживал? А я ему говорю: не я плохо ухаживал, а вы, дюжи, хорошо на их ездили. Жеребцы из хомута не вылезали, а овса у твоего Якова Лукича и на коленях не выпросишь. Их тоже на жеребцах ездит. Раз они производители, то должны только корм жрать и не работать, иначе будет вопрос вовсе неразрешимый. Вон она, до чего доводит эта самая любовь без положенного корма. Понятно вам, добрые люди? И смеяться тут нечего, раз уж больно серьезный разговор завелся. На следующий день, задолго до рассвета, Давыдов разбудил спавшего на сеновале деда Щукаря, помог ему запрячь лошадей и подъехал ко двору Харламовых. Сквозь неплотно прикрытые ставни он увидел, что в кухне горит лампа. Мать Вари стряпалась. Поперек широкой деревянной кровати спали детишки. А Варя, принаряженная в дорогу, сидела на лавке. Она встретила Давыдова счастливой и признательной улыбкой. «Я уж давно готова», — сказала она. «Жду тебя, мой председатель». Они наскоро поели вчерашних щей, жареной картошки, закусили молоком. Поднимаясь из-за стола, Давыдов поблагодарил хозяйку и сказал: «Ну что ж, пора ехать. Прощайся с матерью, Варвара, только недолго. Нечего вам сырость разводить, не навек ведь расстаетесь». От порога он спросил Варю: «Какую-нибудь теплую одежку ты с собой берешь?» Варя смущенно ответила: «Да у меня есть ватная кофтенка, только дюжа она старенькая». «Ничего, сойдет», — сказал Давыдов. «Не на бал ведь едешь, факт». Через час они были далеко от хутора. Давыдов сидел рядом с Щукарем, Варя с другой стороны дрожек. Время от времени она брала руку Давыдова, коротко пожимала ее и снова уходила в какие-то свои мысли. За недолгую жизнь свою девушка впервые покидал хутор. Расставаться с подругами, с семьей все же было горько, и у нее нет-нет, да и наворачивались на глаза слезы. Когда переправились на пароме через Дон и стали подниматься в гору, Давыдов соскочил с дрожек и шел с той стороны, где сидела Варя. Изредка он взглядывал на нее, ободряюще улыбался и тихо говорил: «А ну, Варюха, перемести свои глаза на сухое место, ведь ты у меня уже большая. Взрослым-то плакать не положено, не надо, милая». И заплаканная Варя послушно утирала кончиком голубой косынки мокрые щеки и что-то беззвучно шептала, ответно улыбаясь счастливой и признательной улыбкой. В этот тихий утренний час пахло росой и дорожной пылью. Дед Щукарь в старом брезентовом плаще, подпоясанный красным матерчатым кушаком, сидел зябко нахохлившись, изредка помахивал кнутом и со свистом причмокивал губами. Когда взошло солнце, он заметно оживился и спросил Давыдова: «Семушка, вот в хуторе болтай, будто ты на Варьке жениться вздумал. И это правда?»
5: «Правда, дед», — сказал Давыдов.
3: «А, вон оно как. Ну что ж, это дело таковское, что как ни крути, сарано аль поздно от этой самой женитьбы никуда не уйдешь», — глубокомысленно изрек он. «Меня тоже покойные родители женили, когда мне только что 17 годков стукнулось. А я и тогда был до ужаса хитрой. Я и тогда знал, что это за чертовщина женитьба. Вот уж я от ее крутился. И чего я только над собой не вытворял, и сумасшедшим прикидывался, и хворым, и припадочным.
5: За сумасшедшего, помню, меня отец битых 2 часа кнутом порол и кончил только тогда, когда кнутовище поломал об мою спину. За припадочного порол меня уже ременными вожжами. А когда я прикинулся хворым и начал орать дурным голосом, что у меня вся середка гнилая, он, слова не говоря, пошел на бас, приволок оглоблю и ласково так говорит: «А ну, милый, вставай-ка, я тебя сейчас лечить буду». Думаю, этой штуковиной он меня зараз вылечит. Взвился я тут с кровати, будто под меня кипятку плеснули, и женился. А чего ж ты будешь делать? И пошла, и поехала с той самой поры моя жизнь вверх тормашками. Ежели сейчас моей старухе верных 8 пудов будет, то в 19-годков в ней никак не менее 15 пудов было. Истинный бог, не брешу. «Немного ли?» — смеясь спросил Давыдов. «А тебе не все ли равно, пудом более, пудом менее, какая тебе разница? Ведь не тебе от нее же приходилось баталии примать, а мне?» «Эх, дорогие гражданы, и ты, Варюха! И яростная любовь у нас была с молоду, страсть! Бывало, проснулся ночью, а моя баба то слезьми плачет, а то улыбается, а я про себя думаю: поплачь, поплачь, милушка, мне ведь тоже с тобой не медовое житье, ведь я ж не плачу. Да, и вот на 4-м годку нашей совместной супружеской жизни случилось такое происшествие. В один прекрасный день возвернулся сосед мой, Поликарп, с действительной службы. В атаманском полку он служил гвардейцем. Научили его там, дурака, усы крутить. Вот он и дома перед моей бабой тоже начинает закручивать. Как-то вечером прихожу, это я гляжу, что такое стоять, а не возле плетня любезничать. Прошел это я в избу, прикинул слепым, быть ничего и не вижу. На другой день под вечер гляжу опять стоять. Что ты будешь делать? Ну, думаю, надо принимать какие-то меры. Обернул я 2-фунтовую гирьку полотенцем, прокрался Поликарпу на бас, и покуда он усы-то закручивал перед свиданием с моей кралей, я его и тяпнул по башке этой самой гирькой. Он так и улегся возле плетня отдыхать. Дней через несколько встречается это он мне, голова перевязана, кисло так говорит: «Дурак, ты ж меня мог так до смерти укокошь, видишь чего?» С той самой поры, как бабушка отшептала, перестали они встречаться с моей благоверной. Только баба моя по ночам зубами стала скрипеть. Проснулся это я ночью от ее скрипа, спрашиваю ее: «Милушка моя, у тебя уж не зубы ли болят?» Она мне в ответ: «Отвяжись, дурак!» Вон она, какая бывает эта самая любовь, чтоб ей ни дна, ни покрышки. А то вот еще какой случай у нас был. В старое время жил у нас в хуторе молоденький учитель. И была у этого учителя невеста, купецкая дочь, тоже наша же хуторная. И ходил этот учитель уж до того нарядный, ну, прямо как молодой петушок, и все больше не ходил, а ездил на велосипеде. Да, и вот иду я как-то утром в степь за кобылой, а навстречу мне собачья свадьба. Впереди сучонка бежит, а за ней целая вязанка кобелей, 20, ежели не больше. Да каких! Любой из них хуже тигра лютый, и ростом каждый чуть ли не стелка. Ну, тут как они на меня кинулись, я не будь дурак, уздечку-то бросил, и в 1 секунду, как самый лихой кот, взвился на телеграфный столб. Окорячил его ногами, сижу. А тут, как на грех, этот самый учитель на своей машине едет, колесами блестит. Но они его и огорновали. Кинул он свою машину, топчется на одном месте. Я ему сверху кричу: «Дурак, лезь ко мне на стол, а то они тебя зараз на ленты распустят». Полез он, бедняга, да припоздал малость. Только он за столб уцепился, они с него в один секунд стянули и новые диагоналевые штаны, и форменный пинжак с ясными пуговицами, и все исподнее, о которой уж самые лихие-то из кобелей уж кое в каком месте до голого мяса добрались. Ну, потешились они над ним всласть и побегли своей дорогой. А он сидит на столбу, и только на нем и радость, что одна фуранька с кокардой. Ну, посидели мы еще с ним с перепугу малость и спустились с нашего убежища. Он, как есть, голый, а на мне простая рубаха и одни холщовые портки. Вот он тогда меня и просит: «Дядя, уступи мне на время твои штаны. Я тебе, говорит, их через полчаса возверну». А я ему и говорю: «Милый человек, да как же это я тебе уступлю штаны, когда я сам без исподних? Ты уедешь на своей ехалке, а я чего должен делать? Вокруг столба без штанов крутиться среди бела дня? Рубаху, говорю, изволь уступлю, ежели хочешь, на время. А штаны, извиняй, не могу». Ну, чего делать, одел он мою рубаху ногами в рукава и пошел потихонечку. Ему надо рысью бечь, а как он побежит? Ну, и увидала его в таком виде невеста с своими подругами. В тот же самый день пришлось ему переводиться в другую школу. В тот же самый день и кончилась ихняя любовь. Вон она до чего доводит, эта самая любовь-то, чтоб ей пусто было. А через месяц парень получил от такого происшествия скоротечную чахотку и помер. Вон она какая бывает, любовь-то.
6: Говорит Ленинград. Продолжаем передачи «Радио дня». Тех, кто в этот воскресный день слушает нас, мы приглашаем совершить небольшую прогулку на Каменный остров. День отдыха. Репортаж нашего корреспондента Дины Улькиной. У микрофона автор.

0: Согласитесь, разве это не чудо? В двух шагах от многолюдного, исхоженного вдоль и поперек проспекта, нечаянно открыть для себя неповторимую прелесть русской зимы. Удивительной белизне березы и утонувшие в сугробах скамейки. Припорошенные снегом липы и дубы-великаны, чьи чудом уцелевшие листья напоминают маленькие золотые флюгеры. Белые снеговые подушки на крышах и столбах палисадников. Увидеть и замереть от увиденного. И еще от того, что в чарующем этом пейзаже вдруг отчетливо проступают следы времени, следы истории. Широкие расчищенные дорожки и торопливые тропинки позовут вас в тишину аллей, мимо знакомых уже берез и дубов-великанов, мимо укрывшихся под их сенью старинных особняков. Вполне возможно, что в одной из заснеженных аллей вы встретите почтенную старушку, которая помнит еще времена, когда каменный остров с его красотами, роскошными загородными особняками принадлежал петербургской знати. Возможно, кто-то из тех, кто слушает нас сейчас, хранит в памяти другую страницу истории. Июль 20-го года, когда на каменном острове, во дворцах бывших царских сановников, один за другим торжественно и празднично стали открываться дома отдыха для рабочих Красного Питера. Вот что писала в те дни об этом событии «Петроградская правда». Дома отдыха на Каменном острове, ныне острове трудящихся, несомненно, представляют собой одну из самых замечательных организаций коммунистического общежития для уставших на трудной заводской работе. Это замечательное начинание, смелый почин новаторства, почин, могущий развернуться в культурное дело колоссального значения, когда каждый рабочий может отдохнуть, пользуясь всеми приобретениями науки и культуры.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
1: Представьтесь, пожалуйста.
2: Тулин Эрика Арнольдовна.
1: Вы откуда?
2: Я из Ленинграда.
1: Здесь отдыхаете в санатории, да?
2: В санатории отдыхаю.
1: Вот я смотрю, вы в лыжном костюме. Вы любите спорт, наверное?
2: Люблю,
1: да?
2: Спорт. Люблю спорт. Такая, тем более, погода отличная, прекрасно.
1: Вы в первый раз в санатории, да?
2: Нет, здесь я уже второй раз. Просто мне понравилось, и поэтому я попросила путевку именно сюда.
1: Ага, ну, в общем, я желаю вам приятной прогулки.
2: Спасибо большое.
0: Вы, конечно, догадались, что мы включили наш микрофон в одной из таких здравниц. В июле 2020 года, вскоре после ее открытия, здесь побывал с группой делегатов Второго конгресса коммунистического интернационала Владимир Ильич Ленин. Об этом свидетельствует мраморная мемориальная доска на фасаде здания. Итак, набережная Большой Невки, 22, бывший загородный дворец графа Половцева. Сегодня здесь размещается клинический санаторий всесоюзного значения, и вы слышите голоса новых хозяев дворца –

0: Нет, я прервала вашу репетицию. Вы готовитесь, наверное, к концерту, да?
1: Да, у нас концерт своими силами. Силами участников художественной самодеятельности. У нас четверг концерт будет.
0: Пожалуйста, представьтесь.
2: Виктор Луняков. Я из Рязани. Работаю на заводе.
3: Я приехала из Пермской области, из города Осы. Новый год мы здесь встретили отлично.
4: С далекого севера, с Белого моря, из города Северодвинска. Преподаватель. Санаторий очень хороший. Впечатление оставляет, внимательные врачи также. Ну, так что у нас самое приятное впечатление от этого санатория.
5: Так, а я Светлана Шевцова из Москвы. Работаю закройщицей. Женщина одеваю красиво.
6: А я из Домодедова Московской области. Санаторий мне тоже нравится. И внимание, которое оказывает нам все это самое. И вообще, ну, общая обстановка, что ли.
1: Людмила Валентиновна. Тарасенко моя фамилия. Я сама очень люблю петь. Сама занимаюсь очень много лет. Я дирижер хоровик по образованию. Так что мне это все знакомо. Я просто с любовью отдаю свою работу людям.
0: Я желаю вам успеха.
1: Спасибо большое.
7: И еще одна запись. Она сделана в кабинете главного врача санатория Николая Михайловича Иванова.
8: Самое ценное у нас сейчас – это кадры. Своя школа. Многое сделано за последние годы в том, что санаторий как бы помолодел. Врачи, сестры, обслуживающий персонал – 70% составляют в возрасте от 18 до 25-30 лет.
9: С этими кадрами можно сделать абсолютно все.
0: Из того, что уже освоено.
9: А из того?
0: Вот предмет вашей особой гордости, может быть.
9: Ну, наша гордость и наши достижения – это открытые кабинеты. Кабинет диетологии. Мы являемся базовым санаторием по диетпитанию. Кабинет фиброгастродуоденоскопии. Впервые открытый в Ленинграде. Далее безыгольный инъектор в процедурном кабинете.
8: Если остановиться подробно на кабинетах, то всего не перечислить. 20 кабинетами и лабораториями не всякая клиника любого медицинского учебного заведения может располагать. Могут лишь только позавидовать нам. Желающих лечиться у нас очень много. В день мы получаем в среднем около 20 писем с одним лишь пожеланием, как попасть к нам. В год у нас лечится 5500 больных.
9: И наши планы, перспективы на дальнейшее развитие здравницы. По плану предвидится наш перевод в ближайшие 3-4 года. В новое место, это на берегу Финского залива, в поселке Репино. Сейчас построены спальные корпуса, клуб-столовая на 1400 мест, и осталось построить лечебный блок с административно-хозяйственным корпусом. И после этого мы уже переезжаем в свои новые, прекрасно оборудованные и оснащенные корпуса. Конечно, там условия будут намного лучше.

0: Наша короткая прогулка по Каменному острову подошла к концу. Если она хотя бы немного заинтересовала вас, мы советуем вам взять с собой сынишку или дочку, жену или подругу и отправиться по знакомому уже маршруту самостоятельно. У вас есть еще время повторить все сначала. Приятной прогулки!
1: Вы слушали передачу «День отдыха».

0: Дорогие юные радиослушатели, итак, сегодня у нас с вами очередная, 7-я встреча с героями радиоповести «Седьмой океан». А перед тем, по установившейся традиции, мы поговорим о ваших письмах. Хочу отметить, что письма теперь стали приходить уже не только из Ленинграда, но и из других городов. Свои предложения прислали нам Леня Мордарь из Кишинева и Витя Лосев из Минска. Причем Витя, кроме следующей главы, прислал еще два своих небольших фантастических рассказа. О них мы сейчас говорить не будем, но посоветуем ему обратиться в какое-нибудь литературное объединение школьников у себя в Минске и пожелаем ему творческих успехов. А сейчас я хочу представить вам автора сегодняшней главы, молодого ленинградского писателя-фантаста Вячеслава Рыбакова. Пожалуйста, Вячеслав Михайлович.
1: Мне, знаете ли, здорово не повезло. Я уже написал свою главу, когда на радио пришло письмо нашего постоянного слушателя и участника радиоигры, которого автор второй передачи, Ольга Ларионова, назвала даже своим соавтором. Я говорю о Мише Кундышеве, ученике 7-го Б-класса 358-й школы. Дело в том, что Миша предложил действительно оригинальное продолжение повести. Мне показалось, что оно сможет заинтересовать и тех, кто будет писать после меня. Миша предлагает разрешить загадки так. В центре Земли находится огромный мозг, состоящий из горячей плазмы. Сам мозг неподвижен. Может только мыслить и передавать приказания своим роботам, огникам. Огники выполняют все его поручения, добывают вещества, необходимые для поддержания жизни этого мозга. И вот когда Якубовский на подземоходе проникает вглубь Земли, проходя через ее центр, он задевает мозг, и тот приказывает огникам выбросить машину за пределы Земли. Так Якубовский оказывается в космосе. Мозг отдает огникам и другое приказание. В будущем все предметы, похожие на подземоход, не допускать вглубь Земли. Поэтому, когда Вольт и Шпитальный опускаются в шахту на острове, огники сразу же перекрывают эту шахту, а потом осторожно как бы выдавливают подземоход на поверхность. Узнав о существовании мозга и роли огников, ученые решают войти с мозгом в контакт. Они строят специальный подземоход, в котором помещают передатчик, работающий на тех же волнах, на которых отдает приказы огникам мозг. Подземоход опускается, передавая как бы от имени мозга приказ огникам пропустить машину. Огники в затруднении, вроде бы подземоход пропускать нельзя, и вроде бы приказ идет от мозга. В конце концов, они пропускают подземоход, и тогда, подобравшись к самому мозгу, подземоход, то есть ученые через передатчик подземохода, вступают с мозгом в контакт. Оказывается, что мозг – это существо с планеты какой-то далекой звезды, которая когда-то, очень давно, попала на Землю и не смогло с нее улететь. А так как условия жизни на его родине очень редкие, высокая температура, огромное давление, то мозг с помощью огников пробирается вглубь Земли, где условия похожие, и поселяется там.
0: В самом деле, очень любопытно. Правда, история с космическим происхождением мозга мне не очень нравится. Об этом писали уж слишком много раз. Но остальное действительно смог использовать авторы следующих передач. Есть, правда, у Миши всякие мелкие неувязки в его предложении. Например, совершенно непонятно, как ученые узнали о мозге и роли огников. Ну да это простительно. А нам на то и фантазия дана, чтобы это придумать и объяснить. Так что пускай следующие авторы поломают головы. Правда, Вячеслав Михайлович?
1: Да. А насчет происхождения мозга? Случайно, я ведь не читал еще тогда Мишиного письма, я оставил одну лазейку, чтобы объяснить происхождение этого мозга другим способом. Но какую, я пока говорить не хочу.
0: И не надо. Послушаем, узнаем. И надеюсь, что поисками этой лазейки в вашей главе займемся не только мы, но и все остальные наши авторы и слушатели, вниманию которых мы предлагаем сейчас очередную главу фантастической радиоповести «Седьмой океан».
1: Но сначала давайте вспомним, чем кончилась предыдущая, 6-я глава.
2: Гефест, я Зенит, отвечайте.
3: Алло, вы еще не выяснили, что перекрыло колодец?
2: Готовят к запуску крота.
3: А что представляет из себя этот крот? Объясните, пожалуйста.
2: Это автоматический разведчик, он расчистит завал.
3: Пусть действует быстро, но осторожно. Не нравится мне этот завал.
2: Минуточку, Борис Владимирович.
3: Да-да.
2: На имя Шпитального пришла радиограмма.
3: Ну, связь с ним пока не установлена. А что в радиограмме?
2: Центр космической связи сообщает, что подзимоход Артура Якубовского обнаружен у суточного спутника связи. Состояние Якубовского удовлетворительное, если, конечно, не считать нервного шока.
3: Где?
2: У суточного спутника, который висит над нами. Это он им связь испортил.
4: Седьмой океан. Передача седьмая.
5: Гигантский комплекс административных зданий, в котором разместился Центр по управлению координацией исследовательскими работами проекта МОХО, раскинулся на северной окраине Ленинграда, примерно на том месте, где когда-то находилась маленькая деревенька Мистолова. Из окна холла 16 этажа был виден парк, окружавший холм Топограф. Дальше за парком сталагмитами торчали высотные дома. Вольт Брагин стоял у окна и смотрел на этот пейзаж, нервно барабаня пальцами по упругому пластику подоконника. Он то и дело оглядывался на широченные двустворчатые двери конференц-зала, где уже третий час шло расширенное заседание совета директоров, на которое в этот раз были приглашены не только директора всех 17 шаг проекта МОХО, но и многие специалисты-консультанты. Вольт дорого бы дал за то, чтобы оказаться в их числе, но оно и понятно. Хоть оказался он в самом центре событий, однако, как ни крути, а всего лишь стажер. Вот теперь стой и жди, когда выйдут директоры шпитальной, чтобы узнать у них. И словно услышав мысленный призыв Вольта, двери распахнулись, и из конференц-зала хлынул людской поток.
6: А что, Тарас? Виктор Сергеевич, сюда!
7: Минутку! Вольт Андреевич, сейчас, минутку.
6: Добрый день, Вольт.
8: Привет, шеф. Ой, я уж отчаялся, думал, опоздаю. Мчался, а потом околачивался тут битый час, маялся, как не знаю кто. Ну что там?
7: Здравствуйте, Вольт Андреевич. Простите, надо было договорить. Фух. Нет, подождите, дайте отдышаться. Сейчас все равно ничего рассказывать я не могу. Так что лучше вы мне скажите, как Якубовский. Пустили вас к нему?
8: Пустили. Он же ничего, в форму приходит. Но поначалу думал, что у него не только нервный шок, но и похуже. То он всех за пришельцев космических принимал, то по-английски изъясняться пытался. Фух, поначалу свихнулся малость. Но понять можно, кто тут не свихнется. Вместо того, чтобы оказаться под землей, оказался в космосе. Спутник с орбиты сбросил. Вся космическая служба чуть сама с ума не сошла. Потом американцы эти.
7: Ой, с вами свихнешься. С вами по 3 инфаркта на дню нажить можно. Якубовский хорош. Сразу манипулятором цепляться, а? На спутнике до сих пор ремонтные работы ведутся. Да и вы оба не лучше. По сей день в толк не возьму, как вам выбраться из этой дыры на острове удалось.
9: Машина надежная, Ашот Арамович. На такой откуда угодно выберешься. Но тут не только удача, а спасибо заводу.
7: Ну, заводу-то, конечно, спасибо. А вот Романовскому, бедолаге, за вашу самодеятельность на острове выговор объявили. Так что, когда он вернется, минимум недели 2-3, вы ему на глаза не попадайтесь.
8: Выговор? А за что это?
7: За несоблюдение правил техники безопасности. Вот за
9: наука
7: что.
9: Требует жертв.
7: Вот тебе бы жертвой не стать. Романовский мужик сильный.
8: Кстати, о жертвах науки. Я потом в клинику радиационной медицины заглянул, к Макаровой. Она все еще без сознания, месяц скоро. И так до сих пор ничего не понять.
9: Да, за ее самодеятельность Романовский закатил выговор Рыбакову. Это он мне еще там рассказывал, когда мы к спуску готовились.
7: Выговор-то выговор. А головы у вас ни у кого на плечах не было. Что машина надежная, правда. Но выберись вы 3 часами позже, чтобы было. Плавать-то наши подзимоходы, насколько мне известно, еще не умеем.
9: Да? А задержись мы со спуском на несколько часов, чтобы собрать предварительные данные, так и вовсе ничего не получилось бы. Ушел бы остров на дно вместе с этой шахтой, и все. Не доберешься.
7: Да? А много вы узнали?
8: Отцы, начальники, хватит ругаться. Пошли-ка лучше в буфет, опрокинем по чашечке кофе, а заодно вы мне все и расскажете, что там сегодня было.
9: А что, идея здоровая, а? А что, Таранович?
7: Можно.
5: И все трое спустились на этаж и зашли в небольшой, довольно уютный буфет, который сотрудники обычно называли просто 15. И потому что находился он на 15 этаже, и потому что у изогнутой стойки могло сесть ровно 15 человек.
8: Не томите вы меня. Ну что там было-то, ну?
10: Нет. Все-таки нигде не варят так кофе, как у нас в Ереване.
11: Кофе должен быть...
8: А что, Тарамыч, вы были на совещании? Были?
10: Ну, конечно.
8: Ну что ж там было-то, ну что?
9: Что было, что было. Такая каша, Вольтик, заварилась, что даже говорить об этом тяжко.
10: Каша. Вулканы беснуются. И никакой надежды на то, что положение само собой урегулируется, нет.
9: У нас построено уже 7 эвакогородов по 2 миллиона человек каждый. Еще 4 таких города строятся. Но даже такие города скороспелки с надувной архитектурой требуют гораздо больше времени, чем у нас есть.
8: Какой архитектурой?
9: Надувной. Надувают купол, вроде воздушного шара, поливают сверху бетоном или пластиком. Как только он затвердеет, надувной купол вынимают, и все, дом готов. Но ведь и строительство времени требует, и организация, там, не знаю, питание, медицинская помощь, транспорт.
10: Ну, этими проблемами занимается комитет ООН. А нам надо попытаться понять, что происходит. И что можно сделать, чтобы все это прекратить. Чтобы стабилизировать положение. А пока никаких проблесков. Я не верю, да и никто, по-моему, не верит, что это мы своими исследованиями разбередили землю. Слишком незначительное вмешательство. Не верю. Не это причина, не может это быть причиной.
8: Не верите или не хотите верить, а что, Тарамыч?
10: И не верю, и не хочу, потому что ерунда это. Не подтверждается это расчетами. Ты понял это?
9: Да, и идей пока никаких.
10: Положим.

0: хватает. Кажется, единственное, чего нам хватает пока.
1: Мрачноваты вы, отцы начальники. Безвыходных-то положений не бывает.
2: Что не бывает, истина. Причем истина гениальная. Вот только где он, выход? Можешь ты подсказать, а, племя молодое?
1: Может, и я. А может, не я. Не важно кто, важно, чтобы найти.
3: О том, где же выход, думали не только эти трое. И даже не только те 100 человек, которые собрались сегодня в конференц-зале центра проекта МОХО. Об этом думали сотни тысяч и миллионы людей на всем земном шаре. Среди них был и профессор Борис Владимирович Романовский, начальник экспедиции на советском научно-исследовательском судне «Академик Ландау». Сейчас судно, временно переданное Комитету по борьбе со стихийными бедствиями ООН в качестве передвижной базы, стояло у одного из причалов Мельбурнского порта. Снаружи было удручающе жарко, но в каюте, где на полную мощность работал кондиционер, жить было можно. Однако сейчас это не радовало Романовского. Он мучительно размышлял, что же ему делать. Человек, сидевший на диванчике у стенки, молча и выжидающе смотрел на Романовского. Он появился на борту с полчаса тому назад, этот странный посетитель. Он спросил у вахтенного матроса, уполномоченного комитета ООН, и его привели к Борису Владимировичу. На вид посетителю можно было дать не то что 100, а все 200 лет, настолько он был стар. Высокий и тощий, он походил не на живого человека, а на фигурку из корня южноамериканского орешника альгаробы. После обычного обмена любезностями старик, звали его Хьюго Хьюм, предложил Романовскому маленькую прогулку.
4: Моя машина у ворот порта, профессор. Я могу показать вам кое-что интересное. То есть я думаю, что это может быть вам интересно. Хотя поручиться ни за что не могу. Но надеюсь, что вы не пожалеете о потраченном времени.
5: Хорошо, едем. Сколько времени это займет? Мне нужно быть на борту в 3 часа пополудни.
4: О, не беспокойтесь, профессор, вы успеете.
3: Всю дорогу Хьюм не произнес ни слова. И только когда они вошли в дом, он усадил Романовского в глубокое кресло, а сам, прохаживаясь по комнате, заговорил.
4: Скажите, профессор, что вы знаете об опытах Шеллингтона?
5: Какого? Брюса? Эффект Шеллингтона?
4: Да, его. Только эффект Шеллингтона – это его поздняя работа. А я спрашиваю об экспериментах, которые он составил еще до того, как занялся проблемой обратимости времени.
5: Пожалуй, что ничего не знаю. Да и вообще, насколько я помню, Шеллингтон умер в возрасте 37 лет. И если его кварк-тахионные уравнения – это поздние работы, то когда же были ранние?
4: Вы забываете, профессор, что Шеллингтон был вундеркиндом. Он очень рано начал. Его первая статья была опубликована в физических проблемах, когда ему едва исполнилось 16 лет. А когда ему было 22, он поставил серию экспериментов в рамках программы 5-го Международного геофизического года.
5: Простите, а какое вы имеете к этому отношение?
4: Видите ли, профессор, я был у Шеллингтона ассистентом.
5: Ассистентом у Шеллингтона? Сколько же вам лет?
4: 120, профессор. Я понимаю, что этому трудно поверить, но это так. А когда мне было 25, я работал у Шеллингтона, и он был на 3 года младше меня.
5: 95 лет назад? Невероятно. А с Эйнштейном вы не работали? Простите, я не хотел сказать ничего обидного.
4: Нет, с Эйнштейном я не работал. И с Ньютоном тоже. И вам совершенно незачем извиняться. Не всегда старость связана с потерей чувства юмора. Так вот, об опытах Шеллингтона. Собственно говоря, это была единственная научная работа, к которой я имел отношение. Тогда я еще верил, что это мое призвание. Но вскоре понял, что это совсем не так, и бросил все.
5: И кем же вы стали?
4: Это длинный рассказ. Я был участником 2-й антарктической стройки, потом работал изыскателем. Затем занялся живописью, и этого дела бросить уж не смог. Но не об этом речь.
5: Хорошо. Вернемся к опытам Шеллингтона. Так что ж там было?

0: Шеллингтон был исследователем блестящим, но увлекающимся. Идеи захватывали его без остатка. Он становился фанатиком своей идеи и доводил это до логического конца во что бы то ни стало. Но если результат оказывался не тем, который он ждал, Шеллингтон мог бросить все и переключиться на что-нибудь совсем другое. Именно это случилось с кварк-геоскопией.
1: С чем?
0: С кварк-геоскопией. Шеллингтон занимался тяжелыми кварками. Это наиболее странные из всех известных ныне элементарных частиц. Ему пришла в голову мысль попытаться исследовать Землю несколькими потоками кварк-излучения. На него работали три самых мощных ускорителя и аппаратура пяти искусственных спутников Международной геологической службы.
1: Так.
0: Эксперименты проводились в течение полугода. Мы 27 раз прошивали Землю потоками кварков сверхвысокой энергии.
1: Угу.
0: Против этих экспериментов возражали многие. Одни, потому что работы Шеллингтона требовали массы энергии, зачастую в ущерб их работам. Другие, потому что считали, что эти эксперименты способны нарушить мантийный баланс Земли. Но никому не удавалось переубедить Брюса. А сам Брюс, надо сказать, обладал такой напористостью и силой убеждения, что спорить с ним было бесполезно и безнадежно. Он всегда добивался своего. Но я отвлекся, простите. С этой грудой материалов мы разбирались 2 года, но мы ничего не получили. Точнее, ничего не поняли. У нас были результаты исследования, но мы не имели ни малейшего представления о том, как их истолковывать.
1: Так,
0: и
1: так.
0: Шеллингтон охладел к ним. Как я уже говорил, это было вполне в характере Брюса. Он занялся совсем другой работой, работой об обратимости времени, и она оказалась успешной. Но это было уже без меня. Шеллингтон начисто забросил работу по кварк-геоскопии. А вслед за ним забыли и все остальные. Кроме меня, может быть. И то лишь потому, что это была моя единственная научная работа. Такая забывчивость совсем не удивительна в наш век, когда каждый день ведется столько работ, приносящих неожиданные и потрясающие результаты. К сожалению, я могу добавить очень многое. Все отчеты, ленты, заключения хранятся в архиве Сиднейского геофизического института. У меня здесь есть только некоторые выдержки. В основном это замечания самого Шеллингтона. Я сохранял их скорее как память, как автограф, а не из-за научных ценностей. Есть там и несколько моих соображений, разумеется, тех лет. Потом я никогда к этому не возвращался.
2: Хьюм подошел к массивному письменному столу, выдвинул ящик, достал из него папку и протянул Романовскому.
0: Вот, возьмите, посмотрите сами. Повторяю, может быть, все это может вас заинтересовать.
1: Понимаю. Что ж, я могу вам обещать одно. Мы изучим все материалы внимательнейшим образом. Кто знает, может быть, это и поможет нам чем-то, хотя не знаю, чем именно. Ну, предположим, мы докопаемся до того, что опыты Шеллингтона действительно породили какие-то процессы в земной мантии, которые развивались почти 100 лет, а теперь вызвали все нынешние вулканические катастрофы. Ну и что?
0: Но я знаю одно. Мне нужно было об этом рассказать, и я рассказал. Спасибо, что вы сочли возможным выслушать меня, профессор. Я понимаю, что обязанности представителя комитета по борьбе со стихийными бедствиями не оставляют вам ни одной минуты свободного времени. И все же вы смогли уделить мне больше 3 часов. Еще раз благодарю вас.
2: Через 40 минут Романовский уже поднимался по трапу, подмышкой нес папку с документами, который успел окрестить делом Хьюма. Но он так и не смог разобраться, представляет ли это дело реальный интерес. Об этом еще предстояло думать и думать, разбираться. И, скорее всего, не ему одному. нужно будет передать эти материалы в Ленинград, в центр проекта МОХУ. Но это не значит, что можно просто так избавиться от всякой ответственности, переложить ее на чужие плечи. Нет. Романовский чувствовал, что дело Хьюма стало теперь и его делом. А в это самое время, во многих тысячах километров от палубы академика Ландау, происходили события, о которых Романовский ничего не знал. Впрочем, если бы он и узнал, это вряд ли смогло бы что-нибудь изменить. А начались эти события с телефонного звонка, который разбудил Вольта Брагина.
3: Алло, кто это?
4: Это я, Шпитальный.
3: Шеф? Что
4: я.
3: Случилось?
4: Вольтик, слушай меня внимательно. Срочно вставай. Машину я за тобой уже выслал.
3: В чем дело, шеф?
4: Я говорю из клиники, где лежит Макарова.
3: Так.
4: Врачи говорят, что с минуты на минуту она должна очнуться, понимаешь?
3: Что?
4: Сейчас ее накачивают какими-то лекарствами. Но сколько времени она будет в состоянии говорить, неизвестно.
3: Угу.
4: Пока нам разрешили не больше 5 или 10 минут. Да и то, если все у них пойдет нормально.
3: Ясно, шеф, лечу. Все.
2: Через четверть часа Вольт уже вихрем ворвался в выложенный голубоватыми плитками холл клиники.
3: Ну как она, шеф?
1: Тише! Еще не знаю. Ждем.
3: Долго еще, а?
1: Не знаю. Говорят, в любую минуту.
3: Магнитофон-то я прихватил.
5: Вот это молодец.
1: А я грешным делом забыл тебе сказать.
3: Еще кто-нибудь будет, а?
1: А Шут Арамыч скоро приедет. Больше никого.
3: Угу. Но скоро они там.
2: На площадке лестницы, ведущей на второй этаж, появился человек в белом халате. Он молча поманил Вольта и Шпитального. Они бегом бросились вверх, перепрыгивая через ступеньки и обгоняя друг друга. По длинному коридору, освещенному приглушенными ночными плафонами, они шли уже медленнее, к этому обязывали строгие лица дежурных сестер на постах и сами бело-голубые, как горный снег, двери палат. У палаты с номером 31 они остановились. Сопровождавший их врач вошел внутрь. Через несколько секунд он вернулся и приоткрыл дверь, приглашая их войти. 5 минут. Шпитальник кивнул и вместе с Вольтом шагнул внутрь палаты.

0: Лиза, Саша, ты, конечно, милая Сашенька, удивилась нечаянному моему отъезду в деревню. Спешу объясниться во всем откровенно. Зависимость моего положения была всегда мне тягостна. Конечно, Авдотья Андреевна воспитывала меня наравне с своей племянницей, но в ее доме я все же была воспитанница. А ты не можешь вообразить, как много мелочных горестей неразлучно с этим званием. Многое должна была я сносить, во многом уступать, многого не видеть. Между тем, как мое самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжною было мне в тягость. Когда являлись мы на бале, одетые одинаково, я досадовала, не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не носила их для того только, чтобы не отличаться от меня. И эта внимательность уж оскорбляла меня. Неужто предполагают во мне, думала я, зависть или что-нибудь похожее на такое детское малодушие? Поведение со мной мужчин, как бы оно ни было учтиво, поминутно задевало мое самолюбие, холодность их или приветливость. Все казалось мне неуважением. Словом, я была создание пренесчастное. И сердце мое от природы нежное час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц, дальних родственниц, компаньонок и тому подобное, обыкновенно бывают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца. Тому ровно 3 недели... получила я письмо от бедной моей бабушки. Она жаловалась на свое одиночество и звала меня к себе в деревню. Я решилась воспользоваться этим случаем. На силу могла выпросить у Авдотьи Андреевны позволение ехать и должна была обещать зимой возвратиться в Петербург, но я не намерена сдержать свое слово. Бабушка мне чрезвычайно обрадовалась, она никак меня не ожидала. Слезы ее меня тронули несказанно. Я сердечно ее полюбила. Она была некогда в большом свете и сохранила много тогдашней любезности. Теперь я живу дома. Я хозяйка. И ты не поверишь, какое это мне истинное наслаждение. Я тотчас привыкла к деревенской жизни, и мне вовсе не странно отсутствие роскоши. Деревня наша очень мила. Старинный дом на горе, сад, озеро, рощи сосновые. Все это осенью и зимой немного печально, но зато весною и летом должно казаться земным раем. Соседей у нас мало, и я еще ни с кем не видалась. Уединение мне нравится на самом деле, как в элегиях твоего Ламартина. Пиши ко мне, мой ангел. Письма твои будут мне большим утешением. Что ваши балы? Что наши общие знакомые? Хоть я и сделалась затворницей, однако ж я не вовсе отказалась от суеты мира. Вести об нем для меня занимательны. Село Павловское.
1: Ответ Саши. Милая Лиза, вообрази мое изумление, когда узнала я про твой отъезд в деревню. Увидев княжну Ольгу одну, я думала, что ты нездорова и не хотела поверить ее словам. На другой день получаю твое письмо. Поздравляю тебя, мой ангел, с новым образом жизни. Радуюсь, что он тебе понравился. Твои жалобы о прежнем твоем положении меня тронули до слез, но показались мне слишком горькими. Как можешь ты сравнивать себя с воспитанницами и компаньонками? Все знают, что Ольгин отец был всем обязан твоему, и что дружба их была столь же священна, как самое близкое родство. Ты, казалось, была довольна своей судьбою. Никогда не предполагала я в тебе столько раздражительности. Признайся, нет ли другой тайной причины твоему поспешному отъезду? Я подозреваю, но ты со мною скромничаешь, и я боюсь рассердить тебя заочно своими догадками. Что сказать тебе про Петербург? Мы еще на даче, но почти все уже разъехались. Балы начнутся недели через две. Погода прекрасная, я гуляю очень много. На днях обедали у нас гости. Один из них спрашивал, имею ли о тебе известие. Он сказал, что твое отсутствие на балах заметно, как порванная струна фортепиано. И я совершенно с ним согласна. Я все надеюсь, что этот припадок мизантропии будет непродолжителен. Возвратись, мой ангел, а то нынешней зимою мне не с кем будет разделять моих невинных наблюдений и некому будет передавать эпиграмму моего сердца. Прости, моя милая, подумай и одумайся. Крестовский остров.
0: Лиза, Саше. Письмо твое меня чрезвычайно утешило. Оно так живо напомнило мне Петербург. Мне казалось, я тебя слышу. Как смешны твои вечные предположения. Ты подозреваешь во мне какие-то глубокие тайные чувства, какую-то несчастную любовь, не правда ли? Успокойся, милая. Ты ошибаешься. Я похожа на героиню только тем, что живу в глухой деревне и разливаю чай, как Клариса Гарлов. Ты говоришь, что тебе некому будет нынешней зимою передавать своих сатирических наблюдений? А на что же переписка наша? Пиши ко мне все, что ты заметишь. Повторяю тебе, что я вовсе не отказалась от света, что все, касающееся до него, для меня занимательно. В доказательство того прошу тебя написать. Кому отсутствие мое кажется так заметным? Нелюбезному ли нашему говоруну Алексею Р? Я уверена, что угадала. Уши мои были всегда к его услугам, а ему только и надобно. Я познакомилась с семейством Н. Отец – балагур и хлебосол, мать – толстая веселая баба, большая охотница до виста, дочка – стройная, меланхолическая девушка лет 17, воспитанная на романах и на чистом воздухе. Она целый день в саду или в поле с книгой в руках, окружена дворными собаками, говорит о погоде нараспев и с чувством подчует вареньем. У нее нашла я целый шкаф, наполненный старинными романами. Я намерена все это прочесть. И начала Ричардсоном. Надобно жить в деревне, чтобы иметь возможность прочитать хваленую Кларису. Я, благословясь, начала с предисловия переводчика. И, увидя в нем уверение, что хотя первые 6 частей скучненькие, зато последние 6 в полной мере вознаградят терпение читателя, храбро принялась за дело. Читаю том, другой, третий. Наконец добралась до 6-го. Скучно, мочи нет. Ну, думала я, теперь буду я награждена за труд. Что же? читаю смерть Кларисы, смерть Лавласа и конец. Каждый том заключал в себе две части, и я не заметила перехода от шести скучных к шести занимательным. Чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек. Что есть общего между Лавласом и Адольфом? Между тем роль женщин не меняется. Кларисса, за исключением церемонных приседаний, все же походит на героиню новейших романов. Потому ли, что способы нравиться в мужчине зависят от моды, от минутного мнения, а в женщинах они основаны на чувстве и природе, которые вечны.
1: Ответ Саши. Ты ошиблась, милая Лиза. Чтобы смирить твое самолюбие, объявляю, что Р вовсе не замечает твоего отсутствия. Он привязался к леди Пилам, приезжей англичанке, и от нее не отходит. На его речи отвечает она видом невинного удивления и маленьким восклицанием «Охо!», а он в восхищении. Знай, спрашивал меня о тебе, всем сердцем жалеет о тебе твой постоянный поклонник Владимир. Довольна ли ты? Думаю, очень довольна. И по своему обыкновению осмеливаюсь предполагать, что и без меня ты догадалась. Шутки в сторону. В очень занят тобою. На твоем месте я завела бы его далеко. Что ж, он прекрасный жених. Зачем мне выйти за него? Ты жила бы на английской набережной. По субботам имела бы вечера. И всякое утро заезжала бы за мною. Полно тебе дурачиться, мой ангел. Приезжай к нам и выходи за Владимира. Третьего дня был бал у К. Народу была пропасть. Танцевали до 5 часов. К.В. была одета очень просто. Белое креповое платьице, даже без гирлянды. А на голове и шее на 500 000 бриллиантов. Только. Зет по своему обыкновению была одета уморительно. Откуда берет она свои наряды? На платье ее были нашиты не цветы, а какие-то сушеные грибы. Не ты ли ей, мой ангел, прислала их из деревни? Владимир не танцевал. Он едет в отпуск. С приехали, вероятно, первые. Просидели всю ночь не танцуя и уехали последние. Старшая, кажется, была нарумянина. Пора. Бал очень удался. Мужчины были недовольны ужином, ведь они вечно должны быть чем-нибудь да недовольны. Мне было очень весело. Хоть я и танцевала котильон с несносным дипломатом, который к природной своей глупости присоединил еще рассеянность, вывезенную им из Мадрида. Благодарю тебя, душа моя, за отчет об Ричардсоне. Теперь я имею об нем понятие. Прочитать его не надеюсь. С моим нетерпением я в Вальтер Скотте нахожу лишние страницы. Кстати, кажется, роман Елены Н. и графа Л. кончается. По крайней мере, он так приуныл, а она так важничает, что, вероятно, свадьба решена. Прости, моя прелесть, довольна ли ты моей сегодняшней болтовнёй?
0: Лиза, Саша. Нет, милая моя сваха, я не думаю оставить деревню и приехать к вам на свою свадьбу. Откровенно признаюсь, что Владимир мне нравился, но никогда я не предполагала выйти за него. Он аристократ, а я смиренная демократка. Пишу объясниться и заметить гордо, как истинная героиня романа, что родом принадлежу я к самому старинному русскому дворянству, а что мой рыцарь – внук бородатого миллионщика. Но ты знаешь, что значит наша аристократия? Как бы то ни было, человек светский, я могла ему понравиться, но он для меня не пожертвует богатой невестою и выгодным родством. Если когда-нибудь и выйду замуж, то выберу здесь какого-нибудь 40-летнего помещика. Он станет заниматься своим сахарным заводом, я хозяйством, и буду счастлива. Не танцую на бале у графа К и не имея субботу себя на английской набережной. У нас зима. В деревне это целое событие. Это вовсе переменяет образ жизни. Уединенные гуляния прекращаются, раздаются колокольчики, охотники выезжают с собаками. Все делается светлее, веселее от первого снега. Я никак этого не ожидала. Зима в деревне пугала меня. Но все на свете имеет свою хорошую сторону. Я, короче, познакомилась с Машенькой и полюбила ее. У ней много хорошего, много оригинального. Нечаянно узнала я, что В – их близкий родня. Машенька не видала его 7 лет, но от него в восхищении. Он провел у них 1 лето, и Машенька беспрестанно рассказывает все подробности тогдашней его жизни. Читая ее роман, я нахожу на полях его замечания, бледно писанные карандашом. Видно, что он был тогда ребенок. Его поражали мысли и чувства, над которыми, конечно, стал бы он теперь смеяться. По крайней мере, видна душа свежая, чувствительная. Я читаю очень много. Ты не можешь вообразить, как странно читать в 1829 году роман, писанный в 1775. Кажется, будто вдруг из своей гостиной входим мы в старинную залу, обитую штофом, садимся в атласные пуховые кресла, видим около себя странные платья, однако же знакомые лица, и узнаем в них наших дядюшек, бабушек, но помолодевшими. Большую частью эти романы не имеют другого достоинства. Происшествие занимательно, положение хорошо запутано, но Белькур говорит косо, но Шарлотта отвечает криво. Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки, и вышел бы прекрасный оригинальный роман. Скажи это от меня моему неблагодарному Р. Полно ему тратить ум в разговорах с англичанками. Пусть он по старой канве вышьет новые узоры и представит нам в маленькой раме картину света и людей, которых он так хорошо знает. Маша хорошо знает русскую литературу. Вообще здесь более занимаются словесностью, чем в Петербурге. Здесь получают журналы, принимают живое участие в их перебранке, попеременно верят обеим сторонам, сердятся за любимого писателя, если он раскритикован. Теперь я понимаю, за что Вяземский и Пушкин так любят уездных барышень. Они – их истинная публика. Я была заглянула в журналы и принялась за критики «Вестника Европы», но их плоскость и лакейство показались мне отвратительны. Смешно видеть, как семинарист важно упрекает в безнравственности и неблагопристойности сочинения, которые прочли мы все. Мы – санкт-петербургские недотроги.

0: Лиза, Саша. Милая, мне невозможно долей притворяться. Мне нужны помощь и советы дружбы. Тот, от которого убежала, кого боюсь я как несчастье, здесь. Что мне делать? Голова моя кружится. Я теряюсь. Ради Бога, реши, что мне делать. Расскажу тебе все. Ты заметила прошедшую зимою, что он от меня не отходил. Он к нам не ездил, но мы виделись везде. Напрасно вооружалась я холодностью, даже видом пренебрежения ничем не могла я от его избавиться. На балах он вечно умел найти место возле меня, на гулянье он вечно с нами встречался, в театре лорнет его был устремлен на нашу ложу. Сначала это льстило моему самолюбию. Я, может быть, слишком это ему дала заметить. По крайней мере, он каждый час, присвоивая себе новые права, говорил мне о своих чувствах и то ревновал, то жаловался. С ужасом думала я, к чему все это ведет. И с отчаянием признавала власть его над моей душою. Я уехала из Петербурга, думала тем прекратить зло в его начале. Моя решимость, уверенность в том, что исполнила я свой долг, успокоили было мое сердце. Я начинала думать о нем равнодушнее, с меньшей горестью. Вдруг я его вижу. Я его вижу. Вчера были именины Н. Я приехала к обеду, вхожу в гостиную, нахожу толпу гостей, уланские мундиры, дамы меня окружают, я со всеми ими перецеловалась, не замечая никого, сажусь подле хозяйки и гляжу. В. передо мной. Я остолбенела. Он сказал мне несколько слов с видом такой нежной, искренней радости, что и я не имела силы скрыть ни замешательства своего, ни удовольствия. Пошли за стол. Он сел против меня, я не смела на него взглянуть, но заметила, что все глаза были устремлены на него. Он был молчалив и рассеян. В другое время меня бы очень занимало общее желание привлечь внимание приезжего гвардейского офицера, беспокойство барышень, неловкость мужчин, хохот их при собственных шутках, и между тем учтивая холодность и совершенное невнимание гостя. После обеда он ко мне подошел. Чувствуя, что мне было надобно что-нибудь сказать, я спросила довольно не кстати, по делам ли заехал он в нашу сторону. Я приехал по одному делу, от которого зависит счастье моей жизни, отвечал он вполголоса и тотчас отошел. Он сел играть в бастон с тремя старушками, в том числе с бабушкой, а я ушла наверх к Машеньке, где пролежала до вечера под предлогом головной боли. В самом деле я была хуже, чем нездорова. Машенька от меня не отходила. Она в восторге от В. Он пробудет у них месяц и более. Она целый день будет с ним. Право, она влюблена в него. Дай бог, что и он влюбится. Она стройна и странна. Мужчинам только того и надобно. Что мне делать, милая? Здесь не будет мне возможности избегнуть его преследований. Он уж успел обворожить бабушку, он будет ездить к нам. Опять пойдут признания, жалобы, клятвы. И к чему? Он добьется моей любви, моего признания. Потом размыслит о невыгодах женитьбы. Уедет под каким-нибудь предлогом, оставит меня. А я? Какая ужасная будущность. Ради Бога, дай мне руку. Я тону.
1: Ответ Саши. То ли дело облегчить сердце исповедью. Давно бы так, мой ангел. Охота ж тебе было не сознаваться в том, что я давно знала. Вы и ты, вы влюблены друг в друга. Что за беда? На здоровье! Ты имеешь дар смотреть на вещи, Бог знает, с какой стороны. Ты напрашиваешься на несчастье, берегись накликать его. Почему тебе не выйти за В? Где тут неодержимые препятствия? Он богат, а ты бедна? Пустое. Он богат за двух. Чего ж вам более? Он аристократ? А ты? Именем, воспитанием. Разве не аристократка? Недавно спор зашел о дамах высшего круга. Я узнала, что Р объявила однажды себя на стороне аристократии, потому что она лучше обувается. Итак, не явно ли, что ты с головы до ног аристократка? Извини меня, мой ангел, но твое патетическое письмо рассмешило меня. В приехал в деревню для того, чтобы тебя видеть. Какой ужас! Ты гибнешь, ты требуешь моего совета. Уж не сделалась ли ты уездной героиней? Мой совет – обвенчаться как можно скорее в вашей деревянной церкви и приезжать к нам, чтобы явиться Форнариной в картинах, которые затеваются у С. Поступок твоего рыцаря меня тронул. Кроме шуток. Уехать за 500 верст от Петербурга для того, чтобы увидеться со владычицей своего сердца, право много значит. В достоин награды.

Владимир своему другу. Сделай одолжение. Распусти слух, что я при смерти болен. Я намерен просрочить и хочу соблюсти всевозможную благопристойность. Вот уже 2 недели, как я живу в деревне и не вижу, как время летит. Отдыхаю от петербургской жизни, которая мне ужасно надоела. Не любить деревни простительно монастырке, только что выпущенной из клетки, да 18-летнему камер-юнкеру. Петербург – прихожая, Москва – девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете. Тем я и кончу. Выйду в отставку, женюсь и уеду в свою саратовскую деревню. Звание помещика есть та же служба. Заниматься управлением 3000 душ, коих все благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши. Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, непростительно. Чем больше имеем мы над ними прав, тем более имеем и обязанности в их отношении. Мы оставляем их на произвол плута приказчика, который их притесняет, а нас обкрадывает. Мы проживаем в долг свои будущие доходы, разоряемся. Старость нас застает в нужде и хлопотах. Вот причина быстрого упадка нашего дворянства. Дед был богат. Сын нуждается. Внук идет по миру. Древние фамилии приходят в ничтожество. Новые поднимаются и в третьем поколении исчезают опять. Состояния сливаются, и ни одна фамилия не знает своих предков. К чему ведет такой политический материализм? Не знаю, но пора положить ему преграды. Я без прискорбия никогда не мог видеть уничижение наших исторических родов. Никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат. Да какой гордости воспоминания ожидать от народа, у которого пишут на памятнике гражданину Минину и князю Пожарскому. Какой князь Пожарский? Что такое гражданин Минин? Был окольничий князь Дмитрий Михайлович Пожарский и мещанин Козьма Минич Сухорукий, выборный человек от всего государства. Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ. Аристократия чиновная не заменит аристократии родовой. Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа. Но каковы семейственные воспоминания у детей коллежского асессора? Говоря в пользу аристократии, я не корчу английского лорда. Мое происхождение, хотя я им не стыжусь, не дает мне на то никакого права. Но я согласен с Лабрюером. Подчеркивать пренебрежение к своему происхождению – черта смешная в выскочке и низкая в дворянине. Все это надумал я, живучи в чужой деревне, глядя на управление мелкопоместных дворян. Эти господа не служат и сами занимаются управлением своих деревушек. Но, признаюсь, дай им Бог промотаться, как нашему брату. Какая дикость! Для них не прошли еще времена фон Визина. Между ими процветают еще Простакова и Скотинины. Это, впрочем,
не относится к родственнику, у которого я в гостях. Он очень добрый человек. Жена его очень добрая баба. Дочь очень добрая девочка. Ты видишь, что я стал очень добр. В самом деле, с тех пор, как я в деревне, я стал отменно благосклонен и снисходителен. Действие моей патриархальной жизни и присутствие Лизы. Мне было скучно без нее, не на шутку. Я приехал уговорить ее возвратиться в Петербург. Наше первое свидание было великолепно. Тетка моя была именинница. Все соседство съехалось. Явилась и Лиза. И едва поверила самой себе, увидев меня. Она не могла же не признаться, что я приехал сюда только для нее. По крайней мере, я постарался дать ей это почувствовать. Здесь мой успех превзошел мои ожидания, что много значит. Старушки от меня в восхищении, барыни ко мне так и льнут, а потому что патриотки. Мужчины отменно недовольны моим томным фатовством, которое здесь еще новость. Они бесятся тем более, что я чрезвычайно учтив и благопристоен, и они никак не понимают, в чем же именно состоит мое нахальство, хотя и чувствуют, что я нахал. Прощай. Что делают наши? Покорный слуга всех их вместе взятых. Пиши ко мне в село.

Ответ друга. Поручение твое мною исполнено. Вчера в театре объявил я, что ты занемог нервическую горячкою и что, вероятно, тебя уже нет на свете. Итак, пользуйся жизнью, покамест еще ты не воскрес. Твои нравственные размышления насчет управления имений радуют меня за тебя. То ли дело, человек без страха и упрека, хоть он и не король, не герцог и даже не граф. Состояние помещика, по-моему, самое завидное. Чины в России – необходимость хотя бы для одних станций, где без них не добьешься лошадей. Пустившись в важные рассуждения, я совсем забыл, что теперь тебе не до того. Ты занят своею Лизою. Охота тебе корчить господина Фубласа и вечно возиться с женщинами. Это недостойно тебе. В этом отношении ты отстал от своего века. Избиваешься на бывшего гвардии Хрипуна 1807 года. Покамест это недостаток. Скоро ты будешь смешнее генерала Г. Не лучше ли заранее привыкнуть ко строгости зрелого возраста и добровольно отказаться от увядающей молодости? Знаю, что проповедую в Туне, но таково мое назначение. Все твои друзья тебе кланяются и очень жалеют о преждевременной твоей кончине. Между прочим, и прежняя твоя приятельница, которая возвратилась из Рима, влюбленная в папу. Как это на нее похоже? И как это должно тебя восхитить? Не приедешь ли для соперничества с рабом рабов Божьих? Это было б похоже на тебя. Я всякий день стану тебя ожидать.

Владимир, своему другу. Выговоры твои совершенно несправедливы. Не я, но ты отстал от своего века и целым десятилетием. Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг. Нам было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе. Теперь это все переменилось. Французский кадриль заменил Адама Смита. Всякий волочится и веселится, как умеет. Я следую духу времени, но ты неподвижен. Ты отставной человек и стереотип. Охота тебе сиднем сидеть одному на скамеечке оппозиционной стороны. Надеюсь, что Z обратит тебя на истинный путь. Поручаю тебя ее ватиканскому кокетству. Что касается до меня, я совершенно предался патриаршей жизни. Ложусь спать в 10 часов вечера, езжу на порошу с здешними помещиками, играю с старухами в бастон по копейке и сержусь, когда проигрываюсь. С Лизою вижусь каждый день, и час от часу более в нее влюбляюсь. В ней много увлекательного. Это тихая, благородная стройность в обращении, прелесть высшего петербургского общества, а между тем что-то живое, снисходительное, добродетельное, как говорит ее бабушка. Ничего резкого, жесткого в ее суждениях. Она не морщится перед впечатлениями, как ребенок перед ревенем. Она слушает и понимает. Редкое достоинство в наших женщинах. Часто удивлялся я тупости понятия или нечистоте воображения дам, впрочем, очень любезных. Часто самую тонкую шутку, самое поэтическое приветствие они принимают или за нахальную эпиграмму, или неблагопристойную плоскость. В таком случае холодный вид, ими принимаемый, так убийственно отвратителен, что самая пылкая любовь против него не устоит. Это испытал я с Еленой, в которую был я влюблен без памяти. Я сказал ей какую-то нежность, а она приняла ее за грубость и пожаловалась на меня своей приятельнице. Это меня вовсе разочаровало. Кроме Лизы, есть у меня для развлечения Машенька. Она мила. Эти девушки, выросшие под яблонями и между скирдами, воспитанные нянюшками и природою, гораздо милее наших однообразных красавиц, которые до свадьбы придерживаются мнения своих матерей, а там мнения своих мужьев. Прощай, мой милый, что нового в свете? Объяви всем, что, наконец, и я пустился в поэзию. На медне сочинил я надпись к портрету княжны Ольги, за что Лиза очень мило бранила меня. Глупа, как истина, скучна, как совершенство. Не лучше ли скучна, как истина, глупа, как совершенство? То и другое похоже на мысль. Попроси В. приискать первый стих и отныне считать меня поэтом.

0: Добрый вечер. 12 июня в нашем цикле «Радиомемуары» звучал голос Семена Соломоновича Бендицкого, профессора Саратовской консерватории имени Собинова. И сегодня мы услышим его воспоминания, связанные с такими именами, как Шаляпин, Рахманинов, Горовиц. Так уж получилось, что все эти три имени объединены очень сложным и неоднозначным понятием «эмигранты». Но теперь редко говорят «эмигранты». Русское зарубежье так величают этот большой пласт русской культуры. Трагедии судеб людских, попавших между жерновами жестокого времени, не перестают волновать людей. Да разве может перестать волновать душу истинное искусство, которому и были посвящены жизни этих замечательных людей?
1: Шаляпиным я не был знаком, но я был очень близок к его семье. Ирина Федоровна, мы работали в 28-м и так далее, в 29-м, до плоти моего уезда в Свердловск, в радиокомитете.
0: В Москве, да?
1: Он был тогда, где телеграф, оттуда мы входили в радиотеатр. Там мы познакомились, и я к ним стал ходить после передач домой, на Новинский бульвар. Она меня познакомила с своей матерью, Елена Игнатьевна Торнаги. Шаляпин ее сам муж называл «Елочка». Это все я оттуда узнал. Она передо мной высыпала груду писем и читала. Все это относится к Саратову, потому что эту Ирину Федоровну, она приезжала и устраивала концерты памяти в Саратове, памяти Шаляпина. Так вот эти письма она брала, Торнаги, и читала мне их из этой кучи. Я себе до сих пор простить не могу. И даже погибли многие письма. Взял бы я один или попросил, что мне бы отказали. А одно письмо мне осталось.

была в 28-27 примерно, да, году в Париже у отца, и первая привезла пластинки. Борис Годунов и там многое-многое другое. И первая встреча у нас на Остоженке была, Остоженка 18, где мы жили, значит, я своей супругой, своей семьей жил, и она нам показывала эти пластинки. Помню, Нейгаус был, Алеша Клумов, замечательный композитор, Мотя Мильман. Ну, Рогатин был, он рано умер. На другие вечера приходили Пастернак, но это уже не на Остоженку 18, а на Остоженку 17, напротив. И мы слушали эти пластинки. Я помню, Нейгаус разрыдался, когда он спел эту самую знаменитую центральную сцену «Привидение». Вот видите, какие воспоминания именно связаны с Саратовым, потому что Ирина Федоровна пришла в зал к нам, в Саратовскую консерваторию. До этого за день я вижу, читаю огромными буквами. Многие саратовцы помнят это. Творческий чуть не вечер. Федор Иванович Шаляпин. Он уже давно умер, знаете, а тут это после его смерти. Мы с ней встретились, хотя мы встречались очень долго, но она этот творческий концерт давала в консерватории, заводила пластинки и сама свои воспоминания. В книжке они возможны, но здесь мы почувствовали друг друга.

Саратов всегда стоял в центре музыкальной мысли. Это все я на ваш вопрос отвечаю. Все хорошее, все лучшее из фортепианного мира перебывало здесь. И Горовец, как мы уже говорили, был здесь в 25-м году. И знакомство мое с ним произошло в Тифлисе, если делать, видите, как города. Москва, Саратов, Тифлис, Саратов. В 25-м году, да, в 23-м, 24-м, 25-м году он слушал у нас детей, подростков всех. Ну, каждому давал свои указания. Меня прослушавший, я играл «Порыв Шумана» из цикла пьес. Фантастические отрывки, да? Одному говорю, тебе надо. А мне сказал, знаете что? Я сыграл, он промолчал, встал, хлопнул меня по плечу. Это такие вещи запоминаются. Говорит, а это будет профессор. Его определение тогда даже было немножко для меня оскорбительно, понимаете? Ну, как вам сказать, какие слова даются молодым людям? Талант, там, скамундеркинд, да, значит, а профессор это уже старый, ничего не умеющий, вот, и так далее. И вот интересно, в 86-м году он приехал в Россию, это спустя 60 лет. До этого, в 54-м году, в день похорон Нейгауза, вечером был концерт его памяти, играл Могилевский, Петров играл. Зал был почему-то совершенно почти пустой, и профессор Зак Яков Израилевич меня познакомил с женой Горовица. Жена Горовица – это Ванда Тосканини, дочка этого великого дирижера. Он меня с ней познакомил, ну, хотя я не бум-бум по-английски, она тоже ничего по-русски, но мы жестами, взглядами, интонацией сразу поняли друг друга. И в антракте я снял с себя запонки и просил ее передать Владимиру Самойловичу, а не то что от Сени Бендицкого, а от русских пианистов, от советских пианистов, от отечественных пианистов, где он родился, где он вырос. И она с удовольствием взяла их, зная, как ему это будет импонировать, как он будет доволен, потому что бесконечные разговоры о России, о Москве, о Киеве, о Бердичеве, где он родился. Да. А потом, через некоторое время, она мне отдает эти запонки. Почему, я думаю, они такие блестящие, ну, напоминают золото. И она мне говорит через переводчицу, что

У нее определенное количество золота, и больше ни грамма она не может провести. На что я ее успокоил и сказал ей: не волнуйтесь, у меня от рождения до сегодняшнего дня ни одной золотой вещи не было. Не потому что я так беден, а потому что я этим не интересуюсь. Вот рояль Бернштейн у меня есть. Пианино, которое вы видите, Негаус обожал. Да, Герман. Или это моя страсть. Прошло с тех пор, посчитайте, это было в 64-м году, Негаузный мир, она была на этом концерте, я познакомился. А в 86-м году мы с ней встретились снова. Как? Приехал Горовец. Ну, мне хотелось с ним встретиться на пресс-конференции. Надо к его чести сказать, что первый концерт он дал для русских пианистов, для советских пианистов бесплатно. А ведь каждый концерт его стоит 45 тысяч долларов, да. Ну, я хотел попасть на пресс-центр, пресс-конференцию, потому что там видно были вопросы интересные, ответы, но меня не пустили. Один такой учитель порядка, нет, он меня не пустил, этот начальник. Я, говорит, сам не могу пройти на пресс-центр, потому что живая очередь стоит так, там тебе, понимаешь, и... то еще чуть не конная милиция. Была бы конная милиция, но ей негде на этом улице Герцена разместиться, на узенькой этой улице, так что конной милиции нет. Ну, я думаю, ну тебя к черту, не пускаешь, ну и не надо. Да. И все мои убеждения кончались только тем, что он отрицательно качал головой. Ну, я плюнул и пошел по направлению консерватории. Смотрю, на меня идет Ванда, Володя, значит, и то, что люди там свита, я прямо на них, и ей, значит, Ванда, показываю на запонке, понимаете, как я, она сразу вспомнила, да, он сделал вид, что он вспомнил меня, потом он уже вспомнил, да, и мы повернули, но как пройти, пройти-то как, я ему говорю: Володя, у меня ничего нет, никакого пропуска, никого. Билет он мне тут же говорит: ты идешь со мной, а не я с тобой. Да, этот, значит, уже чекист смотрел на меня, но не подошел, чтобы выгнать меня. А я думаю, ну подойди только, я себе, не тебе, а себе наговорю на 25 лет, понимаешь, если ты только не подошел. Понимаешь, мы поднялись вверх и, значит, стали... вспоминать, говорить, я ему это еще напомнил, говорю: Володя, помнишь, как ты в Тифлисе в 20-х годах, да, Дон Жуана, Лист, Бузони, нет, Бузони он играл, чистого Листа он играл, Моцарт, Лист, дым из рояля шел, да, а он подскочил, говорит: дым, и говорит: Ванда, запиши, этого я еще не слышал, знаешь, запиши, чтобы она ему написала. Он мне так и написал на телеграмке, я вам ее, конечно, покажу, что в память дорогому Ксении Бендицкой, ну, жаркую память о Тифлисе и так далее и тому подобное. Очень трогательная встреча у нас была.

0: Говоря о Рахманинове, о Саратове, я не могу не упомянуть главное для меня, для моей жизни главное. Тут был на концертах, как всегда, он часто побежал. Ну, большие музыканты, пианисты очень любили Саратов, тут музыку отлично понимают, да. И он меня зародил одну очень интересную мысль. Ты обязательно должен побывать в рахманиновских местах. Тут близко. Тамбов, Ивановка. Идея одно дело в голове, а в жизни другое, надо притворить. Я пошел тогда, был тут Семен Александрович Залевушек, мы очень хорошо понимали друг друга с ним. И говорю, Семен Александрович, я хочу поехать в Ржаксу и поехать в район Тамбова. Ой, говорит, очень хорошо, у меня как раз есть возможности, есть деньги, есть, так сказать, по списку, по программе вуза. Ну и долго не пришлось меня уговаривать, и его не пришлось уговаривать. Через несколько дней я сидел в поезде, приехал в Тамбов. В Тамбове был чудесный такой человек один для Тамбова, директор Глаголев. Я пришел, приехал под вывеской, то есть значением какое? Консультацию, помощь педагогам, ну как это водится во всем мире. Когда я управился с этими всеми делами, то меня Глаголев направил на вокзал, и я поехал на Ржаксу. Ржаксы тоже меня горком партии хорошо принял. А потом он говорит, секретарь первый, знаете что, я вас познакомлю с Фарбером, такой у нас есть доктор, меломан. Позвонил, и вдруг, знаете, кто приходит? Истопник Рахманинова. За мной в горком города Ржаксы пришел Василий Тимофеевич Шмелев. Не более, не менее. Это бывший истопник имени Рахманинова в Ивановке, который часто, без конца встречался с Сергеем Васильевичем и с его женой Софьей. И, видно, они были, ну, довольны ими, он был доволен, он мне рассказывал малейшие детали. Но многое он врал, конечно, поэтому я не могу все передавать. И мы пришли в семью этого Фарбера, меломана, хирург был главный города Ржакси. И тут же, конечно, у них новое пианино было. И тут же мы устроили вечер памяти Рахманинова. Я играл весь вечер про Майну и Прокофьева. Я поехал в Ивановку, просто посмотреть Ивановку, где жил Рахманинов. А Фербер, доктор, мне сказал, вы знаете, тут есть рахманиновский рояль. Где-то потерялся, заблуждался. Посмотрите, вы едете в Ивановку, вот посмотрите там. Да. А я знал, нам говорил еще при встрече Александр Борисович Гольденвейзер, Московская консерватория, про усадьбу Ивановку, про рояль Беккер, который стоял во флигеле, действительно. Белый рояль еще был Бахштейн, да, гостиной, которую сбросили со второго этажа, да, это в 17-м году уже. Мы решили так, отправлять меня будет горком, который взялся отправлять в Ивановку. На утро было очень холодно. Больше 20 градусов.
1: А какой год еще раз?
0: 57-й год. Приехали в Ивановку. Это долго очень рассказывать. Я ходил в это место, это к ночи, мы к вечеру приехали, это зима была. Ходил по его усадьбе, сирень видел, вся была покрыта инеем. Ходил по снегу, на коленях смотрел. А только остов был, остов дома Рахманинова был. Сожгли, поломали, разгромили. Мой друг Владимир Александрович Архангельский, которому мы учились вместе в Москве, рассказал, что Рахманинов очень тяжело переживал то, что разгромили его дом в Ивановке. А мне не так давно прислал нынешний директор дома, музея, где там все подробно написано, как налетела банда Чернеца, разгромила дом. Все было уничтожено. Единственное, что осталось, это рояль Беккер. Она его прикрыла дерюшкой. Сердобольное ворство Зотова. Когда Рахманинов уехал, этот рояль исчез. после того, когда его в дом искусств какой-то, да, мальчик, девочка, как они занимаются, там, кто-то должен был бренчать. И Рахманинова, следы этого Рахманинова рояля были потеряны. Я за те дни, которые был в Ивановке, все это изучил. Так я знакомился с людьми, и то и все, никакого следов даже не было Рахманинова. И я, значит, обратно, надо же уезжать в Аржаксу, к вечеру приезжаю и зашел в клуб Аржаксы. Там огромный клуб, одноэтажный, большой, огромный такой. И зашел, смотрю, там на сцене репетирует кто-то под баян, под гармошку. Ну, только пианисту может профессионал это прийти в фантазии. Я думаю, два каких глубоких кармана на сцене, углубление справа и слева. Вот место, где бы могли бы спрятать этот рояль, потому что я в Жаксе тоже осведомлялся, да. Пошел на сцену, смотрю, завален совершенно этот карманчик правый. Я стал его разрывать. Ну, довольно много времени у меня на это ушло. И смотрю, знаете, найду ли сказки или слова, пред ним живая голова. Ножка от рояля заднего, видели его там? Вот у меня. Показалось. Я товарищам, которые репетировали, рассказал, значит, что вот такая-то может быть такой случай. Помогите мне. Они очень сочувственно отнеслись. Выкатили мы рояль на сцену. Левой ножки вообще не было. Мы подставили деревянную табуретку. На табуретку почему-то рельса. Да. Открыл я рояль. Белые косточки ни одной. И да и черных мало осталось. Что меня совершенно поразило, это то, что ни одной струны не было порвано. Я открыл деку, и ни одной трещины в раме не было, обыкновенно переменной температуры. Лопается дека. И вы понимаете, какая вещь? Тут и фантазия, то и сама жизнь, то, да. Понимаешь, писатель напишет, поэт сочинит, скажет, наврал. А жизнь сделает такое, что иди, наври такую вещь. Я стал дышать на рояле. Вспомнил, как Каруза, если мог дышал на рояль, так это Каруза легкие какие, то рояль долго отвечал ему несмолкающим гулу. И рояль действительно дышал. Тронул я бас, тронул я сопрано, мне казалось, что это голос Шаляпина, понимаете. Ну, фантазии предела не было. На трелях это Нежданова, понимаете, тем, где он общался, или кошится, или... Да. В общем, я связался с горкомом, который мне во всем помогал, и говорю, я уезжаю, а рояль нужно что-то делать. Они говорят, мы его заберем. Очень хорошо. Через год я опять приехал в Тамбов. Меня все время, значит, мутило. Что с роялем? Уже я увидел его, он был в краеведческом музее Тамбова, и до сих пор к нему не зарастает народная тропа. Приходят... смотрит. Я подошел к этому роялю, увидел его, этот размер, полакированный, все это. Открыл крышку и попробовал его. Как ни печально, тот звук исчез. Видно, полакировали, да, то есть сделали всякие такие примочки. Мне, естественно, всегда напоминается этот мужик и гривенник, да. Тут сяв, и мело мой мужик приступает к делу. Дерет его, как жар червонец заиграл, да цену прежнюю он потерял. То же самое, мне кажется, они слишком много над ним трудились. Конечно, хорошо сделали все. Но тот звук, который я услышал впервые, когда он был совершенно уничтоженный, казалось бы, этот звук он утратил. И его не восстановишь. Есть вещи, которые не восстанавливаются, и только можно о них горевать и сострадать, и плакать. Да. Потом сверили все, номер, то он оказался именно этот рояль. Вот этот Рахманиновский рояль. Почему? Потому что с начала века он был завезен туда, и до 17-го года он стоял, и Рахманинов его обратно не возил, и уехал Рахманинов за границу, оставив себя. Есть такая ученая, Апетян. Она написала не так давно 3 книги о Рахманинове. Письма его и воспоминания и так далее. Я к ней обратился. Этот ли рояль, который я нашел в Тамбове, в Ржавске, это. Она мне отвечает: в книжке моей вы все узнаете. И все, что вы сделали там, товарищи, честь вам, что вы нашли это.

0: В конце августа мы уехали в командировку на Кольский полуостров. После долгих хлопот мы получили разрешение от Министерства геологии побывать на экспериментальной сверхглубокой скважине СГ-3. И вот последний этап пути. От города Заполярного к Буровой. Дорога петляет. Наш газик с рычанием берет подъемы, объезжает лужи и валуны. Низкое серое небо, перемежающийся дождик. Кругом всхолмленная пологими безлесными сопками поверхность и тусклые, похожие на лужи, озера с плоскими берегами. Тоска. И вдруг, когда мы уже приближались к цели, в случайный разрыв между тучами проглянуло солнце. Тундра просияла. Другого слова тут не придумаешь. Как провинциальная скромница, неяркая и незаметная в толпе, взмахнула ресницами и глянула в самое сердце голубыми озерами. Зарделась румянцем ягодника, расцвела мягкими переливами нежнейших оттенков мхов. «Стойте, стойте, пожалуйста! Позвольте выйти взглянуть!» Геологи смотрели с полным пониманием. Кому, как не им, знакомо чувство восторга первооткрывателя красоты природы. Хотя сами-то они и попривыкли, конечно. Машину остановили, мы защелкали фотоаппаратами в тщетной надежде запечатлеть, увести, сохранить и передать другим. А что сохранить? Восторг? Серые россыпи валунов и белопенные водопады? Карликовые березки? Солнышко чуть-чуть посветило и спряталось. Снова набежали тучи. Ветер принес водяную пыль приближающегося дождя. Но картинка, подаренная природой всего-то минут на 15-20, до сей поры держится в памяти. А ведь мы бывали и в тропиках, и субтропиках, почти на всех континентах. Какой красоты не навидались, а тут... Последний поворот дороги, и перед глазами в затуманенной дали возникает, как видение, белая башня с пристроенным к ней длинным зданием-кораблем. Неправдоподобное зрелище среди дикой пустынной тундры. Это Буровая. Она стоит у кромки воды озера. И прямо из первозданности природы мы попадаем в теплое, светлое здание то ли завода, то ли НИИ. Пожалуй, это веяние времени. Во многих городах сегодня можно увидеть на зданиях буквы НПО – научно-производственное объединение. Симбиоз науки и техники, теории, практики, символ прогресса нарождающегося третьего тысячелетия на календаре цивилизации. Действительно, внизу на первом этаже цех. Здесь нарезают, проверяют на дефектоскопе трубы, испытывают, мучают их, прежде чем пустить в дело. На втором этаже светлые и просторные лаборатории, залы для работы геологов с бесконечными картами, схемами, разрезами. Кернохранилище святая святых, где хранятся керны, образцы горных пород, вытянутые с разных горизонтов скважины. Но больше всего поражают с первого взгляда люди. Здесь все работают с удовольствием. Геологи и буровики, геофизики и представители множества смежных специальностей. Все полны энтузиазма и увлечены делом. А знаете ли вы, как устроена Земля? Ну, наверное, знаете. В школе еще в 4-м классе по природоведению рассказывают. Внутри, в самой середине, ядро. Внутреннее и внешнее. Потом мантия, как мякоть персика. И тоже состоит из внутренней части и внешней. И, наконец, наружный слой. Кора или литосфера слоистого строения. Все правильно. А как узнали ученые, что все именно так? Ведь путешествия в недра планеты возможны только в фантастических романах. Самая глубокая шахта сегодня на Земле не глубже 3-4 километров. Нефтяные скважины чуть-чуть, в 2 раза глубже. Ну, а если вспомнить, что радиус нашей родной планеты примерно 6370 километров, то даже самая глубокая скважина не составляет и тысячной доли расстояния до центра. Представьте себе Землю величиной с арбуз. На его поверхности наши шахты и скважины так, царапинки. А можно ли сказать, какой арбуз изнутри, лишь слегка поцарапав его корку сверху? Как же все-таки мы узнали про ядро и все остальное? Как построили существующую модель Земли? И вот оказалось, что все наши прошлые и современные знания о планете-матушке основаны на простукивании да на прослушивании, на косвенных геофизических методах исследования недр, на гипотетических расчетах и на предположениях. Получить же точный ответ можно, лишь подержав в руках керн-образец, вынутый с заданного горизонта, подвергнув этот керн всем мыслимым и немыслимым физико-химическим исследованиям, макро- и микроскопическому анализу. Спросите любого знакомого геолога, а не хотелось бы ему получить кусочек вещества мантии? И он затаскует от вожделения. Да что мантия? Посулите ему образчик керна из подстилающих гранитных или базальтовых пород. Слышите стон? Пока больше всего сведений дал сейсмический метод. Под действием землетрясений или специально устроенных взрывов частицы вещества Земли сдвигаются, толкают соседние и возникают сейсмические волны. Они, как рентгеновские лучи, просвечивают тело планеты, показывают ее строение. Будь Земля однородной, скорость распространения сейсмических волн была бы одинаковой по всей ее толще. Но на разных глубинах, по-видимому, встречаются слои разной плотности. Они преломляют и отражают волны, выводят их наружу, где стоят приборы сейсмологов. Потом, по виду кривых на лентах самописцев, расшифровывают специалисты и определяют, откуда, куда и как шла какая волна. Для геологов сверхглубокая скважина – просто голубая мечта. А для нас с вами? Ни для кого не секрет, что все, чем в материальном смысле живет наша цивилизация, добыто из недр. Металлы из недр, газ, нефть, уголь из недр, соль и соли, минеральные удобрения, наконец, просто необходимые минералы и даже строительные материалы – все из недр. Время деревянных построек прошло. К сожалению, прошло и время легкодоступных поверхностных залежей полезных ископаемых. Нужно забраться в глубины, в слои, состав которых не определишь с поверхности. Вспомните наш арбуз. На стене в пультовой, владение буровых мастеров, большая выразительная фотография. Буровая бригада в брезентухах и касках снята прямо над устьем скважины. Видно, что настроение преотличное. Улыбающиеся буровики держат самодельный, наспех, пусть и несколько кривовато написанный плакат, опять-таки с историческим текстом. «Рекорд мира наш». Забой 9584 метра. Кольское сверхглубокое. Ура! Было это в 1979 году, в июне. Вот что нам рассказал Анатолий Егорович Говоруха, буровой мастер. Я из Ворошиловградской области, из шахтерской семьи, как у нас говорят, угольком вымазан. А родиться ухитрился 22 июня 1941 года. Да. Кончил Артемовское техническое училище, потом горный институт. На Украине работал помбура, помощником бурильщика, а потом самостоятельно. Сюда меня сманил друг Юрий Федько. Я здесь с 1970 года, стаж. Правда, был 3 года за границей в ГДР, буровой опыт, так сказать, передавал. Начальником буровой был. Потом снова сюда потянуло. Если честно сказать... Здесь такой размах, такой, ну, масштаб техники, что после нашей дырки все остальные скважины кажутся, извините за выражение, помойными ямками. Сидящие вокруг буровики дружно и с полным пониманием рассмеялись. А что, точно, вступил в разговор один из присутствующих. Тянет. Вот помнишь, Калимулин, Муловарей Камалыч, бурил, бурил, себя в дырку вкладывал, а потом на пенсию вышел, уехал к себе на родину, а прошлым летом из Татарии специально в отпуск приезжал на нашу скважину поглядеть. Как, мол, мы тут без него управляемся? Такие дыни привез. И он восторженно покрутил крепкой шеей. Потом Говоруха поманил нас за собой. Мы прошли сквозь целый ряд механических вспомогательных цехов и немного в стороне от основного здания оказались перед замысловатой установкой, немного напоминающей своей конфигурацией огромный токарный станок. «Испытательный стенд», хлопнув по станине, с гордостью сказал Анатолий Егорович. «Все обмозговано и все сделано своими руками. Чужие дяди не помогали. Вы представляете наши буровые проходческие параметры? Наши синенькие, видели? Заметим в скобках, как своеобразное лирическое отступление. Синенькими у нас на юге страны называют баклажаны. А здесь три гигантских насоса из дизайнерских соображений, выкрашенных в синий цвет. Насосы эти мощностью 300 атмосфер и производительностью до 40 литров в секунду. За емкостями и приготовлением промывочного раствора для них следит специальный инженер, которого почтительно именуют глиномесом. Меж тем Говоруха продолжал. Здесь, на этом стенде, мы испытываем и отбраковываем трубы. Испытываем на разрыв, на скручивание, мучаем их под давлением 160 атмосфер. Сейчас работаем трубами из специального алюминиевого сплава. Они в 2-2,5 раза легче стальных. Но сейчас еще, как говорится, полбеды. Вот с 13 тысяч начнется настоящий штурмовой этап. Тут техника будет решать ее качество. Нужны новые типы жаропрочных алюминиевых труб. Ледяной компресс. И он выразительно посмотрел на нас. Это я Ферсмана, академика, поминаю, пояснил Говоруха. Так вот, ледяной компресс, по его выражению, действовал до глубин порядка 2,5-3 тысяч метров. Вы извините, стрельнул он веселым глазом и несколько запнулся. Тут товарищи из вашей пишущей братьи, что ли, иногда полное непонимание вопроса проявляют. Вот приезжал к нам один корреспондент. В его устах это слово прозвучало отнюдь не комплиментарно. Ну, попрыгал, посмотрел. А потом мы в статейке у него читаем. И бур опять вгрызается в вечно мерзлые породы. Это на глубине 9 тысяч метров-то. Жарко сейчас в забое, очень жарко. Говоруха склонил голову на бок, как ученик, отвечающий урок. На секунду-другую задумался и выдал. У журналистов все случается за миг. Бур верхней мантии достиг. Тепло на глубине, следов нет катаклизма и слышен писк живого организма. Толково, да? Немного позже нашего разговора, уже по доброму знакомству, нам показали святая святых сверхглубокой. Сменный буровой журнал. Это примерно то же самое, что вахтенный журнал на судне. Строгий деловой документ. В 1979 году, 6 июня, появилась запись в рабочем буровом журнале. Строгая, деловая, казалось бы, обычная. 20 часов 35 минут. Глубина 9583 метра. И далее нетиповая озорная приписка. «Берта Роджерс, чао, гудбай! Крепкий буровой народ пошел дальше!» В мае 1980 года Кольская скважина пересекла 10-километровую отметку, а затем и 11-километровую. Можно ли сравнить скромные 11 километров проходки кольских буровиков с космическими полетами на Луну, на Венеру и на Марс? Вполне. И там, и тут передний, самый передний край отечественной науки и техники. И там, и тут наши парни шагают в неизвестное, накапливая багаж знаний детям и внукам. И чтобы сделать очередной шаг вперед, им приходится самим думать, самим изобретать и самим рисковать.
1: Аня бежала к начальнику цеха в том состоянии, когда не только не скрываешь своего возмущения, но и не хочешь скрывать. Никому до нее нет дела. Все от нее отмахиваются. Хорошо же, она сама о себе напомнит. Она выскажет любимому все, все, а там пусть решает, как хочет. С нее довольна. Но Любимов отказался принять ее, передав через секретаршу «прошу извинить, занят, приму, как только схлынет горячка». Очевидно, и он считал, что в горячее время ей нечего делать в цехе. Даже Алексей Полозов, на ходу выслушав Аню, помотал головой и пробормотал: «Ах, Аня, погодите, сейчас не до этого». И это говорил Алексей Полозов, который сам же и сунул ее на эту должность. Было отчего разозлиться. Единственное, чем она могла заниматься, это обучением молодежи. Однако и тут не было удачи. Аня очень рассчитывала на собрание учеников, но часть мальчишек совсем не пришла. А те, что пришли, шумели, толкались и с любопытством наблюдали, надолго ли у Карцевой хватит терпения и что она сделает, когда терпение лопнет. Только один человек интересовался Аней – Виктор Гаршин. Но ее работа тут была ни при чем. Гаршин успевал забежать к ней между делом, пошутить, задать неизменный вопрос, как живется, как дышится, и взять с нее слово, что после сдачи турбины она будет с ним кутить, страшно кутить, так что дым столбом. Иногда, бросаясь в кресло, в ее пустом техническом кабинете Гаршин восклицал, зевая: «У вас, как в раю, тишина, покой и шелест крыл». Ане хотелось послать к черту этот рай, но она никогда не жаловалась Гаршину. Вот еще, признаться ему, что сделала глупость, и услышать в ответ: «Я же говорил вам, не поддавайтесь на удочку этому фантазеру Полозову. Вот видите, загнал вас в эту дуру и забыл». Ее терпение истощилось, когда она случайно узнала, что предстоит оперативное совещание в связи с приказом директора о новых сроках. На совещании приглашались все начальники участков и мастера, все инженеры, кроме Карцевой. Так и примириться с этим, но нет. Она побежала к начальнику цеха, решив прорваться к нему во что бы то ни стало. Ей как будто повезло, секретарша не была на месте. Аня уже взялась за ручку двери, когда до ее слуха донесся раздраженный голос любимого: «А я вам говорю, занимайтесь своим делом. Если я найду нужным, я сам спрошу вашего совета». Другой, еще более раздраженный голос ответил: «Делать свое дело можно по-разному. Я не хочу штопать дыры. Я хочу работать осмысленно, продуманно». Аня не знала, кто это, но ей хотелось крикнуть: «И я!» Любимов сказал еще раздраженнее: «Идите и выполняйте то, что я приказал». Дверь распахнулась, и мимо Ани, задев ее плечом и не заметив ее, прошел Алексей Полозов с бледным и злым лицом. Понимая, что сейчас начальник цеха вряд ли захочет ее выслушать, Аня все-таки перешагнула порог кабинета. Будь что будет, но она в обиду себя не даст и выскажет все, что наболело. Она тоже не собирается штопать дыры.
2: Любимов недовольно покосился на вошедшую и вдруг, широко улыбнувшись, пошел ей навстречу. «А, наконец-то, пожаловали! Прошу, прошу!» Он усадил ее в кресло и сел в такое же кресло напротив нее, как бы подчеркивая этим, что разговор будет неофициальный, дружеский. «Ну-с, как живется, как дышится?»
1: Услыхав из уст любимого этот знакомый вопрос, она сердито ответила: «Очень плохо!»
2: «О-о-о! Почему же так?»
1: Волнуясь и торопясь, Аня стала выкладывать все свои нужды и намерения, которые никого не интересуют, свои обиды и сомнения. Да нужна ли она вообще? «Я и так много растеряла», — призналась Аня. Аня вспомнился ее первый разговор с Полозовым. Алексей Алексеевич имел в виду очень важные задачи: перенесение передового опыта, изучение лучших приемов труда, воспитание молодежи. Если увязать эти задачи с реальными потребностями цеха, можно, наверное, сделать немало. Разве не так?
2: Любимов пожал плечами. «Так, конечно, так. Ведь у нас, что ни возьми, везде свои большие задачи. А главная задача все-таки производство, турбины. Вот я и думаю, стоит ли держать вас на вспомогательных работах, когда вы могли бы принести пользу и расти как инженер на основной?»
1: «Ну, конечно. И ведь именно об этом она мечтала».
2: «Ничего, Анна Михайловна, не унывайте. Я это назначение пересмотрю в самые ближайшие дни. Вернее всего, на четвертый участок. Хорошо?»
1: «Ой, конечно».
2: Он удовлетворенно улыбнулся.
1: Аня мельком подумала: рад, что делает в пику Полозову. Ну и пусть. Полозов сам виноват. Наговорил кучу прекрасных слов, а потом: ох, Аня, не до вас. Она пошла прямо в цех, на четвертый участок. Все кругом будто изменилось, стало близким, интересным, своим. Она прошла мимо карусели и подумала: «Мои карусели». Кран пронес громоздкую половину диафрагмы. Аня проследила за ее спуском. «Моя деталь. Мне о ней тревожиться. Мне ее подгонять». В проходе у токарных станков она заметила группу мальчишек и с чувством облегчения сказала себе, что недолго ей осталось возиться с ними. Подойдя, она увидела, что все они внимательно наблюдают за работой Якова Воробьева. Сегодня над его станком повесили флажок с надписью «Лучший токарь завода». Воробьев делал как будто то же, что все токари, но делал это так, что хотелось смотреть и смотреть на него. В синей косоворотке, с распахнутым воротом и закатанными выше локтя рукавами, с упавшей на лоб короткой русой прядью, он работал споро и весело. Его руки легко поднимали и устанавливали тяжелый круглый патрон, быстро и ловко крутили рычаг, зажимая деталь в кулачках патрона. Заметив Аню, он знаком пригласил ее подойти. «А я все собираюсь к вам, Анна Михайловна». Аня заглянула в чертеж. Деталь была длинная, фигурная, с глубоким отверстием внутри. «Золотник», уважительно пояснил Воробьев, наклоняясь над деталью и проверяя сперва на глаз, потом индикатором, точно ли она закреплена. «Трудная деталь». «Трудная», — согласился Воробьев. «Замерять ее канительно, а уж внутри обрабатывать, особенно резьбу нарезать, там больше чутьем берешь». Он говорил о трудности, но все его ухватки опровергали это утверждение. «Нет, совсем не трудно, а только интересно и приятно, потому что есть на чем проявить мастерство». Когда Воробьев выводил сверло, видно было, как стекающее из отверстия молоко эмульсии крутит и выносит наружу мелкое крошево стружек. «Вы поглядите вокруг, кто как работает и какой разнобой получается», — сказал Воробьев, прилаживая на суппорте расточный резец. «Вы ведь у нас по технической пропаганде и обмену опытом, верно? Вот и я подумал, что вы нам поможете. Два токаря стоят рядом. Один обрабатывает деталь скоростным методом, другой по старинке. Один тратит на установку 1,5 минуты, другой все 5. А кто этим интересуется? Никто. Изучить бы это все и показать. Глядите, вот где резерв времени». Ане стало стыдно. Ведь она сама об этом думала, как об одной из своих главных задач. А у любимого на радостях все позабыла. Листок с записями так и остался в кармане. Ни о средствах, ни об изучении лучших методов, ни о выставках не сказала ни слова. Она тут же успокоила себя. «Разве я не смогу этим заняться там, на участке, на своем участке?» Она стояла рядом с Воробьевым и наблюдала за его легкими, быстрыми движениями, смутно припоминая какую-то важную и дорогую ей мысль, связанную с такой же вот работой. Лицо у него было теперь строгое и напряженное. Работа поглощала уже не силу, а мысль. Аня отметила это и вдруг разом вспомнила. Она конспектирует раскрытую на столе толстую книгу, перечитывает понравившиеся ей слова и с увлечением записывает на карточке. Маркс о том, что капитализм лишает рабочего наслаждения трудом, как игрой физических и интеллектуальных сил. «Готов!» — сказал Воробьев, высвобождая деталь из захватывавших ее креплений. Любовно зажав ее в ладонях, он заглянул в отверстие и даже легонько засвистел. «Расточено идеально, не придерешься». «Яков Андреевич, вы получаете наслаждение от своей работы?» Он удивленно вскинул глаза, улыбнулся. «А как же, если все ладно выходит?» Она повторила ему запомнившиеся слова Маркса. Воробьев задумался, все еще держа в ладони золотник, потом перевернул его и начал закреплять в патроне другим концом для наружной обработки. «Интересно», — проговорил он, выбирая подходящий резец, и вдруг оторвался от работы и обернулся к Ане. Интересно, что он это тогда понял. 100 лет назад, верно. Когда рабочий был угнетен и забит, работал подневольно, как на каторге. И, немного погодя, запустив станок, попросил: «Вы мне покажите, где эти слова. Я нашему народу прочитаю». Не отрывая глаз от возникающей светлой полосы отточенной стали, Воробьев говорил, делая паузы каждый раз, когда нужно было отвести резец или снять крючком навернувшуюся на деталь стружку. «А с планом коллективного творчества? Помните мое предложение на партбюро? Еще Диденко одобрил. Так ведь ни черта не делается. Яков Андреевич, вы бы пошумели, напомнили о своем предложении». «А как же, обязательно», — весело сказал Воробьев. Уже не раздумывая, звали ее или нет, Аня пошла на оперативное совещание. Ей хотелось сообщить каждому из присутствующих: «Я здесь по праву. Пройдет несколько дней, и никто уже не будет коситься на меня, чего эта женщина болтается по цеху без настоящего дела». Однако и сейчас никто не косился на нее. Мастера и начальники участков несколько раз обращались к ней. Малостахановских школ, товарищ Карцева. Почему опыт Покулинской бригады плохо передается другим бригадам, товарищ Карцева? Аня добросовестно записывала эти замечания. Значит, ее работа все же нужна? Что ж, тем лучше. Но теперь этим займется кто-нибудь другой. Карцева перейдет на основное дело, на турбину. К этому все и сводилось. Дать турбину в новый срок, определенный приказом директора.
2: «На время надо отложить в сторону все остальное», — сказал Любимов. «С этого часа прошу всех сосредоточить все усилия на первой турбине. Ею дышать, ее и во сне видеть». И совещание стало крутить со всех сторон первую турбину, отбрасывая остальное.
1: И вдруг раздался требовательный голос Полозова.
3: «А общий цеховой график и план рационализаторских работ, он составлялся или это тоже по боку?»
1: Аню обрадовал и смутил вопрос Алексея. Об этом ведь и говорил Воробьев. Проголосовали и забыли. Но, может быть, сегодня и вправду не до этого.
3: «Разрешите мне слово?»
2: «Ну, что?» — неодобрительно буркнул Любимов.
1: Алексей встал. Увидев, как он бледен, Аня испугалась за него. Зря просит слово, зря дает волю раздражению. Она понимала, что сейчас при всех возобновится спор, печальный конец которого она невольно подслушала утром.
3: «Мне кажется, мы узко и неправильно толкуем приказ директора. Тут Георгий Семенович говорил, что цикл производства турбины – штука точная. Сократить его без перенапряжения, без штурмовщины нельзя. Но что такое цикл производства турбины, которым мы пугаем людей и самих себя? Возьмите срок обработки самой трудоемкой детали. Он и определяет минимальный срок всего цикла. Остальное зависит от нас, от нашего умения спланировать и организовать работу. Говорят, хороший полководец может проиграть один бой, но выигрывает всю кампанию. Наша главная решающая задача — дать краснознаменке не одну, а все 4 турбины. Что же из этого следует? Что нельзя откладывать обработку самых трудоемких деталей 2-й, 3-й, 4-й турбины на потом. Завалимся. Пускать их надо в работу немедленно, имея четкий график до октября. Срочно заняться механизацией самых капитальных операций. Выиграть время для всех 4 машин. В этом будет наша настоящая победа. А мы отмахнулись от ближайшего будущего. Давай сжать на первую. А там хоть гори все. О недавнем партбюро забыли. Было предложение Воробьева, было решение партбюро. Я спрашиваю и прошу ответить, отменяется оно или нет».
2: «Да нет, конечно», — с досадой ответил Любимов. «Просто мы сейчас говорим о другом, Алексей Алексеевич. Вы напрасно так пылко нас агитируете. Есть приказ директора о новом сроке по первой турбине. О ней речь». И, снисходительно усмехнувшись, он вернул совещание к частным производственным вопросам, стараясь не замечать своего заместителя, который все еще стоял изо всей силы стиснув руками спинку стула.
1: Ане казалось, что Алексей мог бы сейчас поднять и швырнуть в любимого этот стул, если бы стул не был занят. «Алеша, да ну что же ты в самом деле?» — услыхала она шепот Гаршина.
3: Полозов сердито отвернулся от Гаршина и вдруг, не попросив слова, громко и отчетливо заявил, что новый срок выпуска первой турбины – нереальный срок. Очковтирательство и откладывать ради него важнейшие дела безответственно и гибельно для цеха. Перед кем мы в прятки играем? Вы же сами знаете, Георгий Семенович, что срок нереален. Вы сами в него не верите. Не обращая внимания на ропот, поднявшийся вокруг, он начал по срокам обработки различных деталей доказывать, что новый график невыполним.
1: Аня опустила голову. Ей было страшно за Алексея, стыдно и страшно. Понимает ли он, что говорит, и чего он добивается? После чересчур резкого выступления Полозова благоразумная сдержанность любимого подкупала и убеждала лучше слов. Нельзя было не согласиться и с Ефимом Кузьмичем.
2: «Нам мобилизоваться надо», — сказал он с обидой и огорчением. «А товарищ Полозов пытается разоружить нас. Что ж ты, Алексей Алексеевич, не понимаешь, что ли?»
3: «Я понимаю одно, что так мы провалим обязательства, данные краснознаменцам, а иначе могли бы выполнить».
1: Аня ушла растревоженной, со смутным ощущением какой-то вины, хотя она и не произнесла на совещании ни одного слова.
3: С трудом дождавшись гудка, Алексей Полозов подчеркнуто тщательно вымылся, переоделся и, независимо подняв голову, пошел к выходу. Никто не заметил этой демонстрации. Он сам, Алексей, получил от нее горькое удовлетворение. На площади перед заводоуправлением Алексей остановился, раздумывая, не зайти ли к Диденко и с чего начать. Два окна вдруг осветились. Алексей увидел технического секретаря парткома Соню. Она зажгла свет в приемной и прошла в кабинет. Тотчас в кабинете вспыхнули плафоны, осветив круглую голову и пышные усы Ефима Кузьмича. Старик стоял в полоборота к окну и что-то горячо говорил, должно быть, с возмущением рассказывая парторгу о сегодняшнем оперативном совещании, где так недостойно выступил инженер Полозов. Алексей с досадой отвернулся и пошел к проходной. Ходьба рассеивала и приводила мысли в порядок. Да, если разобраться, характер неуживчивый и резкий. Выступать, видимо, не умею. Надо бы спокойнее, убедительнее. В личной жизни неудачник, тут уж и сомнений нет. Все люди, как люди, любят, женятся счастливы, как-то умеют ладить, поддерживать друг друга. А я ни черта не умею. И любить меня, наверное, не за что. И вот сейчас, когда на сердце кошки скребутся, некому пойти, некуда деть себя. Завод. Да. Конечно, вся жизнь тут. Всегда с гордостью думал, тут и радость, тут и горе. В общем, жизнь. Разве я для заработка работаю? Работаю, потому что люблю, потому что это дело мне по душе, потому что я именно тут могу лучше всего проявить все, что во мне есть. Все верно. Вот сегодня именно тут меня побили, как мальчишку. И оказывается, что мне некуда деваться. Что и друзья-то все на заводе, так уж сложилось. На перекрестке он чуть не угодил под грузовик, не обратив внимания на его протяжные гудки. В сутолоке возле универмага чуть не сбил с ног прохожего и, отскочив, наступил на ногу другому. Сконфуженный, он остановился в самом неудобном месте, у выхода, где его все толкали. И в эту минуту услыхал радостный возглас.
4: «Алеша! Алеша! Иди сюда. Откуда ты взялся?»
3: Голос был звонкий, ласковый, хорошо знакомый. Алексей ринулся на голос. Из переднего окна светло-серого автомобиля выглядывало тоже хорошо знакомое и милое лицо. «Лёля, какая ты стала. Она засмеялась, и этот знакомый короткий смешок, как и прежде, взволновал его.
4: Какая же? А? Ну, садись, садись, подвезу, садись, Алёша. Я много раз вспоминала тебя.
3: Ну, и на том спасибо, сказал Алексей, садясь рядом с нею и сбоку оглядывая ее. Похорошела еще больше. Синяя бархатная шляпка очень идет тебе. Ты что же, ты шофером сделалась?
4: Поднимай выше, генеральши. Куда тебя везти?
3: Куда глаза глядят? Кончила ты университет?
4: В общем, да. А я была уверена, что мы с тобой еще встретимся. Это было нехорошо с твоей стороны так исчезнуть. Я очень грустила, Алеша.
3: Во всяком случае, ты быстро утешилась. Если даже поверить, что ты всерьез грустила.
4: Ты не в духе сегодня, Алеша. Ну, признайся, да? Ты женат?
3: Нет.
4: Ну, какие-нибудь сердечные неприятности?
3: Нет.
4: Ну, так что же у тебя случилось, Алешенька? Ну, ты мне расскажи, ведь я тебя по-прежнему большой друг, а? В этом, я надеюсь, ты не сомневаешься?
3: Друг. Она никогда не была ему другом, но ее участие было приятно. И она удивительно, кстати, попалась ему на пути именно сегодня, когда так смутно на душе. Он кратко рассказал ей, что с ним сегодня произошло. У него сразу полегчало на душе, когда он все высказал, потому что, рассказывая, сам убедился в своей правоте.
4: Ничего, Лешенька, все обойдется. Ну, разве можно так? Ну, промолчал бы и все. Тебя же никто не тянул за язык.
3: Спасибо за совет.
4: Да ведь правда же. Ты раньше был такой наивный, нерасчетливый идеалист. Ты вечно лез в драку, и как будто ты один можешь всех людей переделать. Ну, ведь теперь-то ты уже взрослый человек, пора научиться. В жизни таких, как ты, всегда бьют, Лешенька.
3: Насколько я помню, ты никогда не была философом. Кто тебе внушил такую житейскую философию? И о какой жизни ты говоришь? Какую жизнь ты знаешь?
4: Самую обыкновенную. Не выдуманную, не идеальную, а самую обыкновенную жизнь.
3: Знаешь, мне сдается, что это твоя жизнь, как ты ее понимаешь, очень старая, неинтересная и унылая жизнь.
4: Ну, не знаю, у кого из нас двоих она интереснее. Вот ты меня осуждаешь и насмехаешься, и, по-твоему, я не так живу, не так смотрю на жизнь. Хорошо, допустим. Но разве я тебя заставляю жить по-своему? Разве я тебе навязываю свои взгляды? Ты не хотел принимать меня такую, какая я есть? Ну и ладно, я, кажется, не упрашивала тебя и не звала, когда ты... Вот вы все пытаетесь меня воспитывать. Может быть, вы и правы с какой-то большой точки зрения. Я сама понимаю, что это, наверное, как раз то, что нужно. А из меня не получается. И не получается, и не получится. Ну, что, я не старалась зубрить, как все? Что, я не старался ради тебя усвоить всякую всячину хотя бы на четверку? Ну, не могу, ну, не могу, хоть убей, ну, не хочу. Захотела бы, подумаешь, какая сложность. А я не хочу. И не нужно мне это, и не тянет меня, и работать. Да, да, вот что хочешь, говори, а мне подходит именно это, и машина. И лето в Сочи, и международный вагон, и всякие красивые тряпки. А ходить в платочке не для меня, понимаешь, не для меня.
3: Я желаю тебе счастья на твой лад, Лёлечка, раз уж так вышло. Останови, пожалуйста, у какой-нибудь трамвайной остановки, мне пора. Он выскочил из машины, захлопнул дверцу и большими шагами пошел назад, торопясь затеряться в привокзальной суете. Купил банку консервов, дома без аппетита поужинал, лег в постель и перед тем, как заснуть, составил себе

0: Как уехал? Растерянно пробормотал Алексей. Поездом, усмехнулась Соня. В Москву, дней на 5. В цехе первым человеком, которого встретил Алексей, был Ефим Кузьмич. Ефим Кузьмич внимательно поглядел на Полозова, укоризненно качнул головой и тотчас заговорил о деле, которое в эту минуту больше всего его занимало. С металлургического завода привезли отливки диафрагм, и надо было обеспечить их срочную обработку. На участке появился Любимов.
1: Здравствуйте, Георгий Семенович.
2: Здравствуйте, Алексей Алексеевич, ответил Любимов и сразу заговорил о диафрагмах. Дал Полозову несколько поручений, даже пошутил с ним, как ни в чем не бывало.
0: Алексей чувствовал себя напряженно, отвечал с трудом, а Любимов, по-видимому, и не думал о вчерашнем.
2: Кстати, Алексей Алексеевич, тут возникло дело по вашей части. Ваш Воловик придумал что-то новое. Он сейчас у Шикина. Поглядите, может быть, и правда что-нибудь дельное. И, взяв Ефима Кузьмича под руку, пошел по цеху, оставив Алексея одного в середине пролета.
0: Произошло то, чего никак не ожидал Алексей. Никакой борьбы не будет. Никто не собирается ни упрекать его, ни спорить с ним. Его выступление отвергли как неудачное и перешли к очередным делам.

что за звуки. Неподвижен внемлю сладким звуком я. Забываю вечность, небо, землю, самого себя. Всемогущий, что за звуки? Жадно сердце ловит их, как в пустыне путник безотрадный каплю вод живых. И в душе опять они рождают сны веселых лет, и в одежду жизни одевают все, чего уж нет. Принимают образ эти звуки, образ милый мне. Мнится, слышу тихий плач разлуки и души в огне. И опять безумно упиваюсь ядом прежних дней, и опять я полагаюсь на слова людей. Волны катятся одна за другою с плеском и шумом глухим. Люди проходят ничтожной толпою, так же один за другим. Волнам их неволя и холод дороже знойных полудня лучей. Люди хотят иметь души, и что же? Души в них волн холодней. Любил с начала жизни я угрюмое уединение, где укрывался весь в себя, бояса, грусть не утая, будить людское сожаление. Счастливцы, мнил я, не поймут того, что сам не разберу я, и черных дум не унесут ни радость дружеских минут, ни страстный пламень поцелуя. Мои неясные мечты я выразить хотел стихами, чтобы, прочтя сии листы, меня бы примирила ты с людьми и с буйными страстями. Но взор спокойный, чистый твой в меня вперился изумленный, ты покачала головой, сказав, что болен разум мой желанием вздорным ослепленный. Я, веруя твоим словам, глубоко в сердце погрузился, однако же нашел я там, что ум мой не по пустякам к чему-то тайному стремился, к тому, чего даны в залог с толпою звезд ночные своды, к тому, что обещал нам Бог, и чтоб уразуметь я мог через мышление и годы. Но пылкий, но суровый нрав меня грызет от колыбели, и в жизни зло лишь испытав, умру я, сердце.

0: сердцем не познав печальных дум печальной цели. Вблизи тебя до этих пор я не слыхал в груди огня, встречал ли твой прелестный взор, не билось сердце у меня. И что ж, разлуки первый звук меня заставил трепетать. Нет, нет, он не предвестник мук, я не люблю, зачем скрывать? Однако же хоть день, хоть час еще желал бы здесь пробыть, чтоб блеском этих чудных глаз души тревоги усмирить. Благодарю. Вчера мое признание и стих мой ты без смеха приняла. Хоть ты страстей моих не поняла, но за твое притворное внимание благодарю. В другом краю ты некогда пленяла, твой чудный взор и острота речей останутся навек в душе моей. Но не хочу, чтобы ты мне сказала «благодарю». Я б не желал умножить в цвете жизни печальную толпу твоих рабов и от тебя услышать вместо слов язвительной, жестокой укоризны «благодарю». О, пусть холодность мне твой взор покажет, пусть он убьет надежды и мечты, и все, что в сердце возродила ты, душа моя тебе тогда лишь скажет «благодарю». Передо мной лежит листок, совсем ничтожный для других, но в нем сковал случайный рок толпу надежд и дум моих. Исписан он твоей рукой, и я вчера его украл, и для добычи дорогой готов страдать, как уж страдал. Темно, все спит, лишь только жук ночной, жужжа в долине, пролетит порой. Из-под травы блистает червячок, от наших дум, от наших бурь далек. Высоких лип стал пасмурней навес, когда луна взошла среди небес. Нет, в первый раз прелестно так она. Он здесь стоит, как мрамор у окна, тень от него чернеет по стене, недвижный взор поднят, но не к луне. Он полон всем, чем только яд страстей ужасен был и мил сердцам людей. Свеча горит, забыта на столе, и блеск ее с лучом луны в стекле мешается, играет, как любви, огонь живой с презрением в крови. Кто ж он? Кто ж он, сей нарушитель сна? Чем эта грудь мятежная полна? О, если б вы умели угадать в его очах, что хочет он скрывать! О, если б мог единый бедный друг хотя смягчить души его недуг! Скажи, для чего перед нами ты в кудри вплетаешь цветы? Себя ли украсишь ты розой прелестной, минутной, как ты? Зачем приводить нам на память, что могут ланиты твои увянуть, что взор твой забудет восторги надежд и любви? Дивлюсь я тебе, равнодушно, беспечно ты смотришь вперед, смеешься над временем, будто на эру оно обойдет. Ужель ты безумным весельем прогнать только хочешь порой грядущего тень? Ужели чужда ты веселью душой? 5 лет протекут, ни лобзаньем, ни сладкой улыбкою глаз к себе на душистое ложе опять не заманишь ты нас. О, лучше умри поскорее, чтоб юный красавец сказал, кто был этой девы милее, кто раньше ее умирал. Гляжу в окно, уж гаснет небосклон, прощальный луч на вышине колонн, на куполах, на трубах и крестах блестит, горит в обманутых очах. И мрачных туч огнистые края рисуются на небе, как змея, и ветерок, по саду пробежав, волнует стебли омоченных трав. Один меж них приметил я цветок, как будто перл, покинувший восток, на нем вода блистаючи дрожит, главу свою склонивший, он стоит, как девушка в печали роковой, душа убита, радость над душой. Хоть слезы льет из пламенных очей, но помнит все о красоте своей. Светись, светись, далекая звезда, чтоб я в ночи встречал тебя всегда. Твой слабый луч, сражаясь с темнотой, несет мечты душе моей больной. Она к тебе летает высоко, и груди сей свободно и легко. Я видел взгляд, исполненный огня, уж он давно закрылся для меня, но как к тебе, к нему еще лечу, и хоть нельзя, смотреть его хочу. Страшись любви, она пройдет, она мечтой твой ум встревожит, тоска по ней тебя убьет, ничто воскреснуть не поможет. Краса, любимая тобой, тебе отдаст, положим, руку. Года мелькнут, летун седой укажет вечную разлуку. И беден, жалок будешь ты, глядящий с кресел или подушки на безобразные черты твоей докучливой старушки. Коль мысли о былых летах в твой ум закрадутся порою, и вспомнишь, как на сих щеках играла жизнью молодою. Без друга лучше дни влачить и к смерти радостной клониться, чем два удара выносить и сердцем о двоих крушиться. Свершилось. Полно ожидать последней встречи и прощания. Разлуки час и час страдания придут. Зачем их отклонять? Ах, я не знал, когда глядел на чудные глаза прекрасный, что час прощания, час ужасный, ко мне внезапно подлетел. Свершилось. Голосом бесценным мне больше сердца не питать. Запрусь в углу уединенном и буду плакать, вспоминать. Когда твой друг с пророческой тоскою тебе вверял толпу своих забот, не знала ты невинную душою, что смерть его позорная зовет, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет. Он был рожден для мирных вдохновений, для славы, для надежд, но меж людей он не годился, и враждебный гений его душе не наложил цепей. И не слыхал Творец его молений, и он погиб в отсвете лучших дней. И близок час, и жизнь его потонет в забвенье без следа, как звук пустой. Никто слезы прощальной не уронит, чтоб смыть упрек оправданной толпой, и лишь волна полночная простонет над сердцем, где хранился образ твой. Не думай, чтоб я был достоин сожаления, хотя теперь слова мои печальны. Нет, нет, все мои жестокие мучения — одно предчувствие гораздо больших бед. Я молод, но кипят на сердце звуки, и Байрона достигнуть я б хотел. У нас одна душа, одни и те же муки. О, если б одинаков был удел! Как он, ищу забвенье и свободы. Как он, в ребячестве пылал уж я душой, любил закат в горах, пенящиеся воды и бурь земных, и бурь небесных вой. Как он, ищу спокойствия напрасно, гоним повсюду мыслью одной, гляжу назад, прошедшее ужасно, гляжу вперед, там нет души родной. Прости, мой друг, как призрак я лечу в далекий край, печаль я ищу. Хочу грустить, но лишь не пред тобой. Ты можешь жить, не слыша голос мой. Из всех блаженств, отнятых у меня, осталось мне одно — видать тебя. Тот взор, что небо жалостью зажгло, все кончено. Ни бледное чело, ни пасмурный и недовольный взгляд ничем, ничем его не омрачат. Меня забыть прекрасной нет труда, и я тебя забуду навсегда. Я мучусь, если мысль ко мне придет, что и тебя несчастье убьет, что некогда слонит из уст мечта, как дым слетит, завянет красота, забьется сердце медленней, свинец тоски на нем, и что всему конец. Однако ж я желал бы увидать твой хладный труп, чтобы себе сказать, чего еще. Желанья отняты, бедняк, теперь совсем, совсем оставлен ты. Я не крушуся о былом, оно меня не усладило. Мне нечего запомнить в нем, чего б тоской не отравило. Как настоящее оно страстями чудными облито и вьюга из зла занесено, как снегом крест в степи забытый. Ответа на любовь мою напрасно жаждал я душою. И если о любви пою, она была моей мечтою. Я к одиночеству привык, я б не умел ужиться с другом, я б с ним препровожденный миг почел потерянным досугом. Мне скучно в день, мне скучно в ночь, надежды нету в утешенье. Она навек умчалась прочь, как жизни каждое мгновенье. На светлый запад удалюсь, вид моря грусть мою рассеет, ни с кем в отчизне не прощусь, никто о мне не пожалеет. Быть может, будет мне о ком тогда вздохнуть, и провиденье заплатит мне спокойным днем за долгое мое мученье. Настанет день, и миром осужденный, чужой в родном краю, на месте казни, гордый, хоть презренный, я кончу жизнь мою. Виновный пред людьми, не пред тобой, я твердо жду тот час, что смерть, лишь ты не изменись душою, смерть не разрознит нас. Иная есть страна, где предрассудки любви не охладят, где не отнимет счастье и шутки, как здесь у брата брат. Когда же весть кровавая примчится о гибели моей, и как победе станут веселиться толпы других людей, тогда молю единою слезою почти холодный прах того, кто часто с скрытною душою искал в твоих очах блаженство юных лет и сожаление, кто пред тобой открыл таинственную душу и мучение, которых жертвой был. Но если над моим позором смеяться станешь ты и возмутишь неправедным укором и речью клеветы обиженную тень, не жди пощады. Как червь к душе твоей я прилеплюсь, и каждый миг отрады несносен будет ей, и будешь помнить прежнюю беспечность, не зная воскресить, и будет жизнь тебе долга, как вечность, а все не будешь жить.
1: Оборвана цепь жизни молодой, окончен путь
0: бил час, пора домой, пора туда, где будущего нет, ни прошлого, ни вечности, ни лет, где нет ни ожиданий, ни страстей, ни горьких слез, ни славы, ни честей, где вспоминание спит глубоким сном, и сердце в тесном доме гробовом не чувствует, что червь его грызет. Пора! Устал я от земных забот, ужель бездушных удовольствий шум, ужели пытки бесполезных дум, ужель самолюбивая толпа, которая от мудрости глупа, ужели дев коварная любовь прельстят меня перед кончиной вновь? Ужели захочу я жить опять, чтобы душой по-прежнему страдать и столько же любить? Всесильный Бог, ты знал, я долее терпеть не мог. Пускай меня обхватит целый ад, пусть буду мучиться, я рад хотя бы вдвое против прошлых дней, но только дальше, дальше от людей.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам послушать литературно-музыкальную передачу, посвященную одной из прекраснейших страниц пушкинского творчества –

дни поздней осени бронят обыкновенно. Но мне она мила, читатель дорогой, красою тихою, блистающей смиренно. Так нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечет. Сказать вам откровенно, из годовых времен я рад лишь ей одной –

0: Музыка болдинской осени.
1: Вот сюда мы поднимемся, на этот огород, посмотрим. Здесь перед нами открывается тот самый простор, та самая степь болдинская, которую пишет Пушкин в Плетневу. Но пейзаж, по счастью, не изменился. В основном с пушкинских времен не появилось здесь каких-то новых строений. И вот эта холмистая равнина, вот чрезвычайно характерная вообще для этих мест, здесь, отсюда очень так все это живописно смотрится, вот с Косогора. И здесь видна, кроме того, еще и старая дорога, по которой приезжал Пушкин сюда и выезжал из Болдина. Вот, может быть, вы видите, немножко там линия столбов идет, да, вот среди этой, и туда она уходит, вот справа от нее рощица видна на горизонте, Казариновские кусты она называлась. Вот эта дорога, старая дорога на Лукоянов.

0: Петру Александровичу Плетневу.
1: Сейчас еду в Нижний, то есть в Лукоянов, в село Болдино. Пиши мне туда, коли вздумаешь. Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе. Грустно, тоска. Если я не несчастлив, по крайней мере, несчастлив. Осень подходит. Это любимое мое время, здоровье мое обыкновенно крепнет, пора моих литературных трудов настает, а я должен хлопотать о приданом, да о свадьбе, которую сыграем Бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню, Бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Кочановского. Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Черт догадал меня бредить о счастье, как будто я для него создан.

Темные силуэты деревьев по обеим сторонам дороги, ведущей в Болдино, охраняют нас в этой тревожной ночной тишине. Словно сказочные озера, освещенные луной, дымятся ложбины и овраги клубами густого тумана, который, рассеиваясь в предутренних сумерках, то стелется поземкой, то вдруг взвивается снежным вихрем. Странные, причудливые образы, вырастая из его клочьев, несутся за нами вдоль осенней дороги. Не она ли открывает нам тайну первых болдинских строк, написанных сразу же

0: два листка пиловой рукописи. Здесь же рисунок изящным росчерком пушкинского пера. Несколько штрихов, луна в очертаниях тумана или тучи. Под текстом запомним эту дату. 7 сентября. Болдина.
1: Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин, страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин. Эй, пошел ямщик, нет мочи, коням барин тяжело, вьюга мне слепает очи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам.

вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят. Вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Кони снова понеслися, колокольчик дин-дин-дин. Вижу, духи собрались средь белеющих равнин. Бесконечны, безобразны, в мутной месяце игре закружились бесы разные, будто листья в ноябре. Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьму ль замуж выдают? Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце.

0: предполагают, что, оказавшись здесь, в старинном имении дедовском, в этом заброшенном, запущенном доме, в котором господа долгие годы не жили, Пушкин вряд ли пользовался сразу всеми его комнатами, а, скорее всего, так же, как и в Михайловском, выбирая для жилья одну или две из них, ну и вот это, скажем, могла служить ему спальней и одновременно кабинетом. Вот здесь у стены вы видите диван, ширмы, которыми можно отделить его от остальной части комнаты, спали на таких диванах. И перед ним стоит столик, на котором лежат листки рукописей пушкинских. Ну вот здесь в шкафу книги, но книг очень немного, потому что в Болдинском доме вообще книг было мало, и Пушкин жалуется постоянно в письмах друзьям на отсутствие книг. А он, рассчитывая провести здесь совсем немного времени, привез с собой всего несколько книг. Ну и, соответственно, это письменный столик, на нем чернильница, колокольчик, песочница. А дом, кстати, был, то есть весь облик внутренний был совершенно иным, потому что он, скорее всего, был не оштукатурен. Бревенчатые стены, такая уединенность, вот эта деревенская глушь особенно чувствовалась в это время в Болдине.
1: Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье. Но как вино, печаль минувших дней в моей душе чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслажденья меж горестей, забот и треволнения. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной.
2: Вместо названия на листе рукописи дата 8 сентября. Значит, на завтра после бесов.

А на дворе стояла солнечная, чистая осень. И светлее становилось на душе. Всегда любил он эти певучие осенние краски. За усадебным парком с холма открывается бесконечность пространства нашей земли. С тоской ее расстояний, с вдохновенным величием просторов. Это Россия, это Пушкин. Ни мебель, ни утварь, ни детали быта не дают так глубоко почувствовать присутствие Пушкина, дух его поэзии, как неоглядные степи Болдина, как звенящие осенним золотом его рощи и дубравы.

0: Петру Александровичу Плетневу, 9 сентября 1830 года, из Болдина в Петербург. Я писал тебе премеланхолическое письмо, милый мой Петр Александрович, да ведь меланхолии тебя не удивишь, ты сам на это собаку съел. Теперь мрачные мысли мои порассеялись, приехал я в деревню и отдыхаю. Ах, мой милый, что за прелесть здешняя деревня! Вообрази, степь да степь, соседи ни души, езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, и никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины и прозы, и стихов.
1: Ну и здесь, вот, любуясь этими окрестностями, конечно, хотелось бы вспомнить и о заповедных местах, связанных с поездками Пушкина, вот с этими верховыми прогулками его ежедневными. Вот эта роща, Казариновские кусты. Но мы знаем, что Пушкин там бывал, вот вспоминали старики, что ездил он по этой дороге. И в противоположной стороне находится роща Лучинник. Роща находится в 2 километрах от села. Лучинник вот входит в состав нашего заповедника. И там сохранился родник, который с давних пор там бьет на этом месте. Может быть, действительно, с пушкинского времени. И вот старожилы болдинские вспоминали, что Пушкин очень любил там бывать.

У околицы села начинается широкая полевая дорога, уходящая в синеву дальней рощи. Так и осталась за ней словно прекрасная мелодия пушкинское название «Лучинник». И вот летит он уже ей навстречу, свежий осенний ветер в лицо. Зубчатый силуэт лучинника все ближе, ближе, быстрой рукой сдерживает коня, ловко соскакивает, и со всех сторон обступают его родные березы.

0: В лучиннике Пушкинского больше всего. Тропинка выводит на опушку. Можно попить чистой холодной воды из родника, бегущего вглубь леса. Трепетно прикасаемся мы к чуду болдинской осени.
1: Унылая пора, очей очарование. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увиданья, в багрец и в золото одетые леса, в их сенях ветер, шум и свежее дыханье, и мглой волнистую покрыты небеса, и редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. К привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, чередой находит голод. Легко и радостно играет в сердце кровь. Желания кипят, я снова счастлив, молод. Я снова жизни полн, таков мой организм. Извольте мне простить ненужный прозаизм. Ведут ко мне коня в раздолье открытом, махая гривой, он всадника несет, и звонко под его блистающим копытом звенит промерзлый дол и трескается лед. Но гаснет краткий день, и в камельке забытом огонь опять горит, то яркий свет льет, то тлеет медленно, а я пред ним читаю или думы долгие в душе моей. Я забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением, и тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, но чу, матросы вдруг кидаются, ползут, вверх, вниз и паруса надулись, ветра полный, громада двинулась и рассекает волны, плывет. Куда ж

0: Эти строки во всю ширину листа, знакомым размашистым почерком, написаны на одном дыхании.
1: Всем они хорошо знакомы, конечно, но всегда хочется их здесь прочесть, потому что написаны они были здесь, и потому что, ну, какая-то вот картина очень живая рисуется. Вероятнее всего, это именно так вот и проходил день Пушкина в Болдине.
2: 30 октября 1833 года. Просыпаюсь в 7 часов, пью кофе и лежу до 3 часов. В 3 часа сажусь верхом, в 5 в ванну и потом обедаю. До 9 часов читаю. Вот тебе мой день и все на один лад. Какие б чувства ни таились тогда во мне, теперь их нет. Они прошли или изменились, мир вам, тревоги прошлых лет. В ту пору мне казались нужны пустыни, волн края жемчужный, и море шум, и груды скал, и гордой девы идеал, и безыменные страдания, другие дни, другие сны. Смирились вы моей весны, высокопарные мечтания, и в поэтический бокал воды я много подмешал. Иные мне нужны картины. Люблю песчаный косогор, перед избушкой две рябины, калитку, сломанный забор, на небе серенькие тучи, перед гумном соломы кучи, да пруд под сенью ив густых, раздолье уток молодых. Теперь мила мне балалайка, да пьяный топот трепака перед порогом кабака. Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да щей горшок, да сам большой. Порой дождливую намедни я, завернув на скотный двор, тьфу, прозаические бредни фламандской школы пестрый сор. Таков ли был я, расцветая? Скажи, фонтан Бахчисарая, такие ли мысли мне на ум навел твой бесконечный шум, когда безмолвно пред тобою зарему я воображал средь пышных опустелых зал. Спустя 3 года вслед за мною, скитаясь в той же стороне, Онегин вспомнил обо мне.
0: Одна из комнат Болдинского музея-заповедника называется Онегинской. Сюда привела нас хранитель музея Татьяна Васильевна Королёва. Факсимильные оттиски рукописей 2 последних глав романа «Путешествие Онегина» и 8 главы, иллюстрации, издания разных лет.
1: Мы даем здесь, что значит, изображение старой русской деревни крепостной, это старинные форты. Болдинские впечатления здесь непосредственно находят отражение, то мы даем и некоторые конкретные, конкретно болдинские здесь такие вот пейзажи. Это церковь наша и гравюра на дереве Грозевского, изображающая Болдина 30-х годов, Пушкинская деревня изображена. Вообще гравюра сама по себе прелестная. То есть это вот тот постоянный фон, который сопутствует Пушкину во время его пребывание в Болдине в 30-м, и в 33-м, и в 34-м году, потому что в осенние месяцы приезжал он сюда. А здесь работы известны, это Серов, картина Серова «Пушкин на прогулке в степи». Великолепные пастели московского художника Бориса Сергеевича Берингофа, который, как нам кажется, очень хорошо почувствовал природу болдинскую, вот это состояние. Тонкие работы очень верные по настроению и по краскам, такие очень сдержанные колориты, и в то же время это очень такие выразительные.

Парка на стене. Но вот он за окнами, за широкой дверью веранды, живой, шуршащий под ногами осенней листвой.

идем через мостик и к деревянному флигелю в углу парка направо. Верхняя часть парка – это наиболее интересная часть в мемориальном отношении, потому что это наиболее старая часть при Пушкине. Мы пройдем там фруктовый сад. Там, здесь растут и самые старые деревья сада, вот ветла, которой больше 200 лет. Но ветла при Пушкине была большим деревом, 50-летним уже солидным деревом, а вот этот дуб был молоденьким совсем деревцем. И рядом здесь вот при повороте на Акацию аллею еще один дуб, тоже его ровесник. Вот деревья современники Пушкина. Аллея, которая идет вдоль ограды, заповедника, липовая аллея. Ну, это непременная принадлежность любой дворянской усадьбы, либо въездные липовые аллеи были. А у Пушкиных была аллея, которая окаймляла в виде буквы П, охватывала усадьбу с трех сторон. Если суммировать возраст этих липовых предшественниц, то может оказаться, что аллея была здесь со времен Пушкина.

0: посидеть у заросшего ряской пруда, побродить по аллеям, постоять на горбатом мостике. С ветки клёна медленно падает лист. Волнующее узнавание пушкинских образов, впечатлений. Кажется, где-то совсем-совсем рядом обитает его муза.
1: В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод, сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась, муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья и славу нашей старины, и сердце трепетные сны. И свет ее с улыбкой встретил, успех нас первый окрылил, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. И я, в закон себе вменяя страстей единый произвол, с толпою чувства разделяя, я музу резвую привел на шум перов и буйных споров, грозы полуночных дозоров, и к ним в безумные пиры она несла свои дары. И как вакханочка резвилась, за чашей пела для гостей, и молодежь минувших дней за нею буйно волочилась, а я гордился меж друзей подругой ветреной моей. Но я отстал от их союза и вдаль бежал, она за мной. Как часто ласковая муза мне услаждала путь немой волшебством тайного рассказа, как часто по скалам Кавказа она Ленорой при луне со мной скакала на коне, как часто по брегам Тавриды она меня во мгле ночной водила слушать шум морской, немолчный шепот Нереиды, глубокий, вечный хор валов, хвалебный гимн отцу миров. И, позабыв столицы дальней, и блеск, и шумные пиры, в глуши Молдавии печальной она смиренные шатры племен бродящих посещала, и между ними одичала, и позабыла речь богов для скудных странных языков, для песен степи ей любезной. Вдруг изменилось все кругом, и вот она в саду моем явилась барышней уездной, с печальной думою в очах, с французской книжкою в руках.
0: Большое стихотворение, которое, вероятно, не будет оконченное, писал он когда-то, начиная Онегина. И вот конец. Под последней строкой, пока еще 9 главы, точные даты. 25 сентября. 3,5 часа. По всей вероятности, это ночь. И на другой день торжественный гекзаметр. Прощание с Онегиным.
1: Миг вожделенный настал. Окончен мой труд многолетний. Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня? Или свой подвиг свершив, я стою, как паденщик ненужный, плату приявший свою, чуждой работе другой? Или жаль мне труда молчаливого спутника ночи, друга Авроры золотой, друга пенатов святых?
2: Давайте сейчас пройдем в парадную комнату.
3: Это так называемая зальца. Здесь обычно принимали гостей или же проводили семейные праздники.
2: Печи, расположенные симметрично друг против друга, они отапливают сразу несколько комнат. Окна и застекленная дверь выходят...
0: Молча смотрят со стены портреты, безмолвствуют вещи музейных комнат, свидетели пушкинских времен. Но эти раскрытые страницы книг, к которым прикасалась его рука, эти драгоценные для нас строчки летящим росчерком, рисунки на полях черновиков, много-много могут рассказать о ней.
4: Я хотела бы вам показать рукописи Пушкина вот здесь, на столике. И сделаны на архивной бумаге, причем всякий раз бумага подбиралась точно такая же, как вот была у Пушкина именно вот на этих рукописях. Воспроизведение получается необычайно точное. Видите, воспроизводится цвет чернил совершенно точно. Так что это ощущение живой рукописи дает. Очень интересный листок, где очень хороший сделанный Пушкиным портрет Натальи Николаевны. Вот Цивловская пишет о нем в своей книжечке о рисунках Пушкина.
0: На письменном столе нежный акварельный рисунок Карла Брюлова. Наталья Николаевна Гончарова.

немножеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем, среди медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зритель, одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, пречистая и наш божественный Спаситель, она с величием, он с разумом в очах, взирали кроткие во славе и в лучах, одни без ангелов под пальмою Сиона. Исполнились мои желания, Творец тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец. Натальи Николаевны Гончаровой, 30 сентября 1830 года, из Болдина в Москву. Я уже почти готов сесть в экипаж, хотя дела мои еще не закончены, и я совершенно пал духом. Вы очень добры, предсказывая мне задержку в Богородицке лишь на 6 дней. Мне только что сказали, что отсюда до Москвы устроено 5 карантинов, и в каждом из них мне придется провести 2 недели. Подсчитайте-ка, а затем представьте себе, в каком я должен быть собачьем настроении. В довершение благополучия полил дождь, и, разумеется, теперь не прекратится до санного пути. Наша свадьба точно бежит от меня, и эта чума с ее карантинами, не отвратительнейшая ли эта насмешка, какую только могла придумать судьба? Мой ангел, ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка. Не лишайте меня этой любви и верьте, что в ней все мое счастье.

Шли дни, наступил октябрь. Потянулись серые дожди, бездорожья. Мокрые ветки деревьев стучали в окна. Пушкин писал. В последних числах октября выпадал и исчезал снег. Ночи были длинными. Пушкин один в Болдинском доме.

мне не спится, нет огня. Всюду мрак и сон докучный, ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки бабье лепетанье, спящей ночи трепетанье, жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот? Укоризна или ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смысла я в тебе ищу.

0: Волей проведения все сошлось в эту болдинскую осень 1830 года. Радость жизни и угроза смерти, уныние одиночества и взлет вдохновения. Переплетались годы, времена.
1: Скажу тебе за тайну, что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда. Две последние главы Онегина, восьмую и девятую, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами, стихов 400, которую выдадим анонимно. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Дон Жуан». Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все. Весьма секретное. Написал я прозою 5 повестей.
0: Писалось ему как никогда. Он и сам был поражен детородностью своей осени, как скажет в письме Дельвигу. Это было торжество человеческого духа над серыми буднями, холерными карантинами, тоской одиночества. Это был вдохновенный праздник творчества.

Прошло более 2 лет. Осенью 1833 года из поездки по местам Пугачева

0: что встречает нас по дороге из...
1: Тянул на Колесничука и вышел на улицу. Колесничук бросился за ним. «Послезавтра в это же время», — шепнул он в дверях. «Чем могу служить, мсье?» — обратился он, вернувшись в магазин, к новому покупателю. Через день в назначенное время немец появился в магазине. «Прошу вас, мсье, пройдите в эту дверь», — сказал Колесничук с поклоном, пропуская немца в чулан. Немец, положив руку в задний карман своих коротких брючек, вошел в чулан, где его ждал Черноиваненко.
2: «Закройте дверь на крючок и не шевелитесь», — сказал Черноиваненко, не спуская глаз с немца и держа в руках пистолет. Не вынимая руки из заднего кармана, немец заложил крючок и прислонился к двери всем своим большим грузным телом.
3: «Пропуск», — сказал Черноиваненко.
2: «Киев. Отзыв. Карабин. Верно. Подождите, не приближайтесь. Документы».
1: Немец отколупнул ногтем заднюю крышку часов и подал Черноиваненко маленькую папиросную бумажку, скатанную шариком. Черноиваненко развернул ее, надел очки, не выпуская из рук пистолета, прочитал несколько слов, написанных хорошо ему знакомым почерком секретаря обкома, и весело улыбнулся. Улыбнулся и немец, но сдержанно. «Представитель украинского штаба партизанского движения капитан Максимов», — сказал он, представляясь.
2: «Черноиваненко, садитесь».
1: Они пожали друг другу руку. Черноиваненко подвинулся, и капитан Максимов сел рядом с ним на край ящика.
2: «А я, признаться, и не знал, что существует такой украинский штаб партизанского движения. Давно создан. В июне месяце. И не только украинский. Постановлением Государственного комитета обороны СССР образован центральный штаб партизанского движения».
1: Максимов прислушался к голосам, доносившимся сквозь тонкую перегородку из магазина. «Здесь безопасно?»
2: «По крайней мере, до сих пор эта явка у нас считается наиболее надежной. На всякий случай учтите, что за этими ящиками в углу есть еще одна дверь. Она выходит непосредственно во двор. Так что в случае какого-нибудь непредвиденного происшествия мы можем выйти, так сказать, через черный ход. Мы люди не гордые. Но не беспокойтесь, у меня на улице и во дворе расставлены надежные хлопцы. Они своевременно дадут знать».
1: «Так вы говорите, что образован центральный партизанский штаб?»
2: «Да.
1: В его задачу входит оперативное руководство партизанским движением на всей временно оккупированной территории Советского Союза».
4: «Каков размах!» — сказал Черноиваненко взволнованно. «Это здорово! Ей-богу, это просто здорово!»
1: «Теперь, товарищ Черноиваненко, позвольте передать вам инструкции штаба. До поражения под Москвой основной поток немецких военных грузов шел через Белоруссию и Украину. Тогда начали действовать украинские партизаны, нанося планомерные удары по южным дорогам. Эти удары продолжаются и до сих пор. Сила и с каждым днем нарастает».
4: «Ага, понятно», — сказал Черноиваненко. «Улавливаю вашу мысль. Значит, теперь врагам приходится пустить основной поток железнодорожных грузов еще южнее».
1: «Совершенно точно. Часть этих грузов доставляется в Одессу. Отсюда вытекает основная боевая задача для черноморцев».
4: «Зажать их на Черном море», — сказал Черноиваненко, с силой собирая открытую руку в кулак.
1: «Этим вы сильно поможете Красной армии. У вас есть в порту люди». Черноиваненко задумался, перебирая в уме свои кадры.
4: «Найдутся.
1: Значит, перенесите центр вашей подрывной работы в Одесский порт. И чем скорее, тем

0: И прыгает, Анна Карповна, и скачут, и ползают, и летают. Жизнь на земле, она всюду. И высоко в горах, и глубоко под землей, и в снегах
1: Антарктиды.
0: Правильно, в горячих песках пустыни тоже. Заводите, Петя, наш вертолет, быстролет и в путь.
1: В таком случае, товарищ Медведкин, дайте, пожалуйста, мой зонтик от солнца.
0: Пожалуйста, пожалуйста, а где
1: он? Вот, он в углу. Ради науки я готова на все. Но получить солнечный удар не хочу.
0: Вот ваш зонтик, уважаемая Анна Карповна. Позвольте вашу ручку.
1: Благодарю вас. А здесь в кабине уютно и прохладно.
0: Петя,
2: что?
0: Запас воды и пищи погружен?
2: Полностью.
0: Тогда курс на юг, пустыня Каракум.
1: Видишь, как взмыли.
0: Скорость приличная, но путь не близкий. Чтобы не терять времени, включим наш коротковолновый приемник. Настроимся на волну последних новостей природы.
3: В холодные воды, омывающие Антарктиду, начали прибывать стада китов.
4: Как установили ученые, в этих холодных водах киты избавляются от паразитов, которые досаждают им в теплых широтах.
3: В холодных водах клещи, морские блохи и прочая нечисть погибают.
4: А после курса лечения киты возвратятся в теплые моря.
5: В Финском заливе ленинградскими учеными решено создать заповедник, где будут сохранены болота и топи.
4: Кому нужны болота, могут спросить многие люди.
3: А болота, оказывается, нужны водоплавающим птицам, которые вот уже тысячи и тысячи лет останавливаются здесь во время перелетов.
5: Если осушить привычные для пернатых болота, погибнут многие редкие виды птиц.
4: В Африке в наши дни обитает около миллионов слонов.
5: Но это ровно в 10 раз меньше, чем еще 5 лет тому назад.
3: Арифметика несложная. За 5 лет браконьеры уничтожили ради бивней, мяса и слоновьих хвостов, из которых делают хлопушки от мух, 9 миллионов этих прекрасных умных животных. Что же будет, когда пройдет еще лет 5?
4: Берегите лягушек.
5: Берегите лягушек.
3: Ученые подсчитали, что только в нашей стране лягушки служат пищей для 92 видов птиц.
5: Исчезновение лягушек принесет двойной вред. Увеличится количество насекомых-вредителей, которых они поедают, и исчезнут многие птицы, которые питаются ими. Берегите лягушек.
0: Ну вот, подлетаем к цели. Внизу пески каракумов.
2: Ага, идем на посадку. Так, ну вот, приземлились.
0: Припустынились, правильно.
2: Я же говорила, пусто в пустыне.
0: Это только на первый взгляд, Анна Карповна.
2: Да.
0: Готовьте микрофон, прислушаемся к голосам пустыни.
1: Хорошо, хорошо, прислушаемся. Только если тут есть кто, так это, верно, одни невидимки.
2: Ой, что это?
0: Да, это голоса невидимок. Усильте звук, Анна Карповна, усильте. Прислушаемся.
6: Я кулан, дикий осел. Мы, куланы, очень быстрые, выносливые и осторожны. Когда-то нас было много, очень много. Но сейчас осталось совсем мало. Потому-то нас так трудно увидеть в этих желтых песках. Однако, что это? Я слышу гепарда. Самое время умчаться подальше.
7: Кулан не ошибся. Это я, гепард. Самый быстрый зверь на земле. Я легко догоняю даже быстрых зайцев и стремительных джейранов. Люди убивали нас ради красивой шкуры и ловили, чтобы приручить для охоты. И нас осталось мало. Вот почему мы научились скрываться в самых глухих уголках пустыни. Мы научились быть невидимками. И если вы найдете хотя бы мой след на песке, считайте, что вам повезло.

обломок. И меня увидеть очень трудно. Сам я песочного цвета. Логово рою в песках и охочусь тоже в песках. Я барханный кот. Мяу, житель барханов. Я очень свиреп, хотя ростом с вашу домашнюю кошку. Но будет лучше, если я не попадусь на вашем пути.

0: Я не вижу. Ой, я вижу. Милая довольно черепашка. Ну, рядом-то с нею. Что за страшное существо?
1: Ой-ой, страшилище!
2: Да самое, самое безобидное создание. Ушастая круглоголовка. Это, друзья мои, ящерица. Рот у нее особенного устройства. Складки в углах рта распахиваются, словно большущие уши. Складки красного цвета, и получается как бы громадная пасть.
1: Ух ты!
2: Не подходи, проглочу. Но только пугает круглоголовка со страху. Так что не бойтесь, Анна Карповна, не укусит.
0: Я не боюсь. И вообще могу даже прогуляться по пустым.
1: Ну да.
0: Здесь нравится.
2: Только очень-то далеко не отходите и заблудитесь.
1: Вот именно.
0: Пустыня-то.
2: А что вы думаете? Бархан за барханом, все одинаковые. Ветер дунет, следы заметет, и обратной дороги не сыскать. Пустыня, она и коварная. У меня к вам, Анна Карповна, просьба. Пока мы с Петей будем продолжать передачу, установите вон за тем барханчиком микрофон и запишите пустынные разговоры.
0: Охотно. Львов здесь нет?
2: Львов даже в Сахаре давно уже нет.
0: А тигров, людоедов?
2: Нет, нет.
0: Больше всего на свете я боюсь пауков и крокодилов. Думаю, что крокодилов тоже здесь нет.
2: Нет крокодилов.
0: Тогда продолжайте передачу, а я сделаю качественную запись. Так сказать, репортаж из барханов.
2: Ну вот и отлично, отлично. Петя,
1: да?
2: Помогите Анне Карповне.
0: Ничего, ничего, управлюсь прекрасно сама. Вот только где мой зонтик?
1: Зонтик? Вот он.
0: Спасибо. Я пошла.
1: Счастливой охоты за голосами, Анна Карповна.
2: Счастливой охоты.
1: Итак, следующая страничка.
3: Про джиранчика.
2: Волка ноги кормят, а вот джейраны ноги спасают. Джейраны, быстрые газели, живут в сухих южных степях и на окраинах пустынь. Много у джейранов врагов. И человек, и волк, и даже орел. А спасение одно – ноги. Вихрем носятся джейраны по степи. Кажется, что это не звери бегут, а птицы летят. Только пыль взвивается из-под крепких копыт. Ехал верхом человек, ехал, посвистывал, и вдруг стоп, коняшка под ноги глазом косит. У копыт его кротовина, кучка желтой сухой земли, а конь ноздри раздул, ушами придет не с места. Вгляделся всадник, да это совсем не кротовина, это джейранчик. Прижался к земле, замер и дышать перестал. Джейранчик крошечный, с зайца, недавно родился. Лобик у джейранчика крутой, и вместо рожек пупырышки. А ножки тонкие-тонкие, длинные-длинные. Ненадежные еще ножки. И щуплые, ребрышки на боках проступают. Одна надежда на шкурку-невидимку. А шкурка и впрямь невидимка. Не отличишь от степной земли да от песков. Тут и орлиный глаз обманется. Но человек не птица, его на кротовине не проведешь. Соскочил человек с коня, протянул к джейранчику руку, а тот как вскочит на тонкие ножки, как вытаращит на человека черные глазенки, как ударит копытцем в землю, пыль фонтаном. И ходу человек за ним, куда там, как птица летит. Ах, так рассердился человек, на своих двоих не догоню, на четырех лошадиных настигну. Вскочил на коняшку, стиснул ему каблуками бока, взвился конек, замоталась по ветру конская грива. Вмиг догнал всадник джейранчика, а тот бух и с ног. Запал, затаился и глаза закрыл. Глаза-то у него большие, блестящие, очень заметные. И опять стал, как кротовина. Перегнулся человек с коня, тянется, нет, не достать. Соскочил с коня джейранчик бежать. Человек на коня, джейранчик на землю. Подъедет к нему человек, ловчится, нет, не дотянуться. Коняшка боится на него наступить и близко не подходит. А соскочит человек, джейранчик ходу. Не видно конца гонки. Бегом не догнать, а с коня не достать. Смотрит человек на джейранчика сверху и дивится. Мал, а хитер. Видно у джейранчика.

0: только спасение-то не в одних только ногах, и голова что-нибудь достоит. Даже если на этой голове вместо рожек еще одни только пупырышки. Взбодрил человек каблуками своего коняшку, и потрусили они своей дорогой.
1: Так и не поймал Джейранчика.
0: Выходит, не поймал. Да и зачем ловить? Пускай его на воле бегает. Однако перевернем, Петя, страницу.
1: Да. Кто что в пустыне может?
2: Желтый суслик может 9 месяцев в году не пить и не есть.
3: Пустынный козадой может пить на лету. Пронесется над самой лужей и почерпнет клювом ванну.
4: Пустынная рысь Кракау может сбить взлетевшую птицу лапой.
5: Барсук может съесть самую ядовитую змею, и у него даже живот не заболит.
2: А мохноногий тушканчик за 15 минут может выкопать в песке нору длиной в 1,5 метра.
6: Черепаха может проспать в году 8 месяцев.
4: Песчаный удавщик может ползать под песком так же легко, как рыба плавать в воде.
1: И только маленький тонкопалый суслик ничего не может. Впрочем, нет, он может. Может учуять сквозь песок даже маленькую луковичку тюльпана. А как учует, так сразу и съест. О как!
7: Петя, вы слышите? Там какой-то шум.
1: А?

0: Потом повернулся, выпрямился во весь рост и с высоты его смерил девушку взглядом. Какая белолицая! И стан тонкий, и юбка широкая, как на кукле. И смелая какая! У него весело заблестели глаза. Ему захотелось смеяться, но девушка опередила его, громко захохотала, посветлела лицом, сделалась еще лучше, и стало видно, что глаза у нее синие, а зубы белые. Шибил смотрел на нее с удивлением. Что за чертовщина? Как произошло то, что было дальше, Шибил сам понять не мог. Женщины опомнились, и еще пугливые, как косули, подошли ближе. В горах словно прояснилось. Стало слышно, как внизу шумит река. Из лесу донеслось птичье пение. Шибил сел на камень и, посмеиваясь, стал слушать болтовню девушки. Что она говорила, одному Богу известно. Что-то ничего не значащее, что-то уносимое ветром. Но как сияли ее глаза, и какая отрада была смотреть на нее! В стороне, словно чудом укрощенные, сидели мирно покуривая гайдуки. «Ты ведь дочь великого Кихаи», — промолвил Шибил. «Тебя радой звать! Как же тебя отец отпустил? Да еще такую разодетую, с разными золотыми монетами! Отниму!» «Ишь, отнимать вздумал! Лучше бы еще подарил, мне этих мало!» «О, погляди-ка!» — воскликнула она, указывая на его руку. «Погляди, как ты себе рукав разорвал! Дай я зашью!» Шибил посмотрел на свою руку, лежавшую на затворе ружья. Красное сукно рукава в самом деле было разорвано. И прежде чем он сообразил, шутит она или всерьез, она уже была совсем рядом, и он увидел пушок на ее белом лице, алые губы, и при каждом ее взгляде его обдавало мягким, ласковым светом ее глаз. Она посматривала на него с лукавой улыбкой, приглаживая разорванный рукав и держа иголку с ниткой во рту. «Не двигайся!» — прикрикнула она. «Начинаю!» «Да положи чего-нибудь в рот, а то как бы ум тебе не зашить, если он только у тебя есть!» Все засмеялись.
1: «Послушай, — продолжала Радка, — ты бы женился, чтобы было кому дыры на тебе штопать, чтобы оборванный не ходил, как кто? Как цыган!»
0: Шибил поморщился. Женщины испуганно переглянулись. «Я бы женился, — промолвил Шибил, — да никто за меня не идет».
1: «Пойдут! Такой жених!»
0: «Выходи за меня!»
1: «Кто? Я?» «А врагом бежал, лапоть потерял. Ты кто? Гайдук?» «Нет, не хочу, не пойду я за гайдука». Шибил опять нахмурился.
2: Поймав умоляющие взгляды подруг, Рада поспешно поправилась. «Ладно, ладно, выйду. Только спроси велико Кехаю». И немного помолчав, прибавила. «А главное, командира стражников Мурад-бея».
1: «Ну, готово, видишь, как зашила», — сказала она, отпуская рукав. «Носи на здоровье, да меня вспоминай». Шибил поглядел на нее и засмеялся. Они еще поговорили. Потом женщины пошли, и Шибил проводил их до того места, где кончался лес и начиналось поле.

Это было весной. Только кое-где по оврагам уже зазеленел молодой буковый лист, а на других деревьях почки еще не распускались. Идя обратно в горы, Шибил все улыбался. Гайдуки шагали позади, глядя в землю и не говоря ни слова. Над ними пролетел, каркая, черный ворон. Плохая примета. Шибил не обратил внимания, но гайдуки собрались вместе, зашептались. Женщина стала им поперек дороги, красивая и

0: нашего добра.
1: Прошло еще несколько времени. Потеплело. Зацвела дикая слива, распустились листья груши, и однажды в теплом разогретом солнцем воздухе закуковала кукушка.
2: Шибил по обычаю принялся считать, сколько ему еще жить на свете. Но потом задумался о том, что прожито немало, и ему показалось, что он уже стар. Вспомнил Раду и улыбнулся. Какая чудная смесь женщины, ребенка и дьявола, думал он. И как у нее все ладно выходит, что не скажет умно, что не сделает к месту. И он видел ее, как тогда с иголкой и ниткой в губах, смотрит на него и улыбается. Да хоть бы и не иглу, а нож в зубах держала, со вздохом подумал Шибил. Умереть от того ножа не обидно.
1: Тут как раз проезжали мимо купцы, и гайдуки остановили их. С перепугу, пожелтев как осенний лист, и еле держась в седлах, пленники ждали, что скажет Шибил. Но Шибил не заставил их раскрыть переметные сумки, не стал шарить по карманам их поясов. Издалека заводит он речь о том, о сём, упоминает велика Кихаю и, наконец, переводит разговор на Раду.
0: Гайдуки смотрят в землю, сгорая от стыда. Шибил отпускает торговцев с миром, провожает их немного и громко просит кланяться Раде. Ни слова не сказали гайдуки Шибилу. В глаза ему взглянуть не посмели. Но вечером, уйдя в горы, устроившись там на самой вершине синих камней среди орлиных гнезд и дождавшись, когда Шибил лег и уснул, они остались у костра и повели беседу. Горы вокруг были прежние, убежища их надежные, но неспокойно было у них на душе. И с тревогой оглядывались они вокруг. Крикнет ли где лисица? Им чудится, человек кашлянул. Скрипнет ли сук? Будто крадется кто-то. И ближе наклоняются они друг к другу, шепчутся, глядят, как Шибил ворочается во сне, слушает, как он стонет и что-то бормочет.
1: Потом поднялись и пустились в путь. Убивать его не стали, но бежали прочь, как от зачумленного. Шибил остался один. И тогда деньги из царской казны, которые он награбил, перстни, сорванные с рук живых и мертвых, церковное и монастырское золото и серебро, все сокровища, собранные и скрытые им в пещерах и дуплах, все потянулось в дом велика Кихаи на подарки Раде. За каждый поклон дорогой подарок. Но вот получил он весть, ошеломившую его. Рада звала его вниз, в село. Отец дает им благословение, Мурад-бей его прощает. И в подтверждение своих слов командир стражников прислал ему янтарные четки.
0: Долго Шибил раздумывал, не западня ли это. Все, что у него было, он отдал. А лес стоял уже весь зеленый, пышный, темный. Поляны покрылись высокой травой, зацвели пионы, зацвел и ясенец колдовской цветок. По оврагам поплыл дух сирени и липы. И когда в ущелье заревел олень, а в старой роще заворковали серые голуби, жесток стал Шибилу камень, на который он вечером клал голову, и тяжелым показалось ружьем.
1: Он не выдержал.
0: пошел в село.

Как трогался с синих камней был полдень, а спустился на дорогу и оглянулся назад, вершины гор и утесы их уже покраснели от лучей заката, но орлы еще велись над белыми оползнями и каменными стенами обрывов. Те орлы, что привыкли к мертвечине и, часто сев на скалу, рвали человечье мясо. Смеркалось. Во враге ложился синеватый туман, по холмам поползли длинные тени. Гора притаилась, тихая, задумчивая, словно глядя вслед Шибелу и спрашивая, куда. Затосковал Шибел. В сердце его закрался червь сомнения. Сел он на камень, задумался.

и все заново перебрал в уме, обо всем передумал. А поднял глаза, уже взошел месяц. Другой мир увидел перед собой Шибел, и другою стала гора, широко раскинувшаяся, неясная, гладкая, как затянутая прозрачной белой пеленой синяя стена. В черную тень спрятались леса, от полян веяло холодом, по ним, извиваясь, как змей, тянулся белый туман. Кое-где во мраке вспыхивал светлячок, и, вычертив огненной чертой какой-то знак, какое-то таинственное слово, опять угасал. А глубоко в ложбине слышалось пение. Может быть, это пела река, тихая, прекрасная река.

0: Шибил глядел прямо перед собой и думал. В глазах у него желтыми нитями рассыпались лучи месяца, искрясь и сплетаясь в какой-то смутный образ, то появляющийся, то исчезающий. Но Шибил ясно увидел пару глаз, которые глядят на него, увидел манящую улыбку. Он встал и пошел на их зов, не оборачиваясь назад. Троекратный осторожный стук, тихим шепотом произнесенное «Это я, Мустафа», и дверь открылась. Он входит в отцовский дом. На очаге горит огонь, по стенам пляшут тени. На рукоятках шибеловых пистолетов, на пороховницах, на кистях сумки блики. Для него, высокого, статного, дом как будто тесен. Встретив взгляд матери, он сразу понял, какая тревога терзала ее. «Мустафа», — промолвила она, — «зачем пришел? Неужели туда пойдешь?»
1: «Пойду».
0: «Когда?»
1: «Завтра».
0: Старуха хорошо знала сына, знала, что отговаривать, настаивать бесполезно. Она села к огню, обхватила колени руками, уставилась в землю, запричитала. «Мустафа, вот уже 3 дня стражники пули льют да кинжалы точат, пальцем острие пробуют, чтобы им волосок вдоль разрубить было можно, усы крутят да на нас поглядывают. Чует мое сердце недоброе, Мустафа».
1: Шибил обернулся, поглядел на нее, но взгляд у него был такой, что она не знала, слышит ли он, понимает ли.
0: Она приумолкла, не сказала больше ни слова.

0: Ошибил, снял пояс, снял пистолеты с золочеными рукоятками, кинжалы с фигурными эфесами, украшенные серебром пороховницы, все, что стало для него теперь тяжелой, ненужной обузой. Наверху, в церковной кофейне, у открытого окна сидят командир стражников Мурат Бей и Велико Кехая. Бей нахмурился, молчит и задумчиво сосет свой чубук. А Велико Кехая весел. Он то и дело прохаживается по комнате, раскидывая в стороны широкие штанины шаровар и поминутно вынимает из-за пестрого шелкового пояса большие круглые, как мячик, часы. Поглядит и спрячет. И, потирая руки, твердит: «Готово, бей, Фенди, не беспокойся, волк в капкане». На столе перед командиром стражников два платка, белый и красный. Ими будет подан сигнал сидящим в засаде жандармам. Если бей выставит в окне белый платок, значит пощада. А если красный, так смерть. И они ждут, глядя на улицу. Никого нет. Рада не стоит в воротах. Мустафа не идет. Велико Кехая в нетерпении бежит домой. «Ну?» – спрашивает бей, когда он возвращается.
1: «Все в порядке. Нарядилась как можно лучше. Надела алую атласную безрукавку, синее тофтяное платье. В точности, как тот раз, когда я ее в горы посылал. Женщина ведь смотрится в зеркало, брови подводит, смеется».
0: «Чего смеется?» – сердито говорит бей. «Разве она не знает, чем кончится?»
1: «Ну, как не знать? Знает».
0: «Ты все сказал?»
1: «Всего не говорил, разве можно?» «Да нет, все, все сказал, не беспокойся, эфенди, все сделано как надо».
0: Проходит еще час. Никого. Велико Кехая опять бежит домой. На этот раз задерживается там дольше. Наконец возвращается. «Ну?» – спрашивает бей.
1: «Не хочет больше. Плачет. Прибежала к ней ведьма эта, мать его. Попадись она мне, я б ей показал. Пришла эфенди, и бог знает, чего набрехал. Ну, та теперь и плачет, руки ломает. Волосу, говорит, с головы его не дам упасть. В горы убегу вместе с ним. Эх, бабы, бабы, все они такие. Ну, не беда, я ее в чувство привел. Выйдет. Сейчас увидишь ее в воротах».
0: Командир стражников молча гладит себе бороду. Синие клубы дыма плавают вокруг его головы.
2: Ну вот, Рада стоит в воротах. К ней Мустафа подходит. Командир стражников и Велико Кехая подбегают к окну и, спрятавшись за занавеской, затаив дыхание, глядят.
0: Мустафа идет посередине улицы. Крыши, плодовые деревья залиты солнцем. Вдали, на том конце улицы, виднеются горы, где царил Мустафа. Он безоружен. Но как одет? На нем кафтан синего брашевского сукна, шитый золотом. Сам высокий, стройный, слегка похудевший, слегка загорелый, но красивый. Молодцеватый. В руках янтарные четки и цветок красной гвоздики. Четки от бея, гвоздика от Рады. Он уже близко, глядит на Раду, глядит и улыбается. Бей комкает свою белую бороду и говорит: «Какой молодец! Какой красавец! Платок, платок, бей, эфенди!» — кричит Велико Кехая. «Какой молодец!» — твердит восхищение бей. «Какой красавец! Вели Кукихая хватает красный платок и опять к окну. Но Бей берет его за руку. Нет, Чорбаджи, такой человек не должен умереть. А дочка моя, честь моя, кричит Вели Кукихая и вырывается, бежит к окну, машет красным платком. Грянул ружейный залп. Зазвенели оконные стекла, дрогнули дома. На землю словно пала черная тень. Шибил остановился. Страшный, прекрасный. Разорвал четки, но гвоздики не бросил. Скрестил руки на груди и стал ждать. Мгновение, пока жандармы перезаряжали ружья. Резкий крик донесся из нижнего квартала. Шибил не пошевелился. Другой от ворот Вели Кукихаи. Шибил обернулся. Это Рада. Она бежала к нему, протягивая руки, словно для того, чтобы его защитить. Он раскрыл ей свои объятия. Еще залп. Шибил упал. Сперва ничком, потом перевернулся на спину. Рядом с ним упала Рада. И все смолкло. Солнце озаряет камни мостовой. Кровавым пятном между двумя телами алеет гвоздика.

0: В избе тускло горела лампочка под засиженным мухами пузырем. У окна на скамейке сидел, положа руки на колени, лысый тощий старик и пьяно моргал маленькими глазками. Алмазов узнал в нем старого Ореха, ходившего в пастухах за алмазовским стадом. «Привел», — сказал Ванька, впуская Алмазова в избу. Орех, шатнувшись, поднялся навстречу Алмазову и схватил его за руку. «Барин, милый мой!» Хмельно заговорил он, ладя поцеловать. Алмазов, конфузясь, отвел его и присел у стола. «Разорили соколика, а?» Говорил Орех старчески, шепелявее, глядя на Алмазова маленькими слезящимися глазками. «До чего довели? Папенька-то твой, бывало, уф!» И, не договорив, Орех завалился на скамейку. Ванька, поглядывая на стол, шептался с хозяйкой. Был он короток, легок и безбород. На маленьком носу его и на щеках роились веснушки. Что-то оставалось в нем детское от тех времен, когда лазили они с Алмазовым шарить по липам галочьи гнезда. «Давно женился?» — спросил у него Алмазов. За него ответила баба, придерживая на груди холстяную рубаху и передавая Ваньке зыбку. «Сёмый год с мясоеда», — сказала она, убирая со стола. «Сёмый год живем». «Много детей?» — спросил Алмазов, глядя на зыбку. «Трое», — ответила баба. «Да один помер». Не зная, о чем говорить, Алмазов покачал головой. «Где ж теперь Семен?» — спросил Алмазов, вспоминая Ванькиного батьку, чудака и пьяницу, предпочитавшего всему на свете охоту, и некогда на смех деревни, обменявшего последнюю кобыленку на пегого гончего кобеля. «Жив, жив!» — радостно ответил Ванька. «На свадьбе гуляй, час будет тут». «Тебе все хотел поглядеть». Его, говорит, я на руках носил. На улице, а потом в сенях послышались громкие голоса. В избу ввалилось разом душ пять мужиков. Впереди, широко размахивая руками и громко говоря, брел Семен. Он почти не изменился. Так же щетинкой торчала его рыжеватая бороденка, и так же неистово гремел его хохот. Завидев Алмазова, он растопырил руки и завопил: «Барин! Сереженька, друг любезный, пожаловал, дай тебе расцелую. А на руках носил!» — кричал он, обращаясь к молчаливо стоявшим за ним мужикам. «На руках носил! Ей-богу! Бывало, мамаша прикажут, а я ношу, по двору ношу, а они на ласточек смотрят. А теперь-то», — продолжал он, переводя голос и отстраняясь, — «тебе не признать. Убей меня, гром, не признать. Встретились бы и разошлись, ей-богу». «Как живешь?» — спросил Алмазов у Семена, растерянно, не зная, о чем сказать.
1: «Как живем?» — опять завопил Семен. «Живем, хлеб жуем. Наше житье известное!»
0: За Семеном молчаливо стоял огромный мужик с широкими, как ворота, плечами. Бритое лицо его было каменно, серые небольшие глаза светились задорным огнем. Из-под закинутой на затылок шапки на низкий лоб высыпались прямые соломенного цвета волосы. Узкий вышитый воротник холщовой рубахи, застегнутый на одну стеклянную пуговку, обнимал могучую, загорелую до красна шею. Алмазов невольно на него загляделся. Он подал Алмазову свою тяжелую, широкую, как совок, руку и сказал Ваньке глухим, с хрипотцой голосом: «Наливай, чего смотришь, с барином выпьем».
1: «Выпьем, выпьем!» — подхватил Семен. «Душа горит!»
0: «Подожди!» — сказал мужик, рукой отстраняя Семена. «Дай на барина посмотреть. Сколько лет господ не видали. Он стоял перед Алмазовым, скрестив руки. Все остальные примолкли, слушали с любопытством. «Сергей Антонович», — деланно вежливо произнес он, наклоняясь к лицу Алмазова и обдавая его перегаром. «Сереженька, поглядеть пришли. Погляди, погляди, как землицу твою освежевали. Ты нашего брата не осудь».
2: «Саш, брось!» — растерянно улыбаясь, сказал Ванька.
0: «А ручки-то у тебя белые!» — продолжал мужик, разглядывая руки Алмазова и подмигивая кому-то через стол. «Перчаточек просят!»
3: «А!» — воскликнул он вдруг глухим страшным голосом. «Тут, брат, твое дело, шабаш! Вот захочу, раздавлю!» Шально блестя глазами, он протянул над столом огромную руку, покрытую курчавыми густыми, как у зверя, волосами, раскрыл огромную крепкую ладонь и сжал пальцы в кулак, точно выдавливая из чего-то сок.
0: «Испужался!»
3: «Не шуми, Саш!» — умоляюще произнес Ванька.
2: «Да я шучу!»
0: Подмигивая и опускаясь рядом с Алмазовым, сказал мужик.
4: «Эй, барин, Сергей Антонович, пей, друг, мужицкую, на слезах настоянную. Пей!»
0: Он своей тяжкой ладонью похлопал Алмазову по тощей спине.
4: «Пей, не робей!
0: Теперь ты есть пыль. Пальцем тебе никто не зачепит. Не пужайся!» Он налил в стакан Алмазову, чокнулся, громко разбрызгав по скатерти, но сам выпил немного. Только пригубил и стал ходить по избе из угла в угол, широко размахивая большими руками. Против Алмазова за столом сидел, выпучив глаза, ввалившийся с Семеном грузный мужик и молчал. На его бороде висели крошки, в пьяных глазах стояли прозрачные слезы. Слушая Сашку, он волновался, дергался, слезинки на глазах его наливались тяжелее.
4: «Мне, Сашка...»
0: Проговорил он тяжело и бессмысленно, глядя в одну точку и точно не видя.
4: «Не лезь, Якуш», — сказал Семен. «Мне, Сашка...» «Тьфу!» — упрямо повторил мужик. «У меня сыны, а львы из порток Сашку выбросят».
0: Сашка ходил по избе из угла в угол. Ворот белой рубахи его расстегнулся, и виднелось тело, крепкое, покрытое такими же, как и руки, курчавыми волосами. Изба тесна была ему. И Алмазов потом не мог всего припомнить. Лицо старого мужика с выпученными глазами мелькнуло над столом. Огромное Сашкино ручище накрыло его, скомкало и отправило куда-то под стол. Алмазов увидел широкую Сашкину спину, наклонившуюся над скамейкой, и тотчас же под окном завопил пронзительный бабий голос: «Якуша убивают!» Изба опустела, упала и покатилось ведро. На полу у дверей валялась сбитая с кого-то шапка. Алмазов остался с Ванькой, побледневшим, дрожащими руками, наливавшим стакан самогонку. Под окном бабий голос завопил еще отчаяннее: «Скольями, скольями идут!» «Господи Иисусе!» — сказала Ванькина баба, отчаянно укачивая проснувшегося ребенка. «Это якушата идут на Сашку, их зло давнишнее будет беда!» В избу вошел Сашка. По виду он был по-прежнему спокоен. Так же лихо держалась на затылке ушастая шапка. Только сузившиеся глаза блестели, доходили маслаки под бритыми щеками.
4: «Уходи, барин!» — сказал он Алмазову. «Не стой у дороги, не чай колесом заденуть!»
0: Надев дрожащими руками шляпу, Алмазов выбежал на волю. Слышно было, как горланили по улице удалявшиеся мужики. Что в избе казалось страшным и громоздким, на воле стало просто. И не верилось, что близко ссорятся и дерутся люди. С бьющимся сердцем он перелез изгородь и огородами пошел к Алексеевой Пуньке. На сене он лежал долго, не засыпая, слушая голоса на деревне. «Милый друг», — писал Алмазов карандашом на клочке бумаги, «четвертый день, как я в деревне, слушаю деревенскую тишину. Здесь мне родной каждый камень. Я ходил на реку, бродил по лесу, где когда-то мы с тобой собирали грибы. Впрочем, тебе не узнать теперь нашей рощи. Пробовал косить с мужиками на наших лугах. Гулял на мужичьей свадьбе и слушал деревенские песни. Те самые, что слушали мы, когда ты приезжала в Алмазовку. Пил, это уж от нынешнего, с мужиками самогонку, пахнущую горелым хвостом болотного черта. Был пьян и чуть не попал в драку. Пожалуйста, не пугайся, я невредим. Сейчас гляжу на небо, в котором совсем не тревожно, как и тогда. Висит ястреб. Я вижу, как над деревней столбами стоят дымы. Сейчас утро, бабы растапливают печи, и опять, как и тогда, здесь пахнет коноплей, сеном и дымом. Все эти дни воздух так чист, что я вижу отсюда, как за рекой зеленятся хлеба, и на моришном лугу ковром цветет куриная слепота. На месте нашего старого дома растут прекрасные лопухи величиною в твой дождевой зонтик. В крапиве ты смело спрячешься с головой, а вокруг колосится мужичий ячмень, от тучности почти черный. В парке, от которого осталось немного деревьев, живут грачи, потомки тех наших грачей, с которыми мы так старательно воевали. Также, пожалуй, немного грустнее свистят вокруг колокольни стрижи, а с алмазовского памятника давно ободрана мраморная доска, и памятник стоит безыменным. Это все, что осталось от Алмазовых. Здесь я чувствую себя так, точно мне 300 лет, и я помню царя Гороха. Я нахожу странное отношение ко мне людей. Меня встречают как нищего. В сущности, меня так и приняли. Третьего дня один мужик меня назвал так. Ты пыль.
5: Как это верно?

чувстве природы таится, как я понимаю, и мое чувство Родины. В делах же моих определяется мое Отечество. Проще говоря, все мое странничество, вся моя охота исходит из моего чувства Родины. А собрание моих сочинений — это мой паспорт в Отечество.

моя журавлиная родина, где в мое время водились такое множество журавли, а моя река Нива, озеро Имандра, Хибинские горы, где я охотился на оленей и где описывал полуночное солнце, а мое маленькое Плещеево озеро, где я написал календарь природы. Помню, когда я жил на этом озере в одном заброшенном дворце, и каждый день, начиная с первых дней весны, тосковал я, что я тут один, что не могу созвать людей на этот праздник света, цветов, великолепных дуновений весеннего ветра и всяческих чудес. Но там на воде поглощающий след и в воздухе больше иллюзий в том, что ты совершенно один и не имеешь предшественников. На лесной же тропе часто даже своими собственными глазами видишь след босой ноги человека, и прямо по нем идут, присоединяясь, следы разных зверюшек и птиц. «Тропинка в лесу» — это самая интересная книга, какую мне в жизни только приходилось читать. Не для тебя, конечно, начинал тропу человек. Он, может быть, поселился где-нибудь один и стал ходить на базар в город. И размножился, возникла целая деревня в лесу, и расчистился лес большим кругом, и такой привычной стала тропа в город, что даже маленькие дети стали бесстрашно в город ходить по тропе. А что лучше может быть на тропе следов босых детских ног? Конечно, каши не сваришь из таких следочков, но поэзия не кашей питается, а только любовью. Бесконечно трогательны на тропе следы твоих неведомых друзей. Бывало не раз, встретишь через много лет человека, и ты его уже забыл, а он тебя все помнит и радуется, и просит посидеть на корнях дерева, покурить, побеседовать. И нигде на свете я не встречал такой любовной, в смысле добровольности, связи животных с человеком. Кто его просит, глухаря, выходить на песочек, открытый из-под мошка ногой человека? А поди-ка, вот нравится песочек дикому глухарю, выходит, клюет камешки, чешется, моется песочком, выберет солнечный луч, разомлеет в нем, ямку выкопает, ляжет. Очень все привыкают и даже облениваются на благодетельной для всех тропе человеческой. Сколько раз случалось, белая куропатка со множеством детенышей тонким слухом своим поймет ход человека даже на мягком мху, вытянет шею в твоем направлении, ждет, и детеныши, подражая матери, тоже все вместе шейками вверх стоят, весь выводок, как опрокинутая барана. Все думают вместе одной материнской головой, что им следует делать, бежать или прятаться. Но, конечно, не хочется и птицам покидать благодетельную тропу человеческую, спрячется тут же за кочкой. Заметишь это, покосишься на то место, где они залегли, и, посмеиваясь, дальше пойдешь. Случалось не раз идти по бревнышкам, постеленным на версты, конечно, тоже людьми. И вот какая тропа складывается из этого человеческого дела при поддержке природы. На диком болоте, где чахлые елочки стоят по колено в черной, густой, как сметана, воде, возле бревнышек вырастает трава «Иван-чай», почти в рост человека, с красными цветами,
А если нет, то спирея, пышная, белая, как облако, с медвяно-ароматным запахом, привлекающим к себе насекомых. Тут на бревнах какие-то еще бесчисленные жучки, паучки собираются, мышки разные лесные. Белка, задрав хвост, лупит впереди тебя по этим мостикам. Трясогузки, поползни, птички-синички всех пород охотятся на глазах. Змея, заслышав шаг твой, медленно развертывается, так неохотно сползает в болото с такого приятного, надежного места. И до того много всего на тропе, то и дело видишь, как наверху ветка качнулась. Это и по слуху догадываешься, какая-то птица спорхнула, или внизу дрогнула еловая лапка. Подтянешься на цыпочках, и бывает, успеешь схватить и догадаться, какой это зверек тут сидел и от твоих шагов убежал. И вот больше всего, что удивительно, обильнее и тесней всякой жизни, кажется, нет нигде места, как на тропе. И в то же самое время никто никому не мешает. И все обязаны убежищем своим на диком болоте одному только человеку.

сошел. Мне тогда было лет 9. Я сидел за столиком и отвечал в рог учителю. Вдруг кто-то крикнул: «Царица небесная! Сашок утонул!» Мы бросились к окну. Толпа народа виднелась у пруда. Мы туда. Толпа обступила почти весь пруд кругом. Несколько человек по ту и по другую сторону пруда тащили за веревки невод от плотины к хвосту. Тащили, как всегда, довольно медленно, потому что мешали большие ивовые кусты у самой воды. Посредине пруда на лодке кто-то торопливо раздевался, потом он крестился и нырял, влезал снова на лодку, отдыхал и снова нырял. Необыкновенно и страшно было то, что вся собравшаяся толпа молчала. Все было так, как и просто на рыбной ловле, но теперь была еще эта странно молчаливая толпа, сосредоточенно смотревшая в воду. А вода была темная, мутная, с берегов почти до середины затянутой зеленой ряской. В этой воде, где-то на дне пруда, лежал человек. Пройдет еще несколько минут, и он там умрет. Вот почему молчала толпа. Было страшно, и страх передался мне. Невод притянули к хвосту пруда. Наступал решительный момент, раздался вопль: «Заступись, помоги, родимый батюшка!» Корна показалась пустая. В ней билось несколько серебристых рыбок. Невод потащили назад к плотине. Кто-то сказал, что время еще есть 10 минут. Захватят в этот раз, можно будет откачать. Я стал про себя молиться: «Господи, спаси Сашка!» Я вспомнил, что часы, тикая, отбивают секунды. Я стал считать секунды. И от этого, казалось, времени становилось больше. Тик-так, тик-так, раз, два, три. И как же я любил Сашка! Помню зимний вечер. Михайловна дремлет, угревшись на теплой лежанке, а мы с Сережей сидим на ковре под стульями. Мы едем по морю. Кругом стреляют морские разбойники, вздымаются высокие волны, а мы себе спокойно сидим под стульями, сидим и едем. Вдали показывается вершина горы Арарат. Мы выталкиваем сонного кота из-под стульев, а он возвращается назад в виде голубя и приносит зеленую масличную ветвь. Нам грустно. Завтра Рождество, а елки не будет. Не до веселья, говорят, в такой неурожайный год. Вдруг из передней в коридор отворилась дверь. Что-то зашумело. Мы тихонько к двери. И что же? Сашок. Весь в снегу. С белой от морозу бородой. Тащит по коридору на холодную половину большую-большую елку. И этот самый Сашок теперь на дне пруда. Если его сейчас не вытащат, он умрет. Тик-так. Раз, два, три, четыре. Да скорее же!
Скорее обходите кусты. Сашок не молод, весь зарос бородой, почти лица не видно. Но все его зовут Сашок, потому что любят. Он страстный охотник, и особенно на перепелов с сеткой и самкой. Вот мы сидим с луками в вишневой заросли, подкарауливая птичек. Из вишняка видно, как Сашок с сеткой в руке пробирается по зеленому полю. В это время весь заросший волосами Сашок кажется одним из тех таинственных лесных существ, про которые рассказывала Михайловна в зимние вечера, угревшись на теплой лежанке. «Сашок, возьми нас с собой!» И он брал. Пока не сядет солнце и не стихнут соловьи, не крикнет ни один перепел и сидит, притаившись за глуткой, боится ястреба. Но вот мы добрались до озимого поля, на краю его расстилаем сетку и дожидаемся, когда крикнет тот голосистый, десятирублевый, которого никак не может поймать Сашок. Пить-перевить? Далеко-далеко. Но самка взяла. Трюк-трюк, отвечает. Пить-перевить? Трюк-трюк. На красном фоне вечерней зари мелькнула черная точка. Тихо-тихо-тихо, шепчет Сашок. Летит. И все мы боимся дыхнуть. Мы, маленькие мальчики, и этот большой волосатый человек. Скорчились, прижались почти к земле. Слышно, как сердце бьется. Шум! Зашумела рожь возле нас. Упал возле сетки. «Ва, ва!» — шепчет перепел. «Трюк-трюк!» — отвечает самка под сеткой. «Не помня себя!» — спешит перепел под сетку. Видно, как шевелится рожь. Тут все мы вскакиваем, встряхиваем сетку, и перепел висит, запутавшись крыльями ногами. Потом мы возвращаемся домой через лес. В лесу уже темно, горят светлячки, но нам не страшно с Сашком.

почти совсем разогнали зеленую ряску, почти вся обнажилась грязная, стоячая прудовая вода. Еще 5 минут, и Сашок умрет. Тик-так. Раз, два, три. Бывало летом, когда возят снопы с поля, мы с Сережей всегда на вазу у Сашка. Солнце палит жарко на теплых снопах. Но и тут-то разговорится Сашок. Рассказывает про перепелов, про всяких птиц. Ему и нам все интересно. От мельчайшего красненького паучка на коре старой липы до самых больших птиц. Он рассказывает, а небесно-голубые глаза на волосатом лице светятся ласково-ласково. Тут на вазу у нас и созревает план набега. Мы в вешнике. Дожидаемся, когда уйдет караульщик. Ушел. Мы к яблоньке. Трясем, набиваем карманы и пазухи. Мчимся к амбару у колодца, складываем добычу. А то возьмем длинный шест с гвоздем, взберемся на стену скотного двора и достаем яблоко за яблоком, желтобокую антоновку и красную анисовку с синеватым пушком. Тут двойная опасность. Свалиться на двор, где страшный бык, и быть пойманным караульщиком. Яблоки берегутся до вечера, когда у колодца собираются все запыленные, усталые рабочие. Все едят наши яблоки и похваливают молодцев. И мы едим вместе с ними. Тут Сашок всегда уж достанет из кармана какую-нибудь диковину. Невиданного кузнечика, который может перелетать с треском, раскрывая красные и синие крылья. Или перепелочку маленькую с черным пушком. Иногда вытащит из-под амбара смешных слепых щенят. Расступись, дай дорогу, и расступилась толпа. Идет старая женщина, седая, с лицом темно-бронзовым, словно почерневшим от времени. Но глаза светятся религиозным светом, и крепко сжаты сухие бескровные губы. В руках у нее большая деревянная чашка, и там горит страстная свеча. Лежит ладан. Наверное, ладан. Она идет прямо к пруду и пускает по воде чашку с горящей свечой. Легкая зыбь на мутной воде гонит чашку вперед. Замерла толпа. Все смотрят, где остановится чашка. Вот словно и остановилась, кружится на одном месте. Затаскивай крыло сюда, волоки в угол к плотине. Туго идет, не зацепился ли? Серьезные лица напряженно смотрят в одну точку. И вдруг загудела толпа, как один человек. Показалась голая нога, рука, прилипшая к телу мокрая рубашка, борода, лицо.

тех пор прошло уже 20 лет. Я видел Сашка. Он по-прежнему ловит перепелов, но жалуется, что птицы прилетают все меньше и меньше. А главное, переводятся голосистые. Так хрипуны летят. И ходить-то не стоит, только лапти трешь.

что за сотни верст вокруг нет не только железных, а просто дорог. Тропа — единственный путь через тайгу. Первые люди, пробивая для всех эту тропу, позаботятся и о бревнышках для отдыха, и беседы, и называют эти лавочки даже беседками. Вот случалось иногда мне сбиться с такой тропы. Ну уж тут и погибель недалеко. Однажды случилось сбиться ночью с тропы куда-то в болото. И я понял, это болото то самое, какое идет к Печоре за сотни верст. Я завернул в ту сторону, где, по моим расчетам, должна быть тропа, но почем я мог знать, что и тропа эта завернула? И я параллельно ей в бесконечность леса иду. И вдруг на болоте, вдали, я увидал на рассвете среди мхов тонкие стебли и метелочки сладких злаков, столь необычных в болоте. Тонкая стена просвечивающих злаков как будто пересекла болото и прямизной своей производила необычайно радостное впечатление и заставляла сердце биться, в то время как ум еще не смел признать эту прямую человеческим делом в мире кривых веточек клюквы, обвивающих кочки сфагновых мхов. И какая это была радость узнать, что эта нога человеческая, обминая мох, уводила от него воду в тропу, осушала почву, и на краях этих обминок тонкой стеной вырастали сладкие злаки. Так издали по метелочкам злаков я узнал тропу человеческую и был спасен. По сухой ли тропе на песочке, по замшелым ли бревнам на болоте, на всякой тропе я хозяин и зачинатель, иду в полном радостном согласии с тем, кто прошел раньше меня. И в каждой избушке на пути своем, пользуюсь оставленными для меня предшественниками дровишками и часто сам готовлю дрова для идущих за мною, а бывает даже оставляю и свою коробочку спичек. Я увлекся рассказом о лесной тропе, но веду я свое слово к тому, как через писательство я нашел своих друзей и через них свое счастье. С детства меня учили, что такое счастье невозможно, что для большого, настоящего счастья нужно всю душу свою положить за друзей и самому остаться ни с чем. Но в долгой жизни оказалось, что тоже, конечно, отдаешь душу за друзей. Только и добрые друзья, поняв достойного человека, пока он еще не отдал им всего себя, сами ему начинают служить обильно, во много раз больше платить за его добро. Нечасто выходит такая гармония, но я не о гармонии. И вот скажу теперь, что был в лесу добрый медведь. И его полюбили. И когда он попал ногой в медвежий капкан и заревел, то вместе с ним и весь лес заревел. Мало счастья было медведю, что попал он в капкан и заревел, но все-таки правда же много легче. Даже, скажем и так, большое счастье досталось медведю, что, прощаясь с ним, как с другом, весь лес

заревел. Вот мне и кажется, будто я, как и весь русский человек, этим счастьем силен.

0: Маша?
1: Машенька, куда ты запропастилась? Я чего только не передумал. Где ты была?
2: Я нигде не была.
1: Как это нигде?
2: Просто я шла за одной женщиной.
1: За женщиной?
2: Я думала, мне просто померещилось.
1: Что померещилось?
2: Это встреча в магазине. Нет, вероятно, просто похоже на нее. Я так подумала.
1: Да подожди, успокойся. На кого на нее? Как это похоже?
2: Ну уж очень похоже, понимаешь? Я и думаю, пойду за ней, посмотрю. Что, если на самом деле она...
1: Да кто она?
2: Елена Жилич.
1: Да ну.
2: Вот тебе и дано. Понимаешь, иду, гляжу, женщина. Вроде как очень знакомая. Куда-то очень спешит, посматривает на часы. Я вспомнила. Походка у нее не изменилась. Несмотря на возраст, такая же быстрая, стремительная. Да и лицо тоже. Только морщины и волосы седые. Ты понимаешь, идет по улице, как ни в чем не бывало. Совсем обычная с виду, как и все остальные. И люди не подозревают, кто идет рядом с ними.
1: И что же?
2: Смотрю, школа. И она прямо туда ходит.
1: А ты?
2: Конечно же, за ней. Простите, как зовут эту женщину?
3: Которую?
2: Ну, ту, что только что вошла.
3: Эту? Елена Ивановна. Жильч Елена Ивановна. А что?
2: Она у вас работает.
3: У нас, а где же еще у нас? А вам-то это на что?
2: И давно она работает в этой школе?
3: Да уж я 20 лет, она и того поболе. А вы зачем про нее расспрашиваете-то?
2: Да видите ли, показалось.
3: А что показалось-то?
2: Нет-нет, ничего. Просто показалось, что это моя далекая родственница. Но я, выходит, ошиблась. Моя родственница к школе никакого отношения не имеет. Извините. Теперь взять бумагу, конверт. Таков точный адрес. А, собственно, и так дойдет. Что же написать? Здравствуйте. Пишет вам медработник Иванович Мария Захаровна, проживающая на улице Советской. Обратиться к вам меня вынудили следующие обстоятельства. Сегодня, зайдя в хозяйственный магазин, я встретила женщину, как две капли воды, похожую на одну мою давнюю знакомую. Я подумала, что это совпадение, не больше, но все же решила проверить. И проверила, пошла за этой женщиной следом. Она вошла в школу номер 67. Я спросила у дежурной ее фамилию. Оказалось, что я не ошиблась. Это Елена Жилич. Прошло много лет после войны. В каждой семье помнят горе, которое она принесла нашему народу. А предательница спокойно ходит по улице, и даже работает в школе, учит детей. Сообщаю вам, что во время войны Елена Жилич работала в нашем городе в гестапо. Прошу разобраться во всем этом и сообщить мне,

0: «За линией фронта». Радиоспектакль.
1: Надежда Николаевна, к вам Жилич из 67-й школы. Говорит, что вы ее вызывали.
2: Да-да, пусть войдет. Анечка, меня ни с кем не соединяйте, пока она будет у меня.
1: Хорошо, Надежда Николаевна.
3: Здравствуйте, Надежда Николаевна.
2: Здравствуйте, Елена Ивановна. Пожалуйста, проходите. Прошу вас.
3: Такой срочный вызов и неожиданный. Что-нибудь по моему выступлению на августовском совещании? Я понимаю, что очень резко, что не всем оно понравилось. Но ведь время сейчас такое, когда об этом не только говорить необходимо.
2: Нет, нет, нет. Наоборот, мне ваше выступление очень понравилось. А то, что есть недовольные, это вполне естественно. Я пригласила вас, Елена Ивановна, совсем по другому поводу. Даже не знаю, с чего начать разговор с вами. Вы пользуетесь в городе таким большим авторитетом, заслуженной учительницей, у вас столько хороших учеников.
3: Что-нибудь случилось?
2: Да вот получено письмо от одной женщины. Вот оно. Прочитайте, пожалуйста.
3: Оказалось, я не ошиблась. Это Елена Жилич. Прошло много лет после войны.
2: Вы так побледнели, Елена Ивановна. Выпейте, пожалуйста, воды.
3: Спасибо.
2: Ну, что скажете?
3: Видимо, время пришло. В письме практически все соответствует действительности. Ошибка только одна.
2: То есть вы хотите сказать...
3: Нет, нет, нет. Эта женщина не ошиблась. Она ни с кем меня не перепутала. Я в самом деле работала в Семеновическом гестапо. И мне кажется, я знаю автора письма.
2: А вы тоже узнали ее?
3: Да. Там в магазине. Ее, по-моему, зовут Мария Захаровна. А фамилия Иванович.
2: Да-да, совершенно верно.
3: Я видела ее. Там в гестапо. Когда ее пытали, так значит, это она.

0: Тишина какая. Не скажешь, что линия фронта совсем рядом? Что загрустила, зоренька ясная?
1: Думаю о сыне. Как он там? Увидит ли его когда-нибудь отец? Давно не получала писем с фронта. Что с ним? Жив ли?
0: Верить надо только в хорошее. Я всегда так делаю. И ничего, помогает. Главное, помни, как я тебя учил стрелять. Может пригодиться.
1: Вы всегда стреляли так, будто перед вами враг.
0: А иначе нельзя. Иначе пули в цель не пойдут. А в бою не попасть во врага, значит умереть самому, а может и еще нескольким бойцам.
2: Вот что, Лена. На родной земле тебе остались считанные часы. Это последние часы, когда ты можешь оставаться сама собой. Последний раз прошу тебя запомнить. Главное – легенда. Ее нужно знать лучше собственной биографии. Биографию следует забыть, вычеркнуть из памяти. Надо быть готовой ко всему. Прежде всего, они ни за что тебе не поверят. Ни в какую легенду не поверят просто так. Будут проверять, проверять и проверять.
1: Я понимаю.
2: Они спросят обо всем. Как могла оставить своего сына? Ведь рисковала не увидеть его никогда. Какие причины заставили тебя явиться к ним? Еще очень многое. А мужа спросят.
1: Муж погиб на фронте. Сын умер в эвакуации. Остался только отец. К нему иду.
2: Угу, все правильно. Мотивы, как говорится, налицо. Но все равно могут не поверить.
1: Поверят, товарищ капитан.
2: Нет. Думаю, не поверят. Принимать врага за наивного простака, значит, заведомо идти на провал. Нет, сразу никак не поверят.
1: Понимаю, товарищ капитан. Мы же обо всем договорились. Если совсем не поверят, тогда вариант связной.
2: Совсем непростой вариант, девочка. Ух, совсем непростой.
1: Каждый понедельник с 15 до 16.
2: Да, каждый понедельник с 15 до 16.
3: Вы, Елена, как только почувствуете на плече прикосновение руки штурмана, сразу вставайте и не мешкая переступайте через борт. Помните, нельзя терять ни мгновения. И прошу вас очень, не волнуйтесь. Парашют обязательно раскроется. Он автоматический.
1: Я знаю, мне все объяснили.

0: Вы устали, Елена Ивановна?
1: Пожалуй, да. Немного. Совсем немного.
0: Может быть, некоторое время передохнуть?
1: Нет, нет, спасибо. Вот ведь как. Даже столько лет спустя вспоминать, оказывается, нелегко. Ну да ладно. Что же было дальше? У переезда железной дороги небольшой домик. Стучусь в дверь.
2: Яй! Вас волен же?
1: Отведите меня в комендатуру.
2: Комендатур?
1: Я русская разведчица. Ночью сброшена с самолета в районе деревни Евдокимовичи. Хочу добровольно сдаться немецким властям.
2: Русиш?
1: Я русиш. Я русская разведчица. Доложите начальству. Через некоторое время у порога притормозил мотоцикл. За ним гудел еще один. В комнату вошли два немца.
3: Это она?
4: Так точно, это она.
3: Следуйте за нами.
1: Мы долго тряслись по проселочной дороге. Часа через полтора прибыли в маленький городок. Ясно, что это не Могилев. Остановились у комендатуры. Рядом со мною два немца с автоматами наперевес. Дверь распахнулась, вошли два офицера. Один из них мясистый, толстый. Я успела заметить, что у него толстые красные пальцы. Это последнее, что я успела заметить. На меня словно обрушился потолок, а пол начал проваливаться. Толстый немец ударил меня по голове, а когда я упала, нанес несколько ударов сапогами в живот. Что-то гудело, шипело, свистело в полной тишине. Потом все затихло, отдалилось. Я открыла глаза, поняла, что лежу на ступеньках. Во рту соленый привкус.
3: Допрашивать ее сегодня не придется. Пускай отдохнет.
4: Ты мог ее убить. Подумай, что было бы с тобой, если она в самом деле.
5: Садитесь, фрауляйн. А вы, конечно же, голодны.
1: Да. Вы знаете сами, двое суток я ничего не ела.
5: А распорядитесь, чтобы принесли обед для фрауляйн. Как вы отдыхали? Ах да, я совсем забыл о вчерашнем инциденте. Получилось недоразумение, извините. Видите ли, этот офицер, он просто болван. Как это у вас говорят, сила есть и ума не надо.
1: Мне так не кажется.
5: Что именно вам показалось не так?
1: Я не думаю, что меня били просто так, по глупости.
5: Ах, вот как.
1: Да. Скорее всего, вы хотели привести меня в состояние шока, чтобы я растерялась от неожиданности. Определенный смысл в этом, наверное, был. Но ведь вы полагали, что я рассчитывала на другой прием.
5: В логике вам не откажешь.
1: Но я и в самом деле рассчитывала на другой прием. И никак не думала, что окажусь в таких условиях.
5: Ну что ж, если будете рассказывать правду, а не русские народные сказки, то у вас будут гораздо лучшие условия.
1: Я пришла как раз за тем, чтобы рассказывать правду. Я ведь пришла сама, добровольно.
5: А вы не допускаете мысли, что и добровольно человек может прийти со вполне определенной целью? Именно добровольно, а?
1: Почему же вполне допускаю?
5: Вот видите, значит, я могу иметь сомнения.
1: Разумеется.
5: Я рад, что и вы это понимаете. А раз так, начнем сначала.
1: Я уже говорила, что была сброшена ночью на парашюте в районе деревни Евдокимовичи.
5: Дальше.
1: Сразу после приземления, дождавшись утра, я пошла к вам, чтобы добровольно сдаться.
5: На что вы рассчитывали, когда шли к нам? На что вы рассчитываете в данный момент?
1: Только на сохранение жизни, не больше. Прошу учесть, что я профессиональная разведчица, прошла подготовку в разведшколе Советского разведцентра.
5: Так-так.
1: В общем, допросов было очень много.
0: Еще стаканчик воды?
1: Нет, нет, спасибо. Спасибо, Надежда Николаевна.
0: А может быть, закурить хотите?
1: Нет, спасибо, не курю. Давно уже не курю. Да. Так вот, допросов было очень много. И всякий раз все начиналось, как говорится, от самой печки.
6: Имя, фамилия?
1: Жилич, Елена Ивановна.
4: Год, месяц, место рождения, национальность?
1: 11 февраля 1924 года, белоруска.
3: Ваш отец, значит, был раскулачен советской властью?
1: Да.
3: А почему не выслан в Сибирь?
1: Он был в списках тех, кого выселяли, но в наркомате работал дальний родственник по материнской линии. Отец был с ним дружен.
3: Так.
1: Этот родственник и помог.
4: Фамилия родственника?
1: Якушевич. Он умер в 1936 году.
4: Кто из родственников коммунисты?
1: Близких родственников коммунистов не было и нет. Были какие-то очень дальние, но мы с ними отношения не поддерживали.
3: Чем занимались сами?
1: Училась в музыкальном техникуме. Закончила его по классу хорового дирижирования.
7: Кто ваш муж?
1: Учитель литературы.
7: Где он сейчас?
1: Я уже говорила. Муж погиб на фронте.
7: Имя? Фамилия?
1: Жилич, Елена.
7: Национальность?
1: Белорусская.
7: На что вы рассчитываете? На что вы рассчитываете, Елена Жилич? На что вы рассчитываете?
1: Дальше допросы вел шеф школы Абвара 310, полковник Шольферфот.
8: Как выглядел Федор, командир московской спецгруппы, который завербовал вас для работы в гестапо?
1: Невысокого роста, коренастый, высокий с залысинами лоб, седой. Мне кажется, преждевременно седой, потому что на вид ему было не больше 32-34 лет. Звание капитан.
8: Капитан... Посмотрите, среди людей на этих фотографиях его нет?
1: Нет.
8: Ну, хорошо. Мы проверили ваши показания о работе в Семеновичском гестапо. Работа была профессиональной, никто и не смог бы подозревать, что вы были русской шпионкой. Вы отдаете себе отчет, что за преступление против Рейха заслуживаете смертной казни?
1: Я все понимаю. Но прошу учесть, я пришла к вам добровольно. К тому же те данные, которые я передавала советской разведке, не имели большого значения.
8: Но этого, к сожалению, мы проверить не сможем. А кто готовил вас в разведцентре?
1: Капитан Сазонов, Иван Денисович.
8: Сазонов... Ваша кличка?
1: Пантера.
8: Почему?
1: Я не задавала таких вопросов. И, видимо, потому что этот зверь символизирует силу, ловкость.
8: Мы понимаем. Все, что вы говорите, обыкновенная ложь.
1: Вы вправе думать все, что вам заблагорассудится. Но я повторяю. Я пришла к вам сама, пришла добровольно и сознательно. Обстоятельства моей жизни вам известны. Мой муж погиб, умер и сын. У меня никого не осталось, только отец. Но он здесь, под Могилевом, на территории, которая находится под вашим контролем.
8: Вы хотите сказать временно?
1: Нет, я этого не хотела сказать.
9: Почему же тогда вы не сказали «на территории Рейха»?
1: Вы сами знаете, почему.
9: Ага. Немецкая армия отступает?
1: Вот именно.
9: Никак не пойму. Вы действительно столь откровенный человек или играете хорошо заученную роль?
1: Я просто разговариваю с вами как профессиональный разведчик с профессиональным разведчиком. То есть напрямую?
9: Превосходно. Но если так, то не пора ли начать новую игру?
1: Разве вам недостаточно тех сведений о советской разведке, которые вы уже от меня получили?
9: Их еще надо как следует проверить.
1: Проверяйте.
9: На это нужно время. А пока...
1: Что пока?
9: А пока, я думаю, вы могли бы сослужить неплохую службу и здесь, в Абвере 310.
1: Какую службу?
9: Но об этом несколько позже. До завтра, фрайлин.
1: До завтра, господин Шольферфорд.
10: Минуточку, фрайлин. Минуточку.
9: Одну минуточку. Вам не приходила в голову одна оригинальная мысль?
1: Какая?
9: Когда вас посылали сюда, ваше командование должно было вас обеспечить связью.
1: Само собой разумеется.
9: Стало быть, должен иметь место связной?
1: Разумеется.
9: Почему же вы об этом молчали?
1: А что бы вы подумали, если бы я сама начала этот разговор?
9: Я бы решил, что все заранее подстроено.
1: Ну вот видите.
9: И что же?
1: О чем вы?
9: Я о том, что вы должны назвать нам вашего связного. Когда у вас с ним назначена встреча?
1: Еще одна проверка.
9: Да, и можно сказать, решающая.
1: С 15 до 16 каждый понедельник на базаре.
9: На базаре. Пароль?
1: У вас очень красивое платье, мадам.
9: Отзыв?
1: Спасибо за комплимент. Мне его шили по спецзаказу.
9: Так, значит, в понедельник с 15 до 16.
1: Да.

0: Послушайте, Брюнер, я полагаю, что эту русскую барышню пора включать в настоящую игру.
1: Вы верите ей?
0: Не знаю, до конца не знаю, но многое говорит в ее пользу.
1: Что же именно?
0: Она так настаивала на поездке к отцу в Могилев.
1: Вы разрешили?
0: После некоторых колебаний, да.
1: Вы рисковали, шеф.
0: В какой-то мере, но с ней была Айна.
1: Ах так? И что же она вам рассказала?
0: Все было прямо по ее версии. Встретились тепло и сердечно, по-семейному. Ничего компрометирующего. Я полагал, что она все это придумала, чтобы выйти на связь. Ничего подобного. Кто знает, Брюнер, может быть, она и вправду решила переметнуться на нашу сторону?
1: Вы говорили, что встреча со связным по понедельникам?
0: Да. Мы завтра ведем ее на базар.

0: Вот так, Надежда Николаевна, я осталась без связи. Совсем без связи.
1: Понимаю. За вами следили, значит, встретиться вы никак не могли.
0: Никак. Он был в городе, каждую пятницу проходил мимо высокой ограды у церкви, ждал.
1: Но ведь вы должны были выдать им своего связного.
0: Должна была. Должна. Но ведь не подлинного, разумеется.
1: Кого же?
0: Вот в этом-то и была главная проблема. Но неожиданно помогла Айна.
1: Айна? Айна, кто это Айна? Вы уже вторично упоминаете ее в своем рассказе.
0: Айна? Что же, Айна обыкновенная предательница. Мы жили в одной комнате втроем. Я, Айна и Мария.
2: Я вас всех ненавижу! Всех до одного! Всех, всех, всех!
0: Успокойся, Айна. У тебя расшатались нервы.
2: Какие нервы? Все равно смерть! Плевала я на их доверие, обещание офицерского звания. Я много раз была за линией фронта, выполнила все задания Абвера. А скоро всему этому конец! Русские все ближе и ближе!
0: Под подушкой Айна хранила пистолет, и ей в виде исключения разрешалось постоянно иметь при себе оружие. Во всем этом сборище единственно симпатичный был человек Мария.
3: Только бы дождаться задания, только бы оказаться за линией фронта, а там к своим. Айна, ты бойся, она может всадить пулю каждому.
0: Мне хотелось верить Марии. Я все с большим вниманием присматривалась к ней. Но, может, Шольферфот приставил ее ко мне? Нет, не похоже.
3: Я боюсь Айны. Это не настоящее ее имя, ты знаешь? Фамилия ее Сокова. Зовут Зинаида. Родом она из-под Вязьмы. До войны за участие в воровстве сидела в тюрьме. Как только в город вошли немцы, связалась с ними. Шеф Абвера в Вязьме порекомендовал ее своему другу Шольферфоту.
4: Скоро, очень скоро родненькие нас вышвырнут отсюда. А, черт с ним.
5: Смоемся в Германию, а?
4: А пока? Пока, девочки, давайте веселиться. Ну, дамы приглашают кавалеров.
0: Какие кавалеры, Айна?
4: А, у тебя нет кавалеров, душечка.
5: Ну еще бы, откуда? Ты же у нас такая правильная. Честь свою хранишь? Для кого?
4: Мы все теперь падаль. Падаль, слышишь?
5: Слушай, Ленка, а может, ты меня выручишь?
0: Как?
5: Ну, тут, понимаешь, такой роман назревает. Адверский офицер, красавец. Шельма, конечно, но...
0: А я-то здесь с какого? С какого боку?
5: Да Петька.
0: Петька?
5: Ну да, Петька, старая связь.
6: Петька, полицай.
5: А что полицай? Что? Молодец, что полицай. Устроился как надо, не то что другие.
0: Ну и что же я?
4: Ты его соблазни. Подбей на роман. Он бабник, знаешь какой? И на комплименты мастер.
0: На комплименты?
4: О, еще как!
0: Какие тут комплименты, когда одеться не уж ты.
5: А я тебе свое платье отдам. Хочешь, подарю.
0: А? Правда?
5: Правда.
0: Смешно. Я, значит, в новом платье, а он подходит ко мне и говорит: у вас очень красивое платье, мадам. А я ему отвечаю: спасибо за комплимент. Мне его шили по специальному заказу.
5: А что? Так вот подойдет и скажет: у вас очень красивое платье, мадам. Я ему скажу.
6: Да где же вы встретитесь? Нас отсюда и за порог не выпускают.
4: Это я устрою. Отпустят. Хоть завтра. Хотите?
0: Ой, нет, завтра рано. Я, Айна, должна как-то себя подготовить.
5: Ну, когда же?
0: Завтра на что?
6: Завтра в воскресенье.
0: Ага. тогда послезавтра.
4: Так.
0: В понедельник. И знаешь где?
4: Где?
0: На базаре. Хорошо? Пусть там купят цветы. У него деньги-то есть у твоего ухажера?
4: Деньги? Да ты что, смеешься, что ли? У него драгоценности куда ни плюнь. На левой руке кольцо с бриллиантом, на правой перстень из чистого золота.
7: Фролин Жилич, у меня к вам претензии весьма серьезные.
0: Претензии? Какого рода?
7: 3 понедельника подряд мы гуляем с вами на базаре. Где же связной?
0: А вам не кажется, господин Шольферфот, что советская разведка ничуть не хуже вашей?
7: Что вы имеете в виду?
0: А то, что там тоже весьма опытные агенты.
7: Ну и что же?
0: А то, что если я каждую минуту чувствую за собой хвост, то ведь и мой связной не промах.
7: Что вы предлагаете?
0: Я предлагаю сократить слежку до минимума. Достаточно, скажем, пары сотрудников. К тому же, я сообщу вам дополнительные приметы.
7: О, это интересно.
0: Ну, это не главное, но чтобы помочь вам. Так вот, у человека, который должен выйти на связь со мной, на левой руке кольцо с бриллиантом, а на правой большой перстень из чистого золота.
7: Пароль тот же?
0: Когда бы я могла его изменить?
7: У вас очень красивое платье, мадам.
0: Вот именно.
1: Анечка, я же просила ни с кем меня не соединять. Да, да, пока занята. Через какое время? Ну, пусть через час. Договорились? Очень хорошо. Извините, пожалуйста, Елена Ивановна.
0: Ой, что вы, о чем вы говорите? У вас столько забот, а тут я...
1: А знаете, я сейчас заварю кофе по чашечке, ладно? Вы, конечно, будете отказываться.
0: А вот и не угадали. От кофе я отказываться не стану.
1: Вот и отлично. 2 минуты, и все будет готово. Вы, пожалуйста, никакого внимания не обращайте на мои хлопоты. Пожалуйста, продолжайте, Елена Ивановна, я вас слушаю.
0: Ну, что же было дальше? Дальше я вошла в доверие.
7: Ну что ж, фролин Жилич, вот и пришло время, когда вы можете помочь нам настоящим делом.
0: Сомнения рассеялись.
7: После того, как вы выдали нам своего связного, я почти не сомневаюсь в вашей искренности. Но прежде чем вы со своим папочкой мирно заживете на сельской ниве, придется немного поработать на Рейх. Или вы на это не рассчитывали?
0: Ну, почему же? Спасибо за доверие, господин Шольферфот.
7: Видите ли, последнее время мы имели несколько неожиданных провалов. Кое-кто из наших агентов был схвачен, даже не начал действовать.
0: Чем я могу вам помочь?
7: Вы знаете, что дела наши на Восточном фронте, мягко говоря, неважны, мы отступаем. Но я верю, мы еще вернемся, и вернемся надолго. Ну, а пока отступаем и оставляем здесь свою агентуру. Но многие проваливаются. Советские власти разоблачают их, как это у вас говорят, прямо на корню.
0: Ошибки в документах.
7: Да, вот именно. Как истинный профессионал, вы ловите мысль на лету. Словом, вы будете работать с нашими агентами, инструктировать их, проверять глазами советского НКВД их документы.

0: Так я получила, наконец, доступ к спискам агентуры, которую фашисты готовили в стенах Абвера 310.
1: Ну, у вас не было связи. Как вам удалось передать полученные сведения?
0: Наши стремительно наступали.
2: Эвакуация! Мы убираемся отсюда, и видно очень далеко!
3: Выносить только материальные ценности, ящики с бумагами! Вы, Елена, садитесь в мою машину. Главное вырваться из опасной зоны. Где она начинается, а где заканчивается? Гони, Франц, иначе нам всем могила.
0: Машина стала лавировать между трупами и ранеными. Какой-то солдат стоял с поднятыми окровавленными руками. Лицо у него было искажено от страха. Странно, но я не боялась. Не думала даже, что могу погибнуть. Ведь это же наши, ребят. Наши. К тому же я не имею права погибнуть. У меня в руках список агентов Абвера.
3: Ох, будь все проклято. Скорее бы вырваться из этого ада.
0: Господин Шольферфот, вы ранены? Повязку?
3: Нет, не стоит. Немного воды. Промыть рану. Вон там ручья, видите?
0: А, вижу. Вижу. Я сейчас. Я бежала и думала. Хоть бы встретить кого-нибудь. Кого-нибудь из наших. Из советских. Из местных жителей. Слушайте меня внимательно.
4: Слушаю, дочка, слушаю.
0: У меня нет другого выхода. Но я надеюсь, что вы настоящий советский человек. Я прошу вас, я вас заклинаю, я требую, чтобы вы сделали это.
4: Да что я должен сделать-то, дочка?
0: Не смотрите, что я от немцев к вам прибежала. Слышите? Слышите, не смотрите.
4: Я слышу, дочка, слышу.
0: Наши наступают. Они скоро придут.
4: Скоро, дочка, скоро.
0: Я очень вас прошу. Эти важные бумаги передайте советскому офицеру.
4: Какому офицеру?
0: Первому, которого встретите. И скажите, пускай сразу отдаст в нашу разведку. Слышите?
5: Арай!
4: Это тебя зовут, дочка?
0: Меня, это меня. Понял, отец. В разведку.
4: Понял, дочка, понял. Ты не волнуйся. Я все сделаю.
5: Иду
0: сейчас.
4: А ты куда ж теперь, дочка? Дальше, что ли?
0: Дальше, дедушка. Дальше.
6: Вы слушали радиоспектакль «За линией фронта» по мотивам романа белорусского писателя Михаила Катюшенко «Урок молчания». Во всяком художественном произведении, даже построенном на документальной основе, всегда есть место вымыслу. Но в данном случае у героини повествования есть совершенно конкретный прототип. Подлинное имя разведчицы, о которой рассказывается в романе, Елена Мамчиц. На днях автор Михаил Катюшенко встретился с ней в Минске, и сейчас мы предлагаем вашему вниманию интервью с Еленой Ивановной Мамчиц, записанное на пленку.
7: В 1934 году поступила в музыкальное училище, окончив семилетку. Тогда называлось училище техникумом. Помню, как много было материальных затруднений. Чтобы выступить в концерте, мы, девочки, одолжали друг у друга кофточку или платье. Но настроение у всех было всегда хорошее, отличное, рабочее. Никаких сомнений не было, что наши идеалы не исполнятся. Все мы верили, что достигнем того заветного, что намечено. Будем певицами, композиторами, пианистами, хормейстерами. Разве мы думали, что нас ждут такие тяжкие испытания? Не сбылись наши высокие мечты, у многих не сбылись. Может, у большинства даже. Этому, конечно, помешала война 4 года. И вот часто думаю, мое поколение, видимо, было хорошо закалено в труде, в недостатках, не знало никакого житейского комфорта. Сколько раз приходилось мне за мою большую жизнь встречаться с примерами нашего советского патриотизма. Самым главным вопросом во все времена был и остается вопрос, какое поколение придет нам на смену. По-разному можно ответить, пожалуй, на этот вопрос. Но убеждена в главном, что это есть и будет поколение, которое продолжит все самое лучшее, что было и есть в отцах и дедах. И подтверждение этому есть. Так получилось, что после долгих лет работы в школе, 30 лет, я тружусь в рабочем общежитии воспитателем. Нынешнюю свою работу я ценю и люблю не менее, чем учительскую. Чувствую радость, когда меня понимают мои молодые друзья. Более 20 лет о моей работе в годы войны никому из окружающих не было известно. Я не имела права об этом рассказывать. Хочу сказать, характер у меня всегда был общительный, оптимистичный. Сама не знаю почему. Любила и люблю жизнь. Знаете, даже в обыкновенных буднях, которые для некоторых только серые, я находила что-то яркое, интересное, волнующее. Честное слово, это удается мне и по сей день. А прошлое, хотела я или нет, всегда было рядом. Его невозможно было перечеркнуть, потому что каждый день, каждое мгновение были связаны с судьбами людей, которые столько перестрадали. Одни дожили до победы, другие нет. Вы не можете представить мою безграничную радость, когда в нескольких передачах телевидения от всей души я встретила моих боевых друзей, смогла пожать им руки, сказать спасибо, ведь без их помощи я бы не смогла выдержать всего, что выпало на мою долю.

Над сегодняшней передачей радиостанции «Юность» работали редактор Леонид Азарх, музыкальный редактор Николай Рыбинский, режиссер Вадим Жуков. В роли Елены Жилич – Лариса Гребенщикова. Остальные роли исполняли артисты московских театров.

Говорит Саратов. Предлагаем вашему вниманию радиокомпозицию по рассказу Антона Павловича Чехова «Цветы запоздалые». В передаче прозвучат фрагменты из одноименной оперы саратовского композитора Елены Гохман, а также музыка ее инструментальной пьесы «Элегия». Итак, рассказ Чехова «Цветы запоздалые». Читает заслуженный артист РСФСР Олег Балакин. Запись 1979 года.

0: Дело происходило в одно темное осеннее после обеда в доме князей Преклонских. Старая княгиня и княжна Маруся стояли в комнате молодого князя. Княгиня стояла перед ним неподвижно и плакала. Она осыпала князя упреками, жесткими и даже бранными словами, ласками, просьбами. Тысячу раз вспоминала она о купце Фурове, который протестовал их вексель, о покойном отце. Напомнила даже и о докторе Топоркове. Доктор Топорков был спицей в глазу князей Преклонских. Отец его был крепостным, камердинером покойного князя. И сам он, доктор Топорков, в раннем детстве получал подзатыльники за плохо вычищенные княжеские ножи, вилки, сапоги и самовары. А теперь он, молодой блестящий доктор, живет барином, ездит на паре, как бы в пику Преклонским, которые ходят пешком и долго торгуются при найме экипажа. Княжна Маруся, девушка лет 20, хорошенькая, как героиня английского романа, с чудными кудрями льняного цвета, с большими умными глазами цвета южного неба, не говорила ничего, кроме нежных слов. Княжна была не в состоянии говорить брату что-либо даже похожее на колкость. Она так любила брата. По ее мнению, ее развратный брат, отставной гусар Егорушка, был выразителем самой высшей правды и образцом добродетели самого высшего качества. Она была уверена, уверена до фанатизма, что этот пьяный дурандас имеет сердце, которому могли бы позавидовать все сказочные феи. Она видела в нем человека непонятного, непризнанного. Его пьяное распутство извиняло она почти с восторгом. Еще бы! Егорушка давно уже убедил ее, что он пьет с горя. Вином и водкой заливает он безнадежную любовь, которая жжет его душу. «Жорж», — говорила Маруся, прижимаясь к нему и целуя его испитое красноносое лицо, — «ты с горя пьешь, это правда. Но забудь свое горе, если так. Неужели все несчастные должны пить? Ты терпи, мужайся, борись». Князь Егорушка лежал на кровати и своими красными крошечными глазками глядел в потолок. Ему было жаль плачущую мать и сестру, и в то же время ему сильно хотелось выгнать их из комнаты. Они мешали ему вздремнуть, всхрапнуть. Он сердился за то, что ему осмеливаются читать нотации. Княгиня и Маруся умоляли очень долго. В гостиной зажгли огни, а они все умоляли. Наконец Егорушке надоело валяться и не спать. Он с треском потянулся и сказал: «Ладно, исправлюсь».
1: «Честное и благородное слово.
0: Накажи меня Бог».
1: «Мы тебе верим», — сказала княгиня и Маруся, и бросились обнимать Егорушку. Они ему поверили. Они ожили, и обе сияющие пошли праздновать обновление Егорушки. Они сели в уголок и принялись шептаться о том, как исправится их Егорушка, как он поведет новую жизнь. Часа в три ночи, как раз именно в то время, когда княгине снился ее Бэби в блестящем генеральском мундире, к дому князей Преклонских подъехала простая извозчая пролетка. В пролетке сидел официант из шато де Флёр и держал в своих объятиях благородное тело мертвецки пьяного князя Егорушки. Егорушка был в самом бесчувственном состоянии и в объятиях человека болтался, как гусь, которого только что зарезали и несут в кухню. Вышли Никифор и повар, заплатили извозчику и понесли пьяное тело вверх по лестнице. Прислугой не было сказано ни одного слова. Она немало не удивлялась и не ужасалась. Пьяный Егорушка был для нее нормой. На другой день утром пришлось ужаснуться. Часов в 11, когда княгиня и Маруся пили кофе, вошел в столовую Никифор и доложил их сиятельству, что с князем Егорушкой творится что-то неладное.
2: «Должно полагать, помирают-с», — сказал Никифор. «Извольте посмотреть».
1: Княгиня и Маруся ухватились друг за друга и побежали в спальню Егорушки. Егорушка бледно-зеленый, растрепанный, лежал под одеялом, тяжело дышал, дрожал и метался. Голова и руки его ни на минуту не оставались в покое, двигались и вздрагивали. Из груди вырывались стоны, от всего тела веяло жаром и спиртным запахом. Княгиня и Маруся пали на колени и зарыдали. Придя в себя, княгиня и Маруся решили послать за знаменитостью. Дороги знаменитости, но что ж делать? Жизнь близкого человека дороже денег. Повар побежал к Топоркову. Топорков не скоро отозвался на приглашение. Ждали его с замиранием сердца, с тревогой. День ждали, всю ночь, утро. Наконец, в 2 часа другого дня к подъезду подкатила коляска. Топорков, никому не кланяясь, пошел в комнату больного, ни на кого не глядя, важно, по-генеральски. Его огромная фигура внушала уважение. Он был статен, важен, представителен и чертовски правилен. Золотые очки дополняли его горделивую осанку. По происхождению он плебей, но плебейского в нем почти ничего нет. Все барское и даже джентльменское. Лицо красивое, но слишком сухое и слишком серьезное для того, чтобы казаться приятным. Оно сухое, серьезное и неподвижное ничего не выражало, кроме сильного утомления целодневным тяжелым трудом. Маруся пошла навстречу Топоркову. «Спасите его, доктор», — сказала она, поднимая на него свои большие глаза. «Умоляю вас, на вас вся надежда». Топорков обошел Марусю и направился к Егорушке. Постучав молоточком по Егорушкиной груди, он перевернул больного на живот и опять постукал, выслушал и констатировал неосложненную пьянственную горячку. Давши несколько советов, он написал рецепт и быстро пошел к двери. В передней подошла к нему княгиня и с замиранием сердца спросила: «Доктор, он не опасен?»
2: «Я думаю».
1: «По вашему мнению, выздоровеет?»
2: «Полагаю», — ответил холодно доктор и, слегка кивнув головой, пошел вниз по лестнице к своим лошадям, таким же статным и важным, как и он сам.
1: По уходе доктора княгиня и Маруся свободно вздохнули. Знаменитость Топорков подал им надежду. Вечером по заходе солнца с изнемогающей от горя и усталости Марусей приключился вдруг сильный озноб. Этот озноб свалил ее в постель, за ознобом последовал сильный жар и боль в боку. Всю ночь она пробредила и простонала. И Топоркову, приехавшему в 10:00 утра, пришлось лечить вместо одного 2, князя Егорушку и Марусю. У Маруси нашел он воспаление легкого.
0: В доме князей Преклонских запахло смертью. Она, невидимая, но страшная, замелькала у изголовья 2 кроватей, грозя ежеминутно старухе-княгине отнять у нее ее детей. Княгиня обезумела от отчаяния. День и ночь, не переставая, слонялась она от одной кровати к другой, забыв все на свете, давая обеты и молясь. Можете же вообразить себе ее радость, когда княжна на 7-й день болезни улыбнулась и сказала: «Я здорова». На 7-й день очнулся и Егорушка.

День ясный, прозрачный, слегка морозный. Один из тех осенних дней, в которые охотно миришься и с холодом, и с сыростью. Воздух прозрачен до того, что виден клюв у галки, сидящей на самой высокой колокольне. Он весь пропитан запахом осени. Выйдите вы на улицу, и ваши щеки покроются здоровым широким румянцем, напоминающим хорошее крымское яблоко. Давно опавшие желтые листья, терпеливо ожидающие первого снега и попираемые ногами, золотятся на солнце. Природа засыпает тихо, смирно, ни ветра, ни звука. Она, неподвижная и немая, точно утомленная за весну и лето, нежится под греющими, ласкающими лучами солнца, и, глядя на этот начинающийся покой, вам самим хочется успокоиться. Маруся и Егорушка сидели у окна и в последний раз поджидали Топоркова. Свет греющий, ласкающий, бил и в окна Преклонских. Он играл на коврах, стульях, рояле. Все было залито этим светом. Маруся и Егорушка глядели в окно на улицу и праздновали свое выздоровление. Маруся смеялась и говорила без умолку. Главной темой разговора был доктор. «Удивительный человек, всемогущий человек», — говорила она. «Как всемогуще его искусство! Какой высокий подвиг — бороться с природой и побороть!» Егорушка слушал восторженную речь сестры, мигал глазками и поддакивал. Маман сидела возле и, сияющая, ликующая, разделяла восторги детей. В первом часу приехал Топорков. Он вошел так же, как и в первый раз, вошел важно, ни на кого не глядя. «Не употреблять спиртных напитков и избегать излишеств», — обратился он к Егорушке. «Следить за печенью. Она у вас значительно увеличена. Пить прописанные воды». И, повернувшись к Марусе, он преподал и ей несколько заключительных советов. Маруся выслушала со вниманием точно интересную сказку, глядя прямо в глаза ученому человеку. «Ну-с, вы, полагаю, поняли?» — спросил ее Топорков. «О да, мерси!» Топорков кашлянул, взялся за шляпу и кивнул головой. Маруся и Егорушка впились глазами в мать. Княгиня краснее подошла к доктору и неловко всунула свою руку в ее белый кулак. «Позвольте вас поблагодарить», — сказала она. Егорушка и Маруся опустили глаза. Топорков поднес кулак к очкам и узрел сверток. Не конфузясь и не опуская глаз, сосчитал кредитные билеты, еще раз кивнул головой и повернул к двери. Княгиня, Маруся и Егорушка все трое разом почувствовали, что у них сжимается сердце. Этот человек уходил и больше не придет. Они уже привыкли к его мерным шагам, отчеканивающему голосу и серьезному лицу. Маруся глядела на него и сравнивала его лицо с теми лицами, которые ей приходилось видеть каждый день. Как не похожи были на это ученое, утомленное лицо, испитые, тупые лица ее ухаживателей, друзей Егорушки, лица кутил и забулдык, от которых она, Маруся, ни разу не слыхала ни одного порядочного слова, и в подметки не годились этому холодному, бесстрастному, но умному, надменному лицу. «Прелестное лицо», — думала Маруся, восхищаясь и лицом, и голосом, и словами. «Какой ум! И сколько знаний!»

0: выпал первый снег, за ним второй, третий, и затянулась надолго зима со своими трескучими морозами, сукробами и сосульками. Жизнь в доме князей Преклонских потекла своим чередом. Егорушка и Маруся совершенно уже выздоровели, обстоятельства, как и прежде, не думали поправляться, дела становились все хуже и хуже, княгиня заложила и перезаложила все свои драгоценности, каждое утро приходилось принимать нотариусов, судебных приставов и кредиторов. Будущее было туманно, но и сквозь туман княгиня усматривала зловещие призраки. Плохая надежда была на это будущее. На него не надеялись, а его боялись. Денег становилось все меньше и меньше, а Егорушка кутил все больше и больше. Изменился он очень мало. Изменилась одна только Маруся. У нее была новость, и новость самая ужасная. Она стала разочаровываться в брате. Ей почему-то вдруг стало казаться, что он не похож на человека непризнанного, непонятного, что он просто-напросто самый обыкновенный человек, такой же человек, как и все, даже еще хуже. Мелькали в ее воображении лица его товарищей, гостей, женихов, тупое от горя лицо самой княгини. Как пошло, бесцветно и тупо, как глупо, скучно и лениво около этих родных, любимых, но ничтожных людей. Тоска сжимала ее сердце. Бывали минутки, когда ей страстно хотелось уйти, но куда? Туда, разумеется, где живут люди, которые не дрожат перед бедностью, не развратничают, работают. И в воображении Маруси торчало гвоздем одно порядочное и разумное лицо. На этом лице она читала и ум, и массу знаний, и утомление. Лица этого нельзя было забыть. Она видела его каждый день. Доктор Топорков каждый день прилетал мимо дома Преклонских на своих роскошных санках с медвежьим пологом и толстым кучером. Пациентов у него было очень много. Делал визиты он от раннего утра и до позднего вечера. Сидел он в санях важно, держа прямо голову и плечи, не глядя по сторонам. Из-за пушистого воротника его медвежьей шубы ничего не было видно, кроме белого гладкого лба и золотых очков. Но Марусе достаточно было и этого. Ей казалось, что из глаз этого благодетеля человечества идут сквозь очки лучи холодные, гордые, презирающие. «Этот человек имеет право презирать», — думала она, — «каким нужно быть силачом, чтобы родиться лакеем, а сделаться таким, как он, неприступным?» Одна только Маруся помнила доктора, остальные же начали забывать его. Напомнил он о себе слишком чувствительно. На второй день Рождества, в полдень, в передней робко звякнул звонок. Никифор отворил дверь. «Княгинюшка дома?» — послышался с передней старущий голос, и, не дожидаясь ответа, в гостиную вползла маленькая старушонка. «Здравствуйте, княгинюшка, ваше сиятельство, благодетельница! Как поживать изволите?» «Что вам угодно?» — спросила княгиня, с любопытством глядя на старуху. Егорушка прыснул в кулак. Ему показалось, что голова старухи похожа на маленькую переспелую дыню хвостиком вверх. «Не признаете, матушка, а Прохоровну забыли?» «Что вам угодно?» — повторила княгиня. Старуха уселась в кресло и после длиннейших предисловий, ухмыляясь и кокетничая, заявила, что у княгини есть товар, а у нее, старухи, купец. Маруся вспыхнула. Егорушка фыркнул. «Странно», — сказала княгиня. «Сватать, значит, пришли? Поздравляю тебя, Мари, с женихом. А кто он? Можно узнать?» Старуха запыхтела, полезла за пазуху и вытащила оттуда красный ситцевый платок. Развязав на платке узелки, она потрясла его над столом, и вместе с наперстком упала фотографическая карточка. Княгиня взяла карточку и лениво поднесла ее к глазам. «Красавец, матушка!» — принялась сваха пояснять изображение. «Богат, благородный, чудесный человек, тверезый!» Княгиня вспыхнула и подала карточку Марусе. Та побледнела. «Странно», — сказала княгиня. «Если доктору угодно, то, полагаю, сам бы он мог. Посредничество тут менее всего нужно. Образованный человек, и вдруг... Он вас послал? Сам?»
1: «Сами. Уж больно ему понравились вы. Семейство хорошее». И, взявши княгиню за плечо, старуха потянула ее к себе и прошептала на ухо. 60 тысяч просит. Известное дело. Жена женой, а деньги деньгами. Сами изволите знать. Я, говорит, жены не возьму без денег, чтоб свой капитал имела».
0: Княгиня побагровела и, шурша своим тяжелым платьем, поднялась с кресла. «Потрудитесь передать доктору, что мы крайне удивлены», — сказала она. «Обижены. Так нельзя. Больше я вам ничего не могу сказать». По уходе свахи княгиня схватила себя за голову, упала на диван и застонала. «Вот до чего мы дожили! Боже мой! Вчерашний лакей делает нам предложение. Благородный, благородный! Скажите, пожалуйста, какое благородство! Сваху прислал!» Но не так обидно было княгине, что за ее дочь сватается плебей, как то, что у нее попросили 60 тысяч, которых у нее нет. Ее оскорблял малейший намек на ее бедность. Ни на кого не произвело такого впечатления посещение свахи, как на Марусю. Бедную девочку бросила в сильнейшую лихорадку. Неужели он, Топорков, не может быть? Что-нибудь да не так. И в то же время мечты, сладчайшие, заветные, волшебные мечты, от которых замирает душа и горит голова, закопошились в ее мозгах, и всем ее маленьким существом овладел неизъяснимый восторг. Он, Топорков, хочет ее сделать своей женой, а ведь он так статен, красив, умен. Он посвятил жизнь свою человечеству. О, я согласна. Я свободна от всяких предрассудков и пойду за этим крепостным на край света. Она была поражена, удивлена, счастлива. «Я согласна», — шептала она, — «пусть приходит. Я согласна». И когда таким образом Маруся металась и чувствовала всем своим существом, как жгло ее счастье, сваха ходила по купеческим домам и щедрую рукою рассыпала докторские фотографии. Ходя из одного богатого дома в другой, она искала товара, которым могла бы порекомендовать благородного купца. Топорков не посылал ее специально к Преклонским. Он послал ее куда хочешь. Ему нужны были 60 тысяч. 60 тысяч, не менее. Дом, который он собирался купить, не уступали ему дешевле этой суммы. Занять же эту сумму было негде. На рассрочку платежа не соглашались. Оставалось только одно – жениться на деньгах. Что он и делал.
2: Просил ветер в пол не попасть, попробуй ветру.

На другой день, утром, Маруся, одетая просто, но изысканно и не без кокетства, сидела у окна и поджидала. В 11 часов Топорков промчался мимо, но не заехал. После обеда он еще раз промчался на своих вороных перед самыми окнами, но даже не поглядел на окно, около которого сидела Маруся. Ему некогда, думала Маруся, любуясь им, в воскресенье приедет. Но не приехал он и в воскресенье. Не приехал и через месяц, и через два, через три. Он, разумеется, и не думал о Преклонских, а Маруся ждала и худела от ожидания. «Отчего же он не едет?» — спрашивала она себя. «Отчего?» «А, знаю, он обижен за то, что мама так неделикатно обошлась со старушкой-свахой. Он думает теперь, что я не могу полюбить его». В конце марта Маруся перестала ожидать. Однажды Егорушка вошел к ней в спальню и злобно хохоча сообщил, что ее жених женился на купчихе. «Честь имеем поздравить-с! Честь имеем! Ха-ха-ха!» Это известие поступило слишком жестоко с моей героиней. Она пала духом и не день, а месяцы олицетворяла собой невыразимую тоску и отчаяние. Ей казалось, что с Топорковым погибла для нее и цель ее жизни. На что ей теперь жизнь, если на ее долю остались одни только глупцы, тунеядцы, кутилы? Ничего не замечая, не обращая ни на что внимания, ни к чему не прислушиваясь, затянула она скучную, бесцветную жизнь. Она не замечала женихов, родных, знакомых. На плохие обстоятельства глядела она равнодушно, с апатией. Не заметила она даже, как банк продал дом князей Преклонских, как ей пришлось перебираться на новую квартиру, дешевую, в мещанском вкусе. Это был длинный, тяжелый сон. Но грянул гром, и слетел сон с голубых глаз с льняными ресницами. Княгиня-мать, не сумевшая перенести разорение, заболела и умерла, не оставив своим детям ничего, кроме благословения и нескольких платьев. Ее смерть была страшным несчастьем для княжны. Сон слетел для того, чтобы уступить свое место печали.

0: Наступила осень, сырая и грязная. На дворе стояло серое слезливое утро. Темно-серые, точно грязью вымазанные облака сплошную заволакивали небо и своей неподвижностью наводили тоску. Казалось, не существовало солнца. Оно в продолжении целой недели ни разу не взглянуло на землю, как бы боясь опачкать свои лучи в жидкой грязи. Дождевые капли барабанили в окна с особенной силой. Ветер плакал в трубах и выл, как собака, потерявшая хозяина. Не видно было ни одной физиономии, на которой нельзя было бы не прочесть отчаянной скуки. Лучше самая отчаянная скука, чем та непроходимая печаль, которая светилась в это утро на лице Маруси. Шлепая по жидкой грязи, моя героиня плелась к доктору Топоркову. Зачем она шла к нему? «Я иду лечиться», — думала она. Княжна подошла к дому Топоркова и робко с замиранием сердца дернул за звонок. Через минуту за дверью послышались шаги. Маруся почувствовала, что у нее леденеют и подгибаются ноги. Дверь отперла ей смазливая горничная. Введя княжну в переднюю и снимая с нее пальто, горничная вздохнула и сказала: «Вы ведь знаете, барышня, доктор меньше 5 рублей за совет не берутся. Вы это знаете?» У Маруси ёкнуло около сердца. У нее в кармане было только 3 рубля, но не станет же он гнать ее из-за каких-то 2 рублей. Из передней Маруся вошла в приемную, где уже сидело множество больных. Большинство жаждущих исцеления составляли, разумеется, дамы. Людей, просто и плохо одетых, в приемной не было. В соседней комнате принимал Топорков. Входили к нему по очереди. Маруся вошла в докторский кабинет последней. Входя в этот кабинет, заваленный книгами с немецкими и французскими надписями на переплетах, она дрожала. Он стоял посреди комнаты, опершись левой рукой о письменный стол. «Как он красив!» — прежде всего мелькнуло в голове его пациентки. Топорков никогда не рисовался, да и едва он умел когда-нибудь рисоваться. Но все позы, которые он когда-либо принимал, выходили у него как-то особенно величественны. Около руки его, упиравшейся о стол, валялись десятки, 5-рублевки, только что полученные от пациенток. Тут же лежали в строгом порядке инструменты, машинки, трубки, все крайне непонятное, крайне ученое для Маруси. Это и кабинет с роскошной обстановкой, все вместе взятые, дополняли величественную картину. Маруся затворила за собой дверь и остановилась. Топорков указал рукой на кресло. Моя героиня тихо подошла к креслу и села. Топорков величественно покачнулся, сел на другое кресло и впился своими вопросительными глазами в лицо Маруси. «Он не узнал меня», — подумала Маруся, — «иначе бы он не молчал. Боже мой, зачем он молчит? Ну как мне начать?»
1: «Ну-с», —
0: промычал Топорков. «Кашель», — прошептала Маруся и как бы в подтверждении своих слов 2 раза кашлянула.
1: «Давно?»
0: 2 месяца уже есть». «По ночам больше».
1: «Лихорадка?»
0: «Нет, лихорадки, кажется, нет».
1: «Вы лечились у меня? Что у вас было раньше?»
0: «Воспаление легких».
1: «Да, помню. Вы, кажется, Преклонская?»
0: «Да».
1: «Будете принимать этот порошок перед сном, избегать простуды».
0: Топорков быстро написал рецепт, поднялся и принял прежнюю позу. Маруся тоже поднялась. «Больше ничего?»
1: «Ничего».
0: Топорков уставил на нее глаза. Глядел он на нее и на дверь. Ему было некогда, и он ждал, когда она уйдет. А она стояла и глядела на него, любовалась и ждала, что он скажет ей что-нибудь. «Как он был хорош!» Прошла минута в молчании. Наконец она встрепенулась, прочла на его губах зевок и в глазах ожидания, подала ему 3-рублевку и повернула к двери. Доктор бросил деньги на стол и запер за нею дверь.
1: Дома ожидал ее даровой, но давно уже надоевший ей спектакль. Спектакль далеко не княжеский. В маленькой гостиной на диване, обитом лоснящимся ситцем, сидел князь Егорушка. Около него на полу лежала его приятельница Калерия Ивановна. Князь пил пиво, его Дульцинея — Мадеру. Калерия Ивановна, длинная и тонкая брюнетка, с ужасно черными бровями и выпуклыми рачьими глазами, ходила к Егорушке каждый день. Она приходила в 10:00 утра, пила чай, обедала, ужинала и в 1:00 ночи уходила. Егорушка уверял свою сестру, что Калерия Ивановна очень почтенная дама. Никифор величал Калерию Ивановну шлюхой и кавалерией Ивановной. Он ее ненавидел всей душой и выходил из себя, когда ему приходилось прислуживать ей.

Зимой Маруся еще раз пошла к Топоркову. Когда она вошла к нему в кабинет, он сидел в кресле, по-прежнему красивый и величественный. На этот раз лицо его было сильно утомлено. Он, не глядя на Марусю, указал подбородком на кресло. Она села. «У него печаль на лице», — подумала Маруся, глядя на него. «Он, должно быть, очень несчастлив со своей купчихой». Минуту просидели они молча. О, с каким наслаждением она пожаловалась бы ему на свою жизнь! Она поведала бы ему такое, чего он не мог бы вычитать ни из одной книги с французскими и немецкими надписями. «Кашель!» – прошептала она. Постуков, Топорков начал выслушивать. Звук у верхушки легкого оказался сильно притупленным. Ясно слышались трескучие хрипы и жесткое дыхание. «Вам нужно ехать в Самару», — сказал он, прочитав ей целую лекцию о правильном образе жизни. «Будете там кумыс пить, я кончил, вы свободны». Она шла домой и думала не о Самаре, а о докторе Топоркове. К чему ей Самара? Там, правда, нет Калерии Ивановны, но зато же там нет и Топоркова. Бог с ней, с этой Самарой. Она шла и торжествовала. Он признал ее больной, и теперь она может ходить к нему без церемоний, сколько ей угодно, хоть каждую неделю. У него в кабинете так хорошо, так уютно, особенно хорош диван, который стоит в глубине кабинета. На этом диване она желала бы посидеть с ним и потолковать о разных разностях, пожаловаться, посоветовать ему не брать так дорого с больных. «Он не понимает жизни, не может отличить богатого от бедного», — думала Маруся. «Я научила бы его». И на этот раз дома ожидал ее даровой спектакль. Егорушка валялся на диване в истерическом припадке. «Калерия ушла», — голосил он. Но напрасно ревел Егорушка. Вечером пришла Калерия, простила его и увезла с собой в клуб. Распутство Егорушки достигло апогея.

0: Наступила Масленица, и с нею наступили дни, предвестники весны. Дни стали больше, полилось с крыш, с полей повеяло свежестью, вдыхая которую вы предчувствуете весну. В один из масленичных вечеров Никифор сидел у Маруси. «Я горю, Никифор», — говорила Маруся. А Никифор хныкал и разъедал ее раны воспоминаниями о прошлом. Он говорил о князе, о княгине, их житье-бытие, описывал леса, в которых охотился покойный князь, поля, по которым он скакал за зайцами, Севастополь. В Севастополе покойный был ранен. Многое рассказал Никифор. А хрип Никифор рассказывая. Маруся слушала его и не отпускала от себя. На лице старого лакея она читала все то, что он ей говорил про отца, про мать, про усадьбу. Она слушала, всматриваясь в его лицо, и ей хотелось жить, быть счастливой, ловить рыбу в той самой реке, в какой ловила ее мать. Река, за рекой поле, за полем синеют леса, и над всем этим ласково сияет и греет солнце. Хорошо жить. «Голубчик Никифор», — говорила Маруся, сжав его сухую руку, — «миленький, займи мне завтра 5 рублей. В последний раз. Можно?»
1: «Можно-с. У меня только и есть 5. Возьмите-с. А там Бог пошлет».
0: «Я отдам, голубчик, ты займи». На другой день, утром, Маруся оделась в лучшее платье и пошла к Топоркову. Пациенток на этот раз в приемной было особенно много. Прием больных начался в 10 часов. В 12 доктор сделал перерыв для операции и начал снова прием в 2. Марусина очередь настала только тогда, когда было 4 часа. Не пившие чаю, утомленные ожиданием, дрожа от лихорадки и волнения, она и не заметила, как очутилась в кресле против доктора. В голове ее была какая-то пустота, во рту сухо, в глазах стоял туман. Сквозь этот туман она видела одни только мелькания. Мелькала его голова, мелькали руки, молоточек.
1: «Вы ездили в Самару?» — спросил ее доктор. «Почему вы не ездили?»
0: Она ничего не отвечала. Он постукал по ее груди и выслушал. Притупление на левой стороне захватывало уже область почти всего легкого. Тупой звук слышался в верхушке правого легкого.
1: «Вам не нужно ехать в Самару», — сказал Топорков.
0: И Маруся сквозь туман прочла на сухом, серьезном лице нечто похожее на сострадание. «Не поеду», — прошептала она.
1: Топорков начал советовать, увлекся и прочел целую лекцию.
0: Она сидела и сквозь туман глядела на его двигающиеся губы. Наконец он умолк, поднялся и, ожидая ее ухода, уставил на нее свои очки. Она не уходила. Ей нравилось сидеть в этом хорошем кресле, и страшно было идти домой, к Алерии.
1: «Я кончил», — сказал доктор. «Вы свободны».
0: Она повернула к нему свое лицо и посмотрела на него. «Не гоните меня», — прочел бы доктор в ее глазах, если бы был хоть маленьким физиономистом. Из глаз ее брызнули крупные слезы. Руки бессильно опустились по сторонам кресла. «Я люблю вас, доктор», — прошептала она. И красное зарево, как следствие сильного душевного пожара, разлилось по ее лицу и шее. «Я люблю вас», — прошептала она еще раз, и голова ее покачнулась 2 раза, бессильно опустилась и коснулась лбом стола. «А доктор?» Доктор покраснел первый раз за все время своей практики. Глаза его замигали, как у мальчишки, которого ставят на колени. Ни от одной пациентки ни разу не слыхал он таких слов. Ни от одной женщины. Не ослышался ли он?
1: Сердце беспокойно заворочилось и застучало. Он конфузливо закашлялся.

0: люблю вас», — простонала она, и глаза, полные любви и мольбы, остановились на его лице. Она глядела, как подстреленный зверек.
1: «Что же я могу сделать?» — спросил он, не зная, что делать. Спросил он голосом, который не узнала Маруся, не мерным, не отчеканивающим, а мягким, почти нежным. Локоть ее подогнулся, и голова опустилась на диван, но глаза все еще продолжали смотреть на него. Он стоял перед ней, читал в ее глазах мольбу и чувствовал себя в ужаснейшем положении. В груди стучало сердце, а в голове творилось нечто небывалое, незнакомое. Тысячи непрошенных воспоминаний закопошились в его горячей голове. Откуда взялись эти воспоминания? Неужели их вызвали эти глаза с любовью и мольбой? Он вспомнил раннее детство с чисткой барских самоваров. За самоварами и подзатыльниками замелькали в ее памяти добродетели, благодетельницы в тяжелых солопах, духовное училище, куда отдали его за голос. Духовное училище с розгами и кашей с песком уступило место семинарии. В семинарии латынь, голод, мечты, чтение. Вспомнилось ему, как он, вопреки желаниям благодетелей, бежал из семинарии в университет. Бежал без гроша в кармане, в истоптанных сапогах. Сколько прелести в этом бегстве! В университете холод и голод ради труда. Трудная дорога. Наконец он победил. Лбом своим пробил туннель к жизни. Прошел этот туннель. И что же? Он знает превосходно свое дело, много читает, много работает и готов работать день и ночь. Топорков искоса поглядел на 10- и 5-рублевки, которые валялись у него на столе, вспомнил барынь, от которых только что взял эти деньги, и покраснел. Неужели только для 5-рублевок и барынь он прошел ту трудную дорогу? Да, только для них. И под напором воспоминаний осунулась его величественная фигура. Исчезла гордая осанка и поморщилось гладкое лицо. «Что же я могу сделать?» — прошептал он еще раз, глядя на Марусины глаза. Ему стало стыдно этих глаз. «А что, если она спросит, что ты сделал и что приобрел за все время своей практики?» 5-рублевки и 10-рублевки, и ничего больше. Наука, жизнь, покой — все отдано им. Они дали ему княжескую квартиру, изысканный стол, лошадей, все то, одним словом, что называется комфортом. Вспомнил Топорков свои семинарские идеалы и университетские мечты, и страшную невылазную грязью показались ему эти кресла и диван, обитый дорогим бархатом, пол, устланный сплошным ковром, эти бра, эти 300-рублевые часы. Он подался вперед и поднял Марусю с грязи, на которой она лежала, поднял высоко, с руками и ногами. «Не лежи здесь», — сказал он и отвернулся от дивана. И как бы в благодарность за это, целый водопад чудных льняных волос полился на его грудь. Около его золотых очков заблистали чужие глаза. И что за глаза? Так и хочется дотронуться до них пальцем.

первый день Топорков сидел с ней в купе первого класса. Он вез ее в Южную Францию. Странный человек. Он знал, что нет надежды на выздоровление. Знал отлично, как свои 5 пальцев, но вез ее. Всю дорогу постукивал, выслушивал, расспрашивал. Не хотел он верить своим знаниям и всеми силами старался выстукать на ее груди хоть маленькую надежду. Деньги, которые еще вчера он так усердно копил, в огромнейших дозах рассыпались теперь на пути. Он все отдал бы теперь, если бы хоть в одном легком этой девушке не слышались проклятые хрипы. Ему и ей так хотелось жить. Для них взошло солнце, и они ожидали дня. Но не спасло солнце от мрака. И не цвести цветам поздней осенью. Княжна Маруся умерла, не прожив в Южной Франции и 3 дней. Топорков по приезде из Франции зажил по-прежнему. По-прежнему лечит барынь и копит 5-рублевки. Впрочем, можно заметить в нем и перемену. Он, говоря с женщиной, глядит в сторону, в пространство. Почему-то ему страшно делается, когда он глядит на женское лицо. Егорушка жив и здоров. Он бросил калерию, живет теперь у Топоркова. Доктор взял его к себе в дом и души в нем не чает. Егорушкин подбородок напоминает ему подбородок Маруси. И за это позволяет он Егорушке прокручивать свои 5-рублевки. Егорушка очень доволен.

0: Вы слушали радиокомпозицию по рассказу Антона Палыча Чехова «Цветы запоздалые».
1: Бомба разорвалась на другой день. Имперский министр внутренних дел, старый член социал-демократической партии Карл Зеверинг, подписал декрет о запрещении первомайской демонстрации трудящихся в Берлине. А выполнение декрета было возложено на полицай-президента Цергибеля. Центральный комитет коммунистической партии Германии вынес решение. Демонстрации состоятся. Зеверинг говорит нет, а мы да, да, да. Уступить сейчас коалиционному правительству Мюллера значит потерпеть сокрушительное поражение. В Видинге, Нойкельне, Моабите и других рабочих районах шла незаметная по стороннему взгляду подготовка к завтрашнему выступлению. Пивные были переполнены. Посетители разговаривали между собой в полголоса и сразу же замолкали, когда слово брал представитель партийного комитета. Дом Карла Либкнехта, редакция «Рота Фана» и другие здания, где размещались различные учреждения партии, охранялись красными фронтовиками. На центральных улицах и площадях появились усиленные полицейские пикеты. Штальгельмовцы шатались по тротуарам целыми стаями, горделиво принимая заискивающие благодарные улыбки цилиндров, котелков и меховых боа. С душераздирающим воем проносились полицаи-флитеры, скоростные пикапы с полицией, вооруженные короткими карабинами. «Нет, стрелять в демонстрантов они, пожалуй, не посмеют», — говорил Бленкли, скорее обращаясь к себе самому, нежели к нам, собравшимся в его кабинете. «И все же надо быть готовыми ко всему». Все отряды юнгштурмовцев передаются в распоряжение руководства Союза Красных Фронтовиков. «Надо сконцентрировать наши силы. В ЦК круглосуточное дежурство. Карл Фридеман, Эмиль Кортман и ты, Даниэль». Я посмотрел ему в глаза. «Это ты так решил, Конрад?» «Решил ЦК. Тебе запрещается участвовать в демонстрации». Я молча кивнул головой. Что ж, приказ, как говорится, окончательный и обжалованию не подлежит. Рано утром, когда мои товарищи начнут собираться в разных частях города, чтобы демонстрировать, несмотря на запрет, я, как обычно, доберусь до центра, явлюсь в ЦК и в качестве ответственного дежурного останусь один на один с черным аппаратом. Когда мы расходились, Конрад попросил меня на минутку остаться. Ты живешь в Карлсхорсте. Это порядочный конец, и я думаю, что тебе нет никакого смысла катать туда и обратно. Оставайся-ка, брат, здесь. Диван, он кивнул головой в сторону древнего сооружения, обшитого черной клеенкой, в полном твоем распоряжении. Он ушел, а я остался. Старый диван ждал меня. Я положил вместо подушки кипу газет, сбросил туфли и растянулся под добродушное урчание пружин. Меня растолкал Фридеман. Он стоял у дивана, держа в руках мой пиджак. «Ты обмотал себе голову пиджаком и храпел, и брыкался, как дикий мустанг», — сказал он добродушно. «Вставай, уже 9:00». Мы спустились вниз. Лоренц поднял кулак. «Ротфронт! И с праздником 1 мая, товарищ! Ротфронт, Лоренц!» Красных фронтовиков в холле сегодня не двое, как обычно, а 6, и у всех красные повязки на левом рукаве. Еще один признак наступившего праздника нашел я, выйдя на улицу. Над домом Карла Либкнехта развивалось огромное алое полотнище, будто лоскут утренней зари, подаренный нам природой. Я полюбовался на флаг, купил в киоске свежие номера «Роты Фаны», «Юнгегарды» и «Троммеля» и поднялся на свою голубятню. Наступили минуты, когда заговорили телефоны. отрывисто, гневно, с горечью и с торжеством. В ЦК сообщали: вот уже двинулись первые колонны демонстрантов. Пока все идет нормально. К нашим колоннам подстраивается все больше неорганизованных. Подняты флаги и транспаранты. Мы идем к центру. Появилась полиция, пытается остановить наш марш, но мы прорываем тоненькую синюю цепочку. Все больше полиции предлагает разойтись по домам. Первые залпы в воздух. Мы маршируем, нас все больше. Целые улицы поют вместе с нами варшавянку. Потом телефоны стали захлебываться. Полиция стреляет уже не в воздух, а в людей, в безоружных, празднично одетых, поющих людей. Среди них много женщин, некоторые с детьми. Красные фронтовики и юнгштурмовцы пытаются организовать оборону. Мы только переглядываемся. Лица Эмка и Карла бледны. Что можно сказать в такие минуты? Расстрел первомайской демонстрации в Берлине был лишь первым ударом, подготовленным Зеверингом. Убедившись, что Союз красных фронтовиков представляет собой грозную силу, министр-социал-демократ подписал приказ о запрещении Союза красных фронтовиков и юнгштурма. В ответ на это Центральный комитет комсомола решил провести демонстрацию протеста. План у него был такой. Комсомольцы небольшими группами рассеиваются по всему Берлину и ровно в 5 часов пополудни проводят блиц-демонстрацию. Полиции, естественно, придется туговато. Она окажется в положении пожарной команды, узнавшей, что город подожжен одновременно со всех концов. Вот и попробуй-ка разберись, где главный очаг пожара. На другой день к 5 часам группа, которую руководил один из вожаков берлинской молодежи Руди Шталь, собралась на углу Франкфуртер-Аллее и Вайденвегштрассе. Это очень оживленное место. Со всех сторон высятся угрюмые многоквартирные дома с проходными дворами, тесно застроенными флигелями. Если сюда забежать, трудно будет обнаружить. Я прогуливался по тротуару с Катей Нидеркирхнер, дочерью старого партийного бойца. Руди я дал слово, что я буду только наблюдателем. Но где он? Неужели еще не пришел?
2: Ты ошибаешься, он давным-давно здесь, сказала Катя.
1: Но я его не вижу.
2: Плохим бы он был конспиратором, если бы не сумел хорошенько спрятаться. Все наши ребята на месте. И сейчас раздался пронзительный лихой свист. С тротуаров на мостовую стали сбегаться парни и строиться по трое в ряд. И тут я увидел Руди, как всегда в рубашке а-ля Шиллер, но без пионерского галстука. Быстрее, товарищи, быстрее, торопил он. Потом поднял руку. И точно сотворенный из воздуха над первой тройкой взлетело небольшое красное знамя. Руди поднял руку, и над колонной возникли транспаранты. Долой запрещение Ротфронта! Позор, полицай-предатель, Цергибелю! Свободную улицу рабочему классу! Вперед! — скомандовал Руди. Колонна двинулась. Пойдем, пойдем, торопила меня Катя. Люди на тротуарах останавливались, их становилось все больше и больше, будто дома вытрясали людей из своего чрева. Точно вся Франкфуртер-Аллея скандировала: «Молодцы! Молодцы!» Некоторые сходили с тротуаров и шагали вслед за нашими ребятами. Чей-то звонкий голос закричал вдруг на всю улицу: «Внимание! Полиция!» Синий юркий полицейский автомобиль обгоняет колонну справа, разворачивается и, взвизгнув тормозами, загораживает путь демонстрантам. 5 полицейских выскакивает из машины. «Назад! Расходитесь!» Они орут надсадными грубыми голосами. Колонна остановилась, начинает таять с хвоста. Многие из тех, кто присоединился к демонстрантам, вновь занимают позиции наблюдателей. Ломаются тройки. Еще немного, и под напором полицейских колонна превратится в толпу. Да что же это? Ведь полицейских пятеро, а наших ребят чуть ли не сотня. Катя, встав на цыпочки, кричит: «Мальчики, стыдно, их только пять!» И девчата, что шли позади нас и громко смеялись, тоже швыряют в демонстрантов целую горсть насмешек. «Беги к маме, Фриц! Эй, Эрих, Эрих, не потеряй штанов! Я думала, что ты мужчина, Густав! Девочки, они ждут нашей помощи!» Я вырываю руку из цепких пальцев Кати. «Постой! И без тебя справится!» — кричит она вслед. И пока я пробегаю, расталкивая зрителей, эти 5-6 шагов, нашпигованные насмешками ребята начинают расправляться с полицейскими. Теперь это уже бывшие полицейские. Без касок, без поясных ремней, без пистолетов, без таких удобных в драке с безоружными резиновых дубинок. Под хохот и улюлюканье толпы они торопливо отступают к своему автомобилю. Впрочем, двое передвигаются на карачках, изрядно затрудняя завершение тактического маневра. Наконец добираюсь до Руди. Он смотрит на меня немного ошалело. Видал? Замечаю, что пистолеты и дубинки уже попрятаны в рукавах пиджаков новых владельцев. Наступаю на полицейскую каску. Она трещит, как спелый арбуз. А ребята опять построились потрое и скандируют: «Долой Цергибеля! Ротфронт! Ротфронт! Ротфронт!» Но уже кто-то сообщил в полицай-президиум о происшедшем. Опять предупреждающий крик: «Полиция!» Опять вой сирены и скрежет тормозов. Но теперь полицейских уже целый грузовик. Отвалилась боковая стенка, шумно посыпались на мостовую человек 20-25. Никаких предупреждений. Наступают неторопливо, двумя тесными рядами. Свист, как пуля, пронзает воздух. И уже нет никакой колонны.

0: Тупой удар по плечу. Тяжелеет правая рука. Бью левый раз, раз, прямо в лицо. И ухожу нырком от бешеного удара дубинки. Краем глаза вижу, что знаменосец уже исчез. Меня хватают за локоть. Удар по голове. В глазах прыгают зеленые и алые звездочки. Струя сильного свежего ветра резко запахла плесенью и асфальтом. Неимоверным усилием раздираю веки. Над головой аспидный свод тоннеля. Пустите! Что вам надо? Идем, идем, все в порядке. Знакомый голос. С трудом поворачиваю голову. Руди! Лицо ее двоится, троится, но рука, держащая меня за талию, твердая и такая ласковая. Как там все ребята? Знамя. Все хорошо. Идем. Можешь чуть быстрее? Да, кажется, могу. И вот мы уже на какой-то узкой пустынной улице. Кроме Руди со мной еще два парня. Ух, вытащили. Облегченно вздыхает Руди. Что у меня с головой? Здоровенная шишка, можешь пощупать. Справа чуть повыше лба выросла груша, а ладони пальца левой руки в крови. Откуда кровь?
1: Спроси полицейского, которым ты расквасил морду. Доберемся до дому, отмоешься, сделаешь примочку.
0: Можешь идти?
2: Вполне. А ребята все целы?
1: Без шишек и синяков дело, конечно, не обошлось. Но все это не так страшно.
0: Хуже другое. Они забрали Курта, Эриха и Вольфа-младшего. Когда мы отбивали тебя, а что с ними будет?
1: Подержат в полиции, могут намять бока. Неприятно, конечно, но это стойкие парни.
0: Нельзя было допустить, чтобы из-за меня схватили парней. А я допустил. Вот уж действительно глупости мальчишества. И я прошу Руди, чтобы он не рассказывал об этой истории в ЦК. Скажи, что заболел, простудился. С помощью Ани и фрау Шталь я стал обхаживать грушеобразную шишку. Питал ее содой и крепким холодным чаем. Но это ей, по-видимому, пришлось по вкусу, и она только разрасталась. Тогда я плюнул. Шишка так шишка. Приложился головой к дверному косяку. Вот и вся история. Отправился в дом Карла Липкнехта. Товарищи заботливо осведомлялись, как я себя чувствую, не рано ли встал с постели и тому подобное, а на шишку никто внимания не обратил. Руди не подкачал. Впрочем, никто не совсем верно. Встретившись с Гретой, я заметил, что она уж очень внимательно меня разглядывает.
1: «Ты что так на меня смотришь?» поинтересовался я.
0: «Оцениваю твое украшение. К лицу оно или нет? И можешь представить, пришла к выводу, что к лицу».
1: Я потер шишку и довольно кисло усмехнулся. «Да, украшение.
0: Но за одного битого двух небитых дают», возразила Вильде. «У вас, кажется, так говорят. Значит, приступаем к работе».
1: За окном дотлевает закат. Грязно-коричневые тучи проплывают над куполом собора. Город спит. Будто и не гремели выстрелы в городе несколько дней назад. Важный, чопорный Берлин делает вид, что не замечает подземных толчков. Пустынные улицы озарены чинными огнями фонарей, а в больницах стонут и скрипят зубами тяжело раненые красные фронтовики и юнгштурмовцы. Я и Руди сидим на подоконнике, затягиваемся по очереди последней сигаретой и все не можем кончить разговор. Ведь это разговор о самом главном, о будущем, о нашем тревожном будущем.

прекрасном будущем, о нашей победе. Скоро утро, впереди много трудной работы. Прежде чем отойти от окна, Руди кладет мне руку на плечо, и в одно мгновение, одним дыханием, почти беззвучно, мы запеваем «Бандьера Росса ля триумфера».

0: Черт возьми, это они. Они на улице. Ваша дверь их не остановит. У вас есть второй выход?
1: Нет.
0: Так, подождите. А ну-ка, подойдите к окну. Я полезу первый. Вот по этой трубе. Вы полезете за мной. Окно закроете. Не бойтесь, я вам помогу. Затем вон по той плоской крыше.
1: Она как раз выходит на другую улицу.
0: Отлично. Там можно быстро поймать такси?
1: Да, конечно.
0: Тогда не будем мешкать. Открывайте окно.
2: Хроника событий. Они вскочили в такси, но они недооценили преследователей. Четверо вскочили в машину, стоявшую как раз на той улице, и бросились в погоню.
3: Я недооценил их, подумал Шон. Они оцепили весь квартал.
0: А ну давай быстрее, приятель. 2 фунта за скорость.
4: Будь сделано, сэр.
0: Вы видите ту машину за нами? Попробуйте от нее оторваться. Это ревнивый муж, которому я совсем не нравлюсь.
4: Будет сделано, сэр.
0: Ева, сейчас вы поедете к майору Кортни. Отдадите ему книгу.
1: А вы?
0: Не беспокойтесь. Эй, приятель, я выйду у следующего светофора. Видите в зеркальце машину, едущую за нами? Я выскочу, попытаюсь ее задержать. Если она поедет за вами, постарайтесь оторваться. Не бойтесь, Ева.

Хроника событий. От машины преследователей их отделял фургон. Прячась за фургоном, Шон подобрался к дверце преследующей машины, резко отворил ее, нащупал под приборной доской провода зажигания и оборвал их. Последнее, что он видел перед тем, как его оглушили, удаляющееся такси с Евой.

0: Хроника событий. В Цюрихе, в номере гостиницы, Эдвард Брайс заканчивал распаковывать свои вещи, когда раздался стук в дверь.
1: Кто? Кто там?
2: Мистер Брайс, не могу ли я поговорить с вами ровно одну минуту?
1: Уходите, я сейчас занят.
2: Я из полиции, из службы иммиграции. Сами понимаете, простая формальность, которой нельзя избежать.
1: Формальность? Хорошо. Войдите.
2: Я совсем ненадолго задержу вас. Надо заполнить эти документы.

0: Хроника событий. Брайс взял бумаги. Молодой человек достал один из тех сложных портсигаров с зажигалками и часами, которые девушки дарят знакомым молодым людям. Открыв портсигар, он протянул его мистеру Брайсу.
1: В этот момент игла с цианистым калием вонзилась Брайсу в шею. Молодой человек убрал портсигар. Через час он сидел в поезде, который мчался в Берн, чтобы оттуда отправиться самолетом в Лондон.

0: Шон Райан очнулся в кают-компании большого катера. Над ним стояли капитан Рэндалл и Робертсон.
1: Капитан, он пришел в себя.
2: Отлично. Может быть, вы соблаговолите рассказать, какими делишками занимались последние дни? Ах, молчишь, скотина. Впрочем, другого я и не ожидал. Ладно, нам и так все известно. Слишком много, чтобы оставить тебя жить. Скажи только, по какому адресу ты отправил девчонку?
3: Скотина. Я ничего не скажу.
2: Мне жаль вас, Шон Райан. Вы были энергичным человеком. И не моя вина, что с вами придется поиграть в мясорубку. Перекиньте его через решетку и спустите в машинное отделение. Живо!

0: Хроника событий. Шона подняли, накинули на него петлю и столкнули в люк машинного отделения. По мере того, как канат опускался все ниже, маятник с Шоном раскачивался все шире.
1: Шон задел за какой-то выступ, завертелся волчком и почувствовал, что канат начал разматываться, и петли ослабли.
2: Шон высвободил руку, схватился за одну из труб, повис на ней, высвободил ноги, затем соскользнул на пол и забился в угол.
0: Наверху поняли, что он высвободился. Шон услышал торопливые шаги, кто-то спешил вниз по железным ступеням, и тут он увидел перед собой металлическую дверь с задрайками.
1: Шон дернул дверь, упал в проем, схватил гаечный ключ, висевший в зажиме у двери, попытался завернуть первую задрайку. Но Робертсон уже добежал до двери и рванул ее на себя. Он уже наполовину протиснулся головой и плечами в узкую дверь. В этот момент гаечный ключ опустился ему на голову. Шон попал прямо в висок.
0: Шон задраил дверь и по аварийной лестнице стал подниматься наверх. Он появился перед бегущим по палубе человеком внезапно. Тот отпрянул, чтобы избежать нападения. Ударился бедром о поручень, его отбросило, и он полетел в воду. Оставались Рэндалл и сторож на сходнях.
2: Сторож перекрывал самый легкий путь на причал. Шон снял ботинки, тихо поднялся в рубку, а затем бросил ботинок в дальний конец палубы.
0: Преследователи неслышно появились с двух сторон. Шон ударил гаечным ключом сторожа, упал вместе с ним и выхватил у него из кармана пистолет и направил оружие на Рэндалла, который появился из-за рубки.
1: Раздался выстрел. Шон не стал смотреть, как падает тело Рэндалла, бросил пистолет в воду, сошел по сходням на пирс, сел в машину Рэндалла и уехал.

0: Хроника событий. Репортажи, появившиеся на следующий день в газетах и на телевидении, раскрыли тайну теневой армии и фонда Треста. Хрустальная ночь не состоялась.
1: А еще через день к Шону на улице подошел незнакомый человек.
0: Нам надо бы поговорить наедине.
2: Не понимаю, о чем нам разговаривать.
0: Я вас не задержу. У вас есть какие-то планы на будущее?
2: Я не...
0: Вы совершенно правы, что не строили никаких планов. Мы были бы рады, если бы вы на некоторое время уехали из Англии.
2: Может быть, вы бы и были рады, но...
0: Вот и прекрасно. Разумеется, вы будете молчать, как и мы. Нам неизвестно, где находится капитан Рэндалл или мистер Робертсон. Честно говоря, мы и не хотим этого знать. Не заставляйте нас слишком быстро это выяснить. Советую вам уехать сегодня же.
2: Но...
0: Вы, кажется, ездите на машине Рэндалла?
2: Да.
0: Можете продолжать ездить на ней. Разумеется, подальше отсюда. Если вы обратитесь по этому адресу, наш человек проводит вас к самолету, даст документы на машину и 500 фунтов швейцарскими франками. До свидания. Да вот еще. Когда придете к себе, чтобы собрать вещи, вы заметите на тротуаре человека в штатском. Вам не стоит волноваться, если, конечно, вы выйдете из квартиры не позже, чем через полчаса.

0: Вот и подошла к концу очередная передача из цикла «Острый сюжет».
1: Будем рады узнать ваше мнение, уважаемые радиослушатели.
2: Ждем ваших писем. Напоминаем адрес 191011, Ленинград, радио «Острый сюжет».
3: Может быть, у вас есть какие-нибудь пожелания?
1: Может быть, вы захотите услышать свои любимые произведения?
4: Присылайте ваши заявки. Но помните, это должен быть острый сюжет.
0: Итак, до встречи в эфире через месяц.
1: До свидания.

137-я школа Ждановского района города Москвы проводит традиционный сбор-встречу выпускников всех лет –

0: Кабинет естествознания. С рюкзаком входит Пухов, с ним Павел Козин.
1: Значит, Женя, ты тут хозяин?
2: Хозяин, не хозяин, во всяком случае дома.
1: Да, лучше школы ничего не придумаешь. Потом такая болтанка начинается.
0: Пухов расстилает на столе скатерть, ставит приборы, а позднее налаживает проекционный фонарь.
1: Наших-то много прибыло.
2: Видел Лидочку Белову. Она из Якутии приехала. Тараканов Илья здесь.
1: Это я по радио слышал. Объявляли нашего туза Козырного.
2: Шабина Агния с Александром здесь.
1: Слушай, а я ведь и не знал, что она Сергея-то Усова бросила. Чего это у них там произошло-то? Сашка с Сережкой какие друзья были, Маркс и Энгельс? Как-то не переменял.
2: Не знаю. И в такие дела вмешиваться не люблю.
1: Сережка мировой парень был, блеск. Правда, у нас однажды с ним мордобитие произошло. Но все равно замечательный парень. Сашка против меня хиляк. Помнишь, все от меня бегал, боялся.
2: Бил ты его.
1: Верно, не люблю жидких. Ну, видно, не зря старался. Дурь выбил. О, какой ученый получился. Ну, а Сергей нет здесь?
2: Нет.
1: Не слыхал где?
2: Не знаю. Потерял из виду. Кончил строительный.
1: Ясно. Особо не отличился. Ах, Агния, с головой сообразила. Переменяла мужика на деньги. Баба, в чем-то они умны, а в чем-то дуры, верно? Жинка все упаковывала.
2: Валя 7 месяцев тому назад умерла.
1: Тю-тю-тю-тю-тю. А я и не знал. Твалюшка, Валюшка, прыгала, чирикала и на тебе. Че это она раньше время кончики-то отдала?
2: Рак, как в воздухе, знаешь, растаял.
1: Рак в таком-то возрасте. Понимаешь, что-то ученые мудруют. Ракеты, планеты. А обыкновенного массового заболевания лечить не могут. Тут рак, там рак. Ходишь, понимаешь, как по жердочке.
0: В дверь заглядывает Ольга Носова.
3: Скажите, пожалуйста, 41-й. Ой, товарищ, Пушок, это ты что ли?
2: Я.
3: Пушочек.
2: Здравствуй, Оля.
3: Миленький, какой же ты стал. Волосики-то куда подевала?
2: Надоело, выбросил.
1: Носова, привет.
3: Здравствуй, Андреянов.
1: Тю тебе. Андреянов умер давно. Я Козин.
3: Что, Пашка, что ли? Паша, родненький, здравствуй. Здравствуй, Паш.
1: Колобок, колобок. Ты что-то больно, мать, худа стала.
3: Пашка, Пашка, Пашенька, да ты ведь чай поди сам знаешь. Пока толстый сохнет, худой сдохнет.
2: Оля, ты где живешь? Кем работаешь?
3: А я ребятишки в Иваново на ткацкой фабрике, сменный мастер. В общем, фабричный люд.
1: А я в Серпухове овощной базой заведую.
3: Да что ты, и не боишься?
1: Чего?
3: Так у вас в торговой сети говорят, чуть оплошал и за решетку.
1: Ничего, круговую оборону держим.
0: Ой, Тимофей и Игорь, они вносят чемодан.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Это мой сын Тимофей, его приятель Игорь.
3: Сын.
1: Вон, Женя, откровенно говоря, ты это не ты. А вот он, это ты.
3: Вылитый.
4: Пап, тебе нужны были деньги?
2: Да. Где раздобыл?
5: Мы достали, Евгений Павлович.
4: Я из копилки взял.
2: Зачем?
4: Надо было, пап.
2: Что случилось?
4: Да нет, ничего, все нормально.
1: Носова, приглашаю на тур-вальс.
3: А, была не была. Пошли. Женя, погоняй нас.
2: Сейчас.
0: Ольга и Козин ушли.
2: Что с тобой, Тимофей?
4: Все нормально, пап?
2: Не хочешь говорить?
4: Не хочу.
2: Только об одном помни, о своей чести. Не урони ее ни при каких обстоятельствах. Постарайся.
0: Пухов уходит.
5: У родителей нюх, я тебе скажу. За версту паленые чует. Ну ладно, пошли.
0: Входит Сергей Усов.
6: Здесь переиграли?
5: Что?
6: 41-й должен быть.
5: Да, здесь мы ретируемся.
7: Ребятки,
6: Тут в школе струнный оркестр еще существует.
5: В совершенно захудалом виде, но есть. У нас в нем самые отстающие подвязаются.
6: Да ну, переменились интересы общества. Послушайте, вы, я тут вижу свои люди, раздобудьте оттуда гитарку, если не трудно.
5: А вот он у отца может ключ попросить.
6: А он что, этим делом заведует?
5: Нет, его отец учитель математики.
6: А, математики. Не Пухов ли случаем?
5: Именно.
6: Тимофей.
7: Да.
6: Ах, Тёма, Тёма, вот ты какой получился. У тебя в детстве синий самокат был, помнишь?
7: Был.
6: Ну вот, ради этого самоката добудь гитарку. Только отцу не говори, что тому, кто про самокат вспомнил. Договорились?
7: Ладно.
0: Ребята уходят. Сергей разглядывает класс. Появляется Лида Белова.
8: 41-й здесь?
6: Вы 41-й?
8: Да.
6: Я тоже.
8: Усов. Сережа.
6: Сережа.
8: А меня не узнаете?
6: Честно признаюсь, нет.
8: Лида я, Белова.
6: Лида. Лидочка. Ай-яй-яй, как нас время-то перерисовало.
8: Нет, а вы не очень изменились.
6: Лидочка, теперь переходи на ты.
8: Попробую. А Агния где?
6: Агния здесь.
8: Ну как она?
6: Танцует в общем зале.
8: Все хорошо?
6: По-моему, чудесно.
8: Да-да, я ее статьи читаю. Прекрасно пишет. Ну, конечно, я в этом деле не специалист, но, по-моему, просто замечательно.
6: Здорово пишет.
8: Дети есть?
6: Лидочка, мы давным-давно разошлись.
8: Да что ты? Прости, Сережа. Почему ж ты ее оставил?
6: Лидочка, она меня.
8: Выдумываешь. За другого вышла?
6: Именно. За Сашу Машкова.
8: За Сашу? Вы ж такие друзья были.
6: У Бога всего много.
8: Как же это так?
6: Вот этак.
8: Извини, пожалуйста.
6: Ничего-ничего, я уже давно очухался.
8: Сейчас ты ее видел?
6: Издали.
8: Не хочешь подходить?
6: Хочу подойти.
8: Ну, кем работаешь? Где?
6: В Владивостоке, капитан дальнего плавания.
8: Смотри-ка, а мне говорили, ты в строительном учился.
6: Переменил.
8: Капитан тебе больше подходит.
6: Похож.
8: Типичный.
6: Ну, ты-то как?
8: А я в Якутии в сберкассе работаю. Муж счетовод, двое детей мальчики. Младшему Димке 7, а старшему Юре 16. Ничего особенного себя не представляю.
6: Ну, как же так? Двое детей, муж, Якутия, ничего особенного. Ох, люди, люди. Ну и заведущий же ты, Лидия.
8: Да брось ты.
0: Ходит Игорь, передает Сергею гитару.
5: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Пожалуйста.
6: Спасибо.
5: Только вернуть не забудьте.
6: Украду, имей в виду.
9: А сейчас вы услышите вот что.
8: Изумительно така.
6: Лида, что я здесь, не говори пока. Храни тайну вклада.
0: Сергей уходит. Появляется Пухов и Лида, Агния с Александром, Илья Тараканов, Козин и Ольга Носова.
10: Друзья, рассаживайтесь, пожалуйста.
5: Слушайте, а я хочу сесть на то место, где раньше сижу.
8: И я.
0: Все ищут свои места, рассаживаются за парты.
10: Заношу всех, кто явился.
0: Пишут на доске имена и фамилии присутствующих.
8: Нет, ты не здесь был. Здесь Максим сидел.
1: Какой Максим?
8: Петров.
1: А, да.
5: Славный парень был. Помните, какие на брусьях колено выкидывал?
8: А где он? Никто не знает.
5: Лично я понятия не имею.
11: Я тоже не знаю.
1: Саш, а ты на Сережкино место уселся.
12: Ой, Козин, да чего ж ты цельной натурой сохранился?
11: Девочки, положа руку на сердце, кто из вас не бегал за Сережей? Вот я и выскочила за него, всем вам назло, вот, мол, я какая. Такие выходки даром не проходят.
13: Неужели не любила?
12: Ну что ты, без ума была. Вот именно без ума.
1: Теперь поумнела.
12: Возраст Павлик обязывает.
5: Кстати, Павел, ты путаешь. Я сидел именно здесь, а Сергей вот тут, у стен.
14: Да, не густо нас.
5: Видимо, некоторые не знают.
12: По радио объявляли.
13: А может, с работы кого не отпустили?
15: Друзья, я приготовил маленький сюрприз. Павел,
2: Выключи, пожалуйста, свет.
11: Я выключу.
0: На белой стене вспыхивает чуть потертые фотографии школьники в пионерских костюмах.
11: Кто? Мы что ли, ребятишки?
2: Это мы в 7 классе.
11: Ой, малявочки такие.
1: Я вон на полу слева сижу.
11: Я около учительницы.
14: Как ее звали? По-моему, Марья Владимировна.
2: Маргарита Владимировна.
11: Да, точно, Маргарита Владимировна.
14: А я вон сзади стою, крайне справа.
11: А это что ж, в белом платье я выходит? Ну что ж, смешная была. Многих и не узнаю. Женя, а это что за точки около некоторых?
2: Это я отметил, кого на войне убило.
8: Жень, а в кружочке кто?
2: Валя Кашина, жена моя. Умерла.
14: Занятно.
2: Включи, Павлик, свет.
11: Я включу.
14: Интересно.
8: Какие мы были симпатичные-то.
14: Видимо, за тех, кого нет.
8: Да-да, за тех, кого нет.
14: За тех, благодаря кому мы смогли собраться здесь. Дышим, строим, мыслим.
11: За них.
0: Дверь открывается, робко входит Максим. Одет он прилично, но все же выделяется определенной скромностью своей одежды, особенно староватым ее фасоном. На пиджаке 2 ордена и 3 медали.
11: Здесь 41-й, товарищ.
2: Вы какого года?
7: 41-го. Петров я, Максим Иванович.
8: Максим.
2: Максим?
7: Я не хотел ехать, а потом думал, ладно, хрен с ним, поеду с попутной. Ах, хороший костюм я в чистку отдал, извините. Друзья все-таки думаю.
2: Ничего, Максим, проходи, пожалуйста.
8: Проходи, проходи.
2: Ты за какой партой раньше сидел?
7: Я, что ли? Олеша ее знает, не помню.
8: Вот здесь, по-моему.
7: Значит, мне туда?
0: Максим идет на свое место. Пухов пишет на доске фамилию Максима.
7: Я немного выпил. С попутной ехал, боялся просквозить в кузове.
14: Мы уж тут тоже отметку сделали.
7: Понятно. Сколько с меня причитается?
2: Потом, Максим, потом.
7: Ладно.
11: Кстати, товарищи, нужно Жене собрать со всех.
14: Да,
2: успеется.
14: Да.
11: Максим, мы сейчас за погибших выпили. Это твоя.
7: Вечная слава погибшим за честь и независимость нашей Родины.
11: Вот мы и получились, ребятки.
14: Действительно, впереди может быть новая работа, даже награда, звание. Но, в общем-то, каждый из нас есть то, что есть.
11: Увы, правда.
7: Не успели оглянуться, как зима катит в глаза.
1: Илья, тебе 5 за поведение.
11: А
1: Илья?
14: Да, мне как посчастливилось.
1: Жень, поставь так против его фамилии 5, пусть красуется.
14: Ну, ребята, так ни к чему. Ну, зачем? Не надо.
8: Хорошо быть известным ученым-то, Илюша, а?
14: Известный ученый, Лидочка, чувствует себя грузовиком с прицепом. Иногда вот едешь на дачу, смотришь, как из карьера возят глину. Вот так и ты. Целый день пыхтишь, пыхтишь.
8: Ну не сочиняй, такая судьба.
14: Судьба, Лида, это твои руки, твой мозг, твоя воля. Ну, если это не нарушает норм нравственности, твои зубы. Да-да, и зубы. Иногда так приходится кусаться.
15: Это верно.
11: Молчи уж ты, зубастый.
8: Агния и Саша тоже по 5 заработали.
15: Правильно. Не возражаю.
14: Товарищи, глупая какая-то игра получается. Все живы, значит, 7-5 и никаких распри.
11: Да не выдумывай, чего уж там. Все мы в одной школе учились, у одних учителей. Одни и те же учебники зубрили. Для каждого из нас одни и те же дни и годы были отпущены. Сашенька, это ты для благородства хочешь? А по-честному, могу ли вот я, к примеру, с Агнией вровень встать?
1: Лидия тоже не тузак десятки прикупила.
11: Или Козин.
1: А чё Козин, я все-таки заведующий.
11: Лидуш, ты со мной согласна?
8: Конечно.
7: Лида, Белова.
8: Да.
7: Здравствуй.
8: Здравствуй.
11: О мертвых наших я не говорю. У них у всех одна отметка, 5 с крестом. Ребятишки. Я вот вроде бы могу и похвастаться, на работе меня ценят, я не из последних, но все равно
3: больше, чем на 3 с плюсом, не потяну. Зевала много, веселилась, в общем, грешила. Вот и поставь мне эту отметку, Женя.
1: Мне, надеюсь, против 4 возражать не будет, все-таки заведующий.
15: Ох, а я еле-еле на 3 вытягиваю.
7: Глупо, товарищи, глупо. Ничего не глупо. Что вы со мной стесняетесь? Мне прямо так низшие баллы вкатываете.
14: Почему? У тебя такие знаки отличия.
7: Эти отметки мне за прошлые уроки были выставлены. А теперь 2.
0: Идет к доске, сам себе ставит жирную 2. Возвращаясь на место, останавливается около Тараканова.
7: Это ты... Ты кто?
14: Я Илья Тараканов.
15: Профессор химии.
7: Это, товарищ профессор, правильно сказали. Судьба твоя, твоя судьба.
3: Да, воля, упорство и каторжный труд. Другого пути ни для кого не было, нет и не будет, если хочешь хоть чего-нибудь добиться в жизни и хотя бы кем-то стать.
7: А Сережки Усова среди вас тут нет?
15: Нет.
14: Вот парень был так парень. Честно говоря, мы мальчишки, все на него походить хотели, верно? Да, если я чего-то добился в своей жизни, до некоторой степени ему обязан.
7: Честное слово, он, так сказать, стимулировал.
14: Да, да.
1: Сергею за то, что он такую красавицу и знаменитую женщину не удержал, чистая 2.
0: Открывается дверь, но никто не входит. Появляется фигура широко улыбающегося Сергея.
15: Сережа!
7: Усов!
16: А мне какую отметку поставите, судьи всего человечества?
1: Да ты кто теперь?
16: Начальник строительства гидроэлектростанции на реке Или.
15: Пять!
0: Школьный коридор. Агния и Ольга.
3: У Норя совсем не тем оказался. Понимаешь... Цветок без завязи.
17: Да ведь ты же сама слышала, сказал начальник строительства.
3: А ты забыла этот вечный его трёп особого рода, когда не поймешь, где сон, где явь?
17: Ты что, думаешь, сочинил?
3: Уверена. Уж я-то его знаю. Что я больше всего не любила в нем, так вот эту самую его веселость. Да-да-да, такая жизнерадостность очень хороша в 20, в 25 лет. Но потом должны же прийти на смену ей иные качества. Более существенные, более определенные для человека. А он, знаешь, все веселый. Учился, поет. Институт окончил, поет. Проектирует какие-то железнодорожные сараи и уборные, и всем доволен. Его все устраивает. Является домой с непременным цветочком в руке, сует его мне к носу, целует, и все. Предел мечтаний. А я, знаешь, не такая натура. С милым рая в шалаше я не признаю. Ты, может быть, этого не понимаешь, но я хлебнула этого рая выше горла. Тараканов диссертацию защищает. Саша 2 патентное изобретение получил. А он с цветочком, ему весело. Он обнимает Сашу и бегает в магазин за вином омывать его успехи. А я? Ты знаешь, я никогда себя не считала посредственностью и больше всего в жизни не люблю эту вот самую серость, обыкновенность. Ты, пожалуйста, не вздумай принять на свой счет, ты работящий, дельный.
17: Да ну что-то я так и не думаю.
3: Ни одна моя статья не идет. Я сижу дома, как какая-нибудь домашняя хозяйка, а он все твердит, ты умная, умная. Так зачем же я тогда университет кончала? Он меня все время как бы за руки держал, понимаешь?
17: Частично. Ты разлюбила Сережу?
3: Возненавидела?
17: Нет, ты погоди. Ненавидеть это и я своего Лиданова ненавижу, когда уж больно кочевряжется, но люблю. Ненависть проходит, любовь возвращается, это житейское.
3: Тут Оля глубже.
17: Ты разлюбила Сережу? А?
3: Понимаешь...
17: Агния, а ты не виляй. Ты разлюбила Сергея? Разлюбила? Ой. Что ж ты наделала, Агния?
0: около доски расписания уроков Лида и Сергей.
6: Ну, я возвращаюсь домой, как всегда, со своими дурацкими цветочками. Должен тебе сказать, что Саша у нас часто бывал, в шахматы играли. Как раз я спешил, партию доиграть хотели. Да что там, крепко дружили. С одного маху двоих потерял. Знаешь, от этого вот такая пустота в душе сделалась невосполнимая. Околеть хотелось. Так вот, вхожу я со своим дурацким цветочком. Она цветы любила. Александр с Агнией в комнате. Саша идет ко мне. Я думал, умер кто. И в глаза мне, значит, как из огнемета выбросил. Мы, говорит, с Агнией сейчас мужем и женой стали. Это, знаешь, в сущности, нелепая фраза. У меня в ушах на годы завязла. Поначалу иногда даже во время работы вылезает она, ужалит. И так нехорошо делалось. Хоть беги куда. Я уж не говорю ночью, зашевелится в ухе, прощай сон до утра. Я, значит, стою на пороге, еще продолжаю по инерции улыбаться. Их видеть-то для меня всегда радость была. У Агнии, гляжу, лицо вытянулось, и от ужаса совсем чужим стало. Она от Саши, видимо, такой прямолинейности не ждала. А во мне внутри все как будто узлом завязалось, и лицо свело. Чувствую, надо с лица улыбку согнать, неприлично даже, и не могу. Дурак дураком стою, чувство срама какого-то. Нет-нет, не за них, а за себя, что стою вот тут при них. Стою и стою. Я ведь счастливый был. А счастливый человек нежный, его чуть царапни, он сразу больно кричит, караул, а тут прям топором. Ну, что смотришь?
8: Жутко.
6: Видишь, выжил. Опять на гитаре играть люблю. Говорят, любовь сильнее смерти. Не знаю, может быть, только жизнь, по-моему, сильнее любви. Может быть, от того, что и сама любовь только часть жизни, не вся жизнь. Но самое смешное, Лида, в чем-то Агния права была. И очень существенным. Я как-то все пел.
0: Снова класс естествознания. В классе Лида и Максим.
7: Ну, а муж хороший попался?
8: Хороший.
7: Это хорошо. А то ведь и поганых много.
8: Хороший. А ты один?
7: Само собой. Моя от меня давно ушла. Я и сам сказал, иди, говорю, пошарь в другом месте. Тут чего не сей, ничего не вырастет. Неплохая была. Долго со мной мучилась.
8: Лечился?
7: Да, все пробовал. И гипноз, и антабус.
8: Ранен был?
7: Кабы. Сначала от Смоленска до Москвы задом. А потом передом до самого Берлина без одной царапины дошел. Везучий. И дисциплину умел держать. То, что там взыскание. Косого взгляда на себе не видел. И когда в Германию вошли, чтобы там тряпку какую взять или посуду, ни за какие.
8: Так чего же?
7: 4 года туго на все болты завинчен был. Но потом в 45-м вернулся и пошло резьбу рвать. Тормоза отпустил, юзом пошел. А запчастей в магазинах не продают. Мне казалось, что я в ореоле в каком-то. Ну что ж, жив, в орденах, герой. Безобразно вел себя. Думал, что остаток жизни для веселья отпущен. А вот остаток-то всей жизнью оказался. Ну, к 30 годам трехнулся, ай, батюшки, смотрю, все в люди выходят, кто в институт, кто высшие военные, догонять бросился, а дистанции не перекрыть, бегу и не могу. Ну и в бутылку полез, и в буквальном, и в переносном смысле. И не ранен, а инвалид.
8: Я бы от тебя не ушла.
7: Ушла бы. Такое только самые несчастные могут выдержать.
8: Нет, кто-то тебе по дороге не попался.
7: Всех встречал.
8: Очень я тебя любила.
7: И я тебя.
8: Знаю. Ты замечательный.
7: Был разве?
8: Нет, не сейчас.
7: Ну, будет тебе.
8: Ну, пойдем танцевать.
7: А ты что? Неловко.
8: Чего неловко-то? Кого неловко-то? Пойдем.
0: Взяв Максима за руку, уводит. В класс входит Агния и Александр.
11: Налей мне, пожалуйста, воды.
2: Как ты себя чувствуешь?
11: Плохо.
0: Входит Сергей.
18: Не мешаю.
11: Это не будуар, кому можешь помешать?
18: Не скажи, сейчас заглянул в класс пения, там какая-то парочка целуется.
11: Безобразие.
18: Почему? Молоденький, я даже облизнулся.
11: Ты действительно начальник строительства?
18: А что?
2: Я на минуту в буфет минеральной воды куплю. Вам принести?
18: Ты не исчезай, поговорим, если не возражаешь.
2: Разумеется.
0: Он уходит.
11: А ты все веселый.
18: На том держимся.
11: Надолго в Москву?
18: Не знаю. Недельки две, может, поверчусь.
11: Это ты стоял в парадном?
18: Я.
11: Так я и думала. Отчего же не вошел?
18: Да черт его знает, какие тобой инстинкты руководят. 5 раз по лестнице поднимался вверх-вниз, совсем решился, тут кто-то вошел.
11: Это Саша?
18: Я потом по голосу узнал.
11: И что же?
18: Струсил.
11: Глупо, Сережа.
18: Ты железная.
11: Взял бы и вошел.
18: Ты железная.
11: Стараюсь.
18: Надо быть железным.
11: По-моему.
18: А я не знаю.
11: Не стану с тобой спорить.
18: Что ж не позвала, если догадалась?
11: Сейчас догадалась.
18: Ты грозишь мне милицией, а я голос твой слушаю. Занятно, он у тебя такой твердый стал.
11: Черствею с возраста.
0: Появляется Козин.
18: Павел, оставь нас на 5 минут.
19: Понимаю и учитываю.
11: Значит, начальник строительства.
18: А тебе бы хотелось?
11: Сочинил. Так я и думала. Кто же?
18: Так разное. Блуждаю.
11: Пора бы бросить якорь, Сережа.
18: А надо?
11: Человеку полагается с возрастом.
18: Ты умная. Ну как, довольна жизнью?
11: Да.
18: Вполне.
11: Вполне, Сережа.
18: Всем довольна?
11: Ну, это уже вопрос другой. Нет, не совсем. Многое хочется сделать.
18: Я твои работы читаю.
11: Да? Литературой интересуешься?
18: И литературой, но больше тобой.
11: Не нравится.
18: Ты хорошо анализируешь. Аргументированно, тонко, точно.
11: А что плохо?
18: Я не специалист, но, по-моему, ты стала значительно эрудированней. Пишешь твердой рукой, точно.
11: Ты уже говорил слово «точно».
18: Да?
11: Да. Ну, давай, давай то прилагательное.
18: Ты не сердись.
11: Ну, тогда напиши ты. Открой нам, грешным, глаза, просвети и изреки истину.
18: Помнишь, как мы с тобой вместе оговаривали каждую статью? Каждую фразу, каждую мысль. Боялись сфальшивить. Как мы ненавидели тех, кто лжет. Мы даже не пытались отдать те работы в печать.
11: Ну, если ты действительно следишь за моей скромной деятельностью, они все появились, когда изменилось время.
18: Да-да-да, я обрадовался и за время, и за тебя, а потом?
11: Что потом?
18: В твоих статьях стали появляться не твои мысли?
17: Откуда ты можешь знать, чьи это мысли?
18: Не твои, Агния.
17: Возможно, были ошибки?
18: Нет.
17: Но и время производило некоторые колебания.
18: Разумеется, живая жизнь шевелится. Зачем же на них так реагировать?
17: А тебе не приходило в голову, что я могла перемениться?
18: Приходило.
17: Что я взрослела? Многое стала понимать не по-юношески, не лобово.
18: И я пришел к выводу, что не переменилась.
17: Занятно.
18: Не переменилась, Агния.
17: Была дрянь, ею и осталась.
18: Как раз наоборот. Была умной, талантливой, все понимала ясно. Такая сейчас, разве что умнее стала.
17: Ну вот что, Сережа, давай переведем разговор с коротких волн на длинные.
18: Переводи.
17: Ты всегда был милым, веселым парнем, но уж и ты извини меня за резкость, из тебя ведь ничего не вышло.
18: А что из меня должно было выйти?
17: Не притворяйся. Человеческая личность должна когда-нибудь состояться, если это, конечно, личность. Кем ты работаешь?
18: Ветеринаром.
17: Хорошо, можешь не говорить.
18: Агрономом.
17: Я желала состояться как личность, и ничего плохого в этом не было. А ты все веселый, с тобой перестало быть интересно, Сережа. Знаешь, когда одно веселье, уж это скучно. И потом давай поставим все точки над «и». Я тебя никогда не любила.
18: Не любила?
17: Нет.
18: Ой-ой-ой, как любопытно. А Сашу ты любишь?
17: И теперь, когда нам всем за 40, этот вопрос, Сережа, не имеет первостепенного значения. Ты знаешь, кто Саша, я горда им.
18: Но зато кто Саша, пусть его начальство любит.
17: Я вообще никого не любила в твоем понимании. Очевидно, я холодная женщина.
18: Ну, это неправда. Ты женщина горячая. Уж одного человека ты любила до потери рассудка.
17: Интересно, кого?
18: Пашку Козина.
17: Кого?
18: Ты ему записку написала, свидание назначила, и он явился на это свидание, пришел.
17: Этот бред он тебе сегодня преподнес, очевидно, для того, чтобы тебя утешить.
18: Нет, записку тогда показал и все прочее пересказал, и хорошо мне первому. Помнишь, он тогда с подбитым глазом ходил, а у меня губа была распухшая? Его глаз, конечно, помнишь, а губу-то мою вряд ли. Но на следующий день он к тебе не пришел. Я убить пообещался, если пикнет кому. И я никому не расскажу. Ты не беспокойся. Мало ли что в юности может случиться. И записку тогда приказал мне отдать.
17: Хранишь как память.
18: Агния, Агния. Чувства какие-то были. Я тогда с этой запиской не знал, куда деваться. Залез в подвальный этаж нашего дома, в топке сжег.

0: Вчера я купил журнал с последней твоей статьей. Ну, конечно, сразу же этого Агапкина достал. Ознакомился. Чудесный рассказ. И свое лицо, и правду о строителях пишет. Я это знаю. А ты его в порошок. Увидел поясницу, пишет поясница. Перекос. В юнец с глазами уже отуманенными. А ведь этот молодой человек, Агния, ты в молодости. Знаешь, раньше даже у разбойников рука на детей не поднималась. Вот ты говоришь, ты личностью стала. А не иллюзии ли это, Агния? Может быть, ты все дальше и дальше именно от своей личности уходишь? В наше время, Агния, каждый честный человек – полк. А на таком посту, как ты, дивизия. Разве ты не видишь, какая борьба идет? И ты извини меня, но Агапкин – личность. И уж если по большому счету, то государству именно честные люди нужны повсюду. Всякие там приспособленцы, ведь как пиявки по огромному телу нашего государства ползают, сосут, грызут. А сколько от них простым людям мучения? Не знаю, может быть, в ваших литературно-критических империях одни небожители. А я по земле шатаюсь, я вижу это племя. Когда ты фальшивые ноты издаешь, ведь ты же на них работаешь. Ты же щит против них выставляешь, трогать их не даешь, вот они благоденствуют, жиреют. Ты меня извини, Агния, но когда я твои неверные работы читал, первое время, знаешь, кричать хотелось. И такого же разговора, как тогда, в юности. Ну вот мы сейчас в школе. В тех же стенах, где все между нами было просто и свято. Как же ты так не состоялась, Агния?
1: А кто же, по-твоему, состоялся? Лидочка?
0: Хотя бы. Порядочный человек – это уже состоявшийся человек. Ты, конечно, можешь обернуть все мои слова, как обиду на тебя. Тогда раньше ты права была. Чересчур веселый был. Цветочки дарил, целовал, а тебя, может быть, именно тогда бить надо было. Любил сильно.
1: А сейчас?
0: Сейчас. У меня к тебе сложное чувство было. Я даже так думаю, если по лестнице сразу не поднялся, значит, где-то что-то трепыхалось. Но если мы продолжали быть вместе, такую я бы тебя сам выставил.
1: А Саша не выгоняет? Или ты думаешь, что он глупее тебя и ничего не понимает?
0: Видишь ли, ты знаменитый критик, личность. Я на свою судьбу не жалуюсь. Но, пожалуй, больше всего дорожу некоторыми своими качествами. По-моему, человек не может жить, если он не дорожит чем-то в себе само. Если я это отдам за тебя, что же от меня останется? Одно глупое туловище, способное только работать.
1: Кем ты все-таки работаешь?
0: Агния, неужели это так важно? Неужели вывеска прежде всего? Что же такое происходит? Кому же просто человек-то нужен?
2: Коридор. По коридору туда и обратно ходит Александр. Появляется подвыпивший Козин.
3: Слушай, Сашка, они там вдвоем в классе.
4: И что же?
3: Крупно разговаривают.
4: Почему не поговорить? Давно не виделись.
3: Ладно, не притворяйся. Слушай, Саш, переиграют они тебя обратно.
4: Иди танцуй.
3: Нервничаешь, понимаю. Вошел я сейчас, они меня так деликатно попросили. Я тебе откровенно скажу, хоть ты знаменитый ученый, а пара они, о, что он, что она. Смотри, Агния баба активная, это же я как-нибудь знаю. Ты сам понимаешь, не Илья Муромец, даже не Алеша Попович. Они друг другу больше подходят. Что ни говори, в супружеской жизни главное постель.
4: Оставь ты меня, оставь.
3: Чудак, я бы на твоем месте.
4: Катись ты с моего места, Паша.
3: Нервная у тебя работа. Большие деньги в наше время даром не платят.
2: У школьной вешалки Игорь и Тимофей.
5: Ты что все время оглядываешься? Инну ждешь? Не дождешься.
0: Почему?
5: Почему? Думаешь, она в киноинститут так попала, сверхталант? Туда без блата носа не просунешь. Она с Алексеем Алексеевичем познакомилась.
0: С каким Алексеем Алексеевичем?
5: С Каменевым, народным-перенародным и 20 раз лауреатом.
0: И что?
5: А то, что все сама мне рассказала. Изловил его на улице, бежал за ним до самого его дома. Он ей сначала брысь говорил, а потом, видать, сам рот разинул. Киношники, знаешь, какой народ. И вот сегодня на вечер явится, она его пригласила. Теперь понял?
0: Что?
5: Ну зачем этому Алексею Алексеевичу Инна нужна? Дошло?
0: Брось, Игорь, Инна не пойдет на это.
5: Побежит. Актрисы говорят, чтобы роль получила.
0: Брось, Игорь, Инна не может.
5: Инна все может. Если хочешь знать, я с ней уже год.
0: Что?
5: Но мы в близких отношениях, понял?
0: Врешь!
5: Ты... Да ты что? Она со стариком таскается, со мной была.
0: Ничтожество!
6: Она современные наши молодые люди в натуральную величину.
7: Девицу не поделили, явление обычное.
8: Этого не может быть. Этого не может быть, Тёма.
7: Вот тебе, Тёма, Тёма.
6: Разве мы позволяли себе такое в школе, а? Как вас воспитывать? Чего вам не хватает? Ведь вы дети наши любимые. Мы самые лучшие куски вам в тарелке подкладываем. Телевизор, велосипед, спидола, летом Черноморское побережье. На худой конец дачи под Москвой. Что вам еще надо? Откровенно говоря, вызвать милицию.
5: Это вы меня на экзамене резали.
6: Что?
5: Это вы меня нынче на экзамене резали.
6: Я молодой человек, всех помнить не могу. Если резал, вижу правильно.
5: Он и не помнит.
8: Игорь, не смей так разговаривать.
5: Идем, Тимофей.
8: Останьтесь.
9: Пусть идут, только без драки.
6: Мой. В 12 лет залез в чужой подъезд и чьи-то лыжи унес. Ему, видите, покататься захотелось, свои сломаны были, а? Нет, Женя, ты меня извини. Может быть, это не педагогично, но я бил его. Бил, бил.
1: Перестань, Илья.
6: Почему?
1: Как ты озлоблен против них.
6: А мы были такими, скажи.
1: Ну, а тогда, в 6 классе, в раздевалке, помнишь?
6: Что в раздевалке?
1: Я скажу, вот ты так о своем сыне, поэтому и скажу.
6: Да что ты скажешь, что?
1: Ну, я тогда в школу опоздала. Иду в раздевалку тихонько, чтобы не заметить.
6: Ну, что ты выдумаешь, что сочиняешь?
1: А он по карманам шарит, мелочь вытаскивает.
6: Врешь!
1: Детьми клянусь.
6: Врешь, неудачница!
1: Я 30 лет никому не говорила, Илюш. Если бы я тогда сказала, тебе бы из школы выгнали. Может быть, ты сейчас не профессором был бы, а...
6: А, вспомнил. Мне тогда... Птицу хотелось купить, щегла в зоомагазине. Отец не хотел. Конечно, меня бить надо было.
0: Ты перед Лидочкой извинись.
6: За что?
0: Забыл, какое слово-то бросил.
6: Да ладно тебе.
1: Не надо.
0: Извинись, Илья.
6: Ты что командуешь? Это тебе не прежний класс, не школа. Тогда верховодила. Теперь ты кто?
0: Секретарь обкома.
1: И член ЦК.
0: И член ЦК.
6: Все, врешь.
0: Водовоз. Устраивает? Видала, Агния? А ты Агапкина в пух и перья.

0: Ты, Лида, говоришь хорошо быть известным ученым. А мне больше всего на свете хочется, чтобы мой Алешка любил меня.
1: Ребятишки, пойдемте танцевать.
2: Все уходят, кроме Сергея и Агнии.
3: Сережа, действительно, сейчас все старое как-то вспомнилось. И ничего не вернуть, да?
4: У меня жена и двое детей.
3: Может быть, пятеро?
4: Честно признаюсь, семеро.
2: Агния убегает. К Сергею подходит Александр.
4: Как дела?
5: Прилично.
4: Шахматы забросил или еще поигрываешь?
5: Редко. Потерял форму. А ты?
4: Тоже некогда. Ушло. С годами силы сами собой как-то концентрируются. Впрочем, ты всегда был целенаправленный.
5: Теперь менее.
4: Что так?
5: Случай произошел 5 тому назад. Иду по Тверскому бульвару. Весной это было. Народу много. Знаешь, москвичи любят на солнышко влезать. Соскучились. Детишки играют, коляски, старушки сверхпенсионного возраста. Иду и в уме один узелок развязываю, важный узелок. Серьезная работа была с ним связана. Словом, шел, как ты говоришь, целенаправленно. И вдруг слышу крик, рядом где-то, резкий, острый. Я инстинктивно стоп, остановился, замер даже. И представь себе, это я играющему на дорожке ребенку на ручку наступил. На детской ручке стою. Меня, знаешь, как током ударил, в сторону швырнуло. Люблю свою работу. Радость от нее большая. Но, знаешь, дьявольского наваждения даже из нее делать не хочу.
4: Понимаю.
5: Я никому никогда этого не рассказывал. Тебя ждал. Ты понимаешь?
4: Да.
5: Между прочим, ты замечал, Сережа, когда кто-то из близких уходит из жизни, в сердце образуется незаполнимая пустота. Никем и ничем. Им принадлежащее место.
4: Знаю. Я ведь главным образом из-за тебя, дурака, приехал. Думал, переживает, сосет, жить мешает. Эдакая тень на ясный день.
5: Как все глупо получилось, Сережа.
4: Все, Саша, нормально вышло. Даже замечательно.
5: А помнишь, как мы с тобой однажды шли в школу? Это в октябре было. Да-да, в эти вот дни. Идем, идем, и вдруг, как по уговору, прогуляем. И в Измайлово махнули.
4: Да-да.
5: Нашли на пруду старую лодку развалину, сели и поехали. Без весел, доской гребли.
4: Да, помню. Ты все консервной банкой воду вычерпывал, чтобы не потонуло.
5: Помнишь. Заходи к нам сегодня, Сережа.
4: Не могу, самолет в 9:20.
5: Жаль.
2: Они, обнявшись, выходят из класса. Снова в классе естествознания входят женщины.
1: Ой, натанцевалась на 20 лет вперед.
6: Агния, ты, я вижу, следишь за собой. Не знаешь, где бы хорошего крема для лица достать?
7: Бачки мне надо.
3: Я дам телефон косметичке. Позвоните, скажете от меня.
6: Хорошо, спасибо.
1: Девчонки, а у меня поезд в 4 часа. Мне по магазинчикам еще надо прошвырнуться. Начальнику подарок купить за то, что отпустил. Хороший мужик.
6: Да, совсем расцвело. Как я по Москве соскучилась. А у нас уж середина дня. Димка с Юркой из школы пришли. Обед себе разогревает.
2: Ольга подошла к доске, взяла в руки тряпку.
7: Все не так.
3: А ты бы какие поставила?
7: Я? Пожалуйста.
3: Мне, например.
7: А сама себе ты что бы поставила?
3: Пиши, пиши.
6: Не надо, Оль.
7: Нет, почему же? Тараканов. Тараканову 5. Явно завышено. Как-нибудь 4 обойдется. А вот тебе, Лидуха, я 5 ставлю.
6: Ты что? Кто я?
7: Человек ты замечательный. Вот ты кто.

0: Козин, Козин, троечку это я тебе по большому блату ставлю. Смотри, как бы тебе за что-нибудь 6 или 8 не дали. Жене, Сереже и Саше прежние оставляю. Максим.
1: Будет тебе, Оля, на том свете разберут.
2: Взяла из рук Ольги тряпку, стерла. Входят мужчины.
3: Пора в разгон.
2: Да.
4: Вчера встретились, почти никого не узнал, а пригляделся — совершенно такие же.
0: Разъедемся, и снова на 100 лет.
5: Может, никогда не встретимся, братцы, не поминайте худо.
1: Мне этого вечера до конца жизни хватит.
0: Что-то с души соскоблилось.
1: Можно один маленький тост, а?
5: Я пас, только символический.
6: Мы с Максимом выдержим.
4: Не объединяй, возьму и воздержусь.
6: Последнее, чудак.
4: Ну, разве что.
1: За всех хороших людей на земле. Их много.
6: Вот так вот и гибнешь от хорошего.
7: Насорили мы тут.
8: Ничего, дежурных ребят пораньше вызвали.
0: Живем вроде бы врозь, а все чем-то крепко связаны.
5: Все-таки мы неплохие люди получились. Сложные, конечно. Очевидно, будущее поколение возьмет от нас только лучшие черты.
1: Обязательно возьмет.
9: По-моему, высшая ценность государства определяется типом человека, который в нем живет.
4: Именно.
0: За доброту.
4: За дружбу.
1: Будем лучше.
9: Девочки, мальчики, давай к нашим.

0: Агния, ты плачешь? Что с тобой?
1: Устала. Устала от этой вечной оборонительной позиции. Дай, пожалуйста, из сумочки мой платок.
0: Это не твоя, тут какие-то очки.
1: Моя. Это мои очки. Что ты смеешься?
0: Я никогда не видел, как ты плачешь. Какая ты милая.

0: Здравствуйте, уважаемые петербуржцы! Приветствую вас в нашей программе от имени всех, кто сегодня провожает ее в эфир. А это режиссер Александр Овлев, звукорежиссер Михаил Куделин, музыкальный редактор Зоя Кравчук и оператор звукозаписи Маргарита Клыкова. Они работают в аппаратной. А сюда, в студию, мы собрали, как обычно, актеров, наших друзей и коллег, которые будут беседовать с вами
1: на разные душещипательные темы.
0: Ну, с разными, пожалуй, соглашусь. А вот насчет душещипания я слегка сомневаюсь. Но об этом чуть позже. Я не успела еще вас представить, дорогие наши гости. Впрочем, чтобы слушатели безошибочно узнавали голоса, давайте попробуем, чтобы вы это сделали сами.
1: Хорошо. Светлана Карпинская.
2: Вера Карпова.
3: Евгений Тиличеев
4: и Борис Смолкин.
0: Спасибо. А теперь возвращаясь к темам разным, как мы только что говорили. Вы знаете, сценарный каркас каждой программы обычно продумывается достаточно тщательно. Но чем легче жанр передачи, тем тяжелее ее подготовка. Вот почему-то так получается. А вот сегодняшний литературный материал подобрался как бы сам собой. В течение последних недель мне попались на глаза несколько очень симпатичных литературных публикаций, и как будто они были специально для программы «Для отдыха». Вы уже успели с этими книжками познакомиться, естественно. Как впечатление?
2: Но тираж у них, вот это, например, всего 1000 экземпляров. Ну, кто сможет ее прочитать?
4: Ну, у нас теперь только сборники анекдотов печатаются сотнями тысяч.
1: Ну, да, это печатается непечатно.
5: А, кстати, сейчас с анекдотом начинает спорить другой жанр – байки.
2: А что это такое, в сущности, байка?
4: А, Верочка, мы тебе ответим одной историей. Хочешь?
1: Хочу, хочу.
4: Чем ты сейчас занят, Ираклий? Спросил у Андронникова поэт Николай Тихонов.
6: Пишу байки.
4: Байки? А что это такое?
6: Короткие выдуманные рассказы об известных людях.
4: Послушай, Ираклий, ты же действительно знал многих известных людей. Напиши о них воспоминания.
6: Не получится у меня воспоминания, Николай Семенович.
4: Почему?
6: Потому что я не знаю, о чем писать.
4: Ну, разве ты не слышал, что говорили эти известные люди?
6: А разве они говорили то, что думали?
4: Ну, разве ты не видел то, что они делали?
6: Ну, разве они делали то, что хотели?
4: Так, выходит, что будущие поколения так и не узнают о том, как жили нынешние известные люди?
6: Почему не узнают? Узнают.
4: Каким образом?
6: О них надо написать в другом жанре.
4: В каком?
6: Надо написать о них байки. Или пусть они эти байки сами о себе напишут.
0: Вот к таким байкам давайте сегодня и обратимся. Это, между прочим, делают сейчас многие издания. Скажем, газета «Санкт-Петербургские ведомости», цикл «Автограф» в «Антракте» кое-кто уже, по-моему, там публиковал. Все из присутствующих.
5: У меня там есть такие, называются «Байки Тиличеева».
2: Мы тоже хотим, очень хотим.
5: Не трудно.
0: Товарищи газетчики, коллеги наши дорогие, послушайте, пожалуйста, кто хочет у вас публиковаться. Так, ну, а журнал «Крокодил»? И там еще никто не печатался?
4: Нет,
0: там же
4: нет,
0: тоже
4: нет.
0: Есть...
7: Пока нет, пока нет.
4: Нет, это Москва.
0: Даже толстые литературные журналы печатают такие маленькие рассказики. И уже собираются они в однотомники, собираются веселые истории о писателях.
4: Актерах, композиторах, шутки, розыгрыши, биографии в курьезах.
2: А Сергей Юрский даже называет имя чемпиона в этой области.
1: Да, и кто же это, интересно?
4: Самым великим человеком в смысле розыгрыша является Никита Богословский, так считает Юрский. И подтверждает это такой историей. Дело было в период подготовки к Всемирной выставке в Брюсселе.
8: Примерно за год до выставки в кабинете одного из самых знаменитых и признанных наших писателей раздался звонок по телефону. Вы знаете, что готовится выставка в Брюсселе? Сейчас утвержден проект зала советского павильона. Там будет 12 ниш. И в каждой установят по бюсту наиболее великих представителей страны в области литературы и искусства. Комиссия вчера заседала и приняла решение, что одно из мест принадлежит вам. Я просто формально должен спросить. Вы не возражаете?
9: Нет, нет, что вы.
8: Тогда, если можно, я зайду, чтобы вы подписали, что согласны. Пришел какой-то молодой человек, и бумага была подписана. Через месяц опять звонок.
5: Это по поводу брюссельской выставки. Утверждено имя скульптора. Вы знаете такого Власенкова? Нет, это молодой, хороший и реалистичный мастер. Я зайду, чтобы вы подписали, что согласны. Хотя, может, у вас есть свой скульптор?
7: Нет, нет, что вы.
5: Подписал. Снова звонок. Извините, ради бога. Вы же знаете тянучку нашу, эту бюрократизм этот.
7: Что случилось?
5: Ну, что-что, выставка-то в определенные сроки проходит, а средства все еще не спущены. Пока переведут по статье. Если бы вы могли начать позировать. А во-вторых, если бы могли пока сами оплатить ему работу.
7: А сколько?
5: Назвали сумму, порядочную, но все-таки терпимую. И вот начинается работа над бюстом. И, наконец, скульптор сдает герою бюст. Вот он, готов. Тот расплачивается и забирает работу. Ему звонят. Сделали? Ну, спасибо. Бюст сейчас у вас? Ну и замечательно. Теперь вопрос доставки. Заедут и заберут. Наконец, месяц до выставки. Звонит человек. Извините, ради бога, машина сломалась. Вы не могли бы лично подъехать с бюстом к Белорусскому вокзалу? Там будут встречать у первого вагона берлинского поезда и заберут, чтобы отправить в Брюссель. Писатель с собственным бюстом, завернутым в бумагу, является на вокзал. Никто его не встречает. Но к своему удивлению и недоумению видит знаменитого композитора, который вышагивает с большим пакетом. Они оборачиваются и видят третьего. Их собирается 12 человек с бюстами. И у них хватает ума понять, что произошло.

0: А вот похожую историю рассказывает Лариса Рубальская. Прочитать?
1: Ну, конечно, конечно. Это очень любопытно. Давайте.
0: Когда моему мужу исполнилось 50 лет, я придумала, что во время банкета мы с гостями будем открывать бюст героя. Я поехала с другом мужа к одному скульптору. Говорим, вот фотография, слепите нам бюст такого крупного человека, таким большим носом. А тот начинает жаловаться, что вот, мол, времени нет, материала лишнего нет. А мы смотрим, стоит в мастерской старый бюст одного латиноамериканского революционера. Спрашиваем, вам этот революционер очень нужен?
2: Нет, а что?
0: А вы ему нос долепите, чтобы он казался похожим. Но скульптору эта идея очень понравилась. Он приделал бюсту нос и лавровый венок. И мы поставили это произведение в ресторане, где отмечался юбилей. Накрыли его холстом. А когда открыли, гости так смеялись, что чуть не подавили закусками. Теперь бюст стоит у нас на даче. Если приезжает телевидение брать у меня интервью, я всегда снимаюсь на фоне этого памятника.
3: Замечательно. Лариса Рубальская, как я тут в книжке подсмотрел, оказывается, не только сочиняет хорошие песенные стихи, но и отваживается на такой жанр, как сага.
4: Да, сага о романсе.
0: Лет 8-10 тому назад с легкой руки знакомой телевизионной редакторши пришел к нам домой необычный гость. Обладал он странными повадками. Принес с мороза большой предмет, оказавшийся гитарой. Потом гость стал петь очень странные песни про какой-то пластилин, про каких-то перепелок. Голосисто так все это делал. И тогда муж предложил ему тексты, написанных мной новых романсов. Я как-то не слишком представляла, насколько подходят этому хиповому существу мои романсы. Но возражать не стала. Он их забрал и с тем исчез. А потом в Юрмале был конкурс. И гран-при получил мой видоизменившийся зимний гость. На гала-концерте он спел напрасные слова, музыку к которым написал сам Давид Тухманов. Певец оказался Александром Малининым. Я сразу так запереживала, что зимой была к нему невнимательна. Надо было ему чайку налить покрепче, погуще, тортику положить побольше. Тем не менее, он не обиделся. За недостаточно радушный прием позвонил мне и спросил, «Ты довольна?» «Ну, знаешь, я бываю довольна, когда зарплату получаю, а тут я просто счастлива». И мы с ним стали сотрудничать. Однажды на каком-то концерте я пришла за кулисы, когда как раз выступал Малинин. Он не видел, что я стою за сценой. И, окончив петь, взялся рассказывать зрителям такую душещипательную историю. Познакомился я с Лариской Рубальской. Она мне стала показывать свои песни, но ничего не подошло. И лишь вдогонку сунула романс «Напрасные слова». А потом, что не вечер, то звонок. Я даже вынужден был от нее скрываться и предупреждал домашних. Позвонит Рубальская, скажите, что меня нет, что я за хлебушком пошел. И так я от нее скрывался, но тем не менее через 9 месяцев у нас с Тухмановым родился этот вот романс. Я выслушала эту историю с удивлением, вышла из-за кулис навстречу артисту. А вот теперь пойдем-ка, дорогой, я расскажу, как было на самом деле. И рассказала. Публика и Малинин хохотали. Но, как мне известно, Саша продолжает упорствовать и рассказывать на концертах историю романса в своей интерпретации, а я в своей. И, кажется, уже оба забыли, как же было на самом деле.

А я предлагаю заглянуть в цирк для заочной встречи с мастером этого жанра Эмилем Кио.

0: У меня профессия такая, волшебник. Производством чудес занимаюсь. Люди в них всегда нуждались, вне зависимости от времени, политической обстановки и условий жизни. Вот возьмем, к примеру, такси. Раньше могли за 10 копеек километр у вас катать, а теперь 2000 выкладываете. В один из дней, заканчивая программу, я задаю вопрос. Каким же волшебством удивить вас напоследок? И слышу, сделайте такси по старой цене. Эта реплика вызвала в публике живейшую поддержку, а мне позволила почувствовать, что в нашей стране, кроме как на чудо, надеяться не на что. Наивность наших людей иногда просто озадачивает. Вот пример. Я очень люблю футбол. Тренер московского «Динамо», мой друг Константин Иванович Бесков, часто брал меня на матчи и сажал рядом с собой, так что я был у всех на виду. В то время у его команды как раз был удачный период. Поползли слухи, что тут не обошлось без моего участия, мол, произвожу психологическое воздействие на соперников. Как-то идет встреча «Динамо-ЦСКА», счет 3-1. Положение критическое. В перерыве ко мне подбегает ярый поклонник наших противников. «Будь человеком, помоги ЦСКА!» Стараясь казаться серьезным, я отвечаю. «Ну что вы, я же за «Динамо!» «Значит, никак?» – обреченно вздыхает. «Ну, хоть не мешай нашим в следующем тайме!» Другой случай. Когда в кооперативе, где мы с женой стояли в очереди на жилье, производили жеребьевку, кое-кто смотрел на меня с подозрением, видимо, считая, что сейчас я начну колдовать, чтобы получить лучшие условия. Когда подошла наша очередь, перед тем, как тянуть жребий, я громко спросил у жены, какой этаж она выбирает. 12-й последовал ответ. Спокойно достаю бумажку, разворачиваю. Пожалуйста, дорогая, 12-й, как по щучьему велению. Все прямо ахнули. Еще. Мой отец Эмилькио говорил, успех иллюзиониста определяют не аплодисменты, а касса. Это правильно. Но иногда успех приносит простая находчивость. В этой связи вспоминается такая история. В стране праздновалось 50-летие советской власти. По этому случаю в Центральном доме литератора в Москве был устроен грандиозный концерт, в который входило и несколько моих номеров. А передо мной выступал очень популярный тогда Михаил Ножкин, исполнитель остроумных песен. Он имел бешеный успех, люди хохотали и никак не могли успокоиться. Я видел, что сейчас они не готовы принять мою программу, которая не предполагает особого веселья. Надо было спасать положение. И тогда непроизвольно родилась такая вступительная реплика. Я никогда не согласился бы выступать после Ножкина, если бы не уверенность в успехе моего жанра. Ведь все знают, каких высот добилась наша страна в области фокусов за последние 50 лет. Да, публика поняла второй смысл этой фразы и наградила меня шквалом аплодисментов. Дальше выступать было очень легко. Я, конечно, изрядно рисковал. Фраза могла кое-кому не понравиться. Ну, вспомним те годы. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Кстати, о шампанском. Как-то я участвовал в грандиозном юбилейном концерте, который проходил, как ни странно, в ресторане. Сейчас уже не важно, кто и что праздновал, дело в другом. Понятно, что в ресторане кулисы отсутствуют. И вот, ожидая своего выхода, я стоял в дверном проеме и смотрел на поющего в этот момент Иосифа Кобзона. На мне был смокинг и галстук, бабочка, нормально. Внезапно приближается молодой человек, манит меня интимно пальцем, чтобы я к нему наклонился ближе. Ну, думаю, наверное, в программе изменения. А он шепчет. «Вой, там столик слева, видите? Две дамы, рыжая и брюнетка. Туда две бутылки шампанского, пожалуйста». Так что комическое поджидает нас на каждом шагу.
1: Отлично сказано, и важно только уметь это комическое почувствовать, разглядеть.
2: Да, и рассказать об этом.
3: Байки Фарады. Прекрасный актер, который выехал на дорогу искусства на велосипеде.
2: Это как это?
3: Полученном им в детстве как приз на конкурсе танцев. А-а-а.
1: Между прочим, эта деталь биографии нам пригодится.
4: Однажды я отправился в Италию с маленьким сыном по приглашению моего бывшего соседа, который, женившись на итальянке, уже давно там живет. Мы прилетели в Милан на Ил-86. 350 пассажиров, половина иностранцев, половина наших. Таможенный досмотр. задерживается только один человек. Я. Сын начинает плакать. «Папа, пошли», — говорит, — «от них». А таможенник показал мне бляху и завел с вещами в отдельную комнату. Там он весь багаж переворошил, ничего не нашел и очень удивился. Я разозлился и говорю по-русски: «Вот, бери теперь чемодан и неси до машины». Он понял меня по жестам, и мы пошли. У дверей аэропорта ждал мой друг Андрей Стирлинг. Я сказал: «Андрюша, спроси у него, почему он меня одного выбрал». Тот на итальянском спросил, а таможенник на итальянском ответил: «Террористо». Ничего себе. Впрочем, мне уже говорили, что если меня одеть соответствующим образом, я буду вылитый палестинец-экстремист. Дальше. Как-то я задержался на съемках и добрался до дома только в 3:00 ночи. Поставил машину, зашел в подъезд и приблизился к лифту, где меня встретили двое. Один очень крупный молодой парень, другой поменьше. Крупный сказал: «Мужик, закурить есть?» Я говорю: «Есть. Даю закурить и слышу. И все остальное давай». У меня ноги подкосились. «Что остальное?» «Ой, ой. Все. Деньги, кольцо, часы. Лучше по-хорошему». Ой. И многозначительно держится за карман. И вдруг нашу милую беседу прерывает его коллега: «Валим, Фарада!» Тот говорит: «Какая Фарада?» Он говорит: «Все, Фарада, валим!» И уходит. Большой кричит ему вслед: «Стой!» Потом мне: «Мужик, стой здесь, сейчас вернусь». И побежал за ним. Этого мне хватило, чтобы скакнуть на 3-й этаж без лифта и замолотить в дверь.

0: Ну что же, пожелаем хорошим артистам светлых минут на сцене и в жизни.
1: Которые продлевают творческое долголетие.
2: О творческом долголетии байку можно?
1: Можно.
2: Конечно,
1: можно.
2: Да. Из рассказов Людмилы Касаткиной, актрисы, которую я очень люблю.
0: И да, мы тоже.
2: О творческом долголетии. Совсем недавно еду я на велосипеде в одном доме отдыха, а на скамеечке сидят две старушки. Проехала, а следом идет по дорожке мой муж и слышит: «Боже, это ж моя любимая актриса Касаткина на велосипеде! Как же она хорошо выглядит! А я еще девочкой была, когда Укротительница тигров на экраны вышла!» Муж посмотрел на бабушку: «Простите, пожалуйста, а сколько же вам лет? Мне 87!»

После первого действия, как полагается, антракт. На радио музыкальный. Я думаю, мы не будем изменять певцу, которого с таким удовольствием слушали 10 минут назад.

0: Ну, а теперь давайте сменим жанр от прозы к стихам. Жил-был...
1: Старик со старухой.
0: Нет.
1: Есть вариант «Жил-был у бабушки серенький козлик».
2: Вот как серенький козлик, вот как
0: вот теперь угадано точно. Вот эта книга – продолжение любимого поэтического шедевра нашего детства. Видите, автор – Виктор Рубанович, издана в Харькове. Первая часть этой книги так и называется «Жил-был».
1: Правда, как известно, продолжение у козлика уже было.
0: Да, в 1925 году три молодых филолога, тоже харьковчане, Паперная, Розенберг и Финкель, сочинили уникальную книгу литературных пародий, где заставили петь о козлике, говорить о Попе и собаке, о Доротее и Ваверлее, Данте и Гомера, Пушкина и Некрасова, Ахматову и Маяковского. Ну, пародийный сборник «Парнас дыбом» вы все знаете, он издавался и переиздавался и стал любимой книгой нескольких поколений читателей. Но недаром говорится, что нет предела творческим исканиям. И спустя 65 лет земляк той веселой и талантливой троицы Виктор Рубанович выпустил в том же жанре книгу «Веселый Парнас», подчеркнув уже ее названием свою верность традициям своих славных предшественников. И узнаете ли вы, уважаемые слушатели, в веселых стихотворных вариациях стиль и почерк, конечно же, прекрасно вам знакомых поэтов.
2: Чтоб пищей стать, не надобно ума, достаточно иметь рога и ноги. Прогулки в лес подальше от дороги располагают к этому весьма. И ты не избежал галагодины злой, о юный козлик дымчатого цвета, что в лес забрел один в начале лета, оставив дом крестьянки пожилой. Голодный волк всевидящ, как Господь, окрестных ловчих баловин надменный. Вот он спешит с ухмылкой неизменной, глазами околдовывая плоть. О, если бы припасть к тебе на миг и заслонить с блаженным чувством риска, но холодок коленного мениска сковал внезапно волю моих ног. Отныне съеден ты в игре стихий, я вижу смысл замедленного жеста, и, ощутив сиротство как блаженство, вдруг исторгаю вместо слез стихи. Прощай, твой путь поверх меня пролег, прости за все с улыбкою простою, но нет, я этой милости не стою, меня опять влечет старинный слог.
1: Это, конечно, было Ахмадулина. Теперь послушайте другую пародию. Называется она «Козлами дорожить умеете».
0: Все понятно.
1: Твое лицо в морщинах строгих, и голова белым бела. Ты целовала, помню, многих, случалось, замужем была. Но ветер жизни бьет жестоко, и счастлив я, что всем назло, ты не осталась одинокой и коротаешь век с козлом. А под луной мечтать так сладко, но, Боже, упаси тебя, гуляй с ним, вздремнуть украдкой, его бородку теребя. Он убежит в кустарник колкой, с козой в черемуховый сад, его настигнут злые волки, и все, и нет пути назад. Он не вернется на рассвете, и лишь когда сойдут снега, с трудом отыщутся в кювете его копыта и рога. Козлами да дорожить умейте, своим же дорожить вдвойне. И не дремлите на скамейке, оставшись с ним наедине.
0: Любовь не в зоне.
2: Степан Щипачев.
1: Не в прогулке при луне. Степан Щипачев.
0: Хорошего, как говорится, понемножку. Остальные пародии наши слушатели дочитают в книжке.
1: Ну, те, кто умеет читать, конечно.
0: Естественно.

0: И в завершение нашей передачи мы с вами перелистаем сейчас еще одну удивительную книгу. У нее, надо сказать, неожиданное название. «Илюшины разговоры». Правда? Неожиданно.
1: Да.
0: Это и в самом деле разговоры. Чаще вопросы, иногда короткие реплики, редко небольшие монологи. Почти 10 лет автор книги добросовестно записывала то, что в разных жизненных ситуациях произносил ее подрастающий сын Илюша.
1: Но помните, была чудесная, замечательная, знаменитая книга Корнея Чуковского «От двух до пяти». Да, не подражание ли это мэтру нашей литературы?
0: Ну, как вам сказать, конечно, сходство темы и приемы есть, но только внешнее. Потому что, во-первых, маленький Илюша – дитя другого времени, согласитесь.
1: Да.
0: А во-вторых, помните, у Чуковского детское многоголосие, подслушанное разными людьми в разных городах, в разное время. А здесь, в центре книги, один маленький герой. И тем интереснее следить за его забавными рассуждениями, наивными на первый взрослый взгляд, но такими убедительными по существу, логическими построениями, первыми самостоятельными жизненными выводами за развитием его сознания. А плюс к этому очень умный и тонкий комментарий мамы мальчика. Диана Веньковецкая, уроженка Ленинграда, училась здесь на географическом факультете университета. Сейчас Диана пишет книги. Вот «Илюшины разговоры» – одна из ее книг. И нельзя не сказать о том, что первым приветствовал ее выход в свет другой наш земляк Сергей Довлатов. Недавно Диана Веньковецкая побывала в Петербурге. Именно литературные интересы и привели ее в нашу редакцию. И вы, конечно, без объяснений понимаете, как замкнулся треугольник. Автор, книга, радиопередача. Остается только вручить этот сборник тем, кто сейчас с выражением прочитает вслух отрывки из этой книги.
1: Илья наговорил целую книгу удивлений. Удивление заполняет Илью всего. Он весь состоит из удивления. И мы удивлялись вместе с ним. Не зная еще слова «лысый», он говорит про лысого человека.
2: Там был дяденька, у которого немного на голове волос не было.
1: А почему у папы и мамы одна и та же фамилия?
2: А если человек не найдет себе человека с такой же фамилией, так и живет один? А фамилии кто придумывает?
1: В самом деле, кто тот гений, который придумал язык, слова, фамилии?
2: Мама, а на каком языке мы разговариваем?
1: На русском.
2: А он что, самый легкий?
1: Это в 5 лет. В своем познании мира дети, наверное, проходят через все стадии развития человечества. В 3 года Илья сочинил настоящий космогонический миф.
2: А на небе звезды дети, луна мама, а папа солнце у них.
1: Глядя на звезды, он говорил задумчиво.
2: Звезды покатятся и разобьются.
1: После того, как целую неделю шел дождь.
2: Небо совсем разорвалось и капает.
1: Мы гуляем с Илюшей, он глядит на закат.
2: Мама! Посмотри, солнышко сломалось.
1: Подъезжая к наземной станции метро.
2: Вот уже показалась голова метро.
1: Увидев 2 подъемных крана рядом.
2: А этот кран в гости к тому приехал?
1: Зверей Илья наделяет всеми человеческими эмоциями, хитростью, сознанием. Звери думают, считают, поют, обнимаются и хотят превратиться в людей.
2: А кот за нами бежит. Он что ли в человека хочет превратиться? Собака пошла пиво пить.
1: В зоопарке перед клеткой с обезьянами.
2: Мама, они думают, что мы тоже звери.
1: К 5 годам у Ильи появляются этические суждения. Все еще наделяя животных человеческими эмоциями, он решает, что те отвечают за свои поступки, и их можно наказывать за провинности.
2: Я с котом сегодня не разговариваю.
1: Почему?
2: Он птичку съел.
1: Но через некоторое время Илья добавил в оправдание кота.
2: Он, наверное, видел, как мы курицу ели. А курица – это птица?
1: Скорее уж вырасти. Маленький мальчик начинает ощущать себя в потоке человеческих отношений. Взрослые дети, мужчины и женщины, семьи, царство, деньги. Как понять все это? Мужчины и женщины, они разные? У меня были две подруги, они часто помогали мне, играли и гуляли с Ильей.
2: Мама, а почему у тети Эли и Гали нет мужа и ребеночка?
1: Им еще никто не понравился.
2: А тете Эли наш папа нравится?
1: Да, нравится.
2: А тете Гали наш папа нравится?
1: Я думаю, нравится.
2: Просто он тебе лучше всех нравится.
1: Как-то Илья выходил с отцом погулять. Я стояла в дверях и смотрела им вслед. Илья обернулся и сказал:
2: «Мама, а ты нам с папой завидуешь, что мы мужчины?»
1: «О-о-о!
2: Мне иногда кажется, мама, что родители и учителя никогда не были детьми».
1: Иногда он мечтает, чтобы все переменилось, чтобы он стал большим, а взрослый маленьким.
2: Я большой-большой, а ты маленькая-маленькая. Я папу за руку веду.
1: Отец вернулся с работы.
2: Папа, зачем ходит на работу так долго?
1: Зарабатывает деньги.
2: А потом деньги потратит и опять работать.
1: Илюшина няня, пожилая неграмотная женщина, говорит ему: «Илюша, останься у нас ночевать. У нас нет сыночка».
2: «Вы купите себе сыночка».
1: «А у нас денег нету».
2: «А ты запиши диссертацию».
1: Илюша взял несколько монеток и трясет около уха.
2: «Как приятно слушать этот звон».
1: Маленький Илья постоянно искал дружбы и любви других детей. Он пытался подружиться со своим двоюродным братом Аликом, но мы жили слишком далеко, и дети редко виделись. Тогда Илья стал искать себе родного, любящего брата. Он искал его везде – в театре, на улице, в цирке. Однажды он подошел к женщине с маленьким ребенком в коляске и спросил:
2: «А вы где достали себе ребенка?»
1: И вот, наконец,
2: произошло два чуда. Я школьник, и у меня родился брат.
1: Брат появился как чудо. Брат появился с другой реакцией на встречу с миром. Он огляделся вокруг, мгновенно все понял, потом разразился мощным недовольным криком, потребовал есть. Брат лежал в кроватке, а Илья смотрел на него и удивлялся. Данилка подрастал, все вокруг ему любовались, какой он был белый, румяный, красивый. Илья горестно заметил:
2: «Данилке-то хорошо, его на чистовик родили, а меня на черновик».
1: «Илюша, что-то ты не умираешь от любви к брату, помнишь? Ты ведь сам его просил».
2: «Да, но ведь я еще не знал, что вы его так залюбите».
1: И вот Илья школьник. От встречи с новым чужим миром Илья не ждет радости и близости. Он боится этой встречи.
2: «В школу идти не хочу. Когда было послезавтра, в школу идти я хотел, а когда стало завтра, то не хочу».
1: Илью ранило покушение школы на особый, хрупкий мир его жизни.
0: Уже взрослым здесь, в Ленинграде, в Петербурге, он встретил свою подружку по детскому саду Танечку и женился на ней, оправдав в жизни свою давнюю детскую теорию.
2: «А когда я буду дяденькой, где я буду жить?»
1: «Найдешь себе невесту и поселишься с ней».
2: «А я не знаю, где невесты живут».
1: «Они везде. Все хорошие девочки, которые тебя полюбят».
2: «Я думаю, она должна быть принцессой».
0: Дорогой литературной редакции Петербургского радио «Дружески» написала Диана Веньковецкая на книжке, которую она нам подарила. Мы сегодня рискнули расширить адрес дарения, предложив фрагменты этого доброго и трогательного дневника нашим слушателям. И поблагодарим за Илюшины разговоры автора записок и издательство журнала «Звезда», которая опубликовала книгу в Петербурге.
3: Ну
0: что же, в передаче поставлена точка. Нам остается только сказать, уважаемые слушатели, до свидания.

0: Государь.
1: Раненько ты сегодня ко мне, Борис. Ну, что там у тебя?
0: Опальник твой сыскался, государь.
1: Какой?
0: Никита Серебряный. Тот самый, что Вяземского, изменника твоего, саблей посек.
1: А-а-а. Поймали воробья. Кто ж его взял?
0: Никто, государь. Он сам пришел. И всех станишников привел, которые с ним под Рязанью татар разбили. Они вместе с Серебряным принесли твоей царской милости повинные головы.
1: Ты видел Серебряного?
0: Видел, государь. Он прямо ко мне и приехал. Думал, твоя милость в слободе. Просил, чтобы я о нем сказал тебе.
1: А?
0: Я хотел было захватить его под стражу, да подумал, не равно Григорий Лукьянович скажет, что я подыскиваюсь под него, а Серебряный не уйдет, коли сам свою голову тебе принес. Так, как прикажешь, государь, позвать Григория Лукьяновича?
1: Ай, разве ты думаешь, что я без убойства жить не могу? Иное злодеи, иное Никита, что Афоньку порубил. А из станишников посмотрю, кого казнить, кого миловать. Пусть соберутся перед красным крыльцом.
0: Государь, погляди-ка в окошко.
1: Угу.
0: Они уже 2 часа перед дворцом на коленях ждут появления твоей милости.
1: Оборванцы.
0: Ты не смотри, государь, что они в лаптях да в лохмотьях. Дерутся они отчаянно.
1: Да?
0: Татар-то порубили.
1: А. Ну, добро. Идем.
2: Поразив ужасом Москву, царь захотел явиться милостивым и великодушным. По приказанию его темницы были отперты, и заключенные, уже не чаявшие себе прощения, все освобождены. Некоторым Иоанн послал подарки. Казалось, давно кипевшая в нем и долго разгоравшаяся злоба разразилась последнюю казнью и вылетела из души его, как пламенный сноп из горы огнедышащей. Рассудок его успокоился, он перестал держать подозрения на ближних, перестал везде отыскивать измену. Не всякий раз после безвинной крови Иоанн предавался угрызениям совести. Они зависели также от других обстоятельств. Небесные знамения, внезапно ударивший гром, проявление народных бедствий устрашали его чуткое воображение и подвигали его иногда на всенародное покаяние. Но когда не случалось ни знамений, ни голода, ни пожаров, внутренний голос его молчал, и совесть дремала. Так и в настоящее время состояние души Иоанна было безмятежно. Он чувствовал после совершенных убийств какое-то удовлетворение и спокойствие, как голодный, насытившийся пищей.
1: Здравствуйте, оборванцы. Никита, а ты зачем это ко мне пожаловал? По тюрьме, что ли, соскучился?
3: Государь, из тюрьмы ушел я не сам, а увели меня насильно станишники. Вместе мы побили ширинского Мурзу Шихмата, вместе отдаемся на твою волю.
4: Батюшка царь, князь Никита Романович атамана нашего в Медведовке спас. Атаман-то и увел его из тюрьмы.
1: А где же атаман ваш, весельники? Ну, пусть выступит вперед.
3: Государь, атамана здесь нет.
1: Как нет?
3: Он после Рязанской битвы ушел. Я звал его, да он идти не захотел.
1: Не захотел? Слушайте же, разбойники, Я вашего атамана велю сыскать и на кол посадить.
5: Уж самого тебя на том свету на кол посадят.
1: Но ты зачем сюда приковыляла?
5: А полно тебе душегубствовать. Мало тебе было терзания на Москве, волк ты этакий. Человеки басурманов разбили, церковь Христову отстояли, а ты им все вины высчитываешь.
1: Ха, ну так и быть. За то, что вы сами на мою волю отдались, я вас помилую. Выкатите им 5 бочек меду на двор. Ну что, довольна ты, старая дура? Выдать им по-доброму кафтану да по гривне на человека. Я вас в опричники впишу. Хотите, висельники, мне в опричнине служить? А что же вы молчите, станишники? Как думаешь, Никита, пригодны они в ратный строй?
3: В ратный-то строй пригодны. Только не вели их, государь, в опричнину вписывать.
1: Ну уж, когда я кого милую, я не милую в половину.
3: Так какая же это милость-то, государь?

0: С тех пор?
1: Да, с тех пор, надежный государь, как схватили его твои опричники. Это ж такой народ.
2: Какой? Какой народ? Ну-ка, старик, говори, какой народ мои опричники?
1: Да такого народу мы до литовского походу отродясь не видывали, батюшка. Не в укор им будь сказано, ненадежный это народ, тетка их подкурятина.
2: Ну и ну. Да ты под стать своему господину. Да ты знаешь,
3: ну,
2: с кем...
3: Ну что ты? Что ты кровью наливаешься? Разве он не правду говорит? Разве видывали на Руси прежде кромешников?
2: Но...
1: Так, бабуся, так. От них все зло пошло на Руси. Они моего боярина оговорили. Не верим, государь, не верь. Господин мой верно служил тебе. А это Вяземский с хомяком говорили на него. Не будь этих, прости господи, живодеров, мой господин был бы по-прежнему в чести у твоей царской милости.
2: Добрый у тебя стремянный, Никита Романович.
0: Да, государь.
2: Пусть бы и мои слуги ко мне так мыслили. А давно он у тебя?
1: Да я, батюшка Иван Васильевич, князь с детства служу. И отец мой деду его служил, и мои дедушки его бы детям служили.
2: А где же твои дедушки, старичок?
1: Было двое сыновей, батюшка царь, да оба на твоем государевом деле под Полоцком полегли.
2: Вишь, а что ж ты других не наживешь?
1: Да откуда нажить-то их, батюшка? Хозяйка-то у меня померла, а из рукава новых детей не вытрусишь.
2: Так что ж ты другую хозяйку не найдешь?
1: Да уже этого добра как не найти? А только старый я, батюшка, государь, для этого дела.
2: Ну, баба бабе рознь. А вот тебе и хозяйка. Ануфриевна, мамка моя.
3: Ну, срамни ты.
2: Ну?
3: Безбожник. Я тебе дам ругаться
2: да.
3: надо мной.
2: Полно.
3: Еретик бессовестный.
2: Ну, полно, говорю, ломаться, бабушка. Полно. Я тебе хорошего мужа сватаю. Сегодня после вечерней свадьбы сыграем. А? Ну, какова твоя хозяйка, старичина?
1: Умилосердись, батюшка, государь. Не вели этого сраму на душу принимать.
2: А почему же? Ну,
1: скорее на плаху пойду, чем женюсь на ее милости и тетка ее подкурятина.
2: Тетка подкурятина. Ну, честь предложена, убытку Бог избавил. Ну, молодцы, отпускаю я вам все ваши вины. Вы честно дрались на поле брани. В опричнину я вас, пожалуй, не впишу. Мои молодцы обидятся. Идите служить в Жиздру, в сторожевой полк. А ты, Никита, оставайся у меня. Я помирю тебя с опричниной. Да когда узнаешь их покороче, перестанешь дичиться. Ну, я тебе место дам. Место выбитого Вяземского. Тебе я верю. Ты меня не продашь.
0: Государь,
2: ну?
0: Дозволишь лучше и мне к сторожевому полку примкнуться? Там я буду служить твоей милости, доколе сил хватит.
2: Ну что ж, я в дружбу никому не набиваюсь и не держу никого насильно. Ну, свыклись. Вместе, так и служите вместе. Доброго пути, разбойничий воевода.

0: Лойки є вигра, ні віддалені, ні конаго, ні пішого, ні прохожого, о, ні да, ні проєзижого. А за старшого у них то був старої казак, а старой от казак, да Ілля Муромець. Да не дві тучі туда столконулися, два богатиря все до солі
1: далися. Слава тебе, Господи, унесли ноги.
2: Михеич, скоро ли монастырь, Михеич?
1: Да тут уж совсем недалече, Никита Романович. Ты не волнуйся, батюшка. Ну, недель не прошло, как я ее видел. Цветет, как маков цвет. Да, да. Ну, оно, конечно, как дойдет до нее известие о смерти дружины Андреевича, ну, поплачет, голубушка. Ну, как не поплакать такому человеку? Царство ему небесное. А через год, глядишь, и свадьбу сыграем. Да, не век же тебе, батюшка, горе отбывать. Да ты что, не слушаешь меня?
2: А?
1: Не мучай себя, Никита Романович. Ты думаешь, тебе придется говорить Елене Дмитриевне о смерти дружины Андреевича? Так нет. Монахини, хоть и не в миру живут, а все мирские новости узнают быстро. А, ну вот, вот уж и ворота.
2: Слава Господу Иисусу Христу. Отоприте! Отоприте! Отоприте! Откройте! Отоприте!
3: Во имя Христа Спасителя остановись! Я знаю, зачем ты пришел, но Господь карает душегубство, и безвинная кровь падет на главу твою.
2: Честная мать, пусти меня к боярине Морозовой! На один миг пусти!
3: Так ты не опричник?
2: Нет.
3: Знаю, что ездят теперь опричники по святым монастырям и предают смерти жены детей тех праведников, которых недавно на Москве казнили.
2: Нет, я не опричник, нет. Я сам отдал бы всю кровь мою за боярина Морозова. Пусти меня к боярине. Честная мать, молю тебя. Пусти!
3: Будь по-твоему. Ходи в обитель. Погрешила я перед тобой. Слава Христу и Пречистой Матери Его. Теперь я вижу, что ты не опричник. Но нет в монастыре боярыни Морозовой.
2: Как? Как нет?
3: Нет, боярыни Морозовой, есть сестра Евдокия.
2: Сердце мое то ведало. Когда постриглась боярыня?
3: Вчера, как только узнала о смерти дружины Андреевича, в монастырь прислали синодик от царя с именами всех казненных и с указом молиться за их упокой.
2: Я хочу ее увидеть.
3: Зачем тебе, батюшка? Не смущай ее. Все мысли ее теперь только о Боге.
2: Дай мне увидеть ее на один миг, матушка. Дай мне только проститься с ней.
3: Проститься, говоришь?
2: На один миг, честная мать. И я все мое имущество на твой монастырь отдам.
3: Слава Господу, что я ошиблась. Теперь я вижу, что ты друг Морозовых. Я проведу тебя к Евдокии. Ступай за мной, князь, ступай. Она в саду, ступай. Не пугайся, дитятка. Это знакомый боярин, друг твоего покойного мужа. Пришел проститься с тобой. Я оставлю тебя с ним.
4: Ах, Никитушка!
2: Елена.
4: Никита.
2: Елена. Вот как нам пришлось свидеться. Зачем же не подождала ты меня, Елена Дмитриевна?
5: Если б я подождала тебя, у меня не достало бы силы.
2: Елена.
5: Ты не пустил бы меня.
2: Елена.
5: Довольно и так греха на мне, Никита Романович.
2: Елена Дмитриевна. Елена. Я навсегда прощаюсь с тобой. Навсегда. Елена Дмитриевна. Дай же мне в последний раз взглянуть на тебя. Дай мне последний раз посмотреть тебе в очи. Елена, откинь покрывало. Ну? А? Боже. Боже праведный. Сколько горя в глазах твоих. И все равно прекрасно. Самое прекрасное на свете. Елена, как забыть мне тебя? Как забыть, что могли мы быть счастливы?
5: Нет, Никита Елена, Романович, нет, счастья нам не было написано.
2: Елена.
5: Кровь дружины Андреевича была бы между счастьем и нами. За меня он пошел на опалу. Я же погрешила против него.
2: Елена.
5: Нет, Никита Романович, нет, мы не могли быть счастливы. Ой, да и кто теперь счастлив?
2: Да кто теперь счастлив? Да, да, да, да, немилостив Господь к Святой Руси. Все ж не думал я, что нам заживо придется разлучаться навеки.
5: Не навеки, Никита Романович, не навеки, а только здесь, в этой жизни.
2: Елена, ну зачем не сложил я голову на турецкую саблю? Ну зачем не казнил меня царь, когда я принес ему повинную? Ну что мне теперь осталось на свете, Елена?
5: Неси свой крест, Никита Романович, неси, как я свой крест несу. Твоя доля легче моей.
2: Елена.
5: Ты можешь отстаивать родину, а мне остается только молиться. Молиться за тебя и оплакивать грех
2: Какая
5: мой.
2: Какая родина? Ну где она, наша родина? От кого нам ее отстаивать? Нет, не татары, а царь губит родину. Елена, мысли мои помешались. Елена Дмитриевна, ты одна, одна поддерживала мой разум. Теперь все передо мною потемнело. Ну, не вижу я боли. Где ложь? Где правда? Все. Все доброе гибнет. Все злое одолевает. Нет у меня более цели. И сила дошла до конца. Ты не нужна никому. Моя сила.
5: Просвети тебя, Боже, Никита Романович.
2: Елена.
5: Ужели от того, что твое счастье погибло, ты сделаешься врагом государевым?
2: Елена.
5: Вспомни свою жизнь. И не солги против себя самого. Иди, куда ведет тебя судьба. Я не перестану молиться за тебя до последнего моего часа.
2: Прости, Елена.
5: Прости, Елена.

0: Прошло 17 лет. Разные перемены произошли с тех пор на Руси. Из прежних любимцев царя не уцелел никто. Последний и главный из них, Малюта Скуратов, не испытав ни разу опалы, погиб при осаде Пайды в Ливонии. Царевич Иоанн, спасенный когда-то Серебряным на поганой луже, не избежал лютой смерти. В припадке бешенства отец убил его ударом острого посоха. Борис Федорович Годунов в последние годы пошел быстро в гору. Он сделался шурином царевича Федора, за которого вышла сестра его Ирина, и имел теперь важный сан конюшего боярина. Не без ущерба своему нравственному достоинству достиг, однако, Годунов таких почестей. 20 лет, проведенные у престола такого царя, как Иоанн Грозный, не могли пройти даром Борису Федоровичу. И в нем совершился тот горестный переворот, который, по мнению современников, обратил в преступника человека, наделенного самыми высокими качествами. Много бедствий обрушилось на нашу родину за эти годы. Голод и мор опустошал города и селения. Несколько раз хан вторгался в наши пределы. Стефан Баторий отнял все наши западные владения. Сотни и тысячи русских, потеряв всякое терпение и надежду на лучшие времена, уходили толпами в Литву и Польшу. И в это скорбное время неожиданная весть пришла от Крайнего Востока и ободрила все сердца, и обратила общее горе в радость.
1: Великий государь, казацкий твой атаман Ермак Тимофеев вместе со всеми твоими опальными волжскими казаками бьет тебе челом. Прибавь, великий государь, к завоеванным тобою царствам Казанскому и Астраханскому еще и Сибирское.
2: Встаньте, добрые слуги мои. Кто старое помянет, тому глаз вон. Всемилостивый Бог дарует мне верх и одоление над поганами и славное приращение моих государств. Имеющие уши слышать, да слышат!
3: Ну, а зовут как?
1: Иван Перстень.
3: Ну, поживи здесь, Иван Перстень. А Ермаку передай, что грамоту его мы прочли и уже приказали князю Балаховскому да Ивану Глухову с 500 стрельцами идти помогать вам.
1: Премного благодарствуем. Только немало ли будет, великий государь?
3: Вишь ты, какой прыткий. Уж не прикажешь ли мне самому побежать к вам на прибавку? Ты думаешь, мне только и заботы, что ваша Сибирь? Нужны люди и на хана, и на Литву. Бери, что дают. А обратным путем набирай охотников. Довольно теперь всякой голи на Руси. Да, возьми из оружейной 2 сабли. Одну себе, другую Ермаку.
1: Исполать же тебе, государь. Уж мы послужим этими саблями твоему царскому здоровью.
3: Сабель ты недовольна. Нам нужны еще добрые брони. На тебя-то мы примеривши найдем, а вот на Ермака как бы за глаза не ошибиться. Какого он будет роста?
1: Да, пожалуй, будет с меня только в плечах пошире. Вот хотя бы с этого молодца, ну, у Митьки.
3: А, вот и примерьте Ермакову броню на этого пучеглазого.
4: Ай, да, броня. Ой, лопата. Кольчуг-то железная. Кайма медная вкруг рукавов и подола. Орлы-то, орлы золотые, двуглавые и на груди, и на спины.
1: Ну, будет, будет. Дальше тебя не полезет, разорвешь. Медведь. Государь, кольчуга добрая. Ермаку Тимофеевичу будет в самую пору. А этот потому пролезть не может, да, что ему кулаки да мешают. Эн-таких кулаков ни у кого да нет, кроме его.
3: Ну-ка, покажи свой кулак.
1: Вот. Ну, что, не слышишь? А ну, покажи кулак его царской милости.
4: А коли он мне за то голову срубит?
1: Не взыщи, великий государь. Он в речах глуп, а на деле парень добрый.
3: Добрый, да.
1: Он своими руками царевич Мамиткула полонил.
3: А как тебя зовут, детинушка?
4: А Митькою.
3: Постой, Митька. Да никак ты тот самый, что в слободе за Морозова бился?
4: Тот.
3: Я-то тебя, дурня, сначала не признал, а теперь вспоминаю твою рожу.
4: А я тебя сразу признал. А? Ты на высоком ослоне у самого поля сидел.
3: Ну, спасибо тебе. Спасибо, что не забыл ты меня, малого человека. А как же ты Мамиткула-то взял, а?
4: А, животом навалился.
3: Да. Да уж, уж коли ты навалишься, из-под тебя не уйти. Стой, а что ж ты тогда ушел с поля? Как в Сибирь-то попал?
4: Да меня атаман с поля увел. Правду говорю, атаман.
3: Уж не здесь ли тот разбойничий воевода, как бишь его, Микита Серебряный?
1: Государь, я с тех самых пор не видел князя Никиту Романовича Серебряного.
3: Так что не видел? Я спрашиваю, кто знает? Кто знает, что стало с Микитою? Ну, с тем, что отпросился у меня с ворами в Жиздре служить.
5: Государь.
3: Ну, подойди.
5: Государь, тот, о ком ты спрашиваешь, в тот самый год, как пришел на Жиздру, убит татарами, и вся его дружина полегла, тому уж будет 17 лет.
3: Право. И не знал. Ну, что ты опечалился? Жаль товарища.
1: Жаль, государь. Царствие ему небесное.
3: Свой своему поневоле, брат.
1: Вечная ему память.
3: Ну и довольно. Живи здесь, атаман. А как придет время Балаховскому выступать, иди с ним обратно в Югорскую землю. Жалую ныне же Ермака князем сибирским. Щелкалов.
5: Слышу, государь.
3: Изготовь Ермаку грамоту, чтобы воеводствовать ему надо всею Сибирью.

Вечная тебе память, Никита Романович Серебряный. Вечная память.

Прошло несколько веков после, и мало осталось на Руси воспоминаний того времени, влияние которого, как наследственная болезнь, еще долго потом переходило в нашу жизнь от поколения к поколению. Простим грешной тени царя Иоанна, ибо не он один несет ответственность за свое царствование. Не он один создал свой произвол и пытки, и казни, и наушничество, вошедшее в обязанности в обычай. Простим же грешной тени Ивана Васильевича, но помянем добром тех, которые, завися от него, устояли в добре, ибо тяжело не упасть в такое время, когда все понятия извращаются, когда низость называется добродетелью, предательство входит в закон, а самая честь и человеческое достоинство почитаются преступным нарушением долга. Мир праху вашему, люди честные! Вы шли прямою дорогою, не боясь ни опалы, ни смерти. И жизнь ваша не прошла даром, ибо ничто на свете не пропадает. И каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль вырастает, как дерево. И многое доброе и злое, что как загадочное явление существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и темных недрах минувшего.

0: Говорит Саратов. Начинаем передачу «Театр у микрофона». Эдуард Володарский. Ответственность. Радиокомпозиция спектакля театра юного зрителя имени Ленинского комсомола. Часть первая. Роли исполняет. Белоконь, директор шахты, заслуженный артист РСФСР Владимир Краснов. Севидов, главный инженер Виктор Клюкин. Русанов, парторг Григорий Цинман, Лена, жена Белоконя, Любовь Кочнева, Виктор, сын Белоконя, артист Владимир Рябов, председатель комиссии Борис Федотов, Хромов, Александр Соловьев, Белянкин, заслуженный артист РСФСР Юрий Ашеров. В остальных ролях артисты Виктор Нажалкин, Виктор Стороженко, Игорь Яцко, Илья Володарский, Владимир Конев, Александр Федоров, Андрей Быков, Владимир Матюхин, Ольга Федорова.
1: Квартира директора шахты Игоря Белоконя. Его сын Виктор ремонтирует телевизор. Входит мать Виктора, Лена. В руке конверт письма.
2: Ты что, ма? Что
3: о,
2: с тобой?
3: Господи, какая же я дура, матрешка.
2: Что-нибудь случилось?
3: И по делу мне.
2: Что случилось? Да?
4: Игорь Артемьевич, авария на 97-м участке, сильный обвал. Четверо отрезаны от штрека.
2: Подождите, отца нет дома.
4: Как нет дома? За ним же машину послали.
2: Он в баню париться ушел.
4: Какую баню? Авария на 97-м, вы меня слышите?
2: Слышу. Не волнуйтесь, я шоферу объясню, как найти отца.
3: Боже мой, сколько лет терпела, все прощала. Ну ничего, всякому терпению приходит конец.
1: Виктор подбирает оставленное матерью письмо, быстро читает.
3: Проходите, Миш.
4: Где эта баня? Виктор, поехали.
2: Поехали. Мать, я скоро вернусь.
3: Алло. Ну что вы молчите? Кого вам надо? Это, наверное, та самая Люба, которая душераздирающие письма пишет. Молчите. Запомни, Мымра, мне тебя только увидеть глазки твои бесстыжие выцарапаю, поняла? Гадина бесстыжая.
1: В предбаннике на широких лавках, закутавшись в простыни, сидят Белоконь и главный инженер Севидов.
5: Я что-то не пойму, Игорь. Он что, грубит тебе?
6: Да нет, что-то никогда.
5: Матери, значит?
6: Да нет. Он-то, знаешь, такой вежливый, предупредительный. Смотрит, как волчонок из-под лобья. Будто за каждым твоим шагом следит. Гладкий какой-то, без углов.
5: Ну вот, то гладкий, то волчонок. Современный парень умеет жить, а ты к нему цепляешься.
6: Да.
5: Хочешь, чтобы он как ты лбом стенки прошибал? Нет, брат, ты у нас один такой, уникум. С людьми, милый мой, надо жить в ладу, а не собачиться со всеми подряд.
6: Ну, зачем же со всеми? С кем надо, с тем надо.
5: Ну и съедят тебя, в конце концов. Ну. Незаменимых в наше время нет. Ну ладно, давай-ка еще разок нырнем в парилочку. Или как?
6: Слушай, я давно хотел тебя спросить. Ты вот когда разводился, трудно было?
5: Ой, слава богу, все забылось, как страшный сон. А ты чего спросил-то? Разводиться, что ли, решил? Поздно, Игорь. Не о разводе, а о душе подумать надо.
6: Ну, понимаешь, вот такая дурацкая ситуация сложилась. Хоть волком вой.
5: Да понимаю. В кого хоть втюрился-то?
6: Да не в этом дело.
5: Ой, Игорь, тут крепко подумать надо. Чтоб шило на мыло не променять. Ну, ладно. А что, так далеко дело зашло?
6: Вот именно зашло.
5: Ой, мало тебе других забот.
6: Ладно, где наша не пропадала?
1: Предбанник заглядывает шофер Миша.
6: Ну что там?
7: За вами я. ЧП на шахте.
6: Сколько?
7: Обвал на 97-м участке. Четверо отрезано от штрека. Горноспасательные службы вызваны. Инженерные службы тоже.
5: А поконкретнее, что там? Обвал или взрыв?
7: Сильный обвал. Четверо отрезано. Живо нет, неизвестно.
6: Едем.
1: Кабинет директора шахты Белокони. За длинным столом сидят начальник участка Родин, горный мастер Потапенко, парторг Русанов. В кабинет входит Игорь и Севидов.
6: Так, ну давай, Родин.
7: Значит так, завал произошел в лаве и распространился до откаточного штрека. Отделение горноспасателей и звено забойщиков в данный момент убирают породу с откаточного штрека. Через 30 минут обеспечим проезд электропоездов. Пока все, товарищ директор.
6: Сколько метров завала?
7: Примерно метров 70. Живы забойщики или нет, пока сказать невозможно.
6: Кто?
7: Семен Васильевич Клыков, Юрий Николаенко, Геннадий Сидорчук и Павел Самохин.
6: Клыков? Мы же его в апреле на пенсию проводили.
5: Проводили. А он через 2 недели обратно явился и упросил снова взять на работу.
7: Да можно понять человека, ему без шахты смерть.
5: Вот он ее в шахте и нашел.
6: Не каркай, пожалуйста. Кто ему разрешил под землю, тем более в забой? У него же силикоз, мне Белянкин еще тогда говорил. Но вы что, все инструкции забыли? Всех хотите под монастырь подвести? Между прочим, это тебя касается, Севидов.
5: Игорь Артемьевич, я же говорю, упросил. Он вообще мужик настырный, кирпич в пиджаке. И здоровье у него неплохое. Медкомиссию вроде заново прошел.
6: А что это значит вроде? Проходил медкомиссию или нет?
5: Ну, я точно не знаю. У Белянкина спросим.
6: Ладно, об этом после. Давайте о деле. Как будем спасать? Какие есть предложения?
5: Подумать надо.
6: Думать некогда. Да.
8: Товарищ директор, некоторые уточнения. Длина завала значительно больше. Примерно 120 метров.
6: Что? 120. Опять примерно?
8: С точностью до метра пока сказать не можем.
6: Хорошо, что с людьми неизвестно?
8: Будем надеяться, что живы, а вы что решили?
6: Решаем, сообщим. 120. Ну, так какие будут предложения?
5: Теперь абсолютно очевидно, что обычные методы проходки не годятся. 120 метров – это же минимум месяц работы.
6: Если не годятся, незачем об этом говорить. Я жду реальных предложений. Быстрее соображайте.
5: Игорь Артемьевич, вы меня перебили. Я хочу предложить проходку обходной печи с вентиляционного штрека буровзрывными работами.
6: Что? Слушай.
9: Это я. Все знаю. Еду.
6: Хорошо, Владимир Степанович. Генеральный едет. Значит, буровзрывными.
5: Да.
6: Люся, немедленно ко мне главврача санчасти. Сколько, по-твоему, потребуется на прохождение обходной с вентиляционного?
5: Ну, вот посмотри, я тут прикинул. С соблюдением норм технологии безопасности минимум 12 дней.
1: Входит главврач Белянкин.
6: Что скажешь?
10: Что я могу сказать? Обвал произошел в конце смены. Стало быть, пищи у них никакой. Ну, если есть вода, вообще, если они живы.
6: Живы.
10: Понятно. Ну так вот, если есть вода, можно рассчитывать суток на 15-17.
5: Ну?
10: Если нет, не больше 8.
5: Да вы что, шутите?
10: Если вы считаете, что в подобной ситуации уместны шутки, могу добавить, 8 суток – это для психологически выдержанного, оптимистически настроенного и абсолютно здорового человека.
5: Да. Подождите.
10: Да-да.
5: А вот в 78-м на Пионерской был обвал.
10: Так.
5: Там 6 без пищи и воды 11 суток держались.
10: Ну что же, мир не без чудес. Но как врач, я говорю, не больше 8. За большую на себя ответственность взять не могу.
1: Входит генеральный директор Хромов.
11: Ну что, решили?
6: Решаем, Владимир Степанович.
11: Долго?
6: Вот наш главврач говорит, что больше 8 суток без пищи и воды они не выдержат.
11: И что вы решили?
6: Есть предложение главного инженера начать прохождение обходной печи с вентиляционного штрека буровзрывными работами. С точки зрения технической, вариант безупречный.
11: Еще.
6: Я вот думаю о прохождении узкой, восстающей печи отбойными молотками.
11: Ты что?
6: Да, да, да, по старинке, но, кажется, резон есть.
11: На чем остановимся? Давай, давай, Белоконь, торопись, минуту на жизнь разменивай.
6: Оба варианта примерно равнозначны, все дело во времени. Вариант Свидова требует 12 дней. Врач дает нам всего только 8.
10: Не я даю, товарищи.
11: А можно
10: природа.
11: Ускорить прохождение с вентиляционного штрека?
5: Машины, они ведь могут только то, что могут. Нет, не думаю. 12 дней, самое минимальное. И то придется снять людей с других участков и прекратить очистные работы на целом крыле шахты. Да-да, Владимир Степанович, я обязан об этом сказать, чтобы потом нам не отвинчивали головы за невыполнение плана.
11: За план все равно спросим, на поблажки не надейтесь. На дополнительную технику я вам дам все, что нужно. Так что, решаем? Неужели 12 дней люди не выдержат?
10: Ну, я не знаю. Ну, вот главный инженер говорит, что в 78-м, да?
5: Да.
10: На Пионерской подобное было, и там люди держались без пищи и воды. Сколько, 11 дней?
5: 11.
10: Вот.
11: Да-да, я помню, был обвал на Пионерской.
10: Ну, вот и все.
11: Ну, что, Игорь, рискуем?
6: В данном случае мы рискуем за счет других.
11: Такая наша работа. А прохождение с вентиляционного штрека, может быть, все-таки можно ускорить?
5: Я уже сказал, машины, они могут только то, что могут.
6: Все. Я думаю, что мы будем проходить узкую восстающую печь отбойными молотками.
11: Почему? Чем это лучше?
6: Время.
11: Сколько?
6: При обычной проходке те же самые 10-12 дней.
11: Врач дает только 8.
6: Мы должны будем пересмотреть скорость проходки. Мы должны будем вместо 6 метров за сутки проходить 16. Да, да, да, 16. Это как раз те самые 8 суток, которые нам дает врач.
10: Товарищи, не я даю, а природа. Зачем же вы так? С нее и спрашиваете.
6: Помолчи, пожалуйста. Кроме того, не потребуется новая дополнительная мощная техника. Пока ее подвезут, пока подготовят фронт работ, на это тоже уйдет немалое время.
10: И, кстати, эти 8 суток природа дает не нам с вами, а тем четверым, под землей.
6: Я сказал, помолчи, пожалуйста.
11: Настоящую печь можно проходить только отбойными молотками. На что ты тогда рассчитываешь?
6: На людей. Если объяснить им. Поговорить с ними. Они сделают.
11: Не знаю, не знаю. Люди, конечно, это хорошо. Но я бы лично был за предложение главного инженера.
12: Я поддерживаю предложение директора шахты.
11: О, парторг наконец-то прорезался. Что, тоже в своих людях уверен?
12: А как же? Без этого мы ни шагу.
11: Как остальные товарищи думают?
2: Белоконь дело говорит.
13: Лучших забойщиков взять. Ребята костьми лягут, а справятся.
11: А если больше 8 суток люди под землей не выдержат?
2: Должны выдержать. Сутки больше, сутки меньше.
10: Так хорошо говорить, когда не тебя завалило.
13: А меня, между прочим, тоже заваливало. 5 суток терпело, ничего.
10: 5 суток это не 8, и тем более не 11.
6: Все, хватит дискуссий. Позвольте мне принять мое предложение как директору шахты.
12: Ты отвечаешь за свое решение?
6: Да. Забойщики смогут пройти узкую восстающую печь отбойными молотками за 8 суток.
12: Ну, хорошо.
14: Один за другим инженеры направляются к выходу.
6: Диспетчерская. Немедленно вызовите на шахту бригаду Обухова. Пусть соберутся в нарядный. Ждут меня.
8: Хорошо.
11: Информируй меня каждые 3 часа. Поеду разговаривать с начальством.
6: А что, там уже знают?
11: А ты как думал? И в Москве уже знают.
6: Понятно.
13: Послушай, Игорь, а может быть отобрать все-таки лучших забойщиков из всех бригад?
6: Нет. Пока они будут притираться друг к другу, на это тоже идет немалое время. А в бригаде Обухова все забойщики асы. Это лучшие бригады шахты.
13: Ну, как знаешь.
11: Игорь.
6: Да.
11: Ты твердо уверен в том, что решил?
6: Да. Я уверен в своих людях.
11: Я не о людях сейчас говорю. Люди могут ошибаться. А ты нет. На тебя полностью ложится ответственность.
6: Вы меня что, пугаете? Она всю жизнь на мне. Это ответственность.
11: Ну ладно. Приступай. Пока.
10: До свидания.
5: Почему ты отклонил мое предложение? Поставил меня в дурацкое перед генеральным?
10: Ой, Володя, подожди, сейчас не до амбиций.
5: Отбойными молотками за 8 суток. Это чистой воды авантюра, Игорь.
10: Да?
5: Да-да. И ты подумай, подумай, что будет, если они не пройдут. За все будешь отвечать ты.
6: Знаю, Володя, знаю.
5: Так чего же ты, чудак?
6: Ну все, все, хватит об этом. Пошли. Времени нет.
14: Нарядные шахты. На широких лавках сидит бригада Обухова.
15: Они хоть живы или нет?
16: Говорят, живы.
15: Говорят или на самом деле?
16: Поди знай. 120 метров кровли обрушилось. Не шутка. Силище.
15: А Клыков-то чего под землю полез? Он же в апреле на пенсию вышел. Да еще с силикозом. Вот чудило.
6: Пенсии маловато показался.
17: Да, не повезло хлопцам. Простукивать-то пробовали. Не отзываются.
16: Попробуй простучи. Я же говорю, 120 метров завала. Там отбойных молотков не услышишь.
14: Мне ясно одно. Будем очень хорошо работать. До посинения. Входят Русанов и Белоконь.
6: Здравствуйте. Я мог бы сказать многое, но времени для митингов нету. Скажу одно. Вы лучшие бригады шахты и в районе.
15: Захваливайте, Игорь Артемьевич.
6: И от ваших усилий будет зависеть жизнь 4 наших товарищей. Хлопцы, машины могут многое, но вы можете все.
16: Как будем работать?
6: Вот смотри. По новому методу, по новому графику будем проходить узкую, восстающую печь отбойными молотками. 8 смен. 3 часа каждая, 2 человека в смену. Кто готов в первое?
14: Поднимаются все шахтеры.
6: Нужны 2. Обухов, Бертулис, начинайте вы. Почин, как говорится, дороже денег.
16: Добро, Игорь Артемьевич.
6: И не минуты простоя, ребята. Сейчас счет пошел. На минуты.
14: Приемный кабинет и Белоконя, секретарша Люся, сидя за столом, читает книгу. Когда Белоконь входит, она поспешно прячет книгу в ящик стола.
6: Ай-яй-яй-яй, ты хоть что читаешь-то?
18: 3 товарища. Эрик, Мария и Ремарк.
6: Да, ну и что она пишет, Мария, про что?
18: Про дружбу, про любовь.
6: Ну что ж, все книжки про дружбу, про любовь. Люся, ты ко мне пока никого не пускай.
18: Хорошо, Игорь Артемьевич.
6: Белоконь слушает.
19: Слушай, Игорь, это правда, что один из пострадавших в пенсионном возрасте, да еще болен силикозом, мне из обкома сейчас звонили.
6: Правда? Семен Васильевич Клыков, забойщик.
19: Подожди. А почему же он в таком случае работал под землей, да еще в забое?
6: Ну а что тут такого особенного? У нас много пенсионеров на шахтах работает, вы это сами прекрасно знаете.
19: А ведь у него силикоз, черт возьми! Кто ему в забой разрешил?
6: Понимаете, Клыков 35 лет в забое. Ни на какую другую работу не хотел.
19: Слушай, хотел, не хотел, это все лирика. Есть врачебные комиссии, есть закон, наконец. Ты понимаешь, каких собак начнут на тебя вешать, если его не спасут?
6: Ну, почему?
19: Еще сказали, что у него и с сердцем не важно. Понимаешь, чем это пахнет?
6: Ну, почему? Почему вы допускаете, что его не спасут?
19: Потому что это можно допустить.
14: В кабинет входит Портор Крусанов.
6: Я такой возможности не допускаю.
19: Ты предполагаешь, а Бог располагает. Кстати, Клыков проходил дополнительную медкомиссию?
6: Ну, проходил, конечно, как же.
19: Пришли мне заключение. Как идут дела?
6: Начали проходку. Ждем. Данные будут 1.5 часа.
19: Хорошо. Жду.
6: Добро. Видал? Начальство тоже душу вынимает.
17: То ли еще будет.
6: Да, слушаю.
18: Игорь Артемьевич, директор Первомайской звонит. Соединить.
6: Что ему надо, Люся?
18: Наверное, интересуется, как дела. Помочь хочет.
6: Люся, пусть он позвонит 1.5 часа.
18: Хорошо, Игорь Артемьевич.
6: Добро.
17: Там жены пострадавших пришли. Мать Юры Николаенко.
11: Жена Самохина Сидорчука. Примешь?
6: Нет. И прошу тебя, распорядись, чтобы до конца спасательных работ никого из родственников, пострадавших на шахту, не пускали. Никого. Позвони в охрану.
11: Хорошо.
6: Ну что ты на меня так смотришь? Я поступаю по закону, что я им сейчас могу сообщить.
11: Ладно, я распоряжусь.
6: Иди. Слушаю, Белоконь.
19: Игорь, да? Ты что, разговаривать не хочешь? Это Сергей из Первомайской.
6: Я понял, Сережа, понял. Ты меня прости, но я замотался. Вздохнуть некогда.
19: Мне сказали, ты узкую восходящую печь проходить решил. Правда?
6: Ну, правда.
19: Да. Трудная задачка. А ты уверен?
6: Слушай, ну что вы меня все пытаете? Уверен я, не уверен? Вы же ждете, когда я вам скажу, что я не уверен.
19: Чего ты кричишь, чудак-человек? Тебе же с душой, а ты...

0: Лена, ты меня извини, пожалуйста, я домой ночевать не приеду сегодня. Не могу. Ну, почему? Ты же сама знаешь, аварии на шахте. Ну, какие бабы, Лена, окстись, ну, о чем ты говоришь? Какая Люба? Какое письмо? Хорошо, я домой приеду и... Да, разберемся. Лена, я прошу тебя, пожалуйста, без истерик. Да, серьезно поговорим, все, мне некогда. Люся, соедини меня с Белянкиным срочно. Слушай, Белоконь.
1: Белянкин на проводе.
0: Геннадий Викторович.
1: Да.
0: Заключение медицинской комиссии на Клыкова у тебя?
1: Какое заключение? Нет, у меня никакого заключения.
0: Ну как это нет? Кто его под землю допустил?
1: А? Сам напросился. Сказал, здоров, как лось.
0: Что значит здоров? У него же силикоз. Ты что там дурочку-то валяешь? Ты его осматривал?
1: Осматривали. Сердце, давление, брюхо, все в норме. Ну, правда, в легких есть небольшие хрипы.
0: Ну, значит, силикоз? Ну, что ты в рот воды набрал? Я тебя спрашиваю, значит, силикоз.
1: Ну, в общем, да. Правда, с самого начала. Но есть.
0: А где заключение? У меня сейчас генеральный потребовал заключение. Где оно?
1: Да не писал я никакого заключения.
0: Почему?
1: Я вообще хотел его завернуть. Но старик так разорался, кулаками стал махать. Ну, сам этих стариков, знаешь. Я не стал ничего писать.
0: Почему? Почему? Черт бы тебя побрал! Почему такое разгильдяйство? Почему?
1: Подожди. Какое такое разгильдяйство? Ну что, мне на себя ответственность брать, да? Да. А старик припадочный, я буду себя подставлять. Спасибо, Игорь Алексеевич, спасибо, дорогой.
0: Да, Геннадий Викторович, про хвост ты, а не врач.
1: Подожди, ну хватит ругаться. Ну я хотел потом заключение написать, но замотался. Забыл, понимаешь? У меня же столько сложностей в апреле было. Ну что, ты не помнишь? Только язву 6 раз вырезали. 2 воспаления легких. Неужели нельзя понять человека?
0: Ладно.
1: Ну что
0: ж... У меня сейчас генеральный потребовал заключение. Что я ему отвечу?
1: Ну, я не знаю. Ну, ты директор. Придумай что-нибудь. Ну, соври, в конце концов. Ну, скажи, что заключение в санчасти затерялось. А через пару дней, как только ребят спасут, никто про это заключение и не вспомнит. Я тебя убью.
0: А если...
2: Игорь Артемович, чай хотите?
0: Спасибо. Да, Люся, ну-ка соедини меня со столовой.
2: Хорошо.
0: Белоконь слушает.
3: Столовый слушает, Игорь Артемович.
0: Тамара Васильевна?
3: Ау.
0: Пожалуйста, чтобы бригаде Обухова подавали еду прямо в шахту и обязательно горячей.
3: Да все будет в лучшем виде, Игорь Артемович. А какие новости?
0: Идет проходка, ждем.
3: А то тут такое болтает, Игорь Артемович.
0: Да, что там болтают?
3: Да ну, глупости, извините, конечно.
0: Да нет уж, Тамара Васильевна. Выкладывайте. Вы же у нас главный центр информации. Выкладывайте, замахнулись, так бейте. Что там болтают?
3: Так говорят, что люди под землей столько не выдержат, что спасатели с такой скоростью работать не смогут. И вроде бы главный инженер лучший вариант предлагал, а вы на своем настояли. Вы не сердитесь, Игорь Артемович, я за вас душой болею.
0: Тамара Васильевна, вы уж за себя побольше болейте. И поменьше слушайте всякую болтовню. И чтобы с едой никаких задержек не было. Иначе выгоню с шахты к чертовой матери.
4: Раздевалка шахтеров. 2 шахтеров спят на лавках. Орехов, Еременко, Зинченко и Голубицкий сидят, завернувшись в простыни. Курят.
5: Юрку Николаенко я знаю. Молодой хлопец. 2 года как из армии пришел. Чернявый такой. Видно из себя.
6: Он из Фомичевской бригады, что ли? Женатый.
5: Да не, у Фомичева Пашка Самохин работал помощником машиниста. Тот женатый. Двое детишек у него. Пацан и девка. Маленькие совсем.
6: Что-то я их физиономии припомнить не могу. Клыкова вот как облупленного знаю. А этих вот припомнить не могу.
7: Ой, да Клыкова вся шахта знает.
5: Чего чудак опять под землю полез? Выращивал бы помидоры, ездил бы на рыбалку, жил бы в свое удовольствие.
8: Я ж говорю, пенсии маловато показалось. Любил подсчет, а получил расчет.
7: Слушай, ты бы заткнулся, что ли, а?
8: Грубо разговариваешь. Советы на полтона пониже.
7: Да вообще ты за такие слова морду бьют.
8: А ты попробуй. А я посмотрю, что из этого получится.
6: Кончайся цепляться. Нашли время.
5: А ноги, братцы, прямо гудом гудят.
6: Разваливаешься потихоньку. Тоже поди скоро на пенсию?
5: Да не, шалеешь, мы еще покувыркаемся. Селенки еще есть.
6: Пора, братцы. Эй, Бертулис, вставай. Слышь, ваша очередь.
7: Вставай, Бертулис, вставай. Спичка есть, мужики? Да. А в прошлом годе, когда рекорд ставили, так не вкололи.
5: Сравнил козу с гармонией. Тогда больше месяца готовились, график составляли, каждую минуту проверяли. А сейчас на ура, пока дыхалки хватит.
4: Белоконь в своем кабинете, навалившись грудью на стол, спит.
7: Да.
2: Диспетчерская, Игорь Артемович.
7: Давай, давай, Люся, давай.
9: Игорь Артемович?
7: Да.
9: За 24 часа пройдено 18 метров. Хлопцы работают, как звери.
7: Молодцы, обуховцы, железные ребята.
9: В первом уступе пусто.
7: Но на первый-то уступ и надежда была невелика. Вот третий или четвертый должны что-то обещать.
9: Почему так думаете?
7: Клыков опытный шахтер. Услышав шум обвала, он должен был подняться выше. Надеюсь, что за ним успели остальные. Так что будем ждать третьего, четвертого уступа.
9: Логично. По другим участкам сводку не хотите?
7: Там все в порядке?
9: Все в норме.
7: Ну вот и хорошо. Ты Севидову подробности доложи.
9: Хорошо.
4: В кабинет входит сын Виктор.
7: Эх ты, здорово.
10: Привет. Мать тут поесть прислала. Мать себе места не находит. Телефон оборвали, каждую минуту трезвонит.
7: Кто?
10: Все, кому не лень. Одно и то же, почему до сих пор не спасли и когда, наконец, спасут. Мать сперва отвечала, потом кричать стала, потом плакать начала.
7: Вот черт, ну а ты что, телефон не мог отключить?
10: Я хотел, мать не дала. Ждет, вдруг ты позвонишь. Эх, черт знает что, честное слово.
7: Спасибо.
10: Сколько в мире катастроф, тысячи гибнут. А воины? То Вьетнам, то Ближний Восток, то Никарагуа. Каждый день сотни убивают, и ничего. Спим, едим, работаем. А тут 4 человека, и все будто с ума посходили.
7: Ты что, это серьезно?
10: А что?
7: А ты когда говоришь, сначала подумай, что говоришь.
10: Думаю, конечно, может быть, не так оригинально, как ты.
7: А чем ты думаешь? Ну, я тебя спрашиваю, чем ты думаешь?
10: Не ори, пожалуйста. Ты лучше подумай, что будет, если вы их не спасете, если они давно мертвые. Скорее всего, так оно и есть. Мать Севидову звонила, и он сказал ей все, что думает по этому поводу.
7: Слушай, Виктор, ну мертвому, конечно, все равно, кто идет за его гробом, сколько людей о нем плачут. Ему-то это безразлично, потому что его уже нет, но мы-то все живые. Все-таки почему-то идем за его гробом и почему-то плачем, и говорим речи над могилой, говорим только хорошие. А почему? Ты не задумывался? А потому что мы хотим, чтобы нас тоже похоронили по-человечески.
10: Мне, например, все равно, что будут говорить на моей могиле.
7: Да слушай ты. Все дело в нас, в живых, и ничего плохого я в этом не вижу. Я, например, пока живой, хочу быть уверенным, что со мной попрощаются, помнить будут долго. И потому что мы делаем сейчас для спасения наших товарищей, мы делаем-то это и для себя. Пойми ты, щенок. Спасая их, мы себя спасаем. И спасая каждого человека на земле, мы... души свои спасаем. У тебя что, нет ее, что ли? Слушай.
9: Игорь Артемович.
7: Да.
9: Прошли второй уступ. В нише пусто.
7: Хорошо, понял. Спасибо. Видал? Опять пусто.
10: А домой тебе съездить не хочется? У матери к тебе важное дело.
7: Сейчас не могу. А ты поезжай. Успокой мать, побудь с нею, не сматывайся ты никуда.

0: Дураком его называешь. А на твоем дне рождения он рядом с тобой сидел. И ты в его честь тосты говорил. Но как же, председатель райисполкома, нужный человек. А директора станции техобслуживания для чего ты позвал? Ты же сам говорил, он ворюга и взяточник. Ты его поил и кормил. У тебя же ни одного настоящего друга не осталось. Кругом только нужные люди. Скажешь, не так? А теперь ты тут распинаешься. Спасать надо. Конечно, надо. Только трагедию из этого устраивать не надо. А то я смотрю, смотрю и опять не верю.
1: Ты знаешь, я очень жалею, что не заставил тебя поработать на шахте. Вот ты учишься в институте. Живешь за моей спиной.
2: Да ну что ты, я ж тебя не куском хлеба попрекаю.
1: А тем, что ты начинаешь меня судить за то, за что сам никогда в жизни не отвечал. За мое дело.
2: Да, Витя, да, я принимаю нужных людей, я стараюсь поддерживать с ними хорошие отношения, хотя многие из них люди дрянные и копеечные, но делаю это я не ради собственного благополучия, а ради дела, которое я делаю и которое мне поручено.
1: О, когда у тебя будет такое дело, может, ты меня и поймешь.
2: Эх, Витя... Если бы достоинства человека вырастали пропорционально высоте положения, которое он занимает, давно бы уже был рай земной. К сожалению, в жизни очень часто все бывает наоборот. Я вынужден улыбаться им и здороваться.
0: Но не приглашать на свой день рождения.
2: Ладно, пошел вон, слышишь?
0: Вот как. Значит, для дела. Прям великомученик. Тебе тут моя чистая рубашка прислала. И носки. Интересно тебя слушать, как в кино. Ну, а бабу ты себе завел?
2: Что?
0: Тоже для дела? И ты врешь, обманываешь мать. Тоже для дела, да?
2: Ты что мелешь-то, Виктор?
0: На. Прятать лучше надо. Ты же знаешь, что она в стол к тебе лазит. Прям как в знаменитой басне. В чужих глазах соломинку мы видим. В своем незамечаемо бревна.
3: Диспетчер, говорит Игорь Алексеевич.
2: Я слушаю.
3: Забойщики прошли 3-й и 4-й уступы. Все завалено большими глыбами породы. Но спасательные ниши выдержали. Значит, есть надежда, Игорь Алексеевич?
2: Есть. Конечно, есть. Спасибо. Да вы слушать?
3: Игорь, это Русанов говорит.
2: Слушаю.
3: В шахту не спустишься, поглядим, что и как.
2: Давай.
3: Ну, я зайду за тобой.
2: Не надо, я сам зайду.
4: Белоконь дремлет в небольшой директорской душевой. Как сел в грязной робе на деревянный диванчик, так и задремал. Входит парторг Русанов.
2: Ну, что там?
5: Прошли 5-й уступ. Спасательные ниши целы. Людей нет. Игорь, ты уверен, что выбрал оптимальный вариант?
2: Да.
5: Горная специфика нашей шахты самая сложная в районе. Лучше тебя ее никто не знает. Ты прошел здесь всю лесенку от забойщика до директора.
2: Не надо мне напоминать мою биографию.
5: Я говорю, чтобы ты понял, почему я поддержал тебя.
2: А сейчас ты уже сомневаешься?
5: Честно говоря, да. Но ты не подумай, я не собираюсь тебя ни в чем обвинять.
2: Ой, на том спасибо.
5: Такой геологический сдвиг пород предвидеть невозможно, и выбор решения – это твое право.
2: Сережа, я свои права и обязанности знаю, и личной ответственности не боюсь. Скажу больше. Стремление человека избежать ее, свалить на другого, я считаю таким же пороком, как лживость или воровство. Я... Директор и человек, отвечаю за все.
5: Ну, что касается ответственности, остальные несут ее вместе с тобой.
2: Не все, к сожалению. Большинство было против, решение принял я. При опасном повороте они могут напомнить. Они были против.
5: Ну, сомневаться ты не можешь запретить людям.
2: Я сейчас сам иной раз сомневаюсь, Сережа.
1: А сколько этот обман?

0: Вал был непредвиденным.
1: Ты... Да ты что? Ты что, сам с ума сошел, что ли?
0: Сигналы были, Сережа. В конце апреля пришел ко мне мастер Коноваленко и сказал, в глубине породного массива прослушиваются шумы, похожие на сдвижение пород. Главный геолог был тогда в отпуске. Я вызвал Севидова, велел ему проверить показания сейсмики. Через пару дней я спросил его. Он мне сказал, все в порядке.
1: Ну?
0: Ну вот и ну. Коноваленко-то старый опытный горняк. На нашей шахте всю жизнь сам под двумя обвалами побывал. К его словам-то надо было отнестись серьезнее. Я не знаю, самому что ли проверить.
1: Не дури, Игорь. Не надо. Не надо взваливать на себя чужую вину, тем более несуществующую.
0: Эх, Сережа, в том-то и оно, что вина-то существует. Севидов никакой проверки не делал.
1: Да,
0: я вчера узнавал. Я не знаю, то ли он попросту замотался, то ли отмахнулся. Это я ему письменного распоряжения не сделал. Сказал на бегу.
2: В душевую входит Севидов.
3: Вот вы где, а я-то вас по всей шахте ищу. Ну что, есть новости?
1: Есть новости. Ну, говори. Говори, Игорь, чего ты замолчал?
0: Володя, ты помнишь, я говорил тебе, что в конце апреля ко мне приходил мастер Коноваленко, сказал, что в глубине породного массива прослушиваются шумы, похожие на сдвижение пород. Главный геолог тогда еще был в отпуске. Я велел тебе проверить показания сейсмики.
3: В конце апреля? Ну, и что же?
0: Ну, ты-то этой проверки не делал. Я вчера узнавал.
3: Вон что. Вот что я хочу сказать тебе, Игорь. Если ты хочешь сесть в тюрьму... Пожалуйста, хотя, по-моему, этого делать не стоит. Но тащить туда других, по крайней мере, неэтично.
2: Что?
3: Ты мне ничего не говорил. Ничего. Заявляю вполне официально в присутствии парторга.
0: Ах, вон ты как. Вон ты как, Володя.
3: Да. Да так. А вы знаете, самое лучшее считать, что этого разговора у нас не было. Для тебя же лучше, Игорь. Да и для всех нас.
4: Да, ребята, с вами не соскучишься.
3: Я вот понять не могу, зачем тебе это нужно. Неужели мы перестали понимать друг друга? Не первый год бок о бок работаем. И всегда понимали. Помогали друг другу, страховали. Из разных передряг вместе выбирались. И шахту вывели в передовые. Конечно, конечно, тут огромная заслуга твоя, но и нашего труда немного есть. А теперь ты, значит, не понимаю, зачем.
0: Я отвечу тебе. Но если ты скажешь... что вот сейчас ты солгал.
3: Да это ты, вероятно, спутал. Такие распоряжения, Игорь Артемьевич, делаются на бумаге. И вы это знаете лучше меня. Ну ладно, если понадоблюсь, то я у себя.
2: Кабинет Белокони. Входит Виктор.
5: Тебя мама просила приехать.
0: Что-нибудь случилось?
5: Ты прекрасно знаешь, что случилось. Да еще телефонными звонками ее извели. Кошмар какой-то. Мать плачет, кричит. Я не могу ее больше успокаивать.
0: А я не могу приехать. Ты видишь, я больше суток из-под земли не вылезал.
5: Ты что, ты работаешь с этими забойщиками? Ну разве нельзя хотя бы на несколько часов уехать? Или что, шахта остановится?
0: Ты, я вижу, меня опять критиковать собрался. Помолчи немного, дай передохнуть.
5: Ты извини, наговорил тогда лишнего.
0: Сказал, что думал и правильно сделал, и всегда так надо.
5: Извини, не мое, конечно, дело, но с этой женщиной у тебя все это серьезно?
0: Серьезно, Витя, к сожалению, серьезно.
5: И давно?
0: 3 года. Познакомились мы с ней в Донецке. Я был в Министерстве угля в командировке.
5: Я не об этом хотел спросить. И что ты от матери, то есть от нас, уйдешь или как?
0: Спроси что-нибудь полегче. Тебе очень хочется, чтобы я ушел?
5: Нет. Но так ведь тоже продолжаться не может.
0: Да. Витя, давай о чем-нибудь другом потолкуем, а? У меня без того передряг хватает.
5: Что-нибудь еще случилось?
0: Случилось, Витя, случилось. Человек, которому я доверял, предал меня. Ну, я на него положился, а он... От этого зависело, быть или не быть нынешней аварии.
5: Так, и что, могут быть большие неприятности?
0: Ну, при чем тут неприятности? Ну, когда же ты научишься соображать, о чем идет речь? Тебе же 23 года, а Болтус, ты же на последнем курсе института, соображения никакого.
5: А что может быть хуже неприятностей в твоем нынешнем положении?
0: Эх, как я жалею, что не заставил тебя поработать на шахте.
5: Ну что ж, могу бросить институт и пойти на шахту, чтобы доставить тебе это удовольствие.
0: Хорошо бы, Витя, хорошо бы. Тогда, может, ты наконец понял бы, что самое страшное в жизни – это не паршивые неприятности, от которых мы хватаемся за голову, готовы считать их чуть ли не самыми большими несчастьями в нашей жизни. Самое страшное – это когда человек, на которого ты положился, предал тебя, предал дело из-за лености, из-за разгильдяйства. На войне за это расстреливали. А сейчас ничего особенного. Чуть ли не в порядке вещей. Друга подбодрить в конечном счете дело. Ты хоть понимаешь, о чем я тебе говорю-то?
5: Интересно себя слушать, дорогой папаша. Особенно если под твои слова подкладывать письмо, которое прочитала мать.
0: Ой, вот это я попросил.
5: Да нет, подожди. Виктор. Тебя товарищ предал. Ах, какая трагедия. А когда сам предаешь, ничего, нормально?
0: Кого я предаю?
5: Мать, меня и не один раз, много. 3 года предавал каждый день.
0: Виктор!
5: Да нет, подожди, я тебя слушал, теперь ты меня послушай. Я не знаю, что там думает мама, это ее дело. Разводиться она с тобой будет или нет, как хочет. Но я с этого дня в гробу тебя видел с твоими нравоучениями. Если ты в доме останешься жить, я из дома уйду.
0: Ну, хватит. Ишь ты. Разошелся он. Не тебе меня судить. Ты с моё поживи и поработай.
5: Я не собираюсь так жить. Не собираюсь, и так работать не собираюсь. В твоем понимании работать – это себя и других в гроб загонять.
0: Я сказал, хватит. Ну-ка, проваливай отсюда. Да, да, да, да, проваливай. И больше не приходи. Никогда.
2: Виктор резко поворачивается и убегает из кабинета. Кабинет парткома. За столом сидит председатель комиссии по выяснению причин аварии «Вовнянка», парторг шахты Русанов и главный инженер Сивидов.
6: Нет, вы все же объясните мне. Если директор подписал приказ о выходе забойщика Клыкова на пенсию, он считается уволенным?
7: Конечно.
6: Ну, тогда почему в момент обвала он находился под землей?
7: Потому что работал.
6: Не понимаю, объясните.
7: Клыков спустя 2 недели после выхода на пенсию вернулся на шахту, сказал, что бездельничать не может и хочет забой.
6: Так, понимаю. К кому он приходил?
8: К директору, конечно. Белоконь позвонил мне, попросил пристроить старика на поверхности. Кстати, инструкциями это не запрещается. У нас много пенсионеров работает. Шахтер, знаете ли, профессия особая. С шахтой до смерти расставаться не хотят.
6: Понимаю, понимаю.
8: Ну вот, а Клыков уперся в забой, говорит, и больше никуда. Он вообще человек упрямый.
6: Понимаю, понимаю.
8: Я направил его в медсанчасть в надежде, что врачи откажут ему по состоянию здоровья. Но здоровье у старика неплохое оказалось. Да чего там говорить. Крепкий человек. Такие лучше молодых работают. Ну вот, врач направил его в отдел кадров. Отдел кадров в забой.
6: А приказ?
8: Какой приказ?
6: Приказ о выходе Клыкова снова на работу. Должен был подписать директор. Причем предварительно ознакомить с заключениями медкомиссии. Ну а к медкомиссии даже в отдел кадров не поступал. Как же так получается, товарищ?
1: Ну а что здесь, собственно говоря, страшного и противозаконного?
6: Попробуй объяснить. Из поликлиники мне принесли историю болезни Клыкова. Я ее внимательно прочитал. Ну, во-первых, у него обнаружен силикоз. С этой болезнью, как известно, категорически запрещается находиться под землей, тем более работать в шахте. Во-вторых, еще в прошлом году он обращался к лечащему врачу с жалобами на сердце. Вот, пожалуйста, запись лечащего врача.
1: Простите, Станислав Николаевич, насколько я понимаю, вас прежде всего должна интересовать причина аварии, как председателя комиссии.
6: И причина гибели людей.
1: А кто вам сказал, что они погибли?
6: Сегодня 5-е сутки, как они под землей, без пищи и воды. Даже если Клыков остался живой после обвала, что ж думаете, он выдержит столько времени с больными легкими сердцем?
1: Об этом можно судить только после того, как их спасут.
6: Хорошо. Ждать осталось недолго. Еще у меня вопрос к вам, товарищ Севидов, как главному инженеру.
8: Да-да.
6: Насколько непредвиденным был этот обвал?
8: С геологической точки зрения обвал был непредсказуемым. Хотя... Вот вчера директор мне сказал, что, оказывается, в конце апреля... К нему приходил мастер Коноваленко и говорил о каких-то тревожных сигналах в глубине породного массива.
6: Каких сигналах?
8: Ну, я точно не знаю, но Коноваленко якобы слышал шумы, похожие на сдвижение породы. Что говорило о возможности обвала.
1: Ну вот что.
6: Так, так, продолжайте, пожалуйста.
1: Не думал я, что ты такая дрянь.
8: Оскорбление не делает вам чести, товарищ парторг.
1: Я тебе не товарищ. Мы займемся этим вопросом, товарищ Вовнянко. Но потом, потом, когда спасем шахтера.
6: Хорошо, хорошо, не надо так горячиться, товарищ. Хотя должен признаться, что вопрос возникает очень серьезный.
2: Квартира Белоконя.
9: Чего ты молчишь, Игорь? Ты должен объяснить. Ты не имеешь права молчать, Игорь. Или ты думаешь, у меня нет гордости?
0: Есть. Конечно, есть.
9: Разве я была тебе плохой женой? Обманывала когда-нибудь? Открой глаза, когда с тобой разговаривают.
0: Ты прости меня, если можешь. Ты ни в чем не виновата передо мной. Ни в чем. И я тебе за все благодарен.
9: Тогда почему ты связался с этой женщиной? Она в письме заявляет на тебя такие права, как жена.
0: Потому что я встретил ее и полюбил.
9: А я? Меня ты уже разлюбил?
0: Да, ты прости, но я не хочу врать.
9: А как же дом, семья? Как все дальше будет, Игорь?
0: Я не знаю. Сейчас есть дела поважнее. Вот спасем шахтеров. Тогда все решим. Мне из шахты не звонили?
9: Ничего нового. Проходит уступ за уступом, все ниши пустые. Есть. Будешь? Я обед сготовила.
0: Нет, спасибо, не хочу.
9: Скоро Виктор придет.
0: Не придет. Он сказал, пока я здесь, он будет жить в другом месте.
9: Что ж, его можно понять.
0: Можно. И тебя можно понять. Всех можно понять. Только меня нельзя. Люся, это я. Машину мне немедленно. Новостей никаких? Ну, это ладно. Когда он звонил? Хорошо, еще. Так, комиссия. Машину мне немедленно.
9: Не понимаю. Не понимаю, почему ты ведешь себя так, словно живешь последний день. Словно от того, спасут шахтеров или нет, и твоя жизнь зависит.
0: Представь себе, в определенной степени зависит.
9: Подумай, какое трогательное участие. А про мою жизнь ты думаешь? На меня можно наплевать. Конечно, я не шахтер, попавший под обвал. Я просто жена, бывшая.
0: Лена.
9: Ты даже работу заставил меня бросить, чтобы я все время дома была. Домработницу из меня сделал.
0: Неправда, Лена. Работу ты бросила сама. Ты говорила, за Виктором надо смотреть, что ему в институт скоро поступать. Ты, наверное, забыла.
9: Хорошо. Пусть так. А теперь я старой стала. Надоело тебе. Вот ты и упал на молодую.
0: Лена, ну что ты говоришь? Ну ты же знаешь, что это неправда.
9: Да
0: и говоришь.
9: Правда. Выжил меня, как лимон, не нужна стала, можно по боку?
0: Остановись.
9: А ты хоть раз в жизни со мной по-человечески поговорил? Делами моими поинтересовался? Хотя бы как я себя чувствую? Придешь с работы, пожрешь и спать, или к друзьям водку пить, или вообще по трое суток домой не являешься, на своей проклятой шахте торчишь? Разве это жизнь, Игорь? Что ты хорошего мне сделал за все эти годы?
0: Лена... Если я такой, сякой, что же ты со мной жила-то все эти годы? Самой надо было уйти.
9: Любила. Вот и жила. Плакала по ночам и жила. Уйти было некуда. Вот и жила. Я сына воспитывала. Вот и жила.
2: Белоконь стремительно выходит из гостиной. Кабинет Белоконя.
1: Кончай курить, Игорь. Смолишь и смолишь одну за другой.
0: Что еще сказал председатель комиссии?
1: Тебе этого мало.
0: Ну да это и все равно. Когда все это закончится и шахтеров спасут, я сам встану на партбюро и заявлю виноват. Не обратил внимания на предупреждение старого мастера, слово даю.
1: Да, и что будет?
0: То, что заслужил, то и будет. Белоконь слушает.
10: Игорь Артемьевич.
0: Да.
10: На 7-м уступе забойщики обнаружили Самохина и Сидорчука. Оба без признаков жизни. Задавлены голубыми породы, их сейчас в штрек спустили. Что дальше делать, Игорь Артемьевич?
0: Ты погоди, я сейчас.
10: Забойщики встали так, что... Передать вам не могу, а тут еще это... Родственники все время дежурят у шахты, плачут, ругаются. Там целая толпа собралась, Игорь Артемьевич.
0: Ты погоди. Я сейчас. Вот так, Сережа. Такие пироги с гвоздями. Ну, что делать будем?
7: Сам не знаю. Но остались же еще Клыков и Николаенко.
0: Белоконь слушает.
11: Ну что, Игорь Артемьевич, есть результат?
0: Забойщики пробились на 7-й уступ. Обнаружили Самохина и Сидорчука. Оба без признаков жизни. Вероятно, не успели укрыться в спасательной нише.
11: Так. Хороший результат, ничего не скажешь. Что намерен делать дальше?
0: Есть еще двое. Семен Васильевич Клыков, Юра Николаенко. Мы не имеем права снижать темпов. Мы должны пробиваться до последнего.
11: А люди твои выдержат?
0: Пока выдерживают. Хотя, конечно, на пределе.
11: Я чего толкую? Имей в виду, из обкома по два раза в день звонят. С Москвой только что разговаривал. Я тебе в первый день говорил, какую ответственность на себя берешь. Говорил или нет?
0: Говорили, я не отказываюсь.
11: А какая каша заваривается с этим медицинским заключением? Кое-кто открыто говорит, что ты по халатности допустил работать под землю больного человека.
0: На каждый роток не накинешь платок, так в народе говорят.
11: Ну ладно, потом потолкуем. Действуй. Хоронить шахтеров я приеду.
0: Добро. Я к шахтерам. Ты к родственникам.
2: Камера подземного диспетчера в стене главного штрека. Тела погибших лежат в углу, накрытые брезентом. В камере собрались забойщики-спасатели. Входит Белоконь.
0: Есть еще двое. Семен Васильевич Клыков. Юра Николаенко. Мы не имеем права думать, что с ними произошло то же самое. Не имеем права, ребята. Мы должны работать. Еще быстрее.
12: А где гарантия, что они живы? Может, мы бестолку надрываемся?
0: Может быть. Но я верю, что вы будете работать. Изо всех сил. Из последних. Иначе. Иначе нам грош цена, ребят.
13: Ну, человеческим силам. Тоже предел имеется.
0: Это большое горе, что погибли Сидорчук и Самохин. Им бы жить да жить. Но что поделаешь, такая наша профессия. Но будет еще большим горем, если погибнут Клыков и Николаенко. И погибнут они по нашей вине. А я верю, что они живы. Они же ждут нас.
2: Все ясно, Игорь Артемьевич. Зря так много говорили.
12: А все-таки где гарантия? Может, мы к ним на тот свет пробиваемся?
14: Помолчи. Не лезь поперед батьки в пекло.
13: Может, нас другая бригада подменит? Хоть на пару смен.
0: Хорошо. Я сейчас вызову бригаду Шахова.
14: Не позорь нас, Игорь Артемьевич. Все сделаем. Силенки еще есть.
2: Шахтеры один за другим выходят из подземной диспетчерской. Белоконь присаживается на лавку, опускает голову. Входит главный инженер Сивидов.
14: Устал?
0: Ты хочешь сделать вид, что ничего особенного не произошло?
14: Слушай, я совсем перестаю тебя понимать.
0: Мертвые, конечно, молчат. Но все-таки жаль, что они не могут встать и плюнуть тебе в лицо.
14: Вон как. Ну, тогда я должен тебе сказать, что я рассказал председателю комиссии, как к тебе приходил Коноваленко и предупреждал о возможности обвала. И что мне ты никаких распоряжений не делал.
0: Обезопасился?
14: Просто я люблю во всем ясность. И чтобы ты это знал, когда будешь каяться.
2: Раздевалка забойщиков.
15: Я вот читал где-то, что один человек 24 дня голодал и живой остался.
16: А в Ленинграде в блокаду. У меня там тетка всю войну прожила. Рассказывала, по полтора месяца держались.
17: То ж с водой, чудаки. Если с водой, то можно.
2: В раздевалку входят Обухов и Дробович.
15: Ну что?
14: Все то же. Девятый уступ прошли.
18: Вокруг все сыплется. Как бы нового обвала не было, такой треск стоит.
7: Брось,
18: хоть подними.
17: Есть будете горяченького? Мировой борщ.
18: В глубине породы трещит.
17: За столовой столько мяса набухало, ложка с таймя стоит.
16: Все, что до этого наворовало.
18: Не, хлопцы, не хочу. Сейчас поспать бы.
7: Ну, ложись,
18: руки
7: отдохни.
18: Дрожат, черт.
7: Ну, ложись, отдохни. Так хорошо? Угу. Ну и ладненько, спи давай.
16: Дробович, есть будешь? Слышь? Да он спит уже. Укатали сивку крутые горки.
2: Входит Белоконь.
0: Обожаю музыку. Это где ж ты такой шикарной татуировкой разжился, Костя?
16: Да так, ошибки молодости.
0: А почему «а», а не «о»?
17: Шибко грамотный человек татуировку делал.
2: А ему жена, знаете, как говорит? Иди ко мне, мой обожаемый.
16: Ну ладно, ладно, грубияны, а? Да моей татуировке видно хоть стремление юноши к искусству. А у вас что? Вон у Дробовича пресловутые якоря, кинжалы да кресты на могилках. Скудость фантазии.
17: Горяченького не желаете, Игорь Артемич? Борщ вкусный, наваристый.
0: Старается, значит, Тамара Васильевна.
16: Да уж, от души. А то, говорит, Белоконь грозился шахты выгнать.
7: Я думаю, они на 12-м или на 13-м уступе будут, Игорь Артемьевич.
0: Почему так думаешь?
7: Клыков мужик сноровистый. Рванул вверх, что было сил, но и Николаенко за ним. Если бы они ниже были, их бы задавило.
0: Я тоже на это надеюсь. Только ведь шутка ли, 7 суток?
7: Клыков мужик железный, выдержит.
16: А что, начальство шибко давит?
0: Давит. Куда же от начальства денешься?
16: Это верно. Начальники, они всем делам печальники.
7: Держись, Игорь Артемьевич. А то давай обратно к нам в бригаду. Обухов говорит, классным забойщиком был. Мы тебя звеньевым сделаем.
17: Боюсь, как бы его в приказном порядке не сделали.
0: Пугаете? Забыли, что не место красит человека.
17: Мы и другую пословицу знаем. Чем выше сидишь, тем больнее падать.
0: Ну уж ниже забоя-то. Никак и не упадешь.
17: Точно, верно, у нас как в аду. Все грешники, все равны.
2: Входит парторг Русанов.
0: Что-нибудь еще случилось?
19: Начальник горно-спасательной службы приказал остановить спасательные работы.
0: Что, угроза нового обвала?
19: Да. Он сказал, что такую ответственность взять на себя не может.
18: Я тебе говорил, вокруг все сыплется и трещит. В глубине породы трещит.
16: Подождите. Как это остановить? А люди как же?
19: Он сказал по закону.
0: Ну что ж. По закону так по закону. От закона никуда не денешься. Это что же выходит, хлопцы? Выходит, проиграли мы с вами.
16: Да при чем тут мы, товарищ директор? Да ведь ну там же Клыков и Николаенко. Что они проиграли, хотел бы я знать.
2: Но, может быть, они и не живы.
16: А, дешевка так может думать. Я лично не дешевка.
2: А если тебя завалит? И не тебя одного?
16: Да если бы, да кабы! Да мы каждый день под этим ходим. А когда наверх подымемся, что людям скажем? Струхнули? Обвалы испугались?
18: Да, положенице.
0: Ты пойми, Константин, это приказ. Я отменить его не имею права, если вас действительно завалят.
16: Я что-то тебя не пойму, Игорь Артемьевич. Ты за кого боишься, за нас или за себя?
2: Где мои сапоги, Рёменко? Ты их куда-то поставил.
17: Держи.
7: Куда ты собрался?
2: Работать. Зинченко с Фролкиным подменю.
18: А приказ?
2: А я никакого приказа не слышал. Я литовец. Плохо по-русски понимаю.
20: А я белорус. Малограмотный. Ничего не понял. Ну что, проголосуем?
2: Один за другим шахтеры поднимают руки.
0: Спасибо, мужики. Русанов, пошли.
20: Ну что, Бертулис, пошли? Хоть ты и по-русски плохо понимаешь.
2: В раздевалку входит Зинченко. У него обожжена рука, он замотал ее грязной майкой.
20: Все. На полмесяца бюллетень обеспечен, мать ее.
15: Что, обжег, поранил? Ну-ка покажи. Ничего, браток, бывает и хуже. Ты помочись на нее, слышишь, легче станет.
20: Да идите вы.
17: Что, за пику схватился?
20: Схватился.
21: А работать кто остался? Фролокин же там один не справится. Слышь, я говорю, Зинченко.
20: Как я работать буду одной рукой?
2: Пойдем быстрее, Коста, подменим.
20: Директору теперь сухим из воды выйти надо, вот он икру и мечет.
21: Сколько вы прошли?
20: Не мерил. Около метра что-то.
17: Как около метра? Да вы же должны были...
20: Кому должны? Ты не знаешь. Хочу знать, кому? Тебе, директору, порторгу, кому?
2: Из чего мне? Из чего Клыкову и Николаенко?
20: Покойничка.
2: Коста, кончай, не поможешь этим.
21: Я не суди. Все равно я этому козлу рога обломал.
2: Коста, кончай, в тюрьму захотел.
18: Скройся отсюда быстро, за бой иди.
20: За все, сука, ответишь. Я теперь твой должник, и я тебе его верну.
21: Еще раз в шахте увижу, удавлю.
2: В раздевалку входит Фролкин.
15: А у тебя что, рука или нога?
13: А че я там один делать буду? Ты треск такой стоит, того и гляди, снова обвалится.
17: Эх, парень, совести у тебя нет.
2: Пошли, Костя.
15: И ты вали отсюда. Не вводи в грех ребят.
2: Кабинет Белокони.
0: Да, слушаю.
22: Севидов говорит. Вы уже знаете о том, что начальник горноспасательной службы приказал остановить спасательные работы?
0: Знаю.
22: Бригада Обухова, тем не менее, продолжает работать. Я так понимаю, с вашего молчаливого согласия.
0: Они спасают своих товарищей.
22: И все же я должен поставить вас в известность, что категорически возражаю против подобного нарушения техники безопасности. Существует угроза нового обвала.
0: Шахтеры об этом знают.
22: Ну, тогда я должен еще поставить вас в известность, что график работы по спасению, составленный вами, резко нарушен. За предыдущую смену пройдено меньше метра.
0: Почему?
22: Забойщики Зинченко и Фролкин почти всю смену не работали. Они боятся обвала. К тому же у Зинченко сильно обожжена рука. Они заявили, что работать в таких условиях и в таком сумасшедшем темпе не хотят.
0: Так. Где Русанов?
22: Здесь.
0: Что? Хорошо. Я сейчас буду. Люся, соедини меня с шахткомом. Белоконь слушает.
23: Шахтком слушает, Игорь Артемьевич.
0: Кто на селекторе?
23: Федоренко, Игорь Артемьевич.
0: Вы о поступке Зинченко и Фролкина уже знаете?
23: Да, мы в курсе.
0: Как решили поступить?
23: Трудно сказать. Там ведь драка произошла. Голубицкий и Зинченко подрались. Зинченко скорую везла, ему Голубицкий башку разбил.
0: Так.
23: Вот и разберись тут, поди. То ли уголовным делом пахнет, Игорь Артемьевич. Зинченко мужик склочный, так не оставит.
0: Слушай меня, Федоренко.
23: Да.
0: Я тебя прошу. Срочно. Собери всех шахтеров, свободных от работы. Вы к следующему наряду это успеете?
23: Попробуем, Игорь Артемьевич.
0: О поступке Зинченко и Фролкина должны знать все шахтеры. Их мнение сейчас... очень важно.
23: Ясно, Игорь Артемьевич.
2: В кабинет входит Русанов.
0: Так. Я сейчас спущусь в шахту. Ты будешь здесь за меня.
19: Зачем ты спустишься в шахту?
0: Поработаю с обуховцами. В забой.
19: Не дури, Игорь. Много ты наработаешь.
0: Брось. Я классным забойщиком был.
3: Какие новости, Белоконь? Одно ЧП не успело расхлебать, а у тебя уже новое?
0: Будет собрание шахтеров, они решат. Просто я считаю, что в подобных случаях должен решать коллектив.
3: Коллектив? Этот Зинченко уже заявление в милицию успел накатать. Мне только что из отделения звонили и на тебя накатал. Вот на столе у меня лежит. Белоконь грубо нарушает законодательство. В корыстных целях использует служебное положение. Заставляет работать под угрозой нового обвала.
0: Это вы мне сообщаете, чтобы я духом не падал,
3: ты
0: да?
3: Ты на меня не ори, Белоконь. Лучше скажи, откуда на шахте обнаружилось столько разгильдяйства и халатности, а ведь в передовых ходили.
0: Разгильдяйства и халатности на моей шахте не больше, чем на других. И коллектив тоже, как везде. Есть герои, есть трусы, и подлецы тоже есть.
3: Так, себя, значит, героем причисляешь.
0: Я трусом и предателем никогда не был. И вообще, к вам поступили сигналы, вот и принимайте решение. И не мешайте работать!
19: Ну, Игорь, это ты переборщил.
0: Пока я директор этой шахты, и за все, что здесь происходит, отвечаю я.
1: И я.
0: На словах. Вот меня снимут, тебя назначат, тогда посмотрим. А со стороны, брат, оно всегда виднее.
1: В этом твоя беда, Игорь. Тебе кажется, что ты один отвечаешь за дело, остальные все со стороны. Поэтому лезешь во все сам, все на себя взваливаешь, никому не доверяешь.
0: Ну как это, я вам доверил одному? Он меня обманул, моя правая рука.
1: Да ты сам его от всех дел отпихивал, ни одного вопроса не давал решать самостоятельно.
0: Ну значит, он хороший, я плохой.
1: Да он подлец, но специалист неплохой.
0: Да нет уж, не может быть подлец хорошим специалистом. Он же сотни раз прокалывался, ты это прекрасно знаешь. Это я его жалел и покрывал, и все его огрехи замазывал. Ой, Сережа, как мы любим жалеть. Видим, что человек подлец. Но ты смотри, какой специалист-то хороший. Да пущай работает. Видим, что ворюга, взяточник. Ах, ну смотри, какой человек-то компанейский. Он же всегда породеет, он же всегда услужит. Пущай живет. Ой, Серега, у меня ведь на дне рождения, кроме тебя, ни одного настоящего друга-то не было. У меня куча друзей была, с кем я на шахте работал, с кем я в институте учился, в школе. Всех забыл, порастерял. Зато нужных людей у меня теперь... навалом.
1: Знаешь, Игорь, пословицу: дружные вороны ястреба заклюют.
0: Ну а что делать ястребу? Каркать по воронье?
19: Ну, тут рецептов нет. Каждый сам выбирает свою судьбу.
0: Вот это правильно. Пусть меня снимут с работы. Сказать, что будет дальше?
19: Да, интересно.
0: Я разведусь и снова женюсь. Это раз. Я поступлю работать. На любую шахту, на любую должность. Это два. Но я буду жить. Ты слышишь, Серега? Я буду жить. Я буду работать. Я буду любить. Я буду растить сына или дочь. Но все в охотку. С радостью. Ты слышишь меня, Серега?
19: Ой, не знаю, не знаю, Игорь, с тобой очень трудно разговаривать.
0: Сережа, мне же еще всего 42 года, я же еще мальчишка. Да и ты, пацан. Мы же еще чего-то хотим от жизни.
4: Игорь Артемич.
0: Да, да, Люся.
4: Вас председатель шахткома.
0: Давай, давай.
23: Народ собрался, Игорь Артемич. Сейчас начинаем вас ждать.
0: Нет. Не ждите, начинайте.
23: А Русанов подойдет.
0: Русанов подойдет, начинайте, не ждите. Люся, клубный зал на селектор вывести можно?
4: Можно.
0: Сделайте, пожалуйста.
19: Значит, ты на собрание не идешь?
0: Нет. А то опять скажет, Белоконь давил на всех, заставил принять нужное ему решение. Нет уж, я лучше тут посижу.